0: Никогда не пытайтесь этого делать.
1: И давайте жить дружно, так, и решать все вопросы с помощью переговоров.
0: Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес.
1: Которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
2: Владимир Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Президент заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
1: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать, и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
2: Владимир Путин назвал борьбу с дронами в зоне спецоперации одной из важнейших задач. Этим занимаются власти разного уровня.
1: Это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. Я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа.
0: Конечно, наиболее востребованные вещи заносят и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше.
1: И кулибины наши, и так называемое народное ОПК, он тоже работает и работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет. Но это тоже факт, тоже вроде у ребят получается. Будем стараться им, естественно, оказывать самую прямую поддержку.
2: В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами, заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Химик и Роскошное в Донецкой Народной Республике, а Хримовку и Шевченко в Харьковской области, заявили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» за сутки взяли населенный пункт «Приют» Донецкой Народной Республики. За неделю нанесено поражение формированием 19 украинских бригад и 2 полков ВСУ. Потери противника на этом направлении составили более 2000 военнослужащих. В Краснодаре выпало почти 90 миллиметров осадков при месячной норме в 65 миллиметров, сообщил начальник службы спасения города Андрей Ребущенко. По его словам, из-за ненастья на отдельных улицах перекрыто движение транспорта. Как предполагается, в ближайшее время автомобильное движение по улице Московской будет восстановлено. Ранее сообщалось, сразу несколько регионов России оказались во власти непогоды. Под ударом стихии оказались Хабаровск и Краснодарский край, где прошел мощный град со шквалистым ветром. Сборная Канады по футболу впервые сумела избежать поражения в матче чемпионата мира, сыграв в ничью 1-1 с командой Боснии и Герцеговины. Во встрече первого тура группового этапа игра состоялась вчера в Торонто. Команды выступают в группе B и набрали по 1 очку. В квартете также представлены сборные Швейцарии и Катара, которые проведут встречу в субботу. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: Сегодня в Москве до 29 градусов и обещают дождь.

0: Радио Сторис.
1: Перед Второй мировой войной популярным ингредиентом для приготовления пиццы был проволоне – мягкий сорт итальянского сыра. Но после окончания военных действий, когда спрос на пиццу резко вырос, возникла необходимость выбрать более экономичный и удобный сыр. Именно тогда выбор производителей остановился на моцарелле. Команда исследователей решила выяснить, почему же для пиццы используют именно моцареллу. Специалисты подвергли испытанию ряд сыров, таких как чеддер, колби, эмменталь, гауда и моцарелла, нагревая их на электроплитах при температуре плюс 130 градусов Цельсия. Эксперименты показали, что моцарелла превосходит конкурентов по нескольким ключевым параметрам. Ее структура характеризуется оптимальной упругостью и минимальной клейкостью. Нарезанная полоса легко ломается, не растягиваясь вслед за лезвием ножа. Сыр отличается умеренной влажностью, что сохраняет нежность продукта, не вызывая намокания коржа. Наконец, правильное распределение жиров создает аппетитную золотую корочку, одновременно предотвращая чрезмерную жирность готового изделия.
0: Аудио Сторис.

0: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем. Но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон@радиомаяк.ру.
1: Задумчивый голос Монтана звучит на...

далекий друг. Теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет далекий друг.

песня живет, когда поет далекий друг. Теплей и радостней становится вокруг.

0: Audio Stories.
1: Несколько десятков лет назад уровень солености Азовского моря составлял лишь 8-10 граммов соли на литр воды, что существенно ниже показателя Черного моря, где содержание солей достигает 18-19 граммов на литр. Такая низкая концентрация позволяла считать Азовское море прекрасным выбором для отдыхающих, чувствительных к морской воде. Сегодня ситуация изменилась. Соленость достигла отметки в 14 промилле и продолжает увеличиваться. Некоторые эксперты связывают рост солености с закрытием Северо-Крымского канала, который снабжал регион водой из реки Днепр, начиная с 1970-х годов и вплоть до 2014-го. Тем не менее, специалисты подчеркивают, что процесс повышения солености начался гораздо раньше и обусловлен как природными факторами, такими как климатические изменения, так и деятельностью человека.
0: Audio Stories.

Тихо в комнате, как пусто в комнате, и в лицо моё.

кривой землей. Дожди проносятся на кривой земле, тропинок много.

0: Audio Stories.
1: Кокосовое молоко – это продукт, который не образуется естественным образом, а создается вручную. Готовят его следующим образом. Спелый кокос очищают, мякоть трут на терке, заливают кипятком и фильтруют полученный настой через ткань. Получается густая, белая, приятно пахнущая жидкость. Собственно, само кокосовое молоко. Благодаря высокому содержанию жирных кислот, оно приобретает кремовую структуру и приятный ореховый привкус. Из-за особенностей состава этот тропический напиток широко востребован среди сторонников правильного питания, вегетарианцев, веганов и лиц с непереносимостью лактозы. Оно отлично подходит в качестве замены обычному молоку и используется в кулинарии для приготовления напитков, супов, десертов и выпечки. Внутри молодого кокоса содержится совершенно другая субстанция – кокосовая вода. Эта чистая, немного сладкая жидкость появляется преимущественно в молодых плодах возрастом около 7 месяцев. Ее удобно пить непосредственно из ореха, сделав небольшое отверстие специальным инструментом. Калорийность кокосового молока варьируется от 190 до 230 килокалорий на стакан. Но жиры, содержащиеся в нем, быстро усваиваются организмом, способствуют повышению метаболизма и снижают уровень плохого холестерина. Кроме того, кокосовое молоко богато антиоксидантом витамина Е, который защищает клетки тела от преждевременного старения и укрепляет иммунную систему. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или страдающим синдромом раздраженного кишечника рекомендуется ограничиваться половиной стакана напитка за один прием. Эксперты рекомендуют здоровым людям употреблять не более 3 чашек кокосового молока в течение недели. Аудио сторис.

чудо темноты. В дверь звонить не стану бешено, а когда вокруг темно, я тихонечко и бережно

решено, и я немедленно ошалев от маяты позвоню из Шереметьево, и в ответ услышу: ты где, откуда, что?

0: Audio Stories.
1: Предки современного арбуза росли в суровых условиях пустыни Сахара на протяжении тысячи лет. Внешне они могли быть такими же – круглые или вытянутые, полосатые снаружи. Однако внутренне они сильно отличались от сегодняшних арбузов. Вместо сочной красной мякоти дикие сорта имели плотную белую или зеленоватую сердцевину, которая обладала резким горьким вкусом, вызванным особыми химическими веществами – кукурбитоцинами. Кукурбитоцины защищают растения от хищников, стремящихся его съесть. Такие соединения настолько горьки, что употребление подобного плода приводило к серьезному расстройству пищеварения. Поэтому наши далекие предки предпочитали избегать употребления самой мякоти. Люди искали не ее, а именно полезные и питательные семена. Зерна содержат белки, витамины, минералы и здоровые жиры, делая их отличным продуктом для выживания в суровых условиях пустыни. Следовательно, изначально арбуз воспринимался не как вкусный фрукт, а скорее как важный источник питательных веществ и энергии. Процесс оккультуривания арбуза продолжался многие сотни поколений. Сначала люди занимались простым сбором дикорастущих плодов, но затем начали целенаправленно выращивать наиболее удачные экземпляры. Постепенно, благодаря генетической эволюции, возникли разновидности с меньшей концентрацией кукурбитоцинов и более приятным вкусом мякоти. Первые земледельцы выбирали для последующего выращивания семена именно таких плодов, ведь, избавившись от горькости, остатки арбуза становилось легче употребить в пищу.
0: Audio Stories.

0: дурачок злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

0: Audio Stories.
1: 30 ноября 1803 года судно «Мария Пита» покинуло Испанию и отправилось в Южную Америку. Среди пассажиров корабля, помимо медицинского персонала, находилось 22 мальчика-сироты в возрасте от 3 до 9 лет. Всех их ждало одно необычное задание – переболеть коровьей оспой в процессе перехода. В конце 18 века британский доктор Эдвард Дженнер сделал важное наблюдение. Женщины-доярки редко страдали от смертельно опасной натуральной оспы. Проведя исследование, он выяснил, что причиной этому служит перенесенная болезнь – коровья оспа, которая обеспечивала защиту от человеческой инфекции. В 1796 году Дженнер начал проводить прививки путем умышленного заражения пациентов коровьей оспой, создав первую вакцину против страшной болезни. Ранее врачи пытались предотвратить эпидемию заражением натуральной оспой через вариоляцию – активную иммунизацию путем введения содержимого оспенных пузырьков, к чему прибегла, например, русская императрица Екатерина II. Король Испании Карл IV, потерявший близких родственников от оспы, решил доставить вакцину в испанские колонии, находящиеся в Новом Свете. Проблема заключалась в отсутствии холодильника и ограниченной жизнеспособности вакцины вне специальных условий. Она сохранялась максимум 12 суток. Способ распространения препарата по странам Европы оказался неприменимым для океанских путешествий. Для решения вопроса воспользовались людьми, точнее, незараженными детьми. Перед отплытием двоих мальчиков специально инфицировали коровьей оспой, а через некоторое время язвы вскрывали и передавали инфекцию следующей паре детей. Врач рассчитывал, что таким образом вирус останется активным на протяжении всего длительного морского путешествия и достигнет Нового Света. В награду король обещал детям обучение в школах Мексики. Условия на борту судна были стесненными, но медицинский персонал внимательно заботился о здоровье малышей, понимая важность успеха миссии. Хорошее самочувствие ребят должно было внушить доверие местным жителям, которым впоследствии предложили пройти вакцинацию. Программа длилась десятилетия и охватывала государства Карибского бассейна, Мексики, всей Латинской Америки, Филиппин и даже Китая. Постоянно привлекались новые участники – здоровые мальчики, чьи родители получали финансовую помощь и обещание возвращения сыновей домой. В общей сложности в программе приняли участие 62 ребенка, 4 из которых скончались в пути. В итоге получилось провести вакцинацию более 100 тысяч человек.
0: Audio Stories.
2: Любого спросите в нашем доме, завидовала ли я хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо, это точно. Говорю вам честно, теперь же сама себя боюсь я.

неделю боролась с этим чувством. А вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите?

Кусочковский обмана не простила, цветов на всю получку накупила, сказала, что снова встречусь завтра с одним пилотом, может быть, космонавтом.

0: Маяк.
1: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
0: Верность традиции.
2: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
3: Если встали мы за правду,
0: яркость талантов.
3: И своих не предаем.
0: Международный фестиваль народной песни «Добровидение». Сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
4: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
5: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитательный знак.
6: Семья становится единственной первичной ячейкой общества, тем местом, где реализуется прелесть человеческой жизни, куда приходят отдыхать победные силы человека, где растут и живут дети. Главная радость жизни. Настанет момент, когда эти люди перестанут служить только для вашей радости, а выступят как самостоятельные члены общества. Для общества совсем не безразлично, что это будут за люди. Оно в особенности рассчитывает на некоторые обстоятельства, естественно возникающие из вашего союза. На родительскую любовь. Если вы желаете родить гражданина и обойтись без родительской любви, то будьте добры, предупредите общество о том, что вы желаете сделать такую гадость. Люди, воспитанные без родительской любви, часто искалеченные люди.
5: Антон Макаренко, педагог, писатель.

свет над равниной рассея, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас

поезда громыхают на стыках. Я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня. Соберитесь на скорую руку, я спешу, извините меня. Не хотите, ну что ж вы, ей-богу, тихо дрогнули рельсы звеня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это. Я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояния и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня.

жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Я спешу,

0: Audio Stories.
1: Иногда незрелые плоды, собранные из грядки, созревают дома быстрее, чем те, что остались на кустах, благодаря газу этилену, который выделяют все овощи и фрукты и который ускоряет созревание. Плоды могут дозревать и вне растений, но начинать процесс лучше на грядке. Некоторые фрукты и овощи, например, мандарины, ананас, виноград, малина, клубника и баклажаны, вне куста не созревают. Для дозревания дома плоды нужно держать при температуре около 20 градусов Цельсия и низкой влажности. Разные продукты по-разному реагируют на этилен. Бананы и киви быстро созревают, лимоны – медленнее. Важно хранить плоды правильно. Яблоки выделяют много.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Группировка российских войск в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек, сообщил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации. Президент заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
2: Мы, имея в виду то, что они делают, должны... И это следующая задача – отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать, и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
0: Глава государства заявил, что Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне СВО. Владимир Путин отметил, что Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов.
2: Нам нужно быть на шаг впереди. Их много, своры целые. А мы один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается.

0: иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет, мы добьемся этого, здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно, так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а и перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
1: Владимир Путин заявил, что Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку. Президент отметил, что Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством. Как отметил президент, глава Минобороны Андрей Белоусов был назначен на эту должность, в том числе благодаря опыту работы в высокотехнологичных направлениях.
0: Еще будучи первым заместителем председателя правительства, он этим занимался, и космосом отчасти, вот этими разработками. В значительной степени он оказался в кресле министра обороны, именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим направлениям. И имея в виду, что он работал по этим высокотехнологичным направлениям, в том числе он и оказался в кресле министра обороны.
1: На встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации, президент сообщил, что встретился с руководством Министерства обороны и Генерального штаба. США и Иран при посредничестве Пакистана согласовали окончательный вариант мирного соглашения, заявили пакистанские власти. По сообщениям СМИ, о договоренности стороны могут объявить в ближайшие дни. Окончательный проект, по данным источников, предусматривает немедленное и всеобъемлющее прекращение огня, отказ от ударов по инфраструктуре и создание механизма для контроля за выполнением договоренности. Также сообщалось, что соглашение затрагивает вопросы свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе, а нерешенные пункты могут быть вынесены на отдельные переговоры в течение ближайшей недели. Страны Евросоюза достигли согласия по открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Официальные переговоры начнутся 15 июня, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, на первой межправительственной конференции будет открыт кластер «Основы». Он затронет ключевые принципы и ценности Евросоюза, в том числе верховенство права и работу демократических институтов. Вместе с тем, Международный валютный фонд и Украина пришли к предварительному соглашению о выделении нового транша кредитных средств в размере почти 700 миллионов долларов, следует из заявления организации. Сборные Канады и Боснии и Герцеговины сыграли в ничью 1-1 на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Торонто. Следующие матчи команды проведут 18 июня. Канадская команда сыграет с Катаром в Ванкувере. Боснийцы встретятся со сборной Швейцарии в американском Калифорнии. В эти минуты начался матч первого тура группы D между сборными США и Парагвая. Игра проходит на стадионе SoFi в Инглвуде в Калифорнии. Все новости всегда доступны на сайте vesti.ru.
2: Погода.
1: Сегодня в Москве обещают синоптики ливневый дождь с грозой и до 29.

0: Маяк.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: Вот песня. Надо во сольди, на два гроша, но сколько, сколько в ней надежды.
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23.07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.
2: Уходит рыбак в свой опасный путь. Прощай, говорит жене. Может, придется ему отдохнуть, уснув на песчаном дне. Бросит рыбак на берег взгляд,

лежать на дне, в тихой прозрачной мгле, чем мучиться на суровой, жестокой проклятой земле. Будет шуметь вода,

Заплачет рыбачка, упав ничком, рыбак объяснить не смог, что плакать не надо, что выбрал он лучшую из дорог. Пусть дети-сироты его простят, пути у них такой. Если рыбак не пришел назад, он в море нашел свой покой. Лучше лежать на дне в тихой прозрачной мгле, чем мучиться на суровой, жестокой, проклятой земле. Будет шуметь вода,

0: Audio Stories.
1: В 1886 году крестьянам из Смоленской губернии пришлось преодолеть более 2500 километров, чтобы получить прививку от бешенства. 17 февраля того же года французский ученый Луи Пастер представил доклад о первой эффективной вакцине. Крестьяне пошли на такой шаг, потому что в городе Белый бешеный волк покусал 19 человек, и раны обычно приводили к смерти, так как лечили их лишь прижиганием раскаленным металлом. Житель Белого, который увлекался наукой, узнав о работах Пастера, отправил ему телеграмму с просьбой о помощи. 1 марта крестьяне прибыли в Париж, и вакцинация началась. Общественный интерес был высоким, парижане помогали гостям почувствовать себя как дома. На втором этапе лечения у одного из пациентов развились симптомы бешенства, и он умер. Вскрытие показало, что доза вакцины была недостаточной. Из-за этого умерли еще двое. Остальные прошли дополнительный курс и спустя месяц вернулись в Россию.
0: Audio Stories.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никакой.

0: сторис.
1: Зима в Австралии длится с июня по август. Объясняется это географическим положением материка. В этот период южное полушарие оказывается дальше от Солнца из-за наклона Земли, что соответствует зимнему сезону. Распространенное заблуждение, будто в Австралии постоянно царит теплое лето, неверно. Климат континента весьма разнообразен. Например, в июле, когда на севере Австралии, в городе Дарвин, сохраняется высокая температура воздуха, на юге, в районе национального парка Костюшко, работают горнолыжные курорты. Различия проявляются и в погодных условиях отдельных регионов, в то время как в Сиднее возможны сильные ливни и похолодания до плюс 5 градусов Цельсия, на расстоянии чуть более 1000 километров в Брисбене, близком к экватору, среднедневная температура стабильно держится выше плюс 25 градусов. Погода в Австралии ощущается гораздо холоднее, чем аналогичные температуры в других регионах мира. Причина проста. Большинство домов здесь не оборудовано центральным отоплением. Жители вынуждены искать спасение от низких температур у переносных обогревателей и пользоваться специальными средствами обогрева постельного белья. Есть и положительные стороны австралийской зимы. Это идеальное время для посещения центральных районов континента и северной части побережья.
0: Аудио сторис.
2: На дальней станции сойду.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Studio Stories.
1: У рабочей пчелы есть жало. Это видоизмененный яйцеклад, который утратил репродуктивную функцию и стал орудием защиты. Ключевая особенность жала – это наличие множества мелких зазубрин на кончике, аналогичных гарпуну. Благодаря этим зазубринам жало свободно проникает сквозь кожу, но прочно фиксируется внутри, затрудняя удаление. Однако жало – это не просто острый наконечник. Оно связано с двумя важными органами – ядовитой железой и хранилищем яда. Во время атаки мускулы вокруг резервуара автоматически сокращаются, что обеспечивает непрерывное поступление токсичного вещества в организм жертвы даже после того, как пчела покидает место происшествия. Попытавшись вырваться, пчела разрывает свое собственное тело, лишаясь не только жала, но и жизненно важных органов, что приводит к гибели. Подобная судьба постигает пчелу лишь при нападении на существо с мягкой кожей, например, млекопитающее. Напротив, при атаке другого насекомого с прочным хитиновым панцирем пчела может беспрепятственно вытащить жало и остаться целой и невредимой. Популярное убеждение о том, что каждая атака заканчивается смертью пчелы, верно лишь отчасти. Пчелиная матка также вооружена жалом, но оно гладкое и применяется главным образом для устранения соперниц.
0: Аудио Stories.

0: «Маяк».
1: Все тебе мешает, то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Говоришь, прийти я не смогла, не смогла.

вечером огней везде полно. Я зову тебя в кино, но все тебе мешает. То метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Я в бюро погоды позвонил, позвонил, позвонил. Ждать деньков погожих нету сил, что же это за беда? Говоришь, прийти я не смогла, не

0: сторис.
1: Чаще всего термином «перекати-поле» в России называют «качим метельчатый» или «гипсолюбку». В период роста кустарник покрыт множеством мелких белых цветов, а затем высыхает, становясь жестким и эластичным. Его стебли искривляются в замысловатые арки, формируя сферический шар диаметром от 10 см до 1 метра. Самое слабое место – у основания корня, которое легко ломается при сильном ветре. Корни ослабевают, и растение начинает двигаться по полю под воздействием ветра. Этот природный механизм – эффективная система размножения. Высохшие шары, подгоняемые ветром, перемещаются на большие расстояния и постепенно выпускают тысячи крошечных семян через узкие щели плодов коробочек. История распространения перекати-поля вышла за пределы русских степей. В конце 19 века некоторые семена попали в Северную Америку с зерновыми, привезенными переселенцами из Поволжья. Совпало, что регион Южной Дакоты идеально подошел растению. Обширные равнины, сухой климат и постоянный ветер обеспечили комфортные условия. Без природных врагов перекати-поле быстро размножилось, став серьезной проблемой для фермеров. Каждый куст производит около 250 тысяч семян в год, подавляя рост культурных растений и создавая трудности для аграриев. Сегодня последствия проникновения чужеродного растения заметны повсеместно. Оно уничтожает урожай, конкурирует с местными видами и увеличивает риск возгораний, так как высохшие ветви содержат много легковоспламеняющегося масла. Скопление сухих шаров у построек и линий электропередач создают особую пожарную опасность.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк».
1: Вновь знакомые места, людской водоворот влечет к тебе неумолимо. Вновь у Крымского моста направо поворот,

привет, то ли раздаются отовсюду голоса. Прими привет, то ли дай ответ, то ли ты вернула, значит, можно верить в чудеса. Прошли года, то ли ерунда.

0: Audio Stories.
1: Исторически сложилось, что эталон женской привлекательности в России долгое время определялся здоровьем и полнотой фигуры. В условиях, когда значительная часть года проходила в соблюдении поста, достичь пышных форм было нелегко. Однако представительницы прекрасного пола прилагали значительные усилия, жертвуя личным комфортом ради соответствия общепринятым стандартам красоты. Англичанин Сэмюэл Коллинз, врач двора царя Алексея Михайловича, оставил заметки о русской действительности, отмечая своеобразные методы достижения желаемого веса среди знатных дам. Он писал, что женщины, которые считались худыми, воспринимались больными, поэтому те, кому природа отказала в полноте, прибегали ко всевозможным ухищрениям, пытаясь поправиться, проводили дни напролет лежа в кровати и постоянно пили водку, которая считается эффективным средством набора массы. Девушки из богатых семей накануне брака нередко следовали особой диете, направленной на увеличение объема тела. Их рацион включал повышенное потребление жирной и сладкой пищи, усиленное употребление водки для стимулирования аппетита и улучшения пищеварения, а также продолжительный сон. После замужества отношение к вопросам питания кардинально менялось. Женщин призывали соблюдать церковные наставления, избегать чревоугодия и алкоголя, потому что избыточное увлечение едой и спиртным осуждалось обществом и каралось согласно традициям того времени. Audio Stories.

проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. В следующем часе нас ожидает викторина с подвохом. Занимательный русский язык. В 11 утра поговорим о том, как выглядят народные игры и забавы. Горелки, лапта, жмурки и чиж. И в полдень в цикле «Человеческий гид» поговорим о том, как устроен глаз человека. Похож на живой фотоаппарат. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Ля-ля-ля-лям, ля-ля-ля-ля-ля-лям. Ну уж как возвышенно. Обращусь-ка я к Всевышнему.
0: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
2: Кажется, что все про это знаем, а на самом деле вот не все.
0: Кто и зачем создает музыку и в кого она способна превратить обычного человека?
2: Связки напрягаются, вы не можете вслух этот звук издать, но вы его внутренне пропеваете, то есть вы его присваиваете.
0: Подкаст «Обратная сторона музыки».
3: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
4: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
3: По понедельникам и пятницам в 17:00 вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Аудиосторис.
1: В древнеримской культуре особое значение придавалось приятному запаху тела. Многие женщины доходили до крайностей. Они употребляли внутрь терпентинное масло – скипидар, стремясь придать своим естественным выделениям аромат фиалок. Превышение дозы скипидара всего более 15 мл опасно для здоровья и может привести к смерти. Скипидар вызывает ожог слизистых оболочек и предназначен исключительно для внешнего использования. Женщины рисковали своей жизнью, вероятно, потому что неприятный запах ассоциировался с дикостью и примитивизмом. Именно в Древнем Риме появились первые средства для устранения нежелательных ароматов. Порошковые составы на основе толченого мела, которыми обрабатывали подмышечные впадины и стопы. Это были прототипы современных дезодорантов.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками СВО. Глава государства отметил, что Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию только с учетом своих национальных интересов.
2: Нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целые. А мы один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается. Иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день. Каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно. Так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
0: Владимир Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Президент заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
2: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются.

0: мы будем это делать и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. Они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
1: Президент назвал борьбу с вражескими беспилотниками одной из важнейших задач.
0: Это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа. Конечно, наиболее востребованные вещи заносят и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше. И кулибины наши, и так называемое народное ОПК, он тоже работает. И работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта это вот, эта работа идет. Но это тоже факт, тоже вроде у ребят получается. Будем стараться им, естественно, оказывать самую прямую поддержку.
1: На встрече в Кремле с военнослужащими участниками спецоперации Владимир Путин заявил, что в России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Военные США в координации с венесуэльскими силами ликвидировали лидера крупнейшей банды Венесуэлы Тренде Арагуа Ниньо Герреро по указу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом глава Белого дома сам написал в своей соцсети. По его словам, еще в начале работы своей администрации он внес банду в список иностранных террористических организаций, выслал тысячи опасных преступников и объявил войну картелям. Трамп подчеркнул, что теперь у Тренде Арагуа не осталось убежища ни в Венесуэле, ни где-либо еще. В начале следующей недели в российской столице температура воздуха опустится ниже нормы на 2 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, на западе и северо-западе Русской равнины температурный режим ожидается немного прохладнее климата. В Москве уже в воскресенье дневная температура понизится с субботних плюс 28 и плюс 22. А пик похолодания придется на начало следующей недели. В мегаполисе по-прежнему не обойдется без кратковременных дождей, а воздух остынет до плюс 19-21 градуса. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Москве синоптики обещают ливневый дождь с грозой, в столице плюс 27, плюс 29.

0: Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно. И пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.
1: Маяк. Это мы. Это...

0: Audio Stories.
1: Джон Спик, британский исследователь африканского континента середины 19 столетия, рассказывал о королевстве Карагве. Там правитель и его братья содержали гаремы крайне тучных женщин. Однажды, посетив дом принца, Спик заметил, что одна из его жен настолько тяжела, что едва способна была передвигаться самостоятельно. Домочадцы объясняли наличие множества молочных емкостей тем, что именно щедрое питание молочными продуктами помогает девочкам и девушкам обрести требуемую округлость форм. Заинтересовавшись деталями этого феномена, Спик провел измерения одной из местных девушек. Ее рост составил примерно 170 сантиметров. При этом объем руки достигал 60 сантиметров. Талия имела ширину порядка 130 сантиметров, а диаметр голени – целых 50 сантиметров. До сих пор подобное явление сохраняется в некоторых сообществах. Например, в народности туарегов, которые живут в пустыне Сахара, сверхъестественно полная фигура невесты воспринимается как показатель здоровья и способности рожать детей. Согласно обычаю, у девушки должно быть минимум 12 жировых складок на животе, иначе брак невозможен.
0: Аудио сторис.

0: маяк.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: моя, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Аудиосторис.
2: В 18-19 веках мышьяк пользовался огромной популярностью среди европейских модников и модниц. Люди считали, что этот химический элемент придает блеск глазам, улучшает оттенок кожи и укрепляет организм в целом. Впрочем, имели место и неприятные последствия. Мышьяк медленно накапливался в тканях щитовидной железы, провоцируя развитие зоба и даже гибель человека. Он обладает двусмысленным статусом в медицинской практике. Исторически известно немало случаев отравления мышьяком политических противников и неугодных супругов. При этом его использовали для лечения разных недугов, начиная от анемии и заканчивая кожными заболеваниями и общим истощением. Организм человека естественным образом содержит определенное количество мышьяка, дефицит которого отрицательно сказывается на здоровье. Поскольку мышьяк присутствует практически во всех пищевых продуктах животного и растительного происхождения, поддерживать нормальную концентрацию достаточно легко. Однако попытки целенаправленно регулировать уровень мышьяка могут обернуться проблемами. Чувствительность человеческого организма к этому токсину весьма различна. В середине XIX века в Эдинбургском медицинском журнале появилось любопытное сообщение Карла Маклагана о жителях одного австрийского региона. Они регулярно принимали малые дозы мышьяка, якобы для поддержания внешности, увеличения аппетита и предотвращения заболеваний. Начиная с минимальной порции, местные жители постепенно увеличивали дозу. Некоторые употребляли до 26 миллиграммов мышьяка несколько раз в неделю, другие вовсе доводили норму до 39 миллиграммов. Подобная концентрация многократно превышает смертельную дозу для обычного человека.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Персиковые деревья родом из Китая. Здесь они были одомашнены около 8 тысяч лет назад. Постепенно персики распространились по Азии, а позже попали в Европу благодаря торговле вдоль Великого Шелкового пути. Их популярность объяснялась приятным вкусом плодов и символическим значением в китайской культуре, где персик ассоциируется с долголетием и здоровьем. Нектарин – это разновидность обычного персика. Основное различие заключается в генетической мутации, которая влияет на кожуру плода. У персиков кожица покрыта мягким пушком, тогда как у нектаринов поверхность гладкая и блестящая. Это изменение вызвано одним доминирующим геном, который подавляет развитие ворсинок. Что касается вкуса и текстуры, оба фрукта похожи, однако некоторые сорта нектаринов имеют слегка кисловатый вкус и плотнее мякоть. Благодаря своей гладкой поверхности нектарины проще мыть и чистить, а также они менее подвержены повреждениям при транспортировке.
0: Audio Stories.
2: Куба, любовь моя, остров зари покровой. Песня летит над планетой, звеня,

мужество знает цель. Стала легендой Куба, вновь говорит вдохновенно Фидель. Мужество знает цель. Родина или смерть? Патрия о муэрте! Солнцу свободы над Кубой гореть! Родина или смерть?

0: Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.
1: Как

0: Audio Stories.
1: Слоны отдыхают всего около 4-6 часов ежедневно. Процесс засыпания у них проходит одинаково. Сначала животное неподвижно стоит на месте, пережевывая сено. Постепенно глаза начинают смыкаться, и слон погружается в полусон прямо стоя. Лишь почувствовав потерю равновесия, он медленно опускается на бок. Во сне хобот свободно свешивается, ноги перекрещиваются, дыхание становится глубоким и редким. Примерно каждые 1.5 часа слон ненадолго пробуждается, чтобы справить нужду и сменить положение тела. В группе слоны спят, сменяя друг друга. Маленькие слонята укладываются спать первыми, тогда как старшие особи выполняют роль сторожевых животных. Они располагаются рядом и поддерживают малышей своими телами, позволяя детенышам отдыхать стоя. Когда же маленький слон отдохнет достаточно, взрослый также ложится спать. Однако если пожилой слон прилег вместе с детьми, значит он действительно сильно утомился и не способен сохранять вертикальное положение дольше.
0: Audio Stories.

ты знаешь, с собой на Марс я возьму щепотку земли, шепот леса, улыбку глаз —

0: Audio Stories.
1: Название инструмента «жироль» произошло от французского слова, означающего «лисичка». Жироль используется специально для нарезки швейцарского сыра «тет-де-муан» – голова монаха, придавая ему изысканный вид тонких лепестков, похожих на гриб-лисичку. Этот способ подачи сыра существовал еще с XII века, когда его срезали особыми движениями, создавая подобие мелкой стружки. История создания прибора начинается сравнительно недавно. В 1982 году его разработал швейцарец Николя Кривозье. Нож состоит из деревянной подставки, оси для крепления крупной головки сыра и специального ножа-скребка. Изобретение значительно упростило традиционную процедуру нарезки сыра и привлекло внимание гурманов своим эстетичным видом. У самого сыра «Тет-де-Муан» интереснейшая история названия. Согласно преданию, он появился еще в эпоху Французской революции конца XVIII века. Тогда французские войска выгнали монахов из монастыря Белье на севере Швейцарии. Солдаты обнаружили необычный круглый сыр величиной с человеческую голову и назвали его «голова монаха» за сходство формы головы и традиционной монашеской прически – танзуры. Сегодня изготовление сыра «Тет-де-Муан» разрешено только в определенных регионах Швейцарии, а само производство сертифицировано. Продукт производится исключительно из свежайшего, непастеризованного коровьего молока и созревает минимум 2,5 месяца.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
1: Верность традиции.
2: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
3: Если встали мы за правду,
1: яркость талантов.
3: И своих не предаем.
1: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура», категория 6+.
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
4: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
4: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
4: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Воспитание души. Через книгу читатель беседует с автором, а автор не разрезан на тома и не переплетен в аккуратные переплеты. Автор – живой человек и человек определенной эпохи. Умение воскресить его человеческий облик, поставить перед читателем не иконописный лик, а живое лицо – необходимое условие диалога. Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Термин «шведский стол» применяется преимущественно в России и ряде стран Восточной Европы для обозначения «стола с холодными закусками». Англичане используют слово «буфет», которое в русской культуре ассоциируется с небольшим ресторанчиком-кофейней или предметом интерьера для хранения посуды, закрытым снизу шкафом с полками сверху. Однако термин «буфет» подразумевает наличие горизонтальной поверхности, предназначенной для размещения еды и напитков. В Швеции подобное мероприятие известно как «сморгосбурдет». Это буквально переводится как «бутербродный стол». После него гости переходят к основному столу, где предлагаются горячие блюда. Есть и особый формат подачи пищи – «табльдот». Обычно такая система практикуется в медицинских учреждениях, пансионатах и детских лагерях, где гостям предлагается ограниченное ежедневное меню без права индивидуального выбора. Примером подобного формата является бизнес-ланч.

0: студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Владимир Путин выступил в Кремле перед военнослужащими, проходящими службу в зоне специальной военной операции. Президент поблагодарил участников СВО и заявил, что правительство постоянно работает над реабилитацией, трудоустройством и образованием ветеранов. Также он назвал численность группировки войск, которые участвуют в боевых действиях, и рассказал о модернизации вооруженных сил России. По словам Владимира Путина, вооруженные силы России постепенно ставят под контроль территории в зоне СВО и добиваются результата.
1: Шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет, мы добьемся этого, здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно, так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет, теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу. Но решая эти задачи, особенно способами вооруженной борьбы, средствами вооруженной борьбы, мы, конечно, здесь вы правы абсолютно, должны учитывать возможности противника, совершенствовать наши возможности, развивать их и укреплять. Мы так и будем делать. Вот мы только что говорили про этот Starlink, хорошие технологии, да, про низкоорбитальную спутниковую группировку. Есть она, как я уже сказал, наращивать надо только. Некоторые другие вещи, вот сейчас я с учеными, с производственниками говорил, такие, в которых у противника нет. Многих вещей нет у противника, а у нас есть. И будет больше еще и лучше.
0: Владимир Путин подчеркнул, что встретился со штурмовиками в День России в Кремле, чтобы подчеркнуть значение той работы, которую они делают. Глава государства назвал важнейшую задачу, которую решают российские штурмовые подразделения.
1: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи. И вот я когда встречаюсь, допустим, с летчиками или с моряками, с артиллеристами, с представителями других профессий военных, ну и вы сами, наверное, знаете, слышите, всегда у них звучит рефреном одна и та же мысль. Мы делаем вот это, чтобы ребятам помочь, чтобы штурмам нашим подсобить, чтобы они чувствовали себя увереннее, чтобы потери были минимальными. То есть стараются все работать на вас. Каждый выполняет свою задачу, и каждый делает это сегодня достойно. Но в конечном итоге все сводится к тому, чем вы завершаете выполнение той боевой задачи, которая стоит перед вами.
0: Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты. Группировка войск «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину украинской обороны, сообщили в пресс-центре группировки. По их информации, украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки более 450 военнослужащих и военную технику. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных бригад. За сутки группировкой было уничтожено свыше 210 военнослужащих ВСУ и различная боевая техника. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Снятие морской блокады, открытие Ормузского пролива и запуск переговоров по иранской ядерной программе войдут в будущий меморандум о взаимопонимании между Ираном и США. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своих соцсетях. Он отметил, что договоренность с Вашингтоном включает в себя 2 этапа. Меморандум об окончании конфликта и достижении окончательного соглашения, которое затронет вопрос иранского атома и снятия санкций. Кроме того, будут даны обязательства об отказе от использования силы. Кратковременный дождь и гроза ожидаются в выходные в Москве. Воздух прогреется до плюс 29 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист личного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в субботу ночью в Москве ожидается переменная облачность и без осадков. Днем сохранится жаркая погода. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Синоптик добавила, что минимальная температура в столице прогнозируется от 14 до 19 градусов. Днем плюс 27, плюс 29. Завтра в столице прогнозируется облачная погода. Также местами пройдет дождь. Минимальная температура в Москве плюс 14, плюс 19. Днем плюс 22, плюс 27. Все новости на сайте весь.ру.
2: Погода.
0: В Москве сегодня дождливо, до 29.

0: Маяк.
1: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

догоревшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет.

мне часто снятся все ребята, друзья моих воинов.

0: Audio Stories.
1: Мизе – распространенная кулинарная традиция Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки и Восточного Средиземноморья. Она включает разнообразные овощи, рыбу, мясо, которые предлагают в сочетании с различными соусами, такими как острые, кислые или сливочные. Согласно одному из предположений, идея мизе зародилась в Древней Персии, однако изначально использовалась иначе. Мелкие порции блюд предварительно пробовали рабы для проверки качества продуктов и предотвращения отравления верховного правителя. Во времена правления султана Сулеймана I Великолепного в XVI веке эта практика была заимствована Османской империей. Офицеры двора получали специальные тарелочки с небольшими порциями блюд, известные как мизе, что в переводе с турецкого означает «приятный вкус». Позднее традиция распространилась среди богатых представителей общества. Впоследствии мизе вошло и в повседневную жизнь простых людей, став неотъемлемой частью национальной кухни Турции. Есть и другая версия, которая утверждает, что истоки мизе восходят к древнегреческим временам, когда хозяевами дома традиционно предлагались оливковые плоды, сыры, рыба и мясо, подаваемые в маленьких чашечках. Такие блюда сопровождались соусами-дипами. Сегодня мизе играют важную культурную роль в странах арабского мира, некоторых государствах Восточной Европы и Африки. Подобная подача напоминает испанский тапас и итальянские антипасти, хотя чаще ее сопоставляют со шведским столом. Основное отличие заключается в том, что мизе представляют собой набор отдельных закусок, из которых гости формируют собственное блюдо. Закуски бывают как холодными, так и горячими. Хотя конкретные рецепты различаются. Классическое мизе часто включает оливки, тушеные бобы, салат из баклажанов, фаршированные виноградные листья, долму, блюда из рыбы и мяса, каждое из которых подается отдельно.
0: Audio Stories.
2: Птицы не поют, деревья не растут.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины

Только не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Полночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит морщины трещин.

Снова на башню часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

0: Audio Stories.
1: Кайзершмарн – популярное австрийское блюдо, десерт или сладкий завтрак. Происхождение названия связано с именем императора Австрии Франца Иосифа, чье прозвище «Кайзер». Оно легло в основу первой части наименования. Тем не менее, есть и альтернативная теория, согласно которой происхождение восходит к словам «кайзер» – пастух или дом, и «шмар» – животный жир. В разговорной речи выражение могло означать нечто несерьезное, хаотичное или ненужное. Готовится кайзершмарн следующим образом. Смесь яиц, муки, молока, сахара и щепотки соли образует мягкое тесто, которое выпекается на сливочном масле, разрезается на куски и слегка обжаривается до золотистой корочки. Часто добавляют дополнительные ингредиенты – изюм, орехи или джемы – и украшают сахарной пудрой или шариками мороженого. Некоторые считают, что это было любимое лакомство императора. Другие утверждают, что оно возникло случайно, возможно, когда неудачные блины были превращены в аппетитные ломтики. Одна из популярных историй рассказывает, что однажды неудачные блинчики, предназначенные для подачи к императорскому столу, были отправлены прислуге. Другая версия гласит, что подгорающий и липкий блин чуть не отправился в мусор, пока шеф-повар не решил попробовать представить блюдо императору в таком виде. Вероятно, Франц Иосиф настолько оценил получившиеся хрустящие кусочки, что блюдо быстро приобрело популярность.
0: Audio Stories.

0: против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о причастиях. Это сложная тема, и проблемы с причастиями возникают и при их образовании, и ударение тоже не всегда однозначное. Начнем с ударений и разберем самую популярную ошибку с подачи гостя утреннего шоу Михаила Жебрака.
2: И каждый год на день рождения умершей жены Прасковьи Жемчуговой, ну и потом, естественно, не жены, а уже матери, бабушки.
1: Умерший, неверно. Правильный вариант – умерший. В этом слове ударение ставим на второй слог, на корень – умерший. А далее мы разберем очень интересное слово от гостя утреннего шоу Александра Романова. И там уже дело не в ударении.
3: Он рассказывает, собственно, о стачке на одном из заводов, и там ключевая сцена – это сцена выступления Троцкого перед стачующимися, значит,
4: рабочими. Ну, это до того, как Троцкий сменил гражданство.
3: Да, совершенно верно.
1: Прозвучало интересное слово «стачующиеся», но такого слова в русском языке нет. На вид оно похоже на причастие, но причастия образуются от глаголов. Однако в русском языке нет глагола «стачковать» или «стачить», и вообще нет ни одного глагола однокоренного по отношению к существительному «стачка». Поэтому все-таки не «стачующиеся», а «участвующие в стачке». И мы переходим к кратким причастиям. Слушаем, что сказал Никита Петров, гость утреннего шоу.
5: И вот как раз в начале советской власти Светланская улица, она была перемощена. Да? И когда мастили, говорят, что использовали камни из надгробных плит.
1: Перемощена – это неверно. Правильный вариант – перемощена. Ударение в этой форме падает на окончание «а» – перемощена. Далее нам предстоит разобрать краткое причастие во множественном числе. И у нас есть несколько примеров.
3: Это говорило, что по большому счету все наработки были взяты из военной промышленности.
4: То есть фразы, которые из народа взяты, может быть, облагорожены немного и в народ обратно отправлены.
1: Не взяты, а взяты. Ударение в этом слове сохраняется на первом слоге. Он взят, оно взято, они взяты. И только лишь в женском роде ударение переносим на окончание. Она взята. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть

0: Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон@радиомаяк.ру.
1: Нас в набитых трамваях болтает, нас мотает одна маята, нас метро то и дело глотает, выпуская из дымного рта. В шумных улицах в белом порхане люди ходим мы рядом с людьми, перемешаны наши дыхания,

0: Audio Stories.
1: На советских предприятиях производства прохладительных напитков грушевый аромат достигался благодаря особой эссенции – спиртовой вытяжке из настоящих груш. Изначально использовался натуральный продукт, позже вытесненный синтетическими аналогами. Основным источником сырья служил сорт груш «Дюшес», название которого с французского переводится как «герцогиня». Эти груши отличаются сочностью, мягкой мякотью и приятным ароматом. Сегодня селекционеры предлагают разные вариации сорта – летние, осенние и зимние виды. Однако встретить их в магазинах непросто. Значительно шире распространены сорта «Конференц» и «Вильямс». Груша «Конференц» обязана своим названием первому крупному собранию британских садоводов, где новинка получила высокую оценку жюри. Теперь этот сорт успешно разводится во множестве регионов планеты и приносит стабильный доход фермерам. «Вильямс» – сорт груш с плодами, которые имеют форму шара и окраску зелено-желтого цвета с красным оттенком на солнечных участках кожицы. Есть интересная легенда о происхождении сорта. Однажды король Франции Людовик XI, будучи тяжело больным, получил от целителя священного ордена Франциска из Паулы подарок – волшебное дерево, чьи плоды спасли монарху жизнь. Дерево назвали Бон-Христиан, а позже новый владелец сада Вильямс переименовал сорт в свою честь. Позднее груша попала в Америку, где стал называться Барлетт по имени фермера Барлетта, который широко распространил ее в Соединенных Штатах.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Сыр Брюнуст родом из Норвегии. Отличается необычным темно-коричневым цветом. Именно благодаря ему он получил свое название, которое буквально означает «коричневый сыр». Своеобразный оттенок достигается путем длительной тепловой обработки молочной массы, в процессе которой сахар в молоке карамелизуется, наделяя сыр характерным вкусом и запахом. Технология приготовления брюнуста существенно отличается от классического сыроварения. Если традиционный метод предусматривает использование ферментов и бактерий для свертывания молока, то брюнуст производят методом уваривания смеси молочной сыворотки, цельного молока и сливок. В ходе продолжительного нагревания масса приобретает вязкую консистенцию, которая напоминает пластилин или конфету ириску. Впервые рецепт брюнуста появился в 1863 году, когда норвежская крестьянка Анна Хофф разработала усовершенствованный вариант местного сыра Прим. Рекомендуемый способ употребления брюнуста – сочетать его с горячим хлебом, крекерами, печеньем или традиционным картофельно-молочным продуктом левсе, а также дополнять вареньем. Нередко он включается в состав готовых ланчей и выступает гарниром.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Хорошо, терим, хорошо, перим, тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
2: Да.
1: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
2: Да, не всем.
1: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
2: Да, именно так.
1: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
2: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Очень часто все ситуативные и оперативные проблемы можно решить только через обратное выстраивание отношений и авторитет. Никита Карпов, психолог.
3: Так говорит Маяк.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Многие женщины стремятся придать своему облику легкость и свежесть, используя косметику с эффектом внутреннего свечения. Здесь незаменимым помощником становится шиммер – средство, которое создает тонкий и естественный блеск на лице, глазах или губах. В отличие от крупных и броских блесток, шиммер действует деликатнее, подчеркивая природную красоту кожи и делая макияж естественным и привлекательным. Шиммер – это мелкодисперсный светоотражающий пигмент, который состоит из микроскопических блестящих частичек. Они создают ощущение здорового сияния, словно кожа сама излучает внутренний свет. Эффект шиммера схож с результатом хорошего отдыха и ухода. Лицо выглядит увлажненным, здоровым и молодым. Иногда возникает путаница между понятиями «шиммер» и «глиттер». Ключевое различие кроется в размерах блестящих частиц. Шиммер содержит микроскопически тонкие фрагменты, незаметные глазу, тогда как глиттер характеризуется крупными видимыми элементами.
0: Audio Stories.

0: В Москве 7 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Группировка войск «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Противнику нанесено поражение в районах Червоной Криницы, Чеплинского, Журавленки, Криновки, Гавриловки, Краснощекова и Запорожья, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов. По его информации, украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки более 450 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 12 пунктов управления беспилотной авиацией. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе техники в районах Щурова, Грушевки, Подлимана и Красного Лимана, рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, за сутки группировка уничтожила более 210 военнослужащих ВСУ. Группировка российских войск в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек, сообщил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими участниками спецоперации. Президент заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
1: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
0: Глава государства также заявил, что Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне спецоперации. На встрече в Кремле с военнослужащими участниками спецоперации Владимир Путин также заявил, что в России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Владимир Путин отметил, что Россия также готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов. Вооруженные силы США сбили несколько иранских беспилотников, которые якобы пытались атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США. Международный торговый коридор остается открытым для транзита, говорится в сообщении Центком. После создания нового правового режима в Ормузском проливе, Иран при необходимости будет задействовать военные средства для контроля над ними, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи. Он отметил, что Иран проводит консультации с Оманом по вопросу установления нового порядка управления Ормузским проливом, а также начал консультации с другими странами, для которых Ормузский пролив важен. В качестве примера Аракчи привел Китай, который активно торгует со странами Ближнего Востока. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен обнародовать информацию, которая, по его словам, разоблачит предыдущее правительство страны. Премьер пообещал сделать это на пресс-конференции в субботу утром. Он также утверждает, что информация, которая будет обнародована, сведет на нет решение съезда партии «Фидес». Венгерская партия «Фидес», проигравшая парламентские выборы в апреле, в субботу проведет съезд, на котором будет реформирована ее структура и приняты кадровые решения по обновлению состава. Председателем, как ожидается, на год останется экс-премьер Виктор Орбан.

0: Дроперство, участие в мошеннической схеме по выводу денег с банковских карт стало постепенно исчезать как вид преступления. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин. По его словам, предложение заработков в интернете еще присутствует, но все меньше людей на них откликаются, как только начинают понимать, о чем идет речь.
1: Само по себе дроперство на сегодняшний момент, оно постепенно исчезает как вид преступления, потому что люди все стали понимать, что за это есть ответственность. Это ключевой инструмент, и говорить о том, что оно на сегодняшний момент отсутствует, конечно, не приходится, потому что предложения заработки в интернете еще присутствуют, но все меньше и меньше число людей начинает на такие предложения откликаться, кто только понимает, о чем идет речь. Да, мы прекрасно понимаем, что вот эти формы сейчас будут в некоторой степени меняться. Возможно, это будет и затронута сторона коммерческих организаций, когда с одной фирмы можно получить несколько счетов. Но и в этом отношении ведется на сегодняшний момент достаточно плотная и постоянная работа.
0: Ранее дроперство не было уголовно наказуемым. В настоящее время за предоставление финансовых инструментов мошенникам предусматривается уголовная ответственность. Похолодание, ожидаемое в начале новой недели, меньше всего затронет восточную и южную часть европейской территории России. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По словам метеоролога, на русскую равнину прорвался грозовой фронт, за которым последовал приток свежего воздуха с берегов Атлантики, что и привело к активизации атмосферных процессов. В Москве температура воздуха начнет снижаться уже в воскресенье, 14 июня. В начале следующей недели она опустится до 19-21 градуса, что на 2 градуса ниже нормы. Кратковременные дождь и гроза ожидаются в выходные в Москве. Воздух прогреется до плюс 29 градусов, рассказала РИА Новостям главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, местами слабая гроза, температура воздуха днем 15-17 градусов. В российской столице малооблачно, днем переменная облачность, во второй половине дня ливневый дождь, гроза. Столбики термометров могут подняться до 27-29 градусов, атмосферное давление будет понижаться и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы для Москвы. Сейчас в городе плюс 23 градуса.
2: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Седьмой класс. Юрий Тынянов. Подпоручик Киже. Читает Георгий Тараторкин. Запись и собрание Гостелерадиофонда. 1989 год.
3: Император Павел дремал у открытого окна. В послеобеденный час, когда пища медленно борется с телом, были запрещены какие-либо беспокойства. Он дремал, сидя на высоком кресле, заставленный сзади и с боков стеклянную ширмою. Павлу Петровичу снился обычный послеобеденный сон. Он сидел в Гатчине, в своем стриженном садике, и округлый Купидон в углу смотрел на него, как он обедает с семьей. Потом издали пошел скрип. Он шел по ухабам, однообразный, подпрыгивая. Павел Петрович увидел вдали треуголку. Конский скок, оглобли одноколки, пыль. Он спрятался под стол, так как треуголка была фельдъегерь. За ним скакали из Петербурга. «Мы погибли!» – закричал он хрипло жене из-под стола, чтобы она тоже спряталась. Под столом не хватало воздуха, и скрип уже был там. Одноколка оглоблями лезла на него. Фельдъегерь заглянул под стол, нашел там Павла Петровича и сказал ему: «Ваше Величество, Ее Величество, матушка ваша, скончалась!» Но как только Павел Петрович стал вылезать из-под стола, фельдъегерь щелкнул его по лбу и крикнул: «Караул!» Павел Петрович отмахнулся и поймал муху. Так он сидел, выкатив серые глаза в окно Павловского дворца, задыхаясь от пищи и тоски, жужжащей мухой в руке, и прислушивался. Кто-то кричал под окном: «Караул!» В канцелярии Преображенского полка военный писарь был сослан в Сибирь по наказании. Новый писарь, молодой еще мальчик, сидел за столом и писал. Его рука дрожала, потому что он запоздал. Нужно было кончить перепиской приказ по полку ровно к 6 часам. Для того, чтобы дежурный адъютант отвез его во дворец, и там адъютант его величества, присоединив приказ к другим таким же, представил императору в 9. Опоздание было преступлением. Полковой писарь встал раньше времени, но испортил приказ и теперь делал другой список. В первом списке сделал он 2 ошибки. Поручика Синюхаева написал умершим, так как Синюхаев шел сразу же после умершего майора Соколова. И допустил нелепое написание. Вместо «подпоручики же Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются» написал «подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются». Когда он писал слово «подпоручики», вошел офицер, и он вытянулся перед ним, остановясь на «К». А потом, сев снова за приказ, напутал и написал «подпоручик Киже». Он знал, что если к 6 часам приказ не поспеет, адъютант крикнет «взять» и его возьмут. Поэтому его рука не шла. Он писал все медленнее и медленнее, и вдруг брызнул большую, красивую, как фонтан, кляксу на приказ. Оставалось всего 10 минут. Откинувшись назад, писарь посмотрел на часы, как на живого человека. Потом пальцами, как бы отделенными от тела и ходившими по своей воле, он стал рыться в бумагах за чистым листом. Хотя здесь чистых листов вовсе не было, а они лежали в шкафу, в большом аккурате, сложенной в стопку. Но так, уже в отчаянии, и только для последнего приличия перед самим собой роясь, он вторично остолбенел. Другая, не менее важная бумага была написана тоже неправильно. Согласно императорского предложения за номером 940 о неупотреблении слов в донесениях, следовало не употреблять слова «обозреть», но «осмотреть», не употреблять слово «выполнить», но «исполнить», не писать «стража», но «караул», и ни в коем случае не писать «отряд», но «деташемент». Для гражданских установлений было еще прибавлено, чтобы не писать «степень», но «класс», и не «общество», но «собрание», а вместо «гражданин» употреблять «купец» или «мещанин». Но это уже было написано мелким почерком внизу распоряжения номер 940, висящего тут же на стене перед глазами писаря, и этого он не читал. Но о словах «обозреть» и прочее он выучил в первый же день и хорошо помнил. В бумаге же, приготовленной для подписания командиру полка и направляемой барону Аракчееву, было написано: «Обозрев по поручению вашего превосходительства отряды стражи, собственно, для несения пригородной при Санкт-Петербурге и выездной служб назначенные, да несть честь имею, что все сие выполнено». И это еще не все. Первая строка им же самим давеча переписанного донесения изображена была: «Ваше превосходительство, милостивый государь». Для малого ребенка уже было небезызвестно, что обращение в одну строку написанное означало приказание, а в донесениях лица подчиненного, и в особенности такому лицу, как барон Аракчеев, можно было писать только в 2 строках. «Ваше превосходительство, милостивый государь», что означало подчинение и вежливость. И если за «обозрев» и прочее могло быть ему поставлено в вину, что он не заметил и вовремя не обратил внимания, то с милостивым государем напутал при переписке именно он сам. И уж более не сознавая, что делает, писарь сел исправлять эту бумагу. Переписывая ее, он мгновенно позабыл о приказе, хотя тот был много спешнее. Когда же от адъютанта прибыл за приказом вестовой, Писарь посмотрел на часы и на вестового и вдруг протянул ему лист с умершим поручиком Синюхаевым. Потом сел и все еще дрожа писал: «Превосходительство, детошементы, караула». Ровно в 9 часов прозвонил во дворце колокольчик. Император дернул за шнурок. Адъютант его величества ровно в 9 часов вошел с обычным докладом к Павлу Петровичу. Павел Петрович сидел во вчерашнем положении у окна, заставленной стеклянную ширмою. Между тем он не спал, не дремал, и выражение его лица было также другое. Адъютант знал, как и все во дворце, что император гневен. Но он равным образом знал, что гнев ищет причин, и чем более их находит, тем более воспламеняется. И так доклад ни в коем случае не мог быть пропущен. Он вытянулся перед стеклянной ширмой и императорской спиной и отрапортовал. Павел Петрович не повернулся к адъютанту. Он тяжело и редко дышал. Весь вчерашний день не могли доискаться, кто кричал под его окном «Караул!». И ночью он 2 раза просыпался в тоске. «Караул!» был крик нелепый. И вначале у Павла Петровича был гнев небольшой, как у всякого, кто видит дурной сон, и которому помешали досмотреть его до конца. Потому что благополучный конец сна все же означает благополучие. Потом было любопытство. Кто и зачем кричал «караул» у самого окна? Но когда во всем дворце, метавшимся в большом страхе, не могли сыскать того человека, гнев стал большой. Дело оборачивалось так. В самом дворце в послеобеденное время человек мог причинить беспокойство и остаться неразысканным. Притом же никто не мог знать, с какой целью было крикнуто «караул». Может быть, это было предостережение раскаявшегося злоумыслителя? Или, может быть, там, в кустах, уже 3 обысканных, сунули человеку глухой кляп в глотку и удушили его? Он точно провалился сквозь землю. Надлежало, но что надлежало, если тот человек не разыскан? Надлежало увеличить караулы. И не только здесь. Павел Петрович, не оборачиваясь, смотрел на 4-угольные зеленые кусты. Такие же почти, как в Трианоне. Они были стриженные. И однако же неизвестно, кто в них был. И не глядя на адъютанта, он закинул назад правую руку. Адъютант знал, что это означает. Во времена большого гнева император не оборачивается. Он ловко всунул в руку приказ по гвардии Преображенскому полку. И Павел Петрович стал внимательно читать. Потом рука опять откинулась назад, а адъютант, изловчившись, без шума поднял перо с рабочего столика, обмакнул в чернильницу, стряхнул и легко положил на руку, замарав себя чернилами. Все у него заняло мгновение. Вскоре подписанный лист полетел в адъютанта. Так адъютант стал подавать листы, и подписанные или просто читанные листы летели один за другим в адъютанта. Он стал уже привыкать к этому делу и надеялся, что так сойдет. Когда император соскочил с возвышенного кресла, маленькими шагами он подбежал к адъютанту. Лицо его было красно и глаза темны. Он приблизился вплотную и понюхал адъютанта. Так делал император, когда бывал подозрителен. Потом он 2 пальцами крепко ухватил адъютанта за рукав и ущипнул. Адъютант стоял прямо и держал в руке листы.
4: «Службы не знаешь, сударь!» – сипло сказал Павел. «Сзади заходишь!» Он ущипнул его еще разок. «Потемкинский дух вышибу! Ступай!» И адъютант задом удалился в дверь.
3: Как только дверь неслышно затворилась, Павел Петрович быстро размотал шейный платок и стал тихонько раздирать на груди рубашку. Рот его перекосился, и губы задрожали. начинался великий гнев. Приказ по гвардии Преображенскому полку, подписанный императором, был им сердито исправлен. Слова «подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются» император исправил. После первого «К» вставил преогромный «Яр». Несколько следующих букв похерил и сверху надписал «подпоручик Киже в караул». Остальное не встретило возражений. Приказ был передан. Когда командир его получил, он долго вспоминал, кто таков подпоручик со странной фамилией Киже. Он тотчас взял список всех офицеров Преображенского полка, но офицер с такой фамилией не значился. Не было его даже и в рядовых списках. Непонятно, что это было такое. Во всем мире понимал это, верно, один писарь. Но его никто не спросил, а он никому не сказал. Однако же приказ императора должен был быть исполнен. И все же он не мог быть исполнен, потому что нигде в полку не было подпоручика Киже. Командир подумал, не обратиться ли к барону Рокчееву, но тотчас махнул рукой. Барон Рокчеев проживал в Гатчине, да и исход был сомнителен. А как всегда в беде было принято бросаться к родне, то командир быстро счелся родней с адъютантом его величества Саблуковым и поскакал в Павловское. В Павловском было большое смятение, и адъютант сначала вовсе не хотел принять командира. Потом он брезгливо выслушал его и уже хотел сказать ему «черта», и без того дел довольно, как вдруг насупился, метнул взгляд на командира, и взгляд этот внезапно изменился. Он стал азартным. Адъютант медленно сказал «императору не доносить, считать подпоручика Киже в живых, назначить в караул». Не глядя на обмякшего командира, он бросил его на произвол судеб, подтянулся и зашагал прочь. Поручик Синюхаев был захудалый поручик. Отец его был лекарь при бароне Аракчееве. И барон в награждение за пилюли, восстановившие его силы, тишком сунул лекарского сына в полк. Прямолинейный и неумный вид сына понравился барону. В полку он ни с кем не был на короткой ноге, но и не бегал от товарищей. Он был неразговорчив, любил табак, не махался с женщинами. И что было не вовсе бравым офицерским делом, с удовольствием играл на гобое любви. Амуниция его всегда была начищена. Когда читался приказ по полку, Синюхаев стоял и, как обычно, вытянувшись в струнку, ни о чем не думал. Внезапно он услышал свое имя и дрогнул ушами, как это случается с задумавшимися лошадьми от неожиданного кнута. «Поручика Синюхаева, как умершего горячкою, считать по службе выбывшим!» Тут случилось, что командир, читавший приказ, невольно посмотрел на то место, где всегда стоял Синюхаев, и рука его с бумажным листом опустилась. Синюхаев стоял, как всегда, на своем месте. Однако вскоре командир снова стал читать приказ, правда, уже не столь отчетливо. Прочел о Стивене, о Занчееве, Киже и дочитал до конца. Начался развод, и Синюхаеву должно было вместе со всеми двигаться в фигурных упражнениях. Но вместо того он остался стоять. Он привык внимать словам приказов как особым словам, не похожим на человеческую речь. Они имели не смысл, не значение, а собственную жизнь и власть. Дело было не в том, исполнен приказ или не исполнен. Приказ как-то изменял полки, улицы, людей, если даже его и не исполняли. Когда он услышал слова приказа, он сначала остался стоять на месте, как недослышавший человек. Он тянулся за словами. Потом перестал сомневаться. Это о нем читали. И когда двинулась его колонна, он начал сомневаться, жив ли он. Ощущая руку, лежащую на эфесе, некоторое стеснение от туго стянутых портупейных ремней, тяжесть сегодня утром насаленной косы, он как будто и был жив. Но вместе с тем он знал, что здесь что-то неладно, что-то непоправимо испорчено. Он ни разу не подумал, что в приказе ошибка. Напротив, ему показалось, что он по ошибке, по оплошности жив. По небрежности он чего-то не заметил и не сообщил никому. Во всяком случае, он портил все фигуры развода, стоя столбиком на площади. Он даже не подумал шелохнуться. Как только кончился развод, командир налетел на поручика. Он был красен. Было настоящим счастьем, что на разводе не было по случаю жаркого времени императора, отдыхавшего в Павловском. Командир хотел рявкнуть на гауптвахту, но для исхода гнева нужен был более раскатистый звук, и он уже хотел пустить на «р» под арест, как вдруг рот его замкнулся, словно командир случайно поймал муху. И так он стоял перед поручиком Синюхаевым минуты две. Потом, отшатнувшись, как от зачумленного, он пошел своим путем. Он вспомнил, что поручик Синюхаев, как умерший, отчислен от службы. И сдержался, потому что не знал, как говорить с таким человеком. Павел Петрович ходил по своей комнате и изредка останавливался. Он прислушивался. С тех пор, как император в пыльных сапогах и дорожном плаще прогремел шпорами по зале, в которой еще хрипела его мать, и хлопнул дверью, было наблюдено. Большой гнев становился великим гневом, великий гнев кончался через дня два страхом или умилением. Химеры по лестницам делал в Павловском дикий Бренна. А плафоны и стены дворца делал Камерон, любитель нежных красок, которые мрут на глазах у всех. С одной стороны, разинутые пасти вздыбленных и человекообразных львов, с другой – изящное чувство.
2: Внеклассное чтение. Седьмой класс. Юрий Тынянов, подпоручик Киже. Читает Георгий Тараторкин. Продолжение следует.

0: Маяк. Язык представляет собой сумму средств, при помощи которых люди общаются друг с другом. И фонетика – это именно то, что привлекает внимание слушающих в первую очередь. Татьяна Гуськова, филолог.
1: Так говорит «Маяк».
0: «Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 177 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила Минобороны России. Артиллеристы группировки войск Южной уничтожили укрепленные позиции и пункт управления беспилотниками ВСУ в Константиновке, которые были оборудованы в жилой застройке города, сообщило военное ведомство. Ранее они были обнаружены в ходе воздушной разведки операторами беспилотников. После подтверждения цели координаты были переданы на расчету орудия «Гиацин-Б». В результате точной работы артиллеристов объекты были поражены вместе с находившимся в них личным составом и специализированным оборудованием, заключили в военном ведомстве. Россия должна учитывать возможности противника, развивать и укреплять свои возможности, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими участниками спецоперации. Во время беседы глава государства отметил, что Россия согласна вести переговоры, но только с учетом своих национальных интересов, в том числе рассчитанных на историческую перспективу.
2: Решая эти задачи, особенно средствами вооруженной борьбы, мы, конечно, здесь вы правы абсолютно, должны учитывать возможности противника, совершенствовать наши возможности, развивать их и укреплять. Мы так и будем делать. Вот мы только что говорили про Starlink, хорошие технологии, да, про низкоорбитальную спутниковую группировку. Есть она, как я уже сказал, наращивать надо только. Некоторые другие вещи, вот сейчас я с учеными, с производственниками говорил, такие, которых у противника нет. Многих вещей нет у противника, а у нас есть. И будет больше еще и лучше.
0: На встрече с участниками спецоперации Владимир Путин также заявил, что в зоне военной операции находится более 700 тысяч российских военнослужащих. Росавиация ввела ограничения на заправку самолетов иностранных авиакомпаний в ряде городов в связи с практикой зарубежных перевозчиков заправляться впрок, следует из рекомендаций Росавиации, передает РИА Новости. Такие рекомендации действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях. Как ранее сообщали агентство ведомства, из-за конъюнктуры международного рынка горюче-смазочных материалов иностранные перевозчики стали чаще заправляться в аэропортах России, чтобы сократить расходы на выполнение рейсов. Среди причин введения ограничений также называют попытки авиакомпании дозаправиться сверх необходимого в случае посадки на запасных аэродромах. В начале июня правительство России ввело запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Выплаты в июле повысят некоторым пенсионерам двойной размер фиксированной части пенсии, составляющей 19 тысяч рублей вместо 9,5 тысяч, получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, а также те, кому впервые установлена первая группа инвалидности. Уволившиеся пенсионеры также получат прибавку. Все пропущенные индексации за годы работы будут восстановлены при перерасчете. Этим категориям пенсионеров не нужно обращаться в социальный фонд. Перерасчет производится автоматически. По словам экспертов, повышение выплат полагается в том числе и гражданам, у которых появились иждивенцы, а также тем, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельской местности. Этим категориям россиян для перерасчета пенсии необходимо подать заявление в социальный фонд. Россияне, проживающие в европейских странах, в том числе в Швейцарии, сталкиваются с проблемами при отправке почты в Россию. Их посылки нередко пропадают в пути. Об этом ТАСС заявил посол России в Берне Сергей Гармонин. По его словам, эта проблема наряду с ограничениями на финансовые переводы создает дополнительные трудности для граждан России, постоянно проживающих за рубежом. Гармонин также обратил внимание на то, что после прекращения прямого авиасообщения с Россией, соотечественники, проживающие в Швейцарии, стали испытывать больше трудностей с поддержанием контактов с родственниками и друзьями на родине. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге, сегодня облачно с прояснениями, временами дождь, местами слабая гроза и до 17 тепла. В Москве малооблачно, днем переменная облачность. Во второй половине дня возможен дождь с грозой, днем 27-29 градусов.

0: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Баскетболисты краснодарского «Локомотива» Кубани завоевали бронзу единой лиги. В пятом матче серии с петербургским «Зенитом» они были сильнее 84-76. Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий южан Патрик Миллер и защитник «Зенита» Ксавьер Мун. Оба набрали по 23 очка. Футбольная сборная Канады впервые в истории чемпионатов мира не проиграла седьмой попытки, добыв ничью. Хозяева турнира во встрече против Боснии и Герцеговины остановились на счете 1-1. На гол Лукича канадцы ответили мячом Ларина. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: Соперники обошлись без главных звезд. 40-летний снайпер боснийцев Джека остался в запасе и на поле так и не вышел. А защитник канадцев Альфонсо Дэвис продолжил восстановление после травмы. Впрочем, наполнению матча это не помешало. Игра получилась веселой. Правда, первый час лучше работал план балканцев, который с парой моментов на 21-й минуте повели. Если Мемич промахнулся из штрафной с игры, то с углового Лукич, заменивший Джека, четко подставил голову под скидку капитана сборной Калашиноца. А дальше рослые и мощные боснийцы спокойно снимали весь верх и нейтрализовывали эмоциональные, но непродуктивные наскоки соперника. В первой части второго тайма Калашинов совершил лучшее спасение встречи. Подключившийся в атаку у Канады крайний защитник Лария был близок к голу, но мяч, пущенный в сетку, игрок Аталанты вынес перекладину. В ответ Демирович нейтрализовал выход один на один, на что наставник хозяев Джесси Марш ответил тройной заменой, сняв всю линию атаки своей команды, включая Джонатана Дэвида, слабого отыгравшего свой отрезок. Все это привело к тому, что напор канадцев нарастал и, наконец, привел к их заслуженному голу. Стеночка промиса Дэвида и живой легенды местного футбола Кайла Ларина привела к счету 1-1. Форвард Саутгемптона позже мог принести Канаде победу. Удар Алу Васей из пустых ворот выносил Катич, но все закончилось приемлемой ничьей.
0: Хоккейная Минская «Динамо» объявила о продлении контракта с канадцем Таем Смитом. Новое соглашение с защитником рассчитано на 3 года. Легионер выступает здесь со старта минувшего сезона. Всего он провел 76 матчей за команду из Белоруссии, забил 5 шайб и сделал 45 результативных передач. Хоккеисты Тампы Бэй Никита Кучеров и Андрей Василевский вошли в первую символическую сборную регулярного сезона НХЛ. В минувшем розыгрыше лиги Кучеров провел 76 матчей и набрал 130 очков. Василевский одержал наибольшее число побед среди голкиперов – 39. За 58 встреч в среднем россиянин пропускал менее 2,5 шайб за матч и отражал более 91% бросков. В шестом туре чемпионата России по регби «Красный Яр» одержал самую крупную в истории победу над пензенским «Локомотивом» 57-19. Всего красноярцы занесли 9 попыток. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что вернулась домой после операции на стопах. По словам спортсменки, ей предстоит восстанавливаться несколько недель. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
2: Маяк. Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
3: Верность традиции.
4: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
5: Если встали мы за правду,
3: яркость талантов.
5: И своих не предаем.
3: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
6: Внеклассное чтение. 7 класс. Юрий Тынянов, подпоручик Киже. Читает Георгий Тараторкин. Продолжение.
7: Кроме того, в дворцовом зале висели 2 фонаря. Подарок незадолго перед тем обезглавленного Людовика XVI. Этот подарок получил он во Франции, когда еще странствовал под именем графа Северного. Фонари были высокой работы, стенки были таковы, что смягчали свет. Но Павел Петрович избегал зажигать их. Также часы, подарок Марии Антуанетты, стояли на яшмовом столе. Часовая стрелка была золотым Сатурном с длинной косою, а минутная – Амуром со стрелою. Когда часы били полдень и полночь, Сатурн заслонял косой стрелу Амура. Это значило, что время побеждает любовь. Как бы то ни было, часы не заводились. Итак, в саду был Бренна, по стенам Камерон, а над головой в подпотолочной пустоте качался фонарь Людовика XVI. Во время великого гнева Павел Петрович приобретал даже некоторое наружное сходство с одним из львов Бренны. Тогда, Как с неба при ясной погоде рушились палки на целые полки, темную ночью при свете факелов рубили кому-то голову на Дону, маршировали пешком в Сибирь случайные солдаты, писаря, поручики, генералы и генерал-губернаторы. Похитительница престола, его мать, была мертва. Потемкинский дух он вышиб, как некогда Иван IV вышиб боярский. Он разметал потемкинские кости и сравнял его могилу. Он уничтожил самый вкус матери, вкус похитительницы. Золото, комнаты, выложенные индийским шелком, комнаты, выложенные китайской посудой, с голландскими печами и комнаты из синего стекла, табакерка, балаган, римские и греческие медали, которыми она хвасталась. Он велел употребить их на позолоту своего замка. И все же дух остался, привкус остался. Им пахло кругом. И поэтому, может быть, Павел Петрович имел привычку принюхиваться к собеседникам. А над головой качался французский висельник, фонарь. И наступал страх. Императору не хватало воздуха. Он не боялся ни жены, ни старших сыновей, из которых каждый, вспомнив пример веселой бабушки и свекрови, мог его заколоть вилку и сесть на престол. Он не боялся подозрительно веселых министров и подозрительно мрачных генералов. Он не боялся никого из той 50-миллионной черни, которая сидела по кочкам, болотам, пескам и полям его империи, и которую он никак не мог себе представить. Он не боялся их, взятых в отдельности. Вместе же это было море, и он тонул в нем. И он приказал окопать свой петербургский замок рвами и форпостами и вздернуть на цепи подъемный мост. Но и цепи были неверны, их охраняли часовые. И когда великий гнев становился великим страхом, начинала работать канцелярия криминальных дел. И кого-то подвешивали за руки, и под кем-то проваливался пол, а внизу его ждали заплечные мастера. Поэтому, когда из императорской комнаты слышались то маленькие, то растянутые, внезапно спотыкливые шаги, все переглядывались с тоской, и редко кто улыбался. В комнате великий страх. Император бродит. Поручик Синюхаев стоял на том самом месте, где налетел на него распекателем и не распек, и так внезапно остановился командир. Вокруг него никого не было. Обычно после развода он расправлялся, сбавлял выправку, руки размякали, и он шел в казармы вольно. Каждый член становился вольным, он становился партикулярным. Дома, в офицерской казарме, поручик расстегивал сюртук и играл на гобое любви. Потом набивал трубку и смотрел в окно. Он видел большой кус вырубленного сада, где теперь была пустыня, называемая Царицыным лугом. На поле не было никакого разнообразия, никакой зелени, но на песке сохранились следы коней и солдат. Куренье нравилось ему всеми статьями – набивкой, придавкой, затяжкой – и дымом. С курением человек никогда не пропадет. Этого было достаточно, так как вскоре наступал вечер, и он уходил к приятелям или просто погулять. Он любил вежливость простонародья. Однажды мещанин сказал ему, когда он чихнул: «Спица в нос невелика, сперст». Перед сном он садился играть со своим денщиком в карты. Он выучил играть денщика в контру и в памфил. И когда денщик проигрывал, поручик хлопал его колодой по носу. А когда он сам проигрывал, то не хлопал денщика. Наконец он осматривал начищенную денщиком амуницию, сам завивал, заплетал и салил косу и ложился спать. Но теперь он не расправился. Мышцы его были надуты, и дыхание было не слышно у поручиковых сомкнутых губ. Он стал рассматривать разводную площадь, и она оказалась незнакомой ему. По крайней мере, он никогда не замечал раньше карнизов на окнах красного казенного здания и мутных стекол. Круглые булыжники мостовой были не похожи один на другой, как разные братья. В большом порядке в сером аккурате лежал солдатский Санкт-Петербург с пустынями, реками и мутными глазами мостовой. Вовсе ему незнакомый город. Тогда он понял, что умер. Павел Петрович заслышал шаги адъютанта. Кошкой прокрался к креслам, стоявшим за стеклянную ширмою, и сел так твердо, как будто сидел все время. Он знал шаги приближенных. Сидя задом к ним, он различал шарканье уверенных, подпрыгивание льстивых и легкие воздушные шаги устрашенных. Прямых шагов он не слыхал. На этот раз адъютант шел уверенно. Он подшаркивал. Павел Петрович полуобернул голову. Адъютант зашел до середины ширм и склонил голову. «Ваше Величество, караул!» — кричал подпоручик Киже. «Кто таков?» Страх становился легче. Он получал фамилию. Этого вопроса адъютант не ждал и слегка отступил. «Подпоручик, который назначен в караульную службу, Ваше Величество!» «Для чего?» – кричал. Император притопнул ногой. «Слушаю, сударь!» Адъютант помолчал. «По неразумию?» – лепетнул он. «Произвесь дознание и бив плетьми пешком в Сибирь!» Так началась жизнь подпоручика Киже. Когда писарь переписывал приказ, подпоручик Киже был ошибкой, опиской, не более. Ее могли не заметить, и она потонула бы в море бумаг. А так как приказ был ничем не любопытен, то вряд ли позднейшие историки даже стали бы ее воспроизводить. Придирчивый глаз Павла Петровича ее извлек и твердым знаком дал ей сомнительную жизнь. Описка стала подпоручиком без лица, но с фамилией. Потом в прерывистых мыслях адъютанта у него наметилось и лицо, правда, едва брежущее, как во сне. Это он крикнул «караул» под дворцовым окном. Теперь это лицо отвердело и вытянулось. Подпоручик Киже оказался злоумышленником, который был осужден на дыбу или, в лучшем случае, кобылу и Сибирь. Это была действительность. До сих пор он был беспокойством писаря, растерянностью командира и находчивостью адъютанта. Отныне кобыла, плети и путешествия в Сибирь были его собственным личным делом. Приказ должен был быть выполнен. Подпоручик Киже должен был выйти из военной инстанции, перейти в юстицкую инстанцию, а оттуда пойти по зеленой дороге прямо в Сибирь. И так сделалось. В том полку, где он числился, командир таким громовым голосом, который бывает только у совсем потерянного человека, выкликнул перед строем имя подпоручика Киже. В стороне уже стояла наготове кобыла, и двое гвардейцев захлестнули ее ремнями в головах и по ногам. Двое гвардейцев с обеих сторон хлестали семихвостками по гладкому дереву. Третий считал, а полк смотрел. Так как дерево было отполировано уже ранее тысячами животов, то кобыла казалась не вовсе пустою. Хотя на ней никого не было, а все же как будто кто-то и был.
6: Внеклассное чтение. Седьмой класс. Юрий Тынянов, подпоручик Киже, читает Георгий Тараторкин. Продолжение следует.
0: Маяк.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: В темноте старик чувствовал приближение утра. Загребая веслами, он слышал дрожащий звук. Эта летучая рыба выходила из воды и уносилась прочь, со свистом рассекая воздух жесткими крыльями. Он питал нежную привязанность к летучим рыбам. Они были его лучшими друзьями здесь, в океане. Мысленно он всегда звал море Ламар, как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порою те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине, в женском роде. Рыбаки помоложе из тех, кто пользуются буями вместо поплавков для своих снастей и ходят на моторных лодках, купленных в те дни, когда акулья печенка была в большой цене, называют море Эльмар, то есть в мужском роде. Они говорят о нем как о пространстве, как о сопернике, а порой даже как о враге. Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, что поделаешь, такова уж ее природа. «Луна волнует море как женщину», — думал старик. Он мерно греб, не напрягая сил, потому что поверхность океана была гладкой, за исключением тех мест, где течение образовывало водоворот. Старик давал течению выполнять за себя треть работы. И когда стало светать, он увидел, что находится куда дальше, чем надеялся быть в этот час.
0: Эрнест Хемингуэй. «Старик и море».

0: Внеклассное чтение. Седьмой класс. Юрий Тынянов, подпоручик Киже. Читает Георгий Тараторкин. Продолжение.
1: Солдаты нахмуря брови смотрели на молчаливую кобылу, а командир к концу экзекуции покраснел, и его ноздри раздувались, как всегда. Потом ремни расхлестнули, и чьи-то плечи как будто освободились на кобыле. Двое гвардейцев подошли к ней и подождали команды. Они пошли по улице, удаляясь от полка ровным шагом, ружья на плечо, и изредка посматривали косвенным взглядом не друг на друга, но на место, заключенное между ними. В строю стоял молодой солдат, его недавно забрили. Он смотрел на экзекуцию с интересом. Он думал, что все происходящее – дело обыкновенное и часто совершается на военной службе. Но вечером он вдруг заворочился на нарах и тихонько спросил у старого гвардейца, лежащего рядом: «Дяденька, а кто у нас императором?»
2: «Павел Петрович, дура», – ответил испуганно старик.
1: «А ты его видел?»
2: «Видел», – буркнул старик. «И ты увидишь».
1: Они замолчали, но старый солдат не мог заснуть. Он ворочался. Прошло минут 10.
2: «А ты по что спрашиваешь?» – вдруг спросил старик молодого.
1: «А я не знаю», – охотно ответил молодой. «Говорят, говорят, император. А кто такой? Неизвестно. Может, только говорят?»
2: «Дура!» – сказал старик и покосился по сторонам. «Молчи, дура деревенская!»
1: Прошло еще 10 минут. В казарме было темно и тихо.
2: «Он есть!»
1: – сказал вдруг старик на ухо молодому.
2: «Только он подмененный».
1: Поручик Синюхаев внимательно посмотрел на комнату, в которой жил до сего дня. Комната была просторная, с низкими потолками, с портретом человека средних лет в очках и при небольшой косичке. Это был отец поручика, лекарь Синюхаев. Он жил в Гатчине. Но поручик, глядя на портрет, не почувствовал особой уверенности в этом. Может быть, живет, а может и нет. Потом он посмотрел на вещи, принадлежавшие поручику Синюхаеву: гобой любви в деревянном ларчике, щипцы для завивки, баночку с пудрой, песочницу. И эти вещи посмотрели на него. Он отвел от них взгляд. Так он стоял посреди комнаты и ждал чего-то. Вряд ли он ждал денщика. Между тем, именно денщик осторожно вошел в комнату и остановился перед поручиком. Он слегка раскрыл рот и, смотря на поручика, стоял. Вероятно, он всегда так стоял, ожидая приказаний. Но поручик посмотрел на него, словно видел его в первый раз, и потупился. Смерть следовало скрывать временно, как преступление. К вечеру вошел к нему в комнату молодой человек, сел за стол, на котором стоял ларчик с гобоем любви, вынул его из ларчика, подул в него и, не добившись звука, сложил в угол. Затем, кликнув денщика, сказал подать пенника. Ни разу он не посмотрел на поручика Синюхаева. Поручик же спросил стесненным голосом: «Кто таков?» Молодой человек, пьющий пенник, отвечал, зевнув: «Юнкерской школы при сенате аудитор». И приказал денщику постилать постель. Потом он стал раздеваться, и поручик Синюхаев долго смотрел, как ловко аудитор стаскивает штиблеты и сталкивает их со стуком, расстегивается, потом укрывается одеялом и зевает. Потянувшись, наконец молодой человек вдруг посмотрел на руку поручика Синюхаева и вытащил у него из обшлага рукава полотняный платочек. Прочистив нос, он снова зевнул. Тогда, наконец, поручик Синюхаев нашелся и вяло сказал, что сие против правил. Аудитор равнодушно возразил, что напротив, все по правилам. Что он действует по части второй, как бывший Синюхаев якоже умре, и что поручик снял свой мундир, который кажется аудитору еще довольно приличным, а сам, чтоб надел мундир, негодный для носки. Поручик Синюхаев стал снимать мундир, а аудитор ему помог, объясняя, что сам бывший Синюхаев может это сделать не так. Потом бывший Синюхаев надел мундир, негодный для носки, и постоял, опасаясь, как бы аудитор перчаток не взял. У него были длинные желтые перчатки с угловатыми пальцами форменные. «Перчатки потерять к бесчестью», — слыхал он. «В перчатках поручик, каков он ни был, все поручик». Поэтому, натянув перчатки, бывший Синюхаев повернулся и пошел прочь. Всю ночь он пробродил по улицам Санкт-Петербурга, даже не пытаясь зайти никуда. Под утро он устал,

0: Москве 8 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили 177 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила Минобороны России. Дроны самолетного типа уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и еще над шестью регионами. Подконтрольно ВСУ в городе Запорожье сегодня утром прогремел взрыв, сообщает местные СМИ. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе техники в районах Смородьковки, Щурова, Грушевки, Подлимана и Красного Лимана, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его данным, за сутки группировка уничтожила более 210 военнослужащих киевского режима. Второй батальон 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который был переброшен из-под Константиновки Донецкой Народной Республики в Черниговскую область, понес первые серьезные потери. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Москва готова вести переговоры с противником, но только с учетом реалий на земле. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими участниками спецоперации.
2: Давайте жить дружно, так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. То теперь уже нет, теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу. Но решая эти задачи, особенно способами вооруженной борьбы, средствами вооруженной борьбы. Мы, конечно, здесь вы правы абсолютно, должны учитывать возможности противника, совершенствовать наши возможности, развивать их и укреплять. Мы так и будем делать.
0: Вооруженные силы России будут наращивать силу ответных ударов по украинской инфраструктуре, также заявил Владимир Путин. По его словам, это нужно для того, чтобы отбить желание ВСУ атаковать российскую территорию. Противодействие вражеским беспилотным летательным аппаратам на СВО является одним из ключевых приоритетов для государства на всех уровнях, также отметил президент. Ни одно торговое судно по-прежнему не может войти в Ормузский пролив без разрешения Ирана, заявил заместитель начальника штаба ВМС Ирана контр-адмирал Сиари, сообщает агентство Мехр. Он подчеркнул, что обе части Ормузского пролива находятся под строгим контролем иранских вооруженных сил. По словам Сиари, западная часть Ормузского пролива, сам пролив и Персидский залив находятся под строгим контролем ВМС корпуса стражи Исламской революции, в то время как восточная часть Ормузского пролива и северная часть Индийского океана находится под постоянным контролем ВМС Ирана. При этом контр-адмирал отметил, что для обеспечения иранского контроля над стратегическим водным путем иранская армия «Иксир» широко использует беспилотники. Западные страны, члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, пытаются настроить другие экономики этого форума против поддержки заявки России на председательство, заявил РИА Новостям посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТС Марат Бердыев. Ранее президент Владимир Путин утвердил заявку России на председательство в АТС в 2035 году. По словам дипломата, они не скрывают, что заявка России вызывает у них политические спазмы, однако возможности сопротивление этих членов АТС ограничено, отметил посол. У России есть все основания для того, чтобы взять на себя председательство. Мы уже делали это в 2012 году и оставили о себе добрую память. Тогда были достигнуты прорывные результаты, подчеркнул российский дипломат. В ночь на субботу мировые СМИ активно обсуждали новый статус американского предпринимателя Элона Маска. Он стал первым в истории триллионером после того, как его состояние достигло чуть выше $1 триллиона в первый день торгов после IPO компании.

0: компании SpaceX. Издание Forbes пишет, что впервые Маск попал в ежегодный список миллиардеров мира в 2012 году. Тогда его состояние оценивалось в 2 миллиарда долларов, и предприниматель занял 634 место в рейтинге самых богатых людей мира. 54-летний Маск не в первый раз становится самым богатым человеком в мире. Он отобрал этот титул у основателя Amazon Джеффа Безоса в январе 2021 года, после того, как акции Tesla резко выросли в цене, увеличив его состояние до более чем 185 миллиардов долларов. С тех пор, согласно публикации, состояние предпринимателя, родившегося в ЮАР, за 5,5 лет увеличилось более чем в 5 раз. В Москве области накануне был пик жары. В Подмосковье жарче всего наблюдалось в Немчиновке. Там термометры показывали плюс 33 градуса. А вот суточный рекорд температуры, как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, был установлен только в Можайске.
1: Вчера у нас был пик жары, на ВДНХ воздух нагрелся до плюс 29,9 градусов. В центре города на Балчуге жара была до плюс 33 градусов ровно. Ну а в Подмосковье знойнее всего было в Немчиновке, где максимальный термометр показал плюс 33,3 градуса. А вот суточный рекорд температуры в Московской области был установлен только в Можайске. Там значение поскромнее, плюс 30,8, но тем не менее был рекорд. А предыдущий максимум 29,8, установленный в 2010 году, был побит.
0: Это был Евгений Тишковец, Центр ФОБОС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, местами слабая гроза и до 17 градусов. В Москве малооблачно, днем переменная облачность, во второй половине дня ливневый, дождь, гроза. Температура воздуха составит 27-29 градусов, сейчас столица плюс 23.
2: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Седьмой класс. Юрий Тынянов. Подпоручик Киже. Читает Георгий Тараторкин. Продолжение. Запись и собрание Гостелерадиофонда. 1989 год.
3: Адъютант был хитер и не сказал никому о подпоручике Киже и своей удаче. У него, как и у всякого, были враги. Поэтому он сказал только кое-кому, что человек, кричавший «караул», найден. Но это произвело странное действие на женской половине дворца. Ко дворцу с его верхними колоннами, тонкими, как пальцы, ударяющие в клавесин, построенному Камероном, были пристроены с фаса 2 крыла, округленные, как кошачьи лапы, когда кошка играет с мышонком. В одном крыле девствовала фрейлина Нелидова со штатом. Часто Павел Петрович, виновато миновав стражу, отправлялся на это крыло. А однажды часовые видели, как император быстро выбежал оттуда со съехавшим на бок париком, и вдогонку над его головой прилетела женская туфля. Хотя Нелидова была только фрейлиной, у нее самой были фрейлины. И вот когда до женского крыла дошло, что кричавший «караул» найден, одна из фрейлин Нелидовой упала в краткий обморок. Она была, как Нелидова, кудрявой и тонкой, как пастушок. При бабке Елизавете у фрейлин стучала парча, трещали шелка, и освобожденные соски испуганно появлялись из них. Такова была мода. Амазонки, любившие мужскую одежду, бархатные морские хвосты и звезды у сосков, отошли вместе с похитительницей престола. Теперь женщины стали пастушками с кудрявыми головами. И так одна из них рухнула в краткий обморок. Поднятая с пола своей покровительницей и пробудившись от бесчувствия, она рассказала. У нее в тот час было назначено любовное свидание с офицером. Она не могла, однако, отлучиться из верхнего этажа и, вдруг посмотрев в окно, увидела, что распаленный офицер, позабыв осторожность, а может быть и не зная о том, стоит у самого окна императора и посылает ей наверх знаки. Она махнула ему рукой, сделала ужас глазами, но любовник понял это так, будто омерзел ей, и жалобно закричал «Караул!». В тот же миг, не растерявшись, она приплюснула пальцем нос и указала вниз. После этого курносого знака офицер обомлел и скрылся. Больше она его не видела, а по быстроте любовного случая, который произошел накануне, даже не знала его фамилии. Теперь его обнаружили и сослали в Сибирь. Нелидова стала думать. Ее случай был на ущербе. И хоть она себе в этом не хотела сознаться, но ее туфля уже не могла больше летать. С адъютантом она была холодна, и ей не хотелось обращаться к нему. Состояние императора было сомнительно. В таких случаях она обращалась теперь к одному партикулярному, но могущественному человеку, Юрию Александровичу Нелединскому-Милецкому. Она так и сделала, и послала к нему камерлакея с запиской. Дюжий камерлакей, передавая уже не впервые эти записки, всегда удивлялся мизерности могущественного человека. Милецкий был певец и статс-секретарь. Он был певец быстрой реченьки и сладострастен к пастушкам. Вид его был самый маленький, рот сладостен, а брови мохнаты. Но он был к тому же великий хитрец, и, глядя вверх на плечистого камерлакея, сказал: «Скажи, чтоб не было беспокойства, пусть ждут, все сие решится». Но сам он немного трусил, вовсе не зная, как все это решится. И когда в дверь сунулась к нему одна из его юных пастушек, которую раньше звали Авдотьей, а теперь Селеменою, он свирепо повел бровями. Дворня Юрия Александровича состояла по большей части из юных пастушек. Часовые шли и шли. От шлагбаума к шлагбауму, от поста к крепости они шли прямо и с опаскою посматривали на важное пространство, шедшее между ними. Сопровождать сосланного в Сибирь им приходилось не впервой, но им еще никогда не случалось вести такого преступника. Когда они вышли за черту города, у них было сомнение. Не слышно было звука цепей, и не нужно было подгонять прикладами. Но потом они подумали, что дело казенное, и бумага при них. Они мало разговаривали, так как это было запрещено. На первом посту смотритель посмотрел на них, как на сумасшедших, и они смутились. Но старший показал бумагу, в которой было сказано, что арестант секретный и фигуры не имеет. И смотритель захлопотал и отвел им для ночлега особую камеру в три нары. Он избегал разговаривать с ними и так юлил, что часовые невольно почувствовали свое значение. Ко второму большому посту они подошли уже уверенно, с важным молчаливым видом, и старший просто бросил бумагу на комендантский стол. И этот точно так же заюлил и захлопотал, как первый. Понемногу они начали понимать, что сопровождают важного преступника. Они привыкли и значительно говорили между собою «он» или «оно». Так они зашли уже вглубь Российской империи, по той же прямой и протоптанной Владимирской дороге. И пустое пространство, терпеливо шедшее между ними, менялось. То это был ветер, то пыль, то усталая, сбившаяся с ног жара позднего лета. Между тем, по той же Владимирской дороге шел за ними вдогонку от заставы к заставе, от крепости к крепости, важный приказ. Юрий Александрович Нелединский-Милецкий сказал ждать, и в этом не ошибся, потому что великий страх Павла Петровича медленно, но верно переходил в жалость к самому себе, в умиление. Император поворачивался спиною к звероподобным садовым кустам и, побродив в пустоте, обращался к изящному чувству Камерона. Он согнул в бараний рог всех губернаторов и генералов матери. Он запрятал их в имение, где они отсиживались. Он должен был так сделать. И что же? Вокруг образовалась большая пустота. Он вывесил ящик для жалоб и писем перед своим замком. Потому что ведь он, а никто другой, был отцом Отечества. Сначала ящик пустовал. И это его огорчало. Потому что Отечество должно разговаривать с отцом. Потом в ящике было найдено подметное письмо, в котором его называли «батька курносый» и угрожали. Он посмотрел тогда в зеркало. «Курнос, сударики, точно курнос!» Прохрипел он и велел ящик снять. Он предпринял путешествие по этому странному отечеству. Он загнал в Сибирь губернатора, который осмелился положить в своей губернии для его проезда новые мосты. Путешествие было не маменькино. Все должно было быть так, как есть, а не принаряжено. Но Отечество молчало. На Волге собрались было вокруг него мужики. Он послал парня зачерпнуть воды с середины реки, чтобы выпить чистой воды. Он выпил эту воду и сказал сипло мужикам: «Вот я пью вашу воду, что глазеете?» И вокруг стало пусто. Больше в путешествие он не ездил. И вместо ящика поставил на каждом форпосте крепких часовых. Но не знал, верны ли они, и не знал, кого нужно опасаться. Кругом была измена и пустота. Он нашел секрет, как избыть их, и ввел точность и совершенное подчинение. Заработали канцелярии. Считалось, что себе он берет власть только исполнительную. Но как-то так случилось, что исполнительная власть путала все канцелярии. И поэтому были сомнительная измена, пустота и лукавое подчинение. Он казался сам себе случайным пловцом, воздымающим среди ярых волн пустые руки. Некогда он видел такую гравюру. А между тем он был единственный после долгих лет законный самодержец. И его тяготило желание опереться на отца, хотя бы на мертвого. Он вырыл из могилы убитого вилку немецкого недоумка, который считался его отцом, и поставил его гроб рядом с гробом похитительницы престола. Но это было сделано так, более в отместку мертвой матери, при жизни которой он жил как ежеминутно приговоренный к казни. Да и была ли она его матерью? Он знал что-то смутное о скандале своего рождения. Он был человек безродный, лишенный даже мертвого отца, даже мертвой матери. Он никогда обо всем этом не думал и велел бы выстрелить из пушки человеком, который бы его заподозрил в таких мыслях. Но в такие минуты ему бывали приятны даже малые шалости и китайский домик его Трианона. Он становился прямым другом натуры и желал всеобщей любви или хотя бы чьей-нибудь. Это шло припадком. И тогда грубость считалась откровенностью, глупость – прямотой, хитрость – добротой, и денщик-турок, который ваксил его сапоги, делался графом. Юрий Александрович всегда верхним чутьем чуял перемену. Он выждал с неделю, а потом почуял. Тихими, но веселыми шагами он потоптался вокруг стеклянной ширмы и вдруг рассказал императору в покрове простоты все, что знал о подпоручике Киже. За исключением, разумеется, подробности о курносом знаке. Тут император захохотал таким лающим, таким собачьим, хриплым и прерывистым смехом, как будто он пугал кого-нибудь. Юрий Александрович обеспокоился. Он хотел оказать приятность Нелидовой, у которой был домовым приятелем, и показать мимоходом свое значение, ибо по немецкой пословице ходкой тогда «даром одна смерть». Но такой хохот мог сразу вогнать Юрия Александровича во вторую роль или даже быть орудием его уничтожения. Может быть, это сарказмы? Но нет, Император изнемог от смеха. Он протянул руку за пером, и Юрий Александрович, пристав на цыпочки, прочел вслед за императорской рукой: «Подпоручика Киже в Сибирь сосланного вернуть, произвести в поручики и на той фрейлине женить». Написав это, император прошелся по комнате с вдохновением. Он ударил в ладоши и запел свою любимую песню и стал присвистывать: «Ельник мой, ельник, частый мой березник». А Юрий Александрович тонким и очень тихим голосом подхватил: «Люшеньки, люли». Искусанный пес любит уходить в поле и лечиться там горькими травами. Поручик Синюхаев шел пешком из Санкт-Петербурга в Гатчину. Он шел к отцу не для того, чтобы просить помощи, а так, может быть, из желания проверить, существует ли отец в Гатчине, или, может быть, не существует. На отцовский привет он ничего не ответил, посмотрел кругом и уже собрался уходить, как стесняющийся и даже жеманничающий человек. Но лекарь, увидев изъяны в его одежде, усадил его и начал допытываться: «Ты проигрался или проштрафился?» «Я не живой», – вдруг сказал поручик. Лекарь пощупал его пульс, сказал что-то о пиявках и продолжал допытываться. Когда он узнал о сыновней оплошности, он взволновался, целый час писал и переписывал прошение, заставил сына его подписать и на завтра пошел к барону Аракчееву, чтобы вместе с суточным рапортом передать его. Сын он, однако, постеснялся держать у себя дома, а положил его в госпиталь и написал на доске над его кроватью: «Случайная смерть». Барон Аракчеева тревожила идея государства, поэтому его характер мало поддавался определению. Он был неуловим. Барон не был злопамятен, бывал иногда и снисходителен. При рассказе какой-нибудь печальной истории он слезился, как дитя, и давал садовой девочке, обходя сад, копейку. Потом, заметив, что дорожки в саду нечисто выметены, приказывал бить девочку розгами. По окончании же экзекуции выдавал дитяти пятачок. В присутствии императора он чувствовал слабость, похожую на любовь. Он любил чистоту. Она была эмблемою его нрава, но бывал доволен именно тогда, когда находил изъяны в чистоте и порядке, и если их не оказывалось, втайне огорчался. Вместо свежего жаркого он ел всегда солонину. Он был рассеян, как философ. И правда, ученые немцы находили сходство в его глазах с глазами известного тогда в Германии философа Канта. Они были жидкого, неопределенного цвета и подернуты прозрачной пеленой. Но барон обиделся, когда ему кто-то сказал об этом сходстве. Он был не только скуп, но любил и блеснуть, и показать все в лучшем виде. Для этого он входил в малейшие хозяйственные подробности. Он сидел над проектами часовен, орденов, образов и обеденного стола. Его прельщали круги, эллипсы и линии, которые, переплетаясь, как ремни в треххвостке, давали постройку, способную обмануть глаз. А он любил обмануть посетителя или обмануть императора и притвориться, что не видит, когда кто-то ухитрялся и его обмануть. Обмануть же, конечно, его было трудно. Он имел подробную опись вещам каждого из своих людей, начиная с камердинера и кончая поваренком, и проверял все госпитальные описи. При устройстве госпиталя, в котором служил отец поручика Синюхаева, барон сам все показывал: как поставить кровати, куда скамейки, где должен быть ординаторский столик и даже какого вида должно быть перо, то есть голое, без бородки, в виде римского тростника. За перо, отчиненное с бородкою, под лекарю полагалось 5 роск. Идея римского государства тревожила барона Рокчеева. Поэтому он рассеянно выслушал лекаря Синюхаева, и только когда тот протянул прошение, он внимательно прочел его и сделал выговор лекарю, что бумага подписана нечеткую рукой. Лекарь извинился тем, что у сына рука дрожит. «Ага, братец, вот видишь, – ответил барон с удовольствием, – и рука дрожит». Потом, поглядев на лекаря, он спросил его: «А когда приключилась смерть?» «Июня 15-го», – ответил несколько оторопев лекарь. «Июня 15-го», – протянул барон, соображая. «Июня 15-го, а теперь уже 17-е?» – сказал он вдруг в упор лекарю. «Где же был мертвец 2 дня?» Ухмыльнувшись на лекарский вид, он кисло заглянул в прошение и сказал: «От какие неисправности! Теперь прощай, братец, поди». Певец и статс-секретарь Милецкий действовал на ура. Он рисковал и часто выигрывал, потому что все представлял в нежном виде, под стать краскам Камерона. Но выигрыши сменялись проигрышами, как в игре кадрилья. У барона Рокчеева была другая повадка. Он не рисковал, ни за что не ручался. Напротив, в донесениях императору он указывал на злоупотребление, вот оно, и тут же и спрашивал распоряжение, какими мерами его уничтожить. Умоление, которым рисковал Милецкий, барон сам производил над собою. Зато выигрыш вдали мелькал большой, как в игре фаро. Он сухо донес императору, что умерший поручик Синюхаев явился в Гатчину, где и положен в госпиталь, причем сказался живым и подал прошение о восстановлении в списках, каковое препровождается и спрашивается дальнейшее распоряжение.
2: Внеклассное чтение. 7 класс. Юрий Тынянов, подпоручик Киже, читает Георгий Тараторкин. Продолжение следует.

0: Маяк. Художник является летописцем своего времени. Александр Камин. Художник.
1: Так говорит маяк.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия фактически одна противостоит всему коллективному Западу и странам НАТО, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками спецоперации. Глава государства подчеркнул, что попытки нанести стратегическое поражение России обречены на провал, поскольку страна опирается на поддержку своего народа.
2: Россия практически одна противостоит всему так называемому, если можно сказать, коллективному Западу в виде известной организации Североатлантического блока, которая называется по-другому НАТО. Ведь все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно, наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать вот эти действия враждебные России, довести, как они думают, до их победного конца войну, развязанную в отношении России.
0: По словам президента, Россия согласна вести переговоры по украинскому урегулированию, но только с учетом своих национальных интересов, в том числе рассчитанных на историческую перспективу. Европа готовится к резкому сокращению средств и техники, которые США направят на спасение региона в случае войны или кризиса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Сокращения также затронут технику, которую Европа не сможет заменить. По словам высокопоставленного западного военного чиновника, США планируют сокращение на треть количества стратегических бомбардировщиков, которых нет у европейских стран, а также уменьшение на 75% разведывательных и ударных беспилотников и примерно на 50% военно-морских судов. Собеседник агентства подтвердил сведения New York Times о планах американской стороны сократить число в Европе истребителей на треть. Власти европейских стран рассматривают вопрос о возможности вести боевые действия без помощи США, отмечают источники Bloomberg. Вирусов, которые могли бы перерасти в пандемию, в настоящий момент нет, заявила РИА Новостям глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее глава ведомства рассказала, что Россия делает все, чтобы быть готовой к пандемии пострашнее COVID-19. Между тем, число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 130, сообщают местные власти. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Изменение предельных цен на жизненно важные лекарства в России объясняется рисками перебоев с поставками и дефицита. Об этом говорится в материалах Министерства здравоохранения России, передает ТАСС. За минувший год перерегистрировано более 1700 предельные отпускные цены на лекарственные препараты в связи с риском их дефицита, поясняется в документе. Предельные отпускные цены на жизненно важные лекарственные препараты устанавливаются при регистрации препарата. Перерегистрация важна и возможна только на основании положительного заключения Федеральной антимонопольной службы. Ранее сообщалось, что ФАС России предлагает снижать цены на оригинальные препараты после выхода на рынок их аналогов, достигших уровня воспроизведенных препаратов. Российским туристам следует быть осторожными при посещении Чили, так как в этой стране участились случаи ограбления туристов, сообщили в посольстве России в Чили. Дипломаты рекомендовали не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и избегать малолюдных улиц в вечернее и ночное время. В марте новый президент Чили Хосе Антонио Каст в обращении к нации заявил, что его администрация будет действовать как правительство в условиях чрезвычайной ситуации, поскольку страна сталкивается с ростом организованной преступности. Ранее МИД России предупредил россиян об угрозе задержания или ареста в Таиланде по запросу США. Ведомство призвало крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как с целью отдыха, так и с деловыми целями. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге сегодня днем облачно с прояснениями, временами дождь, местами слабая гроза и плюс 17 градусов максимум. В Москве малооблачно, днем переменная облачность, во второй половине дня ливневый дождь, гроза и 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Баскетболисты краснодарского «Локомотива» Кубани завоевали бронзу единой лиги. В пятом матче серии с петербургским «Зенитом» они были сильнее 84-76. Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий южан Патрик Миллер и защитник «Зенита» Ксавьер Мун. Оба набрали по 23 очка. Сборная США начала выступление на чемпионате мира по футболу с победы над командой Парагвая 4-1. У хозяев турнира дубль оформил Фаларин Балагун. Также голом отметился Джованни Рейна и один мяч в свои ворота послал Демьян Бабадилья. У сборной Парагвая отличился Маурисио. В стартовом составе проигравшей команды выходил защитник московского «Динамо» Хуан Касерес. Звезда футбольной сборной Бразилии Неймар пропустит стартовый матч пентакампеонов на чемпионате мира против Марокко, о чем заявил наставник команды Карло Анчелотти. Предстоящие встречи третьего игрового дня на турнире анонсирует Александр Ниценко.
2: С вечера субботы по утро воскресенье по московскому времени на первенстве планеты состоятся 4 матча. Во-первых, будет доигран стартовый тур в группе Б, где хозяева турнира канадцы уже разошлись в ничью 1-1 с Боснией и Герцеговиной. При таком раскладе возглавить таблицу квартета сможет Швейцария, которая является явным фаворитом противостояния с Катаром. Несмотря на то, что азиаты последние встречи проводят по результату слабо и почти не забивают, у команды Мурата Якина свои трудности. Поиск нужных сочетаний игроков и местная жара доставляет Швейцарии проблемы. Но самый важный матч дня состоится в группе С, где статусная Бразилия побьется с победителем скандального Кубка Африки марокканцами. Понятно, что южноамериканцы даже без травмированного Неймара будут стараться играть на победу, но напомним, что африканцы очень неудобный соперник, который на прошлом мундиале дошел до полуфинала. К тому же у марокканцев вернулся Хакими, которому надо будет прикрывать Винисиуса. В другой встрече квартета Шотландия попытается взять 3 очка с аутсайдером Гаити. Кроме того, матч Австралии и Турции завершит первый тур в группе D, где американцы уже успели разгромить Парагвай 4-1. У турок на фоне скромных соперников яркий состав, но квартет важных футболистов Кадыоглу, Кенан Йылдыз, Керем Актюркоглу и Хакан Чолхоноглу с травмами готовились к турниру и пока не в оптимальной форме.
1: Хоккейная «Минская Динамо» объявила о продлении контракта с канадцем Таем Смитом. Новое соглашение с защитником рассчитано на 3 года. Легионер выступает здесь со старта минувшего сезона. Всего он провел 76 матчей за команду из Белоруссии, забил 5 шайб и сделал 45 результативных передач. Хоккеисты «Тампа Бэй» Никита Кучеров и Андрей Василевский вошли в первую символическую сборную регулярного сезона НХЛ. В минувшем розыгрыше лиги Кучеров провел 76 матчей и набрал 130 очков. Василевский одержал наибольшее число побед среди голкиперов – 39. За 58 встреч в среднем россиянин пропускал менее 2,5 шайб за матч и отражал более 91% бросков. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
3: Главная комедия страны.
4: Разводитесь? А как же мы?
5: Мы исправим папу и маму.
3: Исправительный лагерь для родителей.
6: Мы перевоспитываем мажоров.
5: Папа у нас точно мажор.
7: А мама?
5: А мама у нас форс-мажор.
3: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
8: Вас сейчас казнят. Опускай!
9: Мы не готовы!
3: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
10: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
11: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
10: «Сила слова. Первооткрыватели».
11: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
12: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
10: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
11: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
3: «Маяк».
11: Внеклассное чтение. 7 класс.
10: Юрий Тынянов, подпоручик Киже. Читает Георгий Тараторкин. Продолжение.
0: Он хотел показать покорность этой бумаге, как рачительный приказчик, обо всем спрашивающий хозяина. Ответ получил скоро. И на прошение, и барону Аракчееву в особенности. На прошение была наложена резолюция. Бывшему поручику Синюхаеву, выключенному из списка за смертью, отказать по той же самой причине. А барону Аракчееву была прислана записка. «Господин барон Аракчеев, удивляюсь, что, будучи в чине генерала, не знаете устава, направляя прямо ко мне прошение умершего поручика Синюхаева к тому и не вашего полка, которое надлежало сначала направить, собственно, в канцелярию полка, которого этот поручик, а не меня прямо обременять таковым прошением. Впрочем, прибываю к вам благосклонный Павел». Не было сказано «навсегда благосклонный». И Аракчеев прослезился, так как смерть не любил получать выговоры. Он сам пошел в госпиталь и велел немедля гнать умершего поручика, выдав ему белье. А офицерскую одежду, значащуюся в описи, задержать. Когда поручик Киже вернулся из Сибири, о нем уже знали многие. Это был тот самый поручик, который крикнул «караул» под окном императора, был наказан и сослан в Сибирь, а потом помилован и сделан поручиком. Таковы были вполне определенные черты его жизни. Командир уже не чувствовал никакого стеснения с ним и просто назначал то в караул, то на дежурство. Когда полк выступал в лагере для маневров, поручик выступал вместе с ним. Он был исправный офицер, потому что ничего дурного за ним нельзя было заметить. Фрейлина, краткий обморок, который спас его, сначала обрадовалась, думая, что ее соединяют с ее внезапным любовником. Она поставила мушку на щеку и затянула нисходившуюся шнуровку. Потом в церкви она заметила, что стоит одиноко, а над соседним пустым местом держит венец адъютант. Она хотела уже снова упасть в обморок, но так как держала глаза опущенными ниц и видела свою талию, то раздумала. Некоторая таинственность обряда, при котором жених не присутствовал, многим понравилась. И через некоторое время у поручика Киже родился сын, по слухам похожий на него. Император забыл о нем. У него было много дел. Быстрая Нелидова была отставлена, ее место заняла пухлая Гагарина. Камерон, швейцарские домики и даже все Павловское были забыты. В кирпичном аккурате лежал приземистый и солдатский Санкт-Петербург. Суворов, которого император не любил, но терпел, потому что тот враждовал с покойным Потемкиным, был потревожен в своем деревенском уединении. Приближалась кампания, так как у императора были планы. Планов этих было много, и нередко один заскакивал за другой. Павел Петрович раздался в ширину и осел. Лицо его стало кирпичного цвета. Суворов опять впал в немилость, и император все реже смеялся. Перебирая полковые списки, он наткнулся раз на имя поручика Киже и назначил его капитаном, а в другой раз полковником. Поручик был исправный офицер. Потом император снова забыл о нем. Жизнь полковника Киже протекала незаметно, и все с этим примирились. Дома у него был свой кабинет, в казарме своя комната. И иногда туда заносили донесения и приказы, не слишком удивляясь отсутствию полковника. Он уже командовал полком. Лучше всего чувствовала себя в громадной двуспальной кровати фрейлина. Муж подвигался по службе. Спать было удобно. Сын подрастал. Иногда супружеское место полковника согревалось каким-либо поручиком, капитаном или же статским лицом. Так, впрочем, бывало во многих полковничьих постелях Санкт-Петербурга, хозяева которых бывали в походе. Однажды, когда утомившийся любовник спал, ей послышался скрип в соседней комнате. Скрип повторился. Без сомнения, это рассыхался пол, но она мгновенно растолкала заснувшего, вытолкала его и бросила ему в дверь одежду. Опомнившись, она смеялась над собой. Но и это случалось во многих полковничьих домах. От мужиков пахло ветром, от баб – дымом. Поручик Синюхаев никому не смотрел прямо в лицо и различал людей по запаху. По запаху он выбирал место для ночлега, причем норовил спать под деревом, потому что под деревом дождь не так мочит. Он шел, нигде не задерживаясь. Он проходил чухонские деревни, как проходил реку, плоский камешек-блинок, пускаемый мальчишкой, почти не задевал. Изредка чухонка давала ему молока. Он пил, стоя, и уходил дальше. Ребятишки затихали и блистали белесоватыми соплями. Деревня смыкалась за ним. Его походка мало изменилась. От ходьбы она развинтилась, но эта мекинная, развинченная, даже игрушечная походка была все же офицерская, военная походка. Он не разбирался в направлениях, но эти направления можно было определить. Уклоняясь, делая зигзаги, подобные молниям на картинах, изображающих всемирный потоп, он давал круги, и круги эти медленно сужались. Так прошел год, пока круг сомкнулся точкой, и он вступил в Санкт-Петербург. Вступая, он обошел его кругом из конца в конец. Потом он начал кружить по городу, и ему случалось неделями делать один и тот же круг. Шел он быстро, все той уже своей военной развинченной походкой, при которой ноги и руки казались нарочно подвешенными. Лавочники его ненавидели. Когда ему случалось проходить по гостиному ряду, они покрикивали вслед: «Приходи вчера, играй назад!» О нем говорили, что он приносит неудачу, а бабы-калашницы, чтобы откупиться от его глаза, давали ему, молчаливо сговариваясь, по калачу. Мальчишки, которые во все эпохи превосходно улавливают слабые черты, бежали за ним и кричали: «Подвешенный!» В Санкт-Петербурге часовые у замка Павла Петровича прокричали: «Император спит!» Этот крик повторили алибарщики на перекрестках: «Император спит!» И от этого крика, как от ветра, одна за другой закрылись лавки, а пешеходы попрятались в дома. Это означало вечер. На Исаакиевской площади толпы мужиков в дерюге, согнанные на работу из деревень, потушили костры и улеглись тут же на земле, покрывшись гуньками. Стража с алебардами, прикричав «Император спит!», сама заснула. На Петропавловской крепости ходил, как часы, часовой. В одном кабаке на окраине сидел кабацкий молодец, опоясанный лыком, и пил царское вино с извозчиком. «Батьке курносому скоро конец», — говорил извозчик. «Я возил важных господ». Подъемный мост у замка был поднят, и Павел Петрович смотрел в окно. Он был пока безопасен на своем острове. Но были шепоты и взгляды во дворце, которые он понимал, и на улицах встречные люди падали перед его лошадью на колени со странным выражением. Так было им заведено, но теперь люди падали в грязь не так, как всегда. Они падали слишком стремительно. Конь был высок, и он качался в седле. Он царствовал слишком быстро. Замок был недостаточно защищен, просторен. Нужно было выбрать комнату поменьше. Павел Петрович, однако, не мог этого сделать. Кое-кто тотчас бы заметил.
10: Внеклассное чтение. Седьмой класс. Юрий Тынянов, подпоручик Киже. Читает Георгий Тараторкин. Продолжение следует.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе проведем каникулы с пользой, будем решать занимательную математику. В 11 утра поговорим про историю праздника «День России». И в полдень в цикле «Речное путешествие. Волга от истока к устью» отправимся осматривать соленые озера, бескрайние степи, меловые горы и древние монастыри Волгоградской области. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
2: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 5 часов вечера.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: «Классное чтение». Седьмой класс. Юрий Тынянов, подпоручик Киже. Читает Георгий Тараторкин. Продолжение.
1: «Нужно бы спрятаться в табакерку», – подумал император, нюхая табак. Свечи он не зажег. Не нужно наводить на след. Он стоял в темноте в одном белье. У окна он вел счет людям, делал перестановки, вычеркивал из памяти Бениксена, вносил Алсуфьева. Список не сходился. Тут моего счета нету. Аракчеев глуп, сказал он негромко. Пустая нерешительность, которую сей угодствует. У подъемного моста еле был виден часовой. Надобно, сказал по привычке Павел Петрович. Он барабанил пальцами по табакерке. Надобно. Он припоминал и барабанил, и вдруг перестал. Все, что надобно, уже давно сделалось, и это оказалось недостаточным. Надобно заключить Александра Павловича. Он поторопился и махнул рукой. Надобно, что надобно? Он лег и быстро, как все делал, юркнул под одеяло. Он заснул крепким сном. В 7 часов утра он вдруг толчком проснулся и вспомнил. Надобно приблизить человека, простого и скромного, который был бы всецело обязан ему, а всех прочих сменить. И заснул опять. На утро Павел Петрович просматривал приказы. Полковник Киже был внезапно произведен в генералы. Это был полковник, который не клянчил имение, не лез в люди за дяденькиной спиной. Ни хвостун, ни щелкун, он нес службу без ропота и шума. Павел Петрович потребовал его формулярные списки. Он остановился над бумагой, из которой яствовало, что полковник подпоручиком был сослан в Сибирь за крик под императорским окном «Караул!». Он кое-что в тумане вспомнил и улыбнулся. Там была какая-то легкая любовная история. Как кстати был бы теперь человек, который в нужное время крикнул бы «караул» под окном. Он пожаловал генералу Киже усадьбу и 1000 душ. Вечером того же дня имя генерала Киже всплыло на поверхность, о нем говорили. Некто слышал, как император сказал графу Палину с улыбкой, который давно не видали, «дивизии погодить его обременять». Он потребен на важнейшее. Никто, кроме Бениксена, не хотел сознаться, что ничего не знает о генерале. Палин щурился. Обер-камергер Александр Львович Нарышкин вспомнил генерала. Ну да, полковник Киже. Я помню, он еще Сандуновый. Да, на маневрах под Красным. Помнится родственник Алсуфьеву, Федору Яковлевичу. Он не родственник Алсуфьеву, граф. Полковник Киже из Франции. Его отец был обезглавлен чернью в Тулоне. События шли быстро. Генерал Киже был вызван к императору. В тот же день императору донесли, что генерал опасно заболел. Он крикнул с досадой и отвертел пуговицу у Палина, принесшего весть. Он прохрипел: «Положить в госпиталь, вылечить! И если, сударь, не вылечат...» Императорский камерлакей ездил в госпиталь 2 раза в день справляться о здоровье. В большой палате за наглухо закрытыми дверьми суетились лекаря, дрожа как больные. К вечеру 3-го дня генерал Киже скончался. Павел Петрович уже не сердился. Он посмотрел на всех туманным взглядом и удалился к себе. Похороны генерала Киже долго не забывались Санкт-Петербургом, и некоторые мемуаристы сохранили их подробности. Полк шел со свернутыми знаменами.
2: 30 придворных карет, пустых и наполненных, покачивались сзади. Так хотел император. На подушках несли ордена. За черным тяжелым гробом шла жена, ведя за руку ребенка. И она плакала. Когда процессия проходила мимо замка Павла Петровича, он медленно, сам друг, выехал на мост ее смотреть и поднял обнаженную шпагу. «У меня умирают лучшие люди». Потом, пропустив мимо себя придворные кареты, он сказал по латыни, глядя им вслед: «Sic transit gloria mundi». Так проходит земная слава. Так был похоронен генерал Киже, выполнив все, что можно было в жизни, и наполненный всем этим молодостью и любовным приключением, наказанием и ссылкою, годами службы, семьей, внезапной милостью императора и завистью придворных. Имя его значится в Санкт-Петербургском некрополе, и некоторые историки вскользь упоминают о нем. В Петербургском некрополе не встречается имени умершего поручика Синюхаева. Он исчез без остатка, рассыпался в прах, в мякину, словно никогда не существовал. А Павел Петрович умер в марте того же года, что и генерал Киже, по официальным известиям от апоплексии.
0: Сегодня во внеклассном чтении для 7 класса вы слушали страницы повести Юрия Тынянова.

0: Москве 9 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 177 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила Минобороны. Дроны самолетного типа уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и еще над 6 регионами, отметили в военном ведомстве. Подразделения группировки войск «Север» в зоне проведения спецоперации уничтожили врага, а также улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники в районах Глушково, Толстодубово и Екатериновки Сумской области, сообщил представитель группировки Василий Межевых. Кроме того, в Харьковской области военнослужащие группировки нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Соснового Бора, Избицкого, Тернового, Варваровки и Волохова. За сутки уничтожено более 240 военнослужащих, 9 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, из них 2 западного производства, а также 2 миномета и станция радиоэлектронной борьбы. Северяне также уничтожили 42 пункта управления беспилотниками и 177 БПЛА самолетного типа, 52 тяжелых боевых дрона Р-18. Группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. По его словам, Россия будет наращивать ответные удары, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
1: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать, и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
0: По словам Владимира Путина, многонациональный сплоченный народ также понимает ответственность перед будущими поколениями. Только мы в состоянии ее защитить, добавил глава государства. Российский аэропорт обеспечен необходимым объемом топлива для реализации запланированной программы авиаперевозок. Она выполняется в штатном режиме, сообщили РИА Новостям в Росавиации. В начале июня в ряде аэропортов на юге и в центре России вступили в силу рекомендации по заправке самолетов авиатопливом. Такие рекомендации действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях. Они касаются иностранных перевозчиков, которым теперь запрещено заправляться в российских аэропортах впрок. Ситуация с поставками энергоресурсов в аэропорты находится на постоянном контроле российских авиационных властей и руководство аэропортов, отметили в Росавиации. Конфликт на Ближнем Востоке привел к фактической остановке судоходства в Ормузском проливе. В результате цены на топливо растут во многих странах мира, а в некоторых наблюдается дефицит авиакеросина. Европа требует от Боснии и Герцеговины введения визового режима в отношении российских граждан. Об этом заявил ТАСС, председатель ведущей политической партии Республики Союз независимых социал-демократов Милорад Додик. По его словам, от Боснии и Герцеговины также требуют ввести визовые ограничения для граждан Китая и других стран. Это было бы изоляцией, сказал Додик, отметив, что представители его партии не будут за это голосовать. При этом он добавил, что Запад пытается свести к минимуму контакты сербов с Россией. По его словам, речь идет не только об авиасообщении. То есть здесь НАТО и Евросоюз выступают за одно и то же, резюмировал Милорад Додик. В Москве области накануне был пик жары. Подмосковье жарче всего было в Немчиновке. Там термометры показывали 33 градуса, а вот суточный рекорд температуры, как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, был установлен только в Можайске. До 26-28 градусов прогреется сегодня воздух в российской столице. Такие показатели будут превышать климатическую норму июня, отметил Тишковец. Во второй половине дня, по словам синоптика, мегаполис местами накроет кратковременно.
2: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится малоградиентным барическим полем теплого сектора циклона. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно во второй половине дня. Местами кратковременный дождь интенсивностью до 4 литров небесной воды на метр площади.

0: гроза, ну и местами возможен град диаметром до 2 сантиметров. Ветер юго-восточный с переходом на западный 3,8 метров в секунду при грозе порывистый. И температура воздуха плюс 26-28 обойдется без рекорда, но это на 5-6 градусов все равно выше климатической нормы июня. Атмосферное давление будет падать, и к вечеру барометр покажет 741 миллиметр ртутного столба. При этом температура воды в подмосковных водоемах составляет от плюс 19 до плюс 24 градусов.
1: В воскресенье жара заметно спадет, воздух прогреется до 21-23 градусов. На следующей неделе похолодание усилится, отметил Тишковец. Между тем, спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в ближайшие часы в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами слабая гроза и, возможен, дождь, до 17 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность, во второй половине дня ливневый дождь, гроза. Температура воздуха составит 27-29 градусов, атмосферное давление будет понижаться, составит 740 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе плюс 26 градусов.

0: Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой,
1: а может, это дворник был. Он шел по сельской местности к ближайшему орешку.

вас рога такие. Копыта очень стройные. И добрая душа. А если вы споете, а может быть, залаете, а может, замычите,

0: и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может, и на страуса. А может, и на дворника.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Доброе утро, страна! Во-первых, сразу же хочется воспользоваться моментом и еще раз всех поздравить с праздником. День России отмечали все вчера. Почему бы не продолжить отмечать сегодня и поздравлять друг друга? Потому что праздник важный, мы сегодня о нем поговорим. Нам расскажет Олег Отчинашев про историю праздника, как получилось, зачем, почему и от чего.
2: Я вчера читал, мне стало интересно.
1: Ну вот и сравним две версии. Нет, вы можете сейчас, Данил Викторович, здравствуйте. Данил Лукин, Денис Николаев в студии сегодня, здравствуйте. Ну, вкратце, что вынесли полезного из чтения?
2: Я когда-то это знал, но за ненадобностью этой информации...
1: Профессор, я учил, но забыл.
2: Ну что-то из этой серии, да, просто эта информация как-то ушла на дальний ящик мозга.
1: Поэтому периодически обновлять надо.
2: Да, я обновил и прочитал про Бориса Николаевича Ельцина
1: и все события.
2: Декларацию независимости РСФСР, за которой последовали всем известные события.
1: Ну, кому-то из наших слушателей еще неизвестный, кто-то еще это будет в истории. Это товарищам взрослым, ровесникам нашим и тем, кто старше нас, известно. Ну, давайте тогда мы это все перенесем на 11 утра, подробный разбор. Самое главное, что праздник есть, мы его отмечаем, вчера все радостные были. Я должен рассказать, как я отметил праздник. Я отметил...
2: Поделитесь.
1: Да, во-первых, я передаю большой привет Можайскому водохранилищу, в частности, всем, кто был вчера на Ильинском пляже. Всем привет. Я вчера плыл свою первую в этом сезоне открытую воду. Как кто-то знает, я стараюсь полулюбительски, полупрофессионально, ну, на самом деле, любительски абсолютно занимаюсь плаванием, но мой тренер говорит, что просто так неинтересно, поэтому он всегда какие-то цели теперь ставит на сезон. Вот в этом году...
2: Вы приехали на соревнования.
1: Я на них чуть не опоздал, начнем с этого. Мы очень расслабленно прикинули время, причем оба, и я, и Антон, мой тренер, мы ездим по Минской трассе, у меня там дача, он ездит очень часто в парк Патриот, в храм вооруженных сил, я тоже туда люблю заезжать. Мы такие, ну, минут 40 ехать от Крылатского. Я приезжаю за ним, ну, и забираю его с тренировки, понимаю, что нам ехать почти 2 часа. И мы едем, приезжаем, пробка на въезде, естественно.
2: То есть в четверг вечером не все уехали на дачу?
1: Нет. Мы бросили машину прямо на дороге, бегом прибежали. Я последним зарегистрировался на заплыв. Какой забег? Где я и где бег? Заплыв. Забегаю в раздевалку, думаю, начинать натягивать гидрокостюмы. Тут сообщают, что температура воды очень высокая. Ребята,
2: будем охлаждать.
1: Да, без гидрокостюмов заплыв. А я без гидрокостюма в открытую воду такие дистанции еще не плавал. То есть для меня это такой шок. И, в общем, я километр свой поплыл без гидрокостюма. А там отличается. То есть когда ты в гидрокостюме, тебя ноги приподнимают, ноги и таз.
2: И обтекаемость лучше,
1: да. То есть у тебя еще он собирает, то есть он поддерживает. И ты плывешь, только на руках можно плыть, то есть ноги почти не работают. То есть чуть-чуть ими работаешь. И за счет этого достаточно экономно плыть. А когда ты без гидрика, то у тебя таз идет ко дну, и поэтому надо ногами сильно работать. И поэтому устаешь сильнее. Я плыву, все хорошо, все прекрасно. В этом году я почти не сбивался с курса, в отличие от прошлого года, когда я вместо километр 400 проплыл, потому что галсами плавал. И большая ошибка была. Мы плыли с каким-то тоже с другим спортсменом. Я был позади него, мы достаточно долго плыли рядом, и я после последнего буя решил, что пора его обогнать. И как втопил, как красиво я шел. Я просто как торпеда обогнал его, но за 35 метров до финиша я натурально встал. Я обнял свой буй безопасности и понял, что я больше не могу ничего сделать, не вдохнуть. Ну, как бы отдышался, закончил, но он меня обогнал все-таки. То есть тут это, как это, что мы должны вынести из этой истории? Всегда рассчитывайте свои силы точно. Вот такое у меня было вчера празднование.
2: Замечательно.
1: Спортивное. А потом килограмм клубники съел.
2: Шикарно.
1: Да.
2: Вот мне было интересно, вот вы на водохранилище, вы просто прямую плывете, да? Или это как в бассейне какой-то расстояние?
1: Нет, там круг. Вот у меня конкретно было вчера 6 буйков больших. То есть один желтый конусообразный, второй желтый большая утка,
2: То есть вы от буйка до буйка плывете, да, и знаете, красный, какое это расстояние.
1: Потом красный буй, mm-hmm. на нем надо было повернуть налево, на этом буе, и на красном, и увидеть следующий, красный буй, доплыть до него опять.
2: Через 300 метров развернитесь.
1: Ну, 6, ну да, где-то так, там 200, меньше, там 150, наверное, где-то между ними примерно. Вот, и в общем, да.
2: Интересно, что я если плаваю, то как бы в бассейне, ну так, как бы осознанное плавание такое, когда считаешь там свой стометраж.
1: Ну да, я могу сказать, так как я тоже много плаваю в бассейне, это разные виды плавания. Угу. Потому что в бассейне у тебя есть прекрасное время, фаза отдыха, когда ты доплыл до бортика.
2: Подышал.
1: Нет, оттолкнулся, угу. и спокойненько себе под водой проскользил. В этот момент у тебя отдыхают и мышцы, и дыхание, то есть все. А в фазе, когда ты плывешь длинный, там, я когда людей, которые пятак плывут, я смотрю, как на богов, спустившихся с Олимпа. Ну, я пока не понимаю, как, что надо, что с организмом будет происходить. Вот, а тут нет, у тебя нет фазы отдыха. То есть, единственный вариант, когда в гидрике, то ты, да, можешь в какой-то момент этот звездой лечь на воду, просто mm-hmm. отдышаться, в крайнем случае. А без гидрика тоже тяжело. То есть, ты...
2: Вода-то еще пресная.
1: Да, все-таки. И какая же она теплая. Если у вас есть возможность купаться, отправляйтесь купаться. Это самое важное летнее задание. Ну что, из этого называется викторина, которую мы сейчас проведем. Поехали! 495-728-7171. Это наш телефон. Аня из Санкт-Петербурга у нас на связи. Ань, доброе утро. Здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро. У Ани голос с каждой неделей все взрослее и взрослее.
3: Поздравляю всех с Днем России.
1: С праздником. И мы тебя тоже поздравляем. Ну, колокольник. Все равно, колоколит. Вот, все
2: колоколит,
1: равно.
2: Да.
1: Ань, а вопрос, а ты плавать любишь, купаться? Или ты как морж тюлень ждешь, когда появляется прорубь, и ты в нее ныряешь? Ты же любишь холод?
3: Ни разу не видела прорубь.
1: Не видела прорубь? Ну, это...
3: Ну, я знаю, что такое прорубь, но я ни разу в ней не плавала.
1: Нет, и не надо, все, и не надо. Это экстремальная история.
2: Для больших взрослых дядей.
1: Ну, купаться любишь, да?
3: Ну, у меня тренировки.
1: А, ты тоже плаваешь?
3: Да.
1: А, класс. А, мы же с тобой разговаривали, ты на спине, да? Правильно я запомнил?
3: Да, да. А еще один раз недавно, на прошлой тренировке, я полчаса без перерыва проплыла 38 кругов.
1: А круг это 25 метров, правильно?
3: Да.
1: 30, подожди, за полчаса 38 по 25?
2: Нет, круг это 25 и обратно. Если это 25-метровый бассейн.
1: То есть 38 по 50 или 38 по 25 ты проплыла?
3: 25.
1: 38 по...
2: То есть
1: круг
2: это почти
1: в одну сторону.
2: Километр, да.
1: Ну, подожди, это 19 на 50. Это получается 8... Ну, 10, да, почти километр. Да,
2: 900
1: да.
2: метров.
1: Да, 900. Ух, круто. Слушай, молодец. На спине?
3: На животе,
1: все понятно. Потому что на спине километр для меня это тоже что-то за гранью. Я почему-то не люблю на спине плавать. Потому
2: для меня вообще километр. Это
1: страшно.
3: А я хотела на спине, но мне сказали на животе.
1: Нет, ну потому что надо же учиться. Тем более, я так понимаю, что на спине у тебя получается, поэтому надо бросать вызов. Это как тоже. Есть любимый, я так понял, у каждого спортсмена, пловца есть любимый вид, стиль любимый. Да. Но надо уметь все использовать и тренироваться, ну, хотя бы какие-то базовые навыки иметь, потому что это развитие общее.
2: Угу.
1: Слушай, Ань, ну супер, здорово. Давайте играть. А то что-то мы уплыли далеко.
2: Уплыли, да. Это плавательный эфир.
1: Игра «Что из этого?» То есть простенькая летняя игра «Что из этого правда?» Вопрос, просто решаем, правда или нет. Первый простой, мне кажется, вообще. Правда ли, что чум – это традиционный круглый дом из оленьих шкур у народов севера?
3: Правда.
1: Правда? Данил, что
2: как же? Правда.
1: Правда. Я тоже правда, потому что у меня листочек с ответами.
2: А я всегда сегодня даже буду. Если без листочка с ответами, я как северный человек знаю.
1: Угу. Да, значит, его строят ненцы и ханты. Такой дом можно быстро собрать и разобрать. А вы видели, Данил?
2: Я нет, живьем я не видел, но так как я родом из Коми Республики, как угу. бы народы там севера,
1: вы
2: традиционные дома. Еще. Да, он как-то иначе называется у Коми народов. Я сейчас точно не вспомню, но суть та же. Оленьи шкуры.
1: Ну, понятно, переносной, да. Перевозной дом. Хорошо. Второй вопрос. Правда ли, что русские лапти плели из крапивы, стеблей льна и мягкой коры дуба?
3: Да, правда.
1: Из крапивы, стеблей льна и мягкой коры дуба. Хорошо, Данил Викторович.
2: Я вот подумал, что тоже могло бы быть правдой, пока в ответы не заглянул.
1: Так вы закройте ответ. Ну, кто-то из нас должен не видеть ответа.
2: Хорошо.
1: Ну, вот, это получается очень странная игра. Я просто не могу не смотреть, потому что у меня вопросы вместе с ответами напечатаны. Так вот, нет, это ложь, Ань. Это неправда, потому что плели их из древесной коры лыка. То есть это отдельная, специальная мягкая... лыка драли, да, специально. Это была традиционная крестьянская обувь. Сейчас надо будет подробности.
2: Лыка не вяжет.
1: Ну, лыка точно, потому что тут, наверное, смутило, что мягкая кора дуба, во-первых, откуда она у дуба мягкая? Молодого, если только молодого жалко. Но точно не из крапивы, не из стеблей льна. И давай третий вопрос тебе. Правда ли, что кавказская бурка – это легкий плащ и из атласного красного шелка?
3: Мне кажется, ложь.
1: Так, Данил Викторович.
2: Ну, я знаю, что такое бурка, поэтому, конечно, нет.
1: Традиционная, да, для коми?
2: Нет, для коми нет, но для кавказцев я видел настоящие бурки.
1: Да, бурка, конечно, нет. Это теплый плащ из вяленой рыбы, вяленая шерсть. Из вяленой овечьей шерсти. Он защищает и от холода, и от ветра. Ну, кстати, да, бурка, конечно, выглядит всегда, когда ты ее видишь, очень тепло.
2: Странно, что на южном где-то...
1: Так в горах.
2: В горах-то холодно, да. А еще есть такой тип обуви под названием бурки.
1: А там что?
2: Ну, суть та же, в принципе, валенная шерсть. На сегодня день валенной шерсти.
1: Валенные валенки, да.
2: Да, валенные валенки. Практически валенки, но чуть иначе устроенные. Вот бурки.
1: Ну что, отлично. Ань, спасибо большое. Мы тебе, ну раз со спорта начали, ты получаешь книгу «Спорт. Детская энциклопедия» от издательства «Миф». Может ли футболист забить гол руками? Правда ли, что физкультура помогает вырасти? В новой энциклопедии «Чевостик и дядя Кузя» отправятся в захватывающее путешествие по миру спорта. Все. Спасибо.
2: Замечательно.
1: Да. 495-728-7171. Марина из Луганска у нас на связи. Марин.
4: Здравствуйте.
1: С днем рождения! Мы раньше, мы помнили. С днем рождения тебя! Поздравляем творческих, школьных, вообще всяческих успехов тебе желаем, здоровья, и чтобы вокруг все были твои любимые и близкие рядом с тобой, здоровые, радостные и счастливые. Вот такие пожелания от нас, от «Хочу все знать» радиостанции «Маяк».
2: Всех благ.
4: Спасибо. Я прочитала вашу книгу «Приключения Пети и Волка». Мне понравилось.
1: Здорово. Мне нравится...
4: Дело о пропавшей Музе.
1: Класс. А мне нравится, Марина... Я вообще, вот, Марин, тебе отдельное спасибо за отчеты. Во-первых, это всегда приятно самим слышать. И всегда очень радуются наши друзья из издательств, которые предоставляют нам книги, что мы их вот дарили за участие в передаче. «Хочу все знать». Самим тоже всегда приятно, когда мы им рассказываем, что...
2: Когда
1: вот,
2: есть обратная связь, да, что товарищи, они прочитывают.
1: Что они не просто так. Это, угу. Что книжка действительно не просто была подарена, но ее и прочитали. Потому что книги должны читаться. Это смысл книг. Как отметил день рождения?
4: Хорошо.
1: Прекрасно.
4: Были суши, пицца, напитки, торт, клубника.
2: Все радости кулинарные.
1: Сколько это очень вкусно.
4: Да. С подружками гуляли. Одна подружка вообще до 10 вечера осталась.
1: Ну, это праздник.
2: Удался.
1: Удался. Прекрасно.
4: Пришла в 11 утра, а закончила в 10 вечера.
1: Вот это такое счастье! Потому что это так вот редко иногда получается, чтобы можно было с другом
2: целый день,
1: да.
2: И никто никуда не гонит и не торопит.
1: Да, а еще и праздник.
2: Угу.
1: И, то есть еды много, настроение прекрасное, и друзья рядом. Что еще нужно для хорошей жизни? Марин, мы очень рады. Это прекрасный день рождения. Я прям даже мечтаю о таком же в этом году, чтобы вот никуда ничего и не переживать.
2: Денис Евгеньевич завуалировал слово «немножко завидую».
1: Да. Давайте к игре. Готово? Правда или ложь? Играем, просто надо понять, правда это или нет. Правда ли, что традиционный дом на Кавказе называется сакля? Ну так ты просто выбери этот
2: шанс. Да,
1: ничего не решается. Это же игра для того, чтобы что-то новое узнать и рассказать об этом всем слушателям.
4: Давайте ложь.
1: Ложь. Так, Данил Викторович.
2: Я думаю, что правда.
1: Да, это правда. Действительно, традиционный дом называется сакля, и обычно их строили из камня прямо на склонах гор. Так, второй вопрос. Правда ли, что татарский чак-чак – это соленое блюдо из рыбы?
2: Ты кто пробовал чак-чак?
4: Нет!
2: Конечно!
4: Я знаю, что такое чак-чак, это не соленое.
2: Да.
1: Да, это сладкое, действительно знаменитый сладкий десерт из теста и меда. Ой, ну чак-чак, когда хороший чак-чак, мне кажется, это вообще лучше. Так, Марин, спасибо большое за участие. У нас перемена. Про книжку я расскажу сразу после взрослых новостей.
5: В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: Категория 12+.
7: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную деннервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 9:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения западной группировки войск в зоне проведения спецоперации вскрыли и уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы, 57 пунктов управления беспилотниками и 22 наземных роботехнических комплекса. Суточные потери противника в зоне ответственности южной группировки войск составили до 165 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 2 машины реактивных систем залпового огня «Град» и «Бастион», а также артиллерийское орудие. Войска беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожили 17 антенн связи БПЛА, 3 терминала «Старлинк», 3 наземных роботехнических комплекса. С начала блокады Ирана американская армия перенаправила 139 торговых судов, отвечавших требованиям, и вывела из строя 9 судов, которые не отвечали требованиям, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. В апреле президент Трамп объявил о начале морской блокады иранских портов. Американские военные заявили, что ограничения распространяются на все суда, входящие в иранские порты и покидающие их, однако не затрагивают свободу судоходства через Ормузский пролив в направлении других государств. На фоне ограничений экспорт иранской нефти в мае упал до минимального уровня как минимум за 6 лет. В начале июня США усилили контроль судоходства в районе Ормузского пролива после введения ограничений на экспорт иранской нефти. С тех пор армия США атаковала 3 нефтяных танкера, нарушивших блокаду. Мошенники создают поддельные сервисы для оплаты проживания в студенческих общежитиях, а после получения денег исчезают, оставляя абитуриента без жилья, рассказали РИА Новостям эксперты в области кибербезопасности. Кроме того, мошенники создают клон официальных каналов вузов, где предлагают ускоренную проверку документов или консультацию куратора в личных сообщениях. Таким образом, они могут собирать персональные данные или данные банковских карт. Кроме того, злоумышленники могут рассылать вредоносные ПО под видом обычных файлов, якобы содержащих рейтинговые списки. При открытии таких файлов устройство заражается и становится уязвимым для кражи паролей и личных данных. Главное управление МЧС по Московской области предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях в течение сегодняшнего дня, ориентировочно до 21 часа. По прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидаются грозы, град и сильный ветер. Спасательное ведомство просит сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности. Со следующей недели в Москве и области спадет жара, ожидается комфортная летняя погода с кратковременными дождями. Такое прогноз дала ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области Санкт-Петербурга, сегодня облачно с прояснениями, временами дождь, местами слабая гроза и до 17 градусов. В Москве малооблачно, днем переменная облачность, во второй половине дня ливневый дождь, гроза. Сейчас в российской столице около плюс 26 градусов.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Экс-главный тренер футбольного Пари НН Алексей Шпилевский назвал проблемы со стадионом одной из причин неудачи команды. По словам специалиста, из-за того, что домашняя арена была недоступна 3 месяца, коллективу приходилось гораздо больше ездить по разным городам. По итогам минувшего сезона РПЛ волжане заняли 15-е место в таблице и вылетели напрямую. Двух россиян включили в символическую сборную лучших новичков Национальной хоккейной лиги. В шестерку сильнейших вошли защитник Каролины Александр Никишин и форвард Монреаля Иван Демидов. У 20-летнего Демидова 19 шайб и 43 передачи, у 24-летнего Никишина 11 взятий ворот и 22 голевых паса. В борьбе за приз лучшему новичку Демидова обошел представитель Нью-Йорк Айлендерс Мэтью Шефер. Петербургский баскетбольный «Зенит» уволил белоруса Ростислава Вергуна с поста временно исполняющего обязанности главного тренера. Накануне команда уступила в решающем матче серии за бронзу единой лиги 76-84. На юношеском первенстве мира по тяжелой атлетике нашу страну представят 16 штангистов, 8 юношей и 8 девушек. Форум состоится в колумбийском городе Кали с 5 по 11 июля. В прошлом году соревнование проходило в Перу. Российские штангисты выступали там в нейтральном статусе и завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовых награды. Единственное первое место тогда заняла Варвара Кузьминова. На чемпионате мира по детскому фитнесу в Сербии выступят 23 спортсмена из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга. Турнир состоится с 13 по 15 июня. Соревнования по детскому фитнесу включают в себя 2 этапа. Раунд произвольной программы в костюме с акробатическими элементами и раунд сравнения пропорций, рассказал ТАСС президент ФББР Александр Вишневский. В 6-м туре чемпионата России по регби «Красный Яр» одержал самую крупную в истории победу над пензенским «Локомотивом» 57-19. Всего красноярцы занесли 9 попыток. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что вернулась домой после операции на стопах. По словам спортсменки, ей предстоит восстанавливаться несколько недель. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
0: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим. Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Фонтаны Петергофа работают без насосов. Уникальная система основана на принципе сообщающихся сосудов и перепаде высот. Вода идет самотеком, создавая эффект непрерывного потока. Теперь и вы это знаете.
2: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
3: Верность традиции.
4: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
5: Если встали мы за правду,
3: яркость талантов.
5: И своих не предаем.
3: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура», категория 6+.

всего, как все просто удается. На словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, продолжается летний выпуск передачи «Хочу все знать». Ну, в смысле, один из
2: Один из множества летних выпусков.
1: Ну, в общем, я и сократил один из многолетних выпусков. Передача «Хочу все знать». Денис Николаев, Данил Лукин, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Во-первых, книгу Марине отправляем «Чему я могу научиться» у Михаила Ломоносова от издательства «Альпина. Дети». Кратко иллюстрированная биография расскажет о жизни ученого-энциклопедиста, наверное, одного из самых важных ученых в истории нашей страны. У нас их много было, но он такой вот как-то во главе стоит.
2: Ну, он еще и первопроходец во многом.
1: По факту, да, с него вот сама концепция науки в стране начала становиться такой отдельной ветвью, очень важной. И что еще хотел сказать? Мы точно знаем, что у одного нашего «Хочу все знать», который, конечно, в последнее время редко попадал в эфир, но кто слушает нас давно, помнит такого товарища по имени Александр, Саша из Таганрога. Вот. Мы тоже знаем, что ему вчера 18, также исполнилось еще один наш. Вот Марина из Луганска отмечала день рождения, Саня из Таганрога, и товарищ Саша или мама Света. Правильно же, Света же, Светлана, да? Правильно?
2: Да,
1: правильно.
2: Да.
1: Вот, в общем, если есть возможность, набирайте, позвоните. Как-то поболтаем с Сашкой, расскажет, чем дело закончилось в школе.
2: Поздравим.
1: Да. Даже если сейчас не получится, то в следующем части тоже его помощь понадобится. Там математика занимательная будет, и там тоже можно будет в крайнем случае поговорить. Ну, а мы пока продолжаем. Кира, город Орел, на связи. Кир, здравствуй, доброе утро.
3: Здравствуйте, поздравляю вас с Днем России.
2: Доброе утро, спасибо.
1: И мы тебя тоже. Как дела?
3: Хорошо.
1: Чего нового?
3: Я вчера ходила в парк, каталась на аттракционах и ходила в кафе.
2: Замечательное время
3: припровождения. Скоро в Сочи поедем.
2: В Сочи? Надолго? К морю?
3: На неделю.
2: Неделю.
1: Это звучит прекрасно.
2: Это семейный выезд или это какой-то...
3: Семейный.
1: Угу. Или вы хотели сказать лагерный?
2: Лагерный, да, да, вполне.
1: Ну, прекрасно. А ты была уже в Сочи на море?
3: Да.
1: Не первый раз поедешь. Прекрасно. Ну, ждешь. Ждешь, да. Естественно. Море.
2: Ну, мы ждем тогда.
3: В море будем купаться.
2: Отчет.
1: Прекрасно. Обязательно потом расскажи. В море купаться — это тоже прекрасно. Осторожней, но надо там соблюдать правила безопасности, но купаться в море — это прекрасно.
2: Да, еще
1: большое,
2: можно,
1: соленое.
2: Учитывая, что это Сочи и все вот эти пригороды, можно поездить по всяким горным местностям.
1: Мне кажется,
2: я
1: когда
2: неделя...
1: Я
3: в Пятигорске видели стойку и черного дрозда.
1: Ух ты, класс. А в Пятигорске
3: вы
1: ты когда была?
3: Вы птиц же коллекционируете.
1: Мы птиц, кстати, да, коллекционируем. Это вот Андрей привил привычку, я теперь все фотографирую, все, что получается увидеть в городе, на всякий пожарный. Вот. А в Пятигорске ты когда была?
3: Весной, в
1: всё.
3: Апреле.
1: Да, точно, ты же рассказывала. Так, товарищи, играть. Давайте играть. А то просто не успеем, заболтаемся и ничего не успеем. Играем в викторину «Что из этого?» «Что из этого правда?» Правда ли, что бурятские бузы, их еще позами называют, похожи на большие пельмени с дырочкой наверху?
3: Ты... Правда.
1: Правда, Данил Викторович?
2: Вам даже... Я думаю, что да, раз речь идет о пельменях, еще и с дырочкой наверху.
1: Да, их готовят на пару. Через дырочку сверху принято сначала выпивать вкусный бульон. А традиционно их едят руками, чтобы не проткнуть тесто и не пролить вот этот самый... вкусный бульон.
2: Там много вопросов про еду будет, Сергеевич.
1: Через один.
2: Чак-чак.
1: Мы скоро вас, Данил Викторович, отпустим, чтобы вы могли спуститься вниз и съесть сосиску без теста.
2: Без
1: нашей столовой, да.
2: Звучит грустно.
1: Второй вопрос. Правда ли, что на башкирском празднике Сабантуи люди соревнуются в беге в мешках и в борьбе?
3: Да.
2: Да.
1: Да, абсолютно верно.
2: Факт.
1: Да, веселый праздник. Его отмечают летом перед началом сенокоса. Про еду. Правда ли, что калмыцкий чай пьют с сахаром и лимоном?
3: Нет.
2: А откуда Кира знает, как пьют калмыцкий чай?
1: Ну, она просто наугад. Можно...
2: Или наугад.
3: молоко.
2: С молоком, а еще с чем?
1: Давай, давайте весь, ну действительно, да, традиционный калмыцкий чай делают с молоком. Что еще туда добавляют, как ты думаешь? Он должен быть жирным, чай этот. Что можно добавить?
2: Жир?
1: Не бульон, а ну проще. Бульон-то сложно добавить иногда. Бульон так сидим. Масло туда добавляют.
2: Я вот знаю про соль и перец.
1: И соль. Перец, вот я что-то не слышал про перец. Соль точно подсаливают. И зачастую вообще подсаливание вот чая, калмыцкого чая, в Тибете чай подсаливают, в Монголии, зачастую это связано с тем, что вода, которая используется, в ней действительно мало просто... солей естественных, которые там, это особенно, ну, в Тибете вообще понятно, там ледниковая, она не успевает ничего взять в себя, и поэтому получается, что пресной водой, вот такой слишком пресный, чай не очень хорошо заваривается в итоге. То есть соль нужна.
2: Интересно. Я думал, что это чисто вкусовая история.
1: А потом стал вкусовой. Плюс, опять же, это электролиты. То есть соль – это же электролит, который как раз позволяет организму функционировать. Она нам нужна. И, видимо, если ты пьешь слабо соленую воду, почему дистиллированную воду пить нельзя? Потому что у тебя из-за этого произойдет… организм начнет соль терять, минералы. Про это вообще, кстати, тоже можно отдельно будет сделать выпуск про то, как соль, зачем соль нужна в организме. Надо записать себе будет. Ну, давай еще один вопрос. Правда ли... Нет, это грустный. Вот давайте вот это. Правда ли, что кстати, по-моему, якутов правильно говорить? Или у якутов?
2: Якутов.
1: У якутов. У меня просто товарищ, который ездит туда по работе, он их якутами называет.
2: Но это, может быть, какой-то же организм, типа как добыча.
1: В общем, правда ли, что у якутов есть своя особая порода лошадей, которая не боится мороза в минус 50 градусов? Я полезу в словарь пока. Данил Викторович, вы
2: что думаете? Мне тоже кажется, что нет. Я не в курсе, честно. У меня сомнения. Лошади, которые не боятся...
3: Не на оленях есть.
1: Вот нет, посмотрите...
2: Маленькие пони.
1: Есть якутские лошади, и они очень лохматые. Они круглый год живут на улице, сами ищут травушку под снегом.
2: Просто и еще ищут, где погреться, видимо, тоже сами.
1: Да? Да, строят дома и развивают цивилизацию. Они очень-очень милые. Да, вот, обязательно посмотрите. Ну, давайте еще одну заключительный вопрос. Правда, что удмуртов называют рыжими сынами солнца за частый рыжий цвет волос? Ну, что часто встречается. Правда ли, что удмуртов называют рыжими сынами солнца за часто встречающийся, ну, среди них рыжий цвет волос? Да, Данил Викторович, вы как думаете?
2: Удмурты же черноволосые. Нет?
1: Не знаю. Вы отвечаете.
2: Насколько мне известно. Ну, те, кого я видел. Да. Я думаю, что нет.
1: А вообще-то правда. Удмурты считаются одним из самых рыжеволосых народов мира. Так что вот так вот. Мне кажется, прекрасно поиграли. В общем, лошади восхитительные.
2: Я посмотрел.
1: Лохматые, пушистые и очень серьезные. Еще бы в такие морозы жить. Кир, спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «Атлас народов Сибири и Дальнего Востока» от издательства «Альпины. Дети». Эта книга приглашает в путешествие по миру, где соседствуют с бескрайней тайгой заснеженные горные пики, текут к Северному Ледовитому океану великие реки, простираются заповедные болота и сменяются необъятными степями стройные березовые рощи. Здесь современное переплетается с традиционным, а обыденное с мифическим. В этом мире оживают древние легенды о рождении холода, подземных жителях, юкагирских огнях и других чудесах. Волшебной силой тут обладают олени и медведи, мамонты и даже комары. Товарищи, мы сейчас сделаем традиционную нашу полутораминутную паузу. После этого продолжим слушать Николая Носова, книгу «Незнайка на Луне» в исполнении Алексея Алексеевича Веселкина-младшего. Напомню, что вообще все наши выпуски, все чтения всего «Незнайки» можно найти на медиаплатформе «Смотрим». Я тут, кстати, что-то искал для своего телеграм-канала, готовлю одну публикацию, и искал первые выпуски, которые я вместе с Алексеем Алексеевичем в давности проводил, когда мы только стали «Хочу все знать». Действительно, все есть, все можно найти на медиаплатформе «Смотрим».
2: Даже 10-летней давности.
1: Да.
0: Маяк. «Хочу все знать».
4: В следующем часе решаем занимательную математику в рубрике «Каникулы с пользой». Присоединяйтесь.
0: Хочу все знать. Сегодня. О горных вершинах, о морских глубинах и обо всем, что между ними.
5: Самые легкие, вот самые там далекие облака достигают минимальных масс в районе всего-то 100 килограмм. Это минимум, минимум. Что мы можем представить. А максимум тонны, десятки, сотни, тысячи, даже иногда миллионы тонн. Представляете, какая махина?
0: География. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке».
4: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
4: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
4: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
4: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Большая энциклопедия лета. Июнь.
4: Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне.
0: Все о том, как мы проводим лето.
4: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.
0: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение – подлинных чувств.
4: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11:00 вечера.

Чтение. Нечего, конечно, и говорить, что Скуперфильд и прежде мог сколько угодно любоваться красотой утреннего неба, но прежде ему не приходилось просыпаться так рано. Погруженный по горло в туман, который тянулся во все стороны до самого горизонта, Скуперфильд оставался как бы один на один с загорающимся чистыми, нежными и сверкающими красками утренним небом, и это зрелище наполняло его каким-то возвышенным и торжественным чувством. Ему казалось, что он открыл в природе какую-то новую, неизведанную никем невиданную красоту, и он жалел лишь о том, что никогда не учился рисовать и не может изобразить красками эту величественную картину, с тем, чтобы унести ее с собой и уже никогда с ней не расставаться. Ощущая, будто что-то как бы распирает его изнутри, Скуперфильд испытывал неизъяснимое желание обнять распростершееся перед ним небо. И он чувствовал, что сможет сделать это, если только протянет руки. И он протянул руки, но как раз в тот же момент потерял под ногами почву и покатился во враг. Перекувырнувшись несколько раз через голову, он скатился на дно оврага и остался лежать ничком, разбросав в стороны руки. Мелкие камешки и комья сухой земли, катившиеся вслед за ним, некоторое время колотили его по спине. Вскоре это движение прекратилось. Ощупав себя со всех сторон, Скуперфильд убедился, что не переломал ребра, и принялся шарить руками вокруг, надеясь отыскать свалившийся с головы цилиндр. К счастью, цилиндр оказался неподалеку. Вытряхнув попавшие в него камешки, Скуперфильд водворил свой головной убор на принадлежащее ему место и стал осматриваться по сторонам. Впрочем, это не имело никакого смысла, так как в тумане ровным счетом ничего не было видно. Ощупывая перед собой землю тростью, Скуперфильд добрался до противоположного склона оврага и стал карабкаться по нему вверх. Несколько раз он срывался и скатывался обратно, но наконец ему все же удалось выбраться на поверхность. Отдышавшись немного и заметив, что туман стал прозрачнее, Скуперфильд отправился дальше. Вскоре туман рассеялся, и Скуперфильд обнаружил, что шагает по рыхлой земле, усаженной какими-то темно-зелеными ломкими кустиками, достигавшими ему до колен. Выдернув из земли один кустик, он увидел несколько прицепившихся к корням желтоватых клубней. Осмотрев клубни внимательно, Скуперфильд начал догадываться, что перед ним самый обыкновенный картофель. Впрочем, он далеко не был уверен в своей догадке, так как до этого видел картофель только в жареном или вареном виде. И к тому же почему-то воображал, что картофель растет на деревьях. Отряхнув от земли один клубень, Скуперфильд откусил кусочек и попробовал его разжевать. Сырой картофель показался ему страшно невкусным, даже противным. Сообразив, однако, что никто не стал бы выращивать совершенно бесполезных плодов, он сунул вытащенные из земли полдесятка картофелин в карман пиджака и отправился дальше. Шагать по рыхлой земле, беспрерывно путаясь ногами в картофельной ботве, было очень утомительно. Скуперфильд на все лады проклинал коротышек, вздумавших, словно ему назло, взрыхлить вокруг землю и насадить на его пути все эти кустики. Как и следовало ожидать, ему все же удалось, в конце концов, добраться до края картофельного поля. А выбравшись на твердую почву, Скуперфильд облегченно вздохнул и в тот же момент ощутил доносившийся откуда-то запах дыма. От этого запаха на него словно повеяло теплом и домашним уютом. «Раз есть дым, значит, есть огонь, а раз есть огонь, значит, где-то готовится пища», — сообразил Скуперфильд. Оглядевшись по сторонам, он заметил вдали заросли
лазняка и поднимающуюся над ним струйку дыма. Припустив изо всех сил, Скуперфильд продрался сквозь заросли лазняка и очутился на берегу реки. Выглянув из-за кустов, он увидел, что река в этом месте делала поворот, образовав небольшой полуостров. Чтение.

0: числе и БПЛА. Те цели, которые нам находят, те и уничтожаем.
1: Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожено более 210 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, боевые бронированные машины «Сенатор» и «Хамви», а также 20 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 4 миномета. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 177 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Министерство обороны России. Владимир Путин на встрече с участниками СВО в Кремле назвал противодействие дронам одной из ключевых задач современной армии. По словам президента, над этим работают не только оборонные предприятия и профильные ведомства, но и тысячи энтузиастов по всей стране.
2: Это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа. Конечно, наиболее востребованные вещи заносят и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше. И Кулибина наша, и так называемая народная ОПК, он тоже работает и работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет. Но это тоже факт, тоже вроде у ребят получается. Будем стараться им, естественно, оказывать самую прямую поддержку.
1: Президент также заявил, что российские войска продолжают продвигаться в зоне спецоперации. Отдельно Путин затронул и тему атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Он заявил, что Россия намерена усиливать ответные удары по объектам противника, чтобы лишить украинскую сторону решения наносить удары по мирным объектам на российской территории. Безопасность граждан остается одним из главных приоритетов государства, подчеркнул президент. Выплаты в июле повысят некоторым пенсионерам двойной размер фиксированной части пенсии, составляющей 19 тысяч рублей вместо 9,5, получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, а также те, кому впервые установлена первая группа инвалидности, сообщает РИА Новости. Уволившиеся пенсионеры также получат прибавку. Все пропущенные индексации за годы работы будут восстановлены при перерасчете. Этим категориям пенсионеров не нужно обращаться в социальный фонд. Перерасчет производится автоматически. По словам экспертов, повышение выплат полагается в том числе и гражданам, у которых появились иждивенцы, а также тем, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельской местности. Этим категориям россиян для перерасчета пенсии необходимо подать заявление в социальный фонд. Государственный внешний и внутренний долг Украины с начала 2022 года вырос более чем в два раза, с 97 до 208 миллиардов долларов, или на 111 миллиардов. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Министерства финансов страны. Особенно сильно выросла внешняя задолженность почти в три раза. Около 10 миллиардов долларов, и из этой суммы Украина должна МВФ, остальное различным странам из числа своих союзников. Резкий рост долга произошел, несмотря на то, что значительную часть западной помощи, прежде всего поставки вооружений, Украина получала и продолжает получать на безвозмездной основе. Каждый украинец в результате должен уже около 7,5 тысячи долларов при численности населения около 28 миллионов человек. Объединенные Арабские Эмираты категорически опровергают сообщения, опубликованные некоторыми международными СМИ о переводе средств из Арабских Эмиратов в Исламскую Республику Иран, в том числе утверждение о переводе 3 миллиардов долларов США, заявил МИД страны. В своем заявлении МИД Эмиратов назвал эти утверждения полностью ложными и необоснованными, подчеркнув, что через Эмираты не были разблокированы, переданы или обеспечены замороженные иранские фонды. В ВВД рассказали, как защитить персональные данные в интернете. В первую очередь, как отметили специалисты, необходимо закрыть от посторонних профили в соцсетях, удалить из публичного пространства фотографии документов, отказаться от размещения в сети изображения с геометками, которые позволяют вычислить домашний адрес или привычные маршруты,

0: пресс-службе МВД также отметили, что необходимо использовать настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию во всех используемых мессенджерах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, ожидается сегодня облачная погода с прояснениями, временами дождь, местами слабая гроза и до 17 градусов. В Москве малооблачно, днем переменная облачность во второй половине дня. Возможен ливневый дождь, гроза. Температура воздуха составит 27-29 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе около плюс 29 градусов.

0: Маяк.
1: Песни танец великого кота Василио и прекрасной лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках.

0: Каникулы с пользой.
1: Каникулы с пользой — это такая рубрика, которую мы вводим летом, когда действительно начинаются каникулы и хочется чего-нибудь попроще, но при этом надо продолжать развивать свой мозг. Поэтому в рубрике «Каникулы с пользой» мы решаем задачки по математике, физике, литературе и так далее и тому подобное, но просим наших экспертов готовить их чуть попроще, повеселее. И вот сегодня занимательная математика. Данил, вы рады?
2: Да.
1: Что она занимательная?
2: Попробуем.
1: Вы сегодня тогда будете солировать.
2: Вот как.
1: Александр Дорошенко у нас на связи, педагог дополнительного образования школы номер 1 имени Шацкого, руководитель школьного планетария, кандидат физико-математических наук. Александр, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, Денис Евгеньевич. Здравствуйте, Даниил Викторович. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Очень рад. Хоть и в летнее время, каникулы, но поприветствовать вас какими-то, ну, такими, может быть, не совсем математическими, но задачками. А вообще говоря, вы знаете, ведь не только устают ученики учиться, учителя тоже устают учиться. И вот уже прошло некоторое время каникул, мы уже многие сдали там экзамены какие-то серьезные, кто-то еще готовится к оставшимся экзаменам судьбоносным, но учителя тоже очень переживают. И сейчас вот то выгорание, которое происходит иногда к концу учебного года, оно сейчас восполняется, потому что отдых не должен быть таким совсем прям отдыхать и ничего не делать. Поэтому некоторые мысли есть. Вы знаете, если хотите, я бы немножечко сегодня рассказал бы о... Если пока еще нет, конечно, дозвонившихся, рассказал бы о теореме Гёделя. Ну, или не совсем о теореме.
1: Александр, давайте расскажем. Я сейчас просто напомню телефон, чтобы как раз дети появились. 495-728-7171. Товарищи, кто еще не принимал участие вдруг и боялся, самое время, потому что задачи будут попроще, потому что настроение летнее. Вот. Давайте теперь о теореме
2: Гёделя.
1: Гёделя?
3: Да, вы знаете, ведь на самом деле, хоть вот так вот сходу, но математике, кто-то подумал в свое время, настал конец. И математика уже не может нести такую функцию, о которой думали современники, более старшие наставники Курта Гёделя. А ведь на самом деле в 1930 году, ему было всего лишь 24 года, и он послушал математиков и сказал: а вы знаете, в общем-то, математика, она не такая, как вы себе представляете. И он, в общем-то, разочаровал некоторых современников своих, таких как и фон Нейман, и Понкаре, известных очень достаточно своими такими представлениями о возможностях математики. Ведь считалось так, что математика может вообще логически какими-то там рассуждениями все вообще доказать. Была даже такая программа Гильберта. И в 1900-х годах Гильберт предложил проект полной формализации всей математики. То есть это означает, что все возможно доказать. Он стремился доказать, что математика непротиворечива. То есть можно собрать такое количество аксиом, что все будет с помощью их доказано логическими рассуждениями. И вот Гёдель его немножечко разочаровал. Ну как немножечко? Были... Сначала его не приняли, но он сказал, что нет, существует все-таки такое, такая аксиома, или такое, такая истина, давайте так будем говорить, истина, которая не выводится из аксиом.
1: Так.
3: Ну, какой вам... Сегодня для взрослых задачек, а может кто-то у нас из детей появился?
1: Андрей из Мурманска у нас есть на связи. Андрюх, доброе утро.
3: Андрей, доброе утро.
4: Хочу поздравить с Днем России, желаю мира, благополучия, крепкого здоровья. Пусть будет больше повода гордиться за нашу Родину.
1: Отличные поздравления, а мы обеспечим.
3: Вот это поздравление, да. Вот так нужно начинать, наверное, каждое радиовещание. Спасибо тебе большое.
1: Здорово, спасибо. Как, Андрюх, настроение?
4: Нормальная, наверное.
0: Сомнения.
3: Андрей, сколько тебе лет? Андрей, сколько тебе лет?
4: Мне 13.
3: Ага, вот какой у нас возраст. Уже практически уже из отрочества выходишь.
1: Да уже все. Уже взрослый.
3: Да, уже взрослый совсем.
4: То, что мне 13.
3: Да, здорово. Андрей, а что тебе больше нравится, так вот, если порассуждать, геометрия или алгебра? Или, может быть, арифметика?
4: Еще не было.
1: Алгебра еще не началась, да?
3: Алгебра еще не началась, да? А давай мы попробуем.
4: Я в 7-й класс перехожу.
3: Вот, отлично. А давай попробуем. Я так думал, что более младшим ребятам задать вопрос. Ну, чтобы не пугались, я тебе тоже задам такой вопрос. Ты какое самое большое число знаешь?
4: Бесконечность.
1: Хорош, да. Самое большое.
3: А ведь на самом деле бесконечность – это не число, это некий процесс. Вот я тебе так вот хочу подсказать. Поэтому ты так задумался, что, может быть, об этом вопрос будет? Да, совершенно верно. А какую бесконечность ты, как ты себе представляешь бесконечность?
4: Повернутую восьмерку на 90 градусов.
3: То есть ее можно так вот записать. Но на самом деле, ведь сам человек, когда начинает считать, сколько ему лет, вот ты говоришь 13, вот тебе через год сколько будет? 14, да?
4: Да.
3: А ведь на самом деле, как мы можем понять, а какое число самое большое? Да? Мы просто берем и прибавляем еще один. Всего лишь один, и это уже больше. Поэтому вот такая бесконечность, которую мы можем сосчитать. А ведь то, что тебе предстоит узнать в 7-м классе, ну если, конечно, ты постараешься, что существует бесконечность, которая несчетная.
1: Так.
3: Мы можем также с помощью чисел сказать, что такое несчетная. Но чтобы подойти туда, я попрошу придумать такое, точнее, разгадать такое число, Андрей, что при умножении таких одинаковых двух чисел мы получим число 4. Какое число надо умножить само на себя? Отлично. А чтобы получить 9, какие два числа 3. Нужно? Отлично. А чтобы 27 получить, какие три числа надо умножить?
4: 3.
3: 3. То есть только что мы с тобой порассуждали, что такое извлечение корня из чисел каких-то, да? Вот, например, скажи мне, пожалуйста, сколько будет квадратный корень из 25?
4: 5.
3: Молодец, все ты знаешь. А вот если мы извлечем корень четвертой степени из 81?
4: 3.
1: 3, да.
3: 3, совершенно верно. Ну, я смотрю, Андрей совсем подготовлен. Я даже не знаю. Денис Евгеньевич, может быть, уже как-то надо наградить или дать задачку еще посложнее?
1: Так, я думал, это разминка была только. Конечно, еще.
3: Тогда шагаем дальше. Итак. А вот вы знаете, в геометрии мне нравится понимание того, что такое многоугольник. Оказывается, многоугольник – это такая замкнутая ломаная линия. Андрей, как ты думаешь, какая замкнутая ломаная линия имеет наименьшее количество углов?
4: 3.
3: Так как тогда называться такой будет многоугольник?
4: Треугольник.
1: Вопрос с подвохом. Я даже по голосу Андрея услышал, что он тоже
0: задумался.
1: А где, то есть, так как это ждешь вопрос с подвохом, а его нету.
3: Ага. То есть много это
4: круг,
3: сколько?
4: Ноль углов.
3: Нет, круг это все-таки не ломаная линия. Это кривая линия.
1: Ты все правильно сказал. Треугольник. Я говорю, то есть, но ты ждешь вопрос с подвохом, и я тоже жду. И такой треугольник? Неуверенно говоришь.
3: Да, ведь на самом деле, вроде бы задачки простые, а мы ищем где-то подвох. Да, действительно, вот такие простые задачки, но на которых стоит основание математики.
1: Двуугольник может быть?
3: Вот я хотел спросить, это что, получается 2 это уже немного, только 3 это много, 1 это понятно 1, Вот с точки зрения геометрии.
4: Двуугольник это отрезок.
2: Это просто ломаная отрезок. Линия, которая не замкнутая.
1: Нет, она может быть замкнута с помощью кривой. Если мы нарисуем треугольник, вот рисуем. Вот.
2: Мороженка?
1: Мороженка, да. Вафельный рожок в профиль.
2: Но вот раз угол, то все равно это
1: так
2: углы.
1: Так вы там аккуратней рисуете, и тогда у вас не будет там угла. И продолжайте. Вот, все.
3: Нет. Все-таки давайте...
2: Значок московского транспорта, да?
1: Да.
3: Нет, это уже будут не отрезки, потому
2: там
3: что...
2: Там же один угол.
3: Все-таки... Да.
1: Нет, а вот то, что мы описали, деле... Александр, вот еще раз говорю, мы рисуем рожок в профиль вафельный. Он же по факту двуугольник. А, нет, он одноугольник. Тогда нет, тогда вот такой сейчас. Вы рисуете незамкнутую трапецию, то есть верхнюю плашку трапеции, и делаете по таким же полукругам. То есть кривой. И вот у вас получается двуугольник. Такая шляпа.
2: Батончик.
1: Ну, это старые голландские шляпы такие войлочные. Ага. Двуугольник же?
3: Ну, нет. Все-таки двуугольник такого понимания нет. По крайней мере, в евклидовой геометрии. А вот, может быть, кто-то возьмет и листочек этот положит на сферу, например, на глобус. На глобусе там уже, может быть, можно как-то нарисовать. Но все равно это уже будет поверхность не плоская, а поверхность сферы. И вот там вот чудеса, может быть, и такие получатся. Так, Андрей, скажи, пожалуйста, ну а может ли быть... Семиугольник, как ты считаешь?
4: Семиугольник, может быть.
3: Да, ты будет ли семиугольник? Да, хорошо. А как ты думаешь, может ли быть такой многоугольник, то есть замкнутая ломаная линия, у которой количество углов не натуральное число? Ну, например, 3/5.
1: 3/5 углов?
3: Да.
4: Возможно, вот где-то в параллельной вселенной может быть такое, ну а в нашей нет.
3: Вот видите, как человек на самом деле растет в математике. Потому что в школе мы считаем, а тут хочется подумать. Вот и сразу человек задумывается о вселенных. То есть получается, что вселенная, она не одна. Правильно я понимаю, Андрей?
4: Да.
3: А сколько может быть вселенных, как ты думаешь?
4: Много.
3: Ну, насколько много? Как многоугольников?
4: Возможно.
1: Я не буду отвечать просто, без типа, моего адвоката.
3: Я сразу сказал, какое самое большое число. А вот со вселенными как-то... Задумался, да?
1: Ну,
3: а
1: там с точки зрения астрономии, да, по-моему, бесконечно, потому что мы просто пока не можем даже...
2: Именно вселенных или галактик?
1: А, галактик, вселенная
2: галактик,
1: одна.
2: Вселенная, это одна.
1: Ну, хотя неизвестно,
2: а параллельно. А кто ее знает, да, эту вселенную?
3: А вот, может быть, вселенных тоже бесконечное количество?
1: Может
3: Андрей,
1: быть.
3: Ну-ка, как ты думаешь?
4: Вселенных, наверное, тоже бесконечность.
3: Ты не боишься?
1: Тебе страшно? Мне нет.
3: Тебе страшно?
1: Цитирую Карлса.
3: Только что Андрей придумал себе бесконечное количество вселенных.
1: Ну,
3: представляете,
1: да.
3: Представляете, какая интересная математика?
1: Наверное.
4: Но зато если одну вселенную испортим, возьмем другую.
3: Не, портить не надо. Зачем? Пусть она посчитана будет. У нас же количество чисел бесконечно. Вот мы и будем этими натуральными числами пересчитывать все вселенные. То есть бесконечное количество бесконечностей, а их можно сосчитать?
1: Ну, для этого будет понадобится это бесконечное будет... количество времени.
3: А если математике не нужно время? Это же сразу какое-то новое представление. Ну что, Андрей, я тебя поздравляю. Существует понятие несчетных множеств, то есть те, которых нельзя ну, скажем так, пересчитать, если простым языком, а если математическим, нельзя сделать, построить однозначное соответствие между множествами натуральных чисел и множеством несчетным. Поэтому оно и называется несчетное. То есть перенумеровать нельзя. Например, таким является множество действительных чисел.
1: Да, не ждать бесконечный. Что... Это, я думаю,
3: в классе только придется с этим познакомиться.
1: Да, в общем, да, обещал я что-то попроще, а в итоге с бесконечностью разбираемся. Андрей, спасибо тебе большое. Мы тебе отправляем книгу «Зажигалка, компас, нож» от издательства «Альпины дети». Очень крутая и полезная книга, из которой и дети, и подростки, и товарищи взрослые узнают, что нужно взять с собой поход, как выйти из леса с помощью смартфона, карты, компаса или ориентируясь по солнцу и звездам, как развести огонь, построить себе временное жилище в ожидании спасателей, как подать им сигнал. В общем, как поддерживать своей жизни и здоровья в суровых условиях дикой природы. Мы когда говорили про эту книгу в эфире, на прошлой неделе мы ставили ее на книжную полку, ты понимаешь, что действительно многие вещи ты даже не знаешь, хотя и говорил в эфире о чем-то частенько, чем-то даже пользовался в походах. В общем, книга полезная для такого периодического пробегания глазами перед началом туристического сезона.
2: Плюс красочные и интересно оформленные.
1: Да. Ангелина из Москвы у нас на связи. Ангелина, доброе утро, здравствуй.
5: Доброе утро, здравствуйте.
1: Ты, я так понимаю, первый раз?
5: Да, я первый раз.
1: Поздравляем тебя с дебютом. Давай знакомиться.
5: Спасибо большое.
1: Сколько тебе лет?
5: Мне 13 лет.
1: А, то есть ты, получается, какой, седьмой закончила или восьмой?
5: Да, я седьмой закончил.
1: И как закончила, хорошо?
5: Да, я хорошо достаточно закончила седьмой класс с тремя четверками, а все остальные пятерки.
1: Угу. Ну, это нормально. А по каким? Что надо подтянуть?
5: Ну, чуть-чуть английский надо подтянуть.
1: Да, так.
5: Русский и физику.
1: Русский надо, физику надо, да. Английский само как-нибудь подтянется. Это вообще субъективно. Я честно могу сказать, ну, мы сколько вот даже русским языком в эфире занимаемся, оценка, ей понятно, что есть формальный подход к оценке знания русского языка, там правила или еще что-то, но это родной язык. Тут, понятно, можно серьезные требования. Но когда ты учишь иностранный, это такая субъективная оценка. Потому что настоящая оценка, сможешь ты три слова связать за границей, когда...
2: Ответить на вопрос, задать вопрос. Да,
1: так что оценка по иностранному языку – это субъективщина. А русский физику подтянешь. Так, давайте к математике. У нас минутка есть до перерыва, но продолжим после перемены. Поэтому можем начать пока. Александр, отдаем вам Ангелину.
3: Ангелина, такой приятный у тебя голос, настрой. Такое родине, ощущение, кстати, что лето вот прям уже все закончилось.
2: Только началось. Подождите, Александр.
1: Александр, вы эти преподавательские штучки в июне оставьте, вот это лето закончилось.
3: И поэтому мне тоже не хочется, чтобы оно прям вот так быстро заканчивалось. Я хотел спросить у Ангелины, она про физику там сказала, что может быть как-то в этом направлении вопрос задать, математики и физики. Ангелина, а ты знаешь, что такое...
5: А можно, пожалуйста, без физики? Ну, просто у нас в школе весь год практически не было физики, учителя не могли найти. Поэтому я физику достаточно не очень хорошо знаю.
1: Так мы, наоборот, мы сейчас тебе и знаний
2: подкинем.
1: Я как раз за то, что давайте вместе посмотрим в лицо сложности. Мы тебя, во-первых, не бросим. Данил Викторович тоже сидит, у него вид...
2: Потерянный.
1: Гуманитарно потерянный. Поэтому есть предложение. Давайте сейчас мы проболтали до новостей. Сделаем паузу и потом вместе вгрыземся в физику, потому что тогда просто у тебя и страхов меньше перед физикой будет. Заодно чего-нибудь
2: вместе
1: как-нибудь узнаем.
2: Новое.
1: Да, все. Так что услышимся после
2: погрызем.
1: Перемены.
6: Города делают вид, что они современны. Но люди в городах не являются современными. Потому что человек вообще не может быть современным. Культура может быть современной, технологии могут быть современные, но человек – нет. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
7: Так говорит «Маяк». бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения. Ее внутреннее энергоснабжение поддерживается дизель-генераторами. Нарушений в работе систем безопасности нет, сообщила РИА Новостям директор по коммуникациям ЗАЭС Евгений Яшина. Запорожская станция была обесточена вечером в среду из-за отключения резервной высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 кВт ферросплавный 1. На станции запустили резервные дизель-генераторы. Основная линия Днепровская напряжением 750 кВт отключена из-за повреждений еще с 24 марта. По словам Яшины, нарушений в работе систем безопасности нет, ситуация находится под контролем персонала станции. Иранские власти усилили защиту объектов, на которых хранятся запасы обогащенного урана, сообщает CNN. По словам пяти источников, знакомых с данными американской разведки, за последние недели Иран резко активизировал усилия по блокированию доступа к урану, обогащенному до уровня близкого к оружейному. Иранцы специально обрушивали туннели и устанавливали мины-ловушки на входах, сообщает телеканал. По мнению собеседников CNN, теперь для США захват ядерных материалов стал еще более сложной, опасной и затратной задачей, чем месяц назад. Ранее телеканал сообщал, что в середине мая вооруженные силы США готовились к операции по вывозу урана из Ирана, однако в итоге не стали ее проводить. Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заверил журналистов, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения, в соответствии с которым уран будет уничтожен и вывезен из Ирана. Россия не может допустить энергетического доминирования США в мире и будет противостоять попыткам его установить вместе с партнерами в рамках «Большой двадцатки», заявил РИА Новостям посол по особым поручениям МИД по вопросам «Большой двадцатки» и АТС Марат Бердыев. Он отметил, что председательство США в «Большой двадцатке» декларирует стремление к энергетическому изобилию, однако политика Вашингтона пока этому не соответствует. Подростки, которых мошенникам удается вовлечь в преступления, патриотичны, готовы помогать государству и правоохранительным органам. Ими движет так называемый синдром пионера. Об этом ТАСС на тему проекта «Перезвони сам» рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Москве Владимир Васенин. По его словам, в этом случае важно внимание родителей, близких родственников или любых авторитетных людей, воспитателя, учителя или тренера.
2: Мы в ходе работы стали пользоваться таким понятием, как синдром пионера. Мы его разбирали единожды. Когда мы видим ребенка, совершающего преступление, начинаем с ним работать, понимаем, что это подросток в нормальной, полноценной семье, сформирован, достаточно патриотически воспитан. И когда ему набирает мошенник и говорит, что ты должен выполнить специальное задание от органов безопасности или от полиции, в этой ситуации у него срабатывает рефлекс, он готов помогать государству, он готов помогать органам правопорядка, потому что он воспитан нормально. И вот тут у него не включается критическое мышление, он не оценивает звонок, поступающий ему, именно с точки зрения того, что это мошенник. Он верит сразу же и начинает выполнять действия.
0: Как сообщил также Владимир Васенин, дроперство, участие в мошеннической схеме по выводу денег с банковских карт стало постепенно исчезать как вид преступления. Предложения заработков в интернете еще присутствуют, но все меньше людей на них откликаются, как только начинают понимать, о чем идет речь, отметил начальник пресс-службы столичного главка МВД. Спасателям у берегов Мурманской области удалось быстро снять веревки, которые стягивали плавники горбатого кита, рассказала РИА Новостям автор проекта гражданской науки «Киты Териберки» Татьяна Ефремова. По ее словам, символично, что это произошло в день кита. Запутавшегося в веревках млекопитающего обнаружили туристы у полуострова Рыбачи 5 июня, позже его видели у острова Кильдин. Для его спасения в Мурманск прибыла с Сахалина группа специалистов, которые занимаются такими работами. Кита назвали Петром. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня облачно с прояснениями, временами дождь, местами слабая гроза и до 17 градусов. В Москве малооблачно, днем переменная облачность, во второй половине дня ливневый, дождь, гроза, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что для Москвы ниже нормы, сейчас в городе около плюс 29 градусов.

0: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Экс-главный тренер футбольного пари НН Алексей Шпилевский назвал проблемы со стадионом одной из причин неудачи команды. По словам специалиста, из-за того, что домашняя арена была недоступна 3 месяца, коллективу приходилось гораздо больше ездить по разным городам. По итогам минувшего сезона РПЛ волжане заняли 15-е место в таблице и вылетели напрямую. Нападающий Фаларин Балагун, являющийся партнером Александра Головина по Монако, своим дублем принес США победу над Парагваем на чемпионате мира по футболу. Американцы взяли верх с разгромным счетом 4-1. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: Парагвайцы считаются крепкой сборной, в которой оборона превалирует над атакой. Там у южноамериканцев дефицит ярких исполнителей, поэтому успехом чаще обеспечивают стандарты и голы высокорослых защитников. Однако сборная США так и не дала сопернику добраться до вожделенных штрафных и угловых в первом тайме, по сути раскатав оппонента еще до перерыва. Команда Маурисио Почеттино отлично прессинговала и великолепно вскрывала левый фланг, где огромные проблемы испытывал защитник московского «Динамо» Касерес. Счет был открыт уже на 7-й минуте. Пулишич на дриблинге проскочил через нескольких игроков, покатил поперек Маккени, и лидер Ювентуса решил простреливать дальше. На перехвате Бабадили отправил мяч в собственные ворота. К истечению получаса Балагун забил дважды. Если первый мяч был отменен из-за офсайда, то после прострела Пулишича американец не промахнулся из центра штрафной. В компенсированное время партнер Александр Головина по Монако отлично открылся за спину после вертикального паса Тилемана и в результате красивого соло вогнал мяч в левую девятку. Парагвай не создал ничего с игры, но штрафной со своей половины поля помог ему на 73-й минуте распечатать ворота соперника. Отличился натурализованный бразилец Маурисио. На это на 8-й минуте добавленного времени Рейна ответил эстетским голом Шведой с левой ноги. Американцы разгромили Парагвай 4-1.
0: Двух россиян включили в символическую сборную лучших новичков Национальной хоккейной лиги. В шестерку сильнейших вошли защитник Каролины Александр Никишин и форвард Монреаля Иван Демидов. У 20-летнего Демидова 19 шайб и 43 передачи, у 24-летнего Никишина 11 взятий ворот и 22 голевых паса. В борьбе за приз лучшему новичку Демидова обошел представитель Нью-Йорк Айлендерс Мэтью Шефер. Петербургский баскетбольный «Зенит» уволил белоруса Ростислава Вергуна с поста временно исполняющего обязанности главного тренера. Накануне команда уступила в решающем матче серии за бронзу единой лиги 76-84. На юношеском первенстве мира по тяжелой атлетике нашу страну представят 16 штангистов, 8 юношей и 8 девушек. Форум пройдет в колумбийском городе Кали с 5 по 11 июля. В прошлом году соревнование состоялось в Перу. Российские штангисты выступали там в нейтральном статусе и завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовых награды. Единственное первое место тогда заняла Варвара Кузьминова. А у меня на этом все. До встречи через час.
2: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Самый знаменитый полуденный выстрел в России звучит именно в Петербурге. Каждый день ровно в 12:00 пушка стреляет с территории Петропавловской крепости. Если услышите его, не пугайтесь, так как теперь вы это знаете.
3: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
5: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
6: Приключения All Inclusive.
7: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
8: Мы не готовы!
9: А это не считается издевательством над родителями?
6: Главная комедия страны. «Холоп 3».
10: Что за цирк-то?
6: Уже в кино. Категория 16+.

0: господа! Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил... Да, любил деньги. Рассказывай.
1: С рождения Бобби пай-мальчиком был.
0: Молодец.
1: Имел Бобби хобби, он деньги любил.
0: Хороший мальчик.
1: Любил и гобил.
0: А что было дальше?
1: Все дети, как дети, живут без забот.
0: Счастливое детство.
1: А Боб на диете не ест и не пьет.
0: Бедненький мальчик.
1: Копилку кладет. Деньги, деньги, дребедь, деньги, позабыв покой и лень.
0: Делай деньги.
1: Делай деньги, а остальное все дребедень день.
0: Дальше что было?
1: Здесь пенинг, там шиллинг, а где-нибудь фунт.
0: Большие деньги.
1: Стал Бобби мошенник, мошенники плут.
0: Почему мошенники плут?
1: Скопил целый пуд.
0: А, молодец.
1: Но в том-то и дело, что он не один.
0: Почему?
1: Кто больше всех деньги на свете любил?
0: Человек наш.
1: Боб это забыл. Деньги, деньги, трепи, деньги, позабыв покой и лень.
0: Делай деньги.
1: Делай деньги.

0: Каникулы с пользой.
1: Товарищи, продолжаем. В студии Денис Николаев, Данил Лукин. На связи Александр Дорошенко, педагог дополнительного образования школы номер 1 имени Шацкого. И Ангелина. И мы обещали, что мы вместе будем что-то такое физико-математическое решать.
2: Да.
3: Я хотел спросить Ангелину. Ангелина, как ты думаешь, жарко сейчас или нет?
2: Да, достаточно жарко.
3: То есть лето пришло, во всеоружие уже начинает как-то быть гораздо теплее, чем зимой. А как ты думаешь, как можно понять, жарко или нет? Можно ли как-то измерить вот эту вот величину тепла?
2: Можете еще раз повторить, даже... пожалуйста? Мне просто скучно было.
3: Ага. Как ты думаешь, можно ли как-то измерить эту величину тепла?
2: Да. Если лучи солнца падают ровно, получается, вниз на землю, то температура выше. А если под каким-то углом, то, соответственно, как зимой, то температура ниже.
3: Вот, ты уже сказала, что можно измерить температуру, а ее можно как-то с помощью чего-то измерять. А вот с помощью каких единиц измерения ты будешь температуру измерять? Вот как ты считаешь, вот что теплее, а что... Термометр, да?
2: Да, термометр.
3: Ну, градусник. А вот сколько градусов сейчас? Вот мы говорим градусник, да, потому что он показывает нам сколько градусов. Как ты думаешь, сколько сейчас градусов?
2: Я думаю, сейчас градусов 27 тепла.
1: Да.
3: Вот, хорошо. А вот как бы ты... Молодец, спасибо. А вот теперь скажи, а если бы было бы попрохладнее, сколько было бы градусов?
2: Вот было бы считаешь? 15 градусов. Ну, 15, прям да. Если прохладно.
3: Да. А вот если придется уже, так скажем, шапку надеть, уже сколько было бы градусов?
2: Шапку? Ну, градусов 9-8. Может, даже меньше. 9-8. Ну, вообще еще меньше.
3: А еще меньше это сколько?
2: Что еще раз?
3: А еще меньше это сколько, по-твоему? Как ты чувствуешь? Вот,
2: ну, 5 градусов.
4: Когда родители заставляют градусов, надевать шапку.
2: Минус. Минус.
3: Да что? Минус?
2: Минус 1 там градус тепла.
3: Минус 1? Ух ты! А это что такое за минус 1? Это какие-то числа такие новые, да?
2: Это отрицательные числа. Ну, просто, как зимой же у нас температура минус.
3: Да,
2: ниже нуля.
3: Все верно. А вот как ты думаешь, а может быть не минус 1, не минус 2, а может ли минус 60 быть?
2: Ну, я думаю, где-нибудь на Северном полюсе, да.
1: Ну, не на Северном, по полюс холода, какой-нибудь Аймекон.
4: Аймекон, да. Жители Аймекона сейчас вздрогнули в очередной раз.
3: А может быть, бывает еще ниже? Ангелина, как ты думаешь, может ли быть ниже 60, минус 60 градусов, то есть минус 80 градусов по Цельсию на Земле?
2: Я думаю, да, может быть, может.
3: Может быть, да. То есть
2: там,
3: таких
2: допустим,
3: погодных
2: в океане,
3: условий.
2: Чем ниже глубина, тем холоднее. Ну, вряд ли там будет больше, чем...
4: Ну, это ли ледники, скорее.
3: Ну, тогда бы, что бы произошло с водой? Вода бы тогда там замерзла, превратилась
2: в лед.
3: А там все равно океан, все равно вода. Поэтому там, наверное, все-таки не будет низкая температура. Там все-таки будет температура в районе 0 градусов Цельсия. Ну, вот мы можем даже себе представить тогда не погодные условия, а физиков, теплотехников, которые понизили температуру до минус 100 градусов или даже до минус 200 градусов. А знаешь ли ты самую низкую температуру, до которой возможно добраться?
2: Так, надо подумать.
3: Ну, ты просто предположи, у нас же уже каникулы, мы тебе просто сейчас подскажем. А ты, может быть, запомнишь это и будет тебе это полезное знание.
2: Ну, я думаю, что минус 280, может быть, градусов.
3: Ты попала...
1: 273! Ты прям точку, это для...
4: Прям это какая-то же стандарт, как бы всем известная величина, да?
1: Да, это температура абсолютного нуля, 0 по Кельвину, минус 273 по Цельсию.
3: О, а вот здесь теперь я бы хотел сказать Ангелине о том, что существует не только шкала Цельсия, существует еще шкала Кельвина. Он считал,
1: еще
3: что...
1: к ужасу, ну, есть еще шкала Фаренгейта, но ее надо запретить.
4: Почему же?
3: Мы ее не будем неудобно. Упоминать.
1: Очень.
3: Для каких-то целей она, конечно, удобная была, именно для каких-то целей, но мне кажется, что человек немножечко перемудрил. Но, тем не менее, она тоже существует. А вот все-таки про Кельвина хотел спросить. То есть температура Кельвина – это температура, которая будет всегда неотрицательной. Может быть, теоретически ноль Кельвина. А вот та температура, в которой мы живем, ну, те же самые 20 градусов, это уже будет 293 градуса по Кельвину. Я бы хотел маленький вопросик задать. Ангелина, что такое 300 градусов по Кельвину? Это жарко или холодно? Сколько это будет по Цельсию? Если ты сможешь перевести, пожалуйста, попробуй. Итак, 300 так, градусов по Кельвину, это сколько градусов по Цельсию? Попробуй.
1: Если 297, это минус 297, абсолютный ноль по Кельвину.
4: 297?
1: Минус 297, это...
4: 273.
1: 273. Ой, да. Откуда у меня 273?
2: Ну, 300 градусов, получается, нам надо будет из 300 вычесть вот эти 273. Ну, я так думаю.
3: Умница.
1: Да.
3: Правильно.
2: И получится 26, ну, где-то 26 градусов.
1: 27.
2: Ну, или 26. Да. Ну, там десятое можно округлить. Еще.
4: То есть 300 кельвинов, это 27, плюс 27 по Цельсию, да?
2: Да.
3: Вот у меня как раз-таки интересный факт. Вы знаете, сегодня случился. Ведь самая первая температура, которую оценила сейчас в начале нашей беседы, Ангелина, она сказала, по ее ощущениям сейчас 300 градусов Кельвина. Так вот, чтобы единичками заниматься, но она сказала именно 27. Вот как вы считаете, это не повод задуматься Ангелине о том, что физика на самом деле это то, что у нее внутри? Она понимает физику гораздо больше через число. Она сказала 300 градусов Кельвина, ну, конечно, она сказала 27 градусов Цельсия, но она же сама это сказала. Округлила так. Я поздравляю, Ангелина, ты, в общем-то, очень интересный собеседник с точки зрения физика. Ну, так, кандидата физико-математических наук. А ты слышала о том?
1: Все, уже не получится. Мы сейчас на перерыв убегаем. И остается только вручить книгу, но тоже я это скажу сразу после переменки маленькой, минутной. И, Ангелина, ждем тебя в эфире еще.
3: Ангелина, спасибо.
0: Маяк. Хочу все знать. В следующем часе поговорим про историю праздника День России. Хочу все знать. Сегодня. Собеседование как экзамен. Кто и как решает, какие кадры будут решать все. В это воскресенье, 7 часов вечера, на «Маяке». И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Хочу все знать о звездах и планетах.
5: Сириус – это система двойных звезд. Когда-то рядом с Сириусом вращалась вторая звезда, которая была намного больше. Потом она взорвалась, это видели динозавры. Это произошло в районе 120 миллионов лет назад. Динозавры, видимо, впечатлились, потому что там... должна быть вспышка, ого-го.
0: Астрономия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Из дневника.
6: 12 февраля 1926 года. Тайна жизни вся скрыта в маленьком семени. Это семя выросло и раскрыло теперь все заложенные в него возможности. И по срезу огромного ствола я считаю годовые круги, сколько лет прошло, пока семя в жизни своей доказало истину. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. В этом и человеческая сложная жизнь ничем не отличается от дерева. Из нас тот высший человек, кто лучше всех других раскрыл все заложенные в себе самом возможности.
0: Михаил Пришвин. Маяк.

0: Каникулы с пользой.
1: Так, Ангелине еще раз выражаем благодарность. И видишь, не так страшна физика. Просто надо к ней подходить по-другому. И мы тебе отправляем книгу «Вертикаль. Иллюстрированная история скалолазания» от издательства «Поляндрия», чтобы это было мотивацией для покорения физических вершин или вершин по физике. А у нас Михаил, город Выкса, на связи. Михаил, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ты же тоже у нас дебютируешь сегодня в прямом эфире.
2: Да-да.
1: Поздравляем тебя, это всегда радостно слышать новые голоса. Расскажи, сколько тебе лет, какой класс закончил?
2: Мне 11 лет, я закончил 5 класс.
1: Хорошо закончил?
2: Ну да, на 4-5.
1: Прекрасно. Восхитительно.
3: Хорошая оценка.
1: Мало времени, поэтому я думаю, что мы еще пообщаемся в следующий раз, когда ты будешь дозваниваться. А пока давайте хотя бы пару задач решим.
2: Ага.
4: Михаил, очень приятно слышать тебя. Вообще интересно, а город Выкса, да?
3: Выкса.
1: Выкса.
4: Да. А, вот это да. Это вообще можно и по географии было бы задать вопрос. Но я продолжу, наверное, про... Тебе нравятся эксперименты какие-нибудь, Михаил?
2: Ну да, интересно.
4: Да, что-нибудь делал там, где-нибудь расплавлял какой-нибудь металл, может быть, нет?
2: Нет, я не расплавлял.
1: Ну, вы, Александр, вы такие вопросы спрашиваете. Вполне вероятно, что рядом с Михаилом родители. Ну, какой металл он расплавлял? Ничего он не делал.
3: Если бы родителей не было, ответ был бы иной.
4: Все может быть. Но в любом случае, это может быть даже и вместе с родителями интересно сделать. Потому что действительно температура 300. Казалось бы, 300 кельвинов, это не очень уж такая большая температура, такая приятная, при которой можно очень хорошо позагорать, может быть, ну, то есть 27 градусов по Цельсию. Я думаю, что для Михаила тоже не секрет, что существует такая высокая температура. А как ты думаешь, Михаил, а чтобы расплавить металл, побольше нужна температура?
2: Да.
4: Ну, как думаешь, при какой температуре плавится олово? Вот так вот, как ты считаешь?
2: Ну, я думаю, градусов так, наверное, 1200.
1: Нет, это очень много.
3: Много,
1: это
3: да.
1: Уже к
3: стали. Чуть-чуть за 100, да?
4: Ну, там 230 с чем-то. Но самое главное, что это на сотни. Это для физика, это для будущего физика, это очень хорошее чутье. Что это не 1000 градусов.
1: Так 1000 же, Миша, это... по-моему, сказал. Миша, ты сколько сказал, чтобы не тут...
2: Сколько изначально?
1: Да.
2: Ну,
1: 1700. 1700.
4: Да, ну, то есть он не сказал сколько-то тысяч. Он сказал 1700. То есть он все-таки сотнями измеряет эту величину. То есть такая оценочная. Да, действительно, существуют такие металлы. Это, конечно,
1: 1700 не было, платина, но... если я не ошибаюсь, это где-то в районе хрома и платины, насколько я помню.
4: Вот. Я в этом направлении хотел... уже немножечко развить. А как ты думаешь, Михаил, может ли быть температура еще более высокой, при которой какой-то металл только начнет плавиться?
2: Да, может.
4: Да? Ну и как ты думаешь, какой предел вообще существует, что никакое вещество не выдержит, любое расплавится? При какой температуре?
2: Да, любое расплавится.
1: Ну при какой?
2: Ну, может,
4: при какой?
2: Я не знаю, можно сказать 3 миллиарда градусов.
1: Можно.
4: 3 миллиарда градусов. Очень. Да, согласен. Там не только это, все расплавится, это, там уже все. Там даже все выкипит, да? Там уже все при такой температуре кипит. Да. А все-таки попробуй так вот рассказать, почувствовать, да, что может быть какая-то температура, при которой какое-то вещество расплавится, но кипеть еще не будет.
2: Но кипеть еще не будет?
4: Да.
1: Ну, какую-нибудь цифру?
2: Ну вот, если олово плавится на 200 градусах, тогда 200 градусов.
1: Ну нет, мы вот выяснили, что платина 1700. Есть еще более тугоплавки.
4: Плавление.
1: Да, температура плавления.
4: Вот такие.
2: 5000,
1: хорошая ставка. 5000. Данил Викторович, а вы как думаете?
3: У меня в голове крутится цифра 9000 градусов.
1: Угу. Хорошо.
3: Не знаю, к чему она применима.
4: Уже все закипит.
3: Все закипит, да, уже 9000.
4: Да, да, температуры плавления выше, чем 9000 градусов, ну, даже и ниже, то есть уже не существует. То есть такая вот граница, только расплавился, а потом уже практически сразу кипишь. А где-то наоборот. Температура плавления, например, где-нибудь 800, а температура кипения уже аж порядка 3000. Вот такой есть церий, например. Интересное вещество. Михаил, ну вообще, мне казалось, что эти вопросы должны были быть для ребят уже гораздо постарше. Откуда у тебя такие знания? Ты увлекаешься чем-то, чем ты занимаешься, расскажи.
2: Я просто знаю.
1: Вот наш человек, Александр, вот просто наш человек, он просто знает. Александр, вам для как это, удивления, вы про металлы вопросы Михаилу задали, а вообще в городе Выксы находится один из старейших металлургических заводов в России, Выксунский, поэтому вы просто как это в точку попали сегодня.
3: Да, сошлось.
4: Это не я, это Михаил.
1: Да. А по поводу самого тугоплавкого металла, ну, про металлы разошла, это вольфрам, около 3500 его температура плавления, а кипение там красивые 4 пятерки. Я вот прям запомнил. 5555. Ну, тоже примерно.
4: Вот в связи с этим хочется пожелать именно таких пятерок.
1: Кстати,
4: Михаилу,
1: да.
4: И всем, кто интересуется... И вот знает, просто знает.
1: Спасибо большое, Миш. Ты получаешь книгу «Приключения Пети Волка. Дело о пропавшей музе» от издательства АСТ. И спасибо большое всем за участие. Отдельно спасибо Александру Дорошенко за подготовленные вопросы. Товарищи, мы на перемену!

0: Москве 11 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные сообщили, что нанесли удары авиабомбами по пунктам временной дислокации украинской армии в ДНР. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей пункта временной дислокации подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Белецкая и пункта временной дислокации подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе Щурова, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, авиаудары наносились экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-3000

0: сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть.
1: Владимир Путин также заявил, что в зоне спецоперации находится более 700 тысяч российских военнослужащих, и наши войска продвигаются вперед каждый день. При этом президент подчеркнул необходимость обеспечения войск качественной техникой. По словам главы государства, Россия согласна вести переговоры по украинскому урегулированию, но только с учетом своих национальных интересов, в том числе рассчитанных на историческую перспективу. Запорожская АЭС более 2 суток остается без внешнего электроснабжения. Ее внутреннее энергоснабжение поддерживается дизель-генераторами. Нарушений в работе систем безопасности нет, сообщил РИА Новостям директор по коммуникациям АЭС Евгений Яшина. Запорожская станция была обесточена вечером в среду из-за отключения резервной высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 кВт ферросплавная-1. На станции запустили резервные дизель-генераторы. Европейские государства не в состоянии заменить часть военных активов США на своей территории, которые Вашингтон планирует сократить, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Европа готовится к резкому сокращению военных ресурсов, которые США направят на спасение континента во время войны или кризиса, в том числе тех, которые она сама не может заменить, говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники знакомой ситуации. По информации высокопоставленного западного военного чиновника, речь идет о сокращение на треть количества стратегических бомбардировщиков, которых у Европы вообще нет, а также на 75-100% разведывательных и ударных беспилотников. Кроме того, планируется сократить на треть количество истребителей и почти вдвое количество судов. В конце мая журнал «Шпигель» со ссылкой на собственные источники писал, что Соединенные Штаты намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО в рамках модели силы НАТО. Правительство США обязало американскую компанию Anthropic закрыть доступ к своим самым передовым ИИ-моделям Fable 5 и Amorphous 5 для всех иностранных пользователей, которые не являются американцами. Компания исключила от ИИ-модели всех пользователей. Об этом говорится в заявлении компании. Anthropic получила директиву от властей США без конкретных деталей. Поводом, как полагают в компании, стал узкий программный взлом Fable 5. Перед ее запуском, пишет Anthropic, модель тестировали 1000 часов совместно с властями США. Эти тесты показали, что защита существенно эффективнее, чем у любой ранее развернутой модели, говорится в заявлении. Абсолютной устойчивости к джейлбрейкам нет ни у кого в индустрии, отметила компания. Сезон дождей надвигается на Москву, пасмурной будет вся следующая неделя. После аномальной жары столбики термометров начнут ползти плавно вниз. Сегодня еще тепло, после обеда до 28 градусов, однако после полудня небо затянет тучами. Ожидаются осадки, местами прогремят грозы, возможен град. Как сообщил ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, температура продолжит постепенно падать. Завтра она приблизится к климатической норме июня, а в понедельник опустится до даже ниже 20-градусной отметки.
2: Фронт позволит более прохладному воздуху пройти на территорию Москвы и Московской области. И наиболее вероятные значения температуры в течение практически всей недели – это от 8 до 14 градусов ночью. И в дневные часы – это 19-24 градуса.
1: После полудня в Москве может начаться гроза с ливнем, а в результате чего выпадет до 13 миллиметров осадков. Об этом ТАСС сообщили в гидрометцентре, сославшись на последние прогнозные данные. Из-за грозы в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности, предупреждающий о потенциальной опасности метеорологических условий. Сыро и пасмурно будет всю следующую неделю. Дождливый атмосферный фронт, по словам синоптиков, покинет столичный регион только ближе к выходным. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: По данным центров ФОБа, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами дождь, местами слабая гроза и до 17 тепла. В Москве переменная облачность, во второй половине дня ливневый дождь, гроза, атмосферное давление будет понижаться, составит 740 миллиметров ртутного столба, что для Москвы ниже нормы. Сейчас в городе плюс 28 градусов.

снега, ни пасмурного ветра в полночный безоблачный час.

тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету,

0: История. Дорогие друзья, в студии Денис Николаев, Данил Лукин, и к нам пришел в гости Олег Отчинашев, учитель истории школы 1270 «Вектор». Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Мы, как и в начале эфира обещали, поговорим про День России, про историю праздника, потому что, да, кажется, что каждый год мы так или иначе говорим, но мы же понимаем, что каждый год появляются новые слушатели. Да и старые подзабывают. Вот Данил Ильич рассказал, что он вчера читал.
1: Да, воскрешал в памяти.
0: Поэтому давайте к Дню России, празднику, который объединяет всех нас, многие поколения, великие имена и вообще всю историю.
1: Это День России, государственный праздник, праздничный день и... Наверное, сложно сказать, с какого момента он вообще начинается. А почему? Потому что 12 июня 90-го года у нас с вами происходит декларация о государственном суверенитете Российской Социалистической Федеративной Союзной Республики.
0: РСФСР.
1: Да.
0: Я всегда так удивлялся в детстве. Мне всегда было обидно, что у всех красивые... название. Ну, вот это
2: СССР, БССР и так далее.
0: Да, это там,
1: очень красиво.
0: Ну, я имею в виду, мне казалось тогда, то есть, что это все было созвучно основному названию страны, Союз Советских Социалистических Республик. Там какая-нибудь, да, Белорусская Советская Социалистическая Республика. И только у нас невыговариваемое РСФСР. То есть я пока помню, научился выговаривать, уже и страны такой по факту не стало. Ну, название поменялось. Страна-то была, есть и будет.
1: Да. 90-й год, 12 июня, это принятие декларации о суверенитете, а через год того же 12 июня, ну, уже 91-го года, у нас уже происходят первые выборы президента РСФСР. И вопрос, так про что праздник-то?
0: Ну, изначально был про вот это. Про то, что мы как страна стали. Ну, то есть, по факту, но с другой стороны, это вызывало очень много вопросов, от кого мы, дескать, отделились.
1: Вот,
0: что...
1: Я думаю, нам нужно определиться вообще с понятием
0: терминами.
1: Да, страна и государство. Но в данном случае, наверное, будем считать, что мы имеем в виду страна и государство, это синонимы, да, и определять как. Как государство, что это такое у нас с вами в целом? Ну, территория?
0: Нет, это общность людей, истории, культуры, целей, задач.
1: Вот, мы с вами подходим к тому, что большая проблема в том, как определять термин государство и страна. Потому что много определений есть. Есть с точки зрения территория объединена там общими границами, общими законами. Угу. Да?
0: А, да,
1: есть,
0: закон еще забыл, конечно.
1: Есть люди. Вот. Но если мы с вами говорим о государстве с точки зрения, я не знаю, как правильно сказать, обществознания, потому что это же не наука, это школьный предмет, который включает в себя там и политологию, и социологию. Вот в целом мы сейчас говорим о том, что государство – это форма организации политической власти в стране, основанная на... И перечисляем, что у нас там есть и территория, определенная территория государственной границы, что у нас есть законы и общности языка, культуры, людей. Ну и самое важное, что это как власть, она суверенная, то есть независимая. Вот. И важно для государства каждого именно суверенитет, независимость. И в целом, когда мы с вами говорим об СССР, то... республики, объединившиеся в этом государстве, они на основе федеративности.
0: Угу.
1: Вот. Тоже, наверное, надо будет сейчас пояснять федеративность.
0: Надо.
1: Да. Но суть в чем? Есть федерация, есть конфедерация, есть унитарное государство. Вот у нас три основных типа устройства государства, территориально-административного. В чем суть? Унитарное государство. Есть одно правительство, которая диктует одни законы, одни задачи, одни цели, и все им подчиняются. Условно там, если мы возьмем...
0: Польша.
1: Польша, да.
2: Денис Евгеньевич, вас что-то третью или вторую неделю все тянет на Польшу.
0: Это потому что вы напоминаете постоянно про ваши польские корни.
1: Это были внеэфирные разговоры. У вас бабушка случайно не Екатерина?
0: У меня сестра.
1: Да. Такой тонкий намек на разделы. Когда мы с вами
0: говорим... В учебнике.
1: Когда мы с вами говорим о унитарном государстве, ну, ближайшее к нам унитарное государство — Беларусь.
0: Кстати,
1: собственно, да, каждый город, каждый регион отдельно, собственно, Белоруссия
0: в одну систему.
1: Не имеет собственных прав в том плане, что не имеет права создавать собственные законы на своей территории. Вот как батька сказал, как президент сказал, как сказал государство, так и будет. Везде, в каждом городе, в каждом районе, в каждом селе. Далее у нас с вами идет федерация. Что это такое? Это объединение фактически самостоятельно управляемых регионов под общей властью. Как Российская Федерация, как РСФСР. В чем суть? Что есть государственное управление, есть общие законы, а при этом есть и местные законы, и местное самоуправление, которое реализуется таким образом. Государство сказало, что соблюдать тишину нужно с 10 вечера до 10 утра, а в Москве так подумали, нет, мы хотим, чтобы тишина была с 9 вечера до 11 утра.
0: А, расширили.
1: Расширить. То есть, что это значит? Что можно дополнить своими законами.
0: Самое главное, чтобы он не нарушал основной закон.
1: Да. Главное, чтобы местные законы, региональные, не нарушали основные. Их называют, собственно, федеративными, государственные законы.
0: Угу.
1: Вот. В данном случае у нас с вами есть государственный закон, конституция. Основной закон государства. Потом есть федеральные законы государственные, основные, принятые на всей территории. А дальше уже есть местные региональные законы.
0: И там в той же какой-нибудь там Чувашской республике у них отдельные законы, которые внутри их жизни регулируют. То есть донастройка на более
2: тонком уровне.
0: На тонком уровне, то есть на уже на конкретной территории.
1: Да. И есть конфедерация. Это фактически очень близкое понятие к федерации, только суть в том, что местные законы могут быть выше, чем государственные. А в данном случае это конфедерация, это, как правило, вообще временное объединение в одной конкретной сфере жизни, деятельности человека, например, в экономике. Таким образом, у нас конфедерация является Евросоюз или БРИКС, тоже конфедерация, с точки зрения экономических соглашений, торговых и так далее.
0: Но в Евросоюзе как раз там и проблема в том, что у них изначально конфедеративность столкнулась с попытками отдельных людей устроить, ну, подчинить всех единому закону, то есть на
1: структуру построить
0: создать.
1: Построить федерацию. Да,
0: построить федерацию.
1: И вот здесь у нас с вами обратный процесс в СССР получается, что СССР — это федеративное государство, и есть РСФСР, которая внутри большой федерации имеет еще свою маленькую федерацию.
0: Угу.
1: Вот, фактически.
0: Федерация внутри федерации.
2: Так, да. Матрешка большая, да?
1: Да, красная, потом красная с флажочком. Да.
2: И все они немножко красные.
1: Да. И когда мы с вами говорим о как раз-таки 12 июня, декларации независимости, мы говорим о том, что фактически СССР становится из федерации, становится конфедерацией, что впоследствии даст возможность появлению новых самостоятельных государств для расхождения большого государства на более мелкие.
0: Понятно, нет, все понятно стало. То есть эта декларация, ну, по факту чуть-чуть формальность, то есть что даже не то, что формальность, в этот момент мы заявили, что те законы, которые мы будем принимать у нас на территории РСФСР в тот момент, они будут иметь для нас первичное значение по сравнению с теми, которые бы принимались в старых структурах власти в СССР. То есть в этом и заключалась идея, то есть что мы стали не то, что независимы
1: от власти,
0: от всего, да, то, что мы стали... Ну, то есть перестали подчинять свою жизнь идеям вот этого глобального центра, который тогда большой страной управлял.
1: Там имелось даже не то, что мы прям перестали подчинять, а в том, что мы должны больше свои интересы. То есть РСФСР должна преследовать собственные интересы. И если общие интересы совпадают с собственными, то да, пожалуйста, одобрение в Госдуме, одобрение президента, и идем дальше с вами, осуществуем. Если нет, то, извините, мы не будем это подписывать, не будем это подчинять. Вот. Другой момент, что так исторически сложилось, да, можно так сказать, что...
2: Это одно из любимых моих выражений.
1: Да, да, я тоже обожаю, когда... Сложно что-то объяснять, да, долго, сразу.
0: Так исторически сложилось.
2: Еще можно, так устроена природа, все.
1: Что в этот момент в СССР идет перестройка. То есть государство пытается провести реформы политического характера, идеологического, культурного характера, экономического характера. То есть меняется тип экономической системы, попытка перехода от плановой экономики к рыночной. Реформа политической системы от фактически федерации, да, к конфедерации. Идеологически, то есть что... мы перестаем строить коммунизм, да, мы говорим о каком-то другом идеологическом существовании нашего государства. И из-за, возможно, непродуманности реформ, возможно, из-за деятельности отдельно взятых людей, почему говорю возможно, потому что 90-е годы — это еще не совсем история. Mm-hmm. Это фактически наша современность, слишком много людей, современников этих событий, да, и участников этих событий, и процессы, которые начались тогда, продолжают происходить сегодня, поэтому, как историки...
2: Оценку им только еще предстоит дать.
0: Да. Ну, многие, да, события, которые сейчас происходят, это прямое следствие того, что началось, ну, вот в 90-м.
1: Да.
0: Ну, то есть там
1: может
0: есть,
1: быть,
0: там
1: даже 80-х.
0: Там, когда начинаешь копать, там все, там, да, там еще все с 70-х начиналось.
1: Да, нет, если начинать копать, то еще и с 40-х, да, с Великой Отечественной, да. И с Второй мировой.
0: Ну, то есть, на самом деле, у истории по факту нету какого-то. Вот в исторических событиях нет точной точки начала. Это всегда есть предпосылки и следствия, которые из этого. То есть, ты так копаешь, и такой: ой, а это мы до Рюрика дошли.
1: Да, ой, а почему у нас первые люди появились? Только, да. Фактически с появлением первого человека и начинаются проблемы у человека. Потому что человеку скучно.
0: Из рая, да.
1: Человек начинает придумывать себе много всяких интересных вещей. Иногда удачных, хороших, иногда неудачных, нехороших. И вот 12 июня, как праздник, это пример, когда события, с одной стороны, которое приводит к разъединению государства впоследствии.
0: Ну, большая геополитическая катастрофа, по факту.
1: Да, будет подписание еще Беловежских соглашений о разъединении СССР. Да, потом у нас с вами и принятие Конституции. Кстати говоря, тоже 12 числа, но уже декабря месяца. Да, и другого года, 93-го. Но такая просто символика даты 12-12. С одной стороны, у нас с вами распалось государство, и по опросам всероссийским большая часть, если не больше, населения воспринимала принятие декларации негативно, потому что это фактически значило: нет больше той страны, в которой мы жили, родились,
0: которые гордились.
1: Гордились, да. А с другой стороны, вот прошло уже больше 30 лет, 36, да, я не знаю той страны. То есть я родился уже после этого события. И для меня это становление моего государства. То есть это действительно праздник. Праздник, когда появляется сначала РСФСР, потом она переименуется в Российскую Федерацию и, собственно, становится тем государством, которое я знаю, которое я люблю, в котором я живу.
2: Олег, а вы родились по паспорту в Российской Федерации уже?
1: Да, в 96-м году.
2: А.
1: Настолько в Российской Федерации.
2: Настолько.
0: Я помню Советский Союз.
2: Я вот не помню Советский Союз.
0: Я помню, я очень хорошо. Ну, точнее как, 91-й я чуть хуже помню, мне все-таки там было 7. 90-е, вот именно 90-е вообще не помню. То есть у меня 91-й, это школа уже была. И я очень хорошо 93-й помню.
1: У меня так с 21 веком. Потому что я очень смутно, почти не помню нулевой год, но уже очень хорошо воспринимаю себя вот с 2001 года, там, буквально с 5 лет, я себя осознаю.
0: Вот. Как недавно это было. Я обожаю вот эти, конечно, 2001 год.
2: Это же было позавчера.
0: Я закончил первый курс университета.
2: Я хорошо помню, как раз 99-й я пошел в первый класс. Вот. И вот эту вот перестановку большую.
0: А, ну да, знаменитый.
1: И мы не зря в 21 век перескочили, потому что праздник День России у нас начинает называться только с 1 февраля 2002 года.
0: А до этого он же так назывался день...
1: День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Да, и впоследствии это также накладывалось на памятную дату первого выбора президента. И, фактически эти два праздника, первые выборы, да, декларации независимости, они воспринимались совместно. И поэтому, когда менялось трудовое законодательство, в том числе и классификация праздников, рабочих, нерабочих праздничных дней, было установлено, что будет у нас с вами новое название праздника Дня России. Ну и, собственно, то, о чем мы с вами говорили, о том, что многие воспринимали декларацию о суверенитете РСФСР от СССР как негативную. Поэтому, в том числе поэтому, поменяли название праздника.
2: Чтобы не было негативной коннотации.
1: Да. Хотя сложно говорить вот именно о негативности, потому что, ну, чтобы что-то построить, в любом случае нужно будет что-то сломать. И особенно принципиально другое, когда мы строим. Когда Советский Союз авторитарное, в некоторых случаях говорят, что это тоталитарное государство.
0: Ну, это, конечно, сильное преувеличение, как тоже исторически изучаешь. Да. В какие-то периоды может быть, в какие-то точно нет.
1: Я обычно, да, так говорю, что в зависимости от контекста ситуации и от периода времени в истории государства. Вот.
0: Ну, в любом случае, праздник... Он приобрет, ну, он развивается, и он действительно сильно уже по-другому воспринимается. Для нас, для всех это уже действительно большой праздник осознания себя страной большой, то есть политической. То есть есть Новый год, когда мы семейно чувствуем друг друга одной большой страной, есть 9 мая, когда мы исторически чувствуем.
1: И, да, а здесь праздник у нас очень схож с 4 ноября.
0: Все, спасибо большое, товарищ Перемена.
3: На правах рекламы. Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операция кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом. We'll be right back.

0: в Москве 11:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили дроном опорный пункт ВСУ в лесу в Сумской области. Цели ликвидировали оператора беспилотника в группировке войск «Север», сообщили в Минобороны. Кроме того, серию точных ударов по объектам противника в Константиновке нанесли артиллерия южной группировки войск. На огневые рубежи вывели орудие «Гиацинт-Б», уничтожен пункт управления дронами и укрепление боевиков, которые были размещены в жилом секторе города. Подробности рассказал командир взвода с позывным «Донбасс».
1: Наша батарея сейчас работает на Константиновском направлении. В основном это поддержка штурмовых подразделений, так сказать, прокладываем им путь. Но также и уничтожаем различные склады, пункты управления, в том числе и БПЛА. Те цели, которые нам находят, те и уничтожаем.
0: Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожено более 210 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, боевые бронированные машины «Сенатор» и «Хамви», 20 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 4 пулемета. Объект инфраструктуры получил повреждения в результате взрыва в Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщили сегодня утром в администрации городского совета обороны. Регионам России дополнительно направят почти 5 миллиардов рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Глава правительства, комментируя принятое решение на совещании с вице-премьерами 8 июня, отметил, что оно позволит обеспечить системами мониторинга более 50 тысяч детей и десятки тысяч будущих матерей. По его словам, всего планируется закупить около 270 тысяч таких систем. Работа ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Демография». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас делает многое для того, чтобы лишиться поддержки в евроинститутах, сообщает телеканал Евроньюс со ссылкой на нескольких дипломатов. По словам собеседников телеканала, недовольство Каллас в последнее время усилилось. Критики указывают на то, что глава дипломатии ЕС по-прежнему ведет себя, как будто является представителем Эстонии, а не всего Евросоюза, выступая с заявлениями, выходящими за рамки консенсуса стран блока, и время от времени высказывая собственное мнение от его имени. Ранее газета Financial Times сообщала, что страны ЕС рассматривают возможность полной реорганизации дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой Каллас. Глава Госдумы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новостям, что в сентябре лично проверит работу цифрового рубля в организациях. Он отметил, что получает зарплату в цифровом рубле, но не может активно его использовать, потому что закон еще не вступил в полную силу. По словам депутата, только с 1 сентября торговые точки и предприятия сферы услуг с оборотом от 120 миллионов рублей будут обязаны принимать цифровой рубль в качестве оплаты товаров и услуг. Как заверил Аксаков, он специально будет ходить в эти организации, чтобы проверить, как они выполняют норму закона. С 1 сентября этого года системно значимые банки и банки, играющие важную роль на рынке платежных услуг, обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями. Затем эта обязанность будет распространена и на остальные банки. Водители пешеходов призвали быть осторожными на улице в Москве в субботу из-за дождя с грозой и сильного ветра, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что гроза, кратковременный дождь, град диаметром до 4 сантиметров ожидается в Москве в субботу, а воздух прогреется до плюс 28 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, сегодня облачно с прояснениями, осадки, возможно, небольшая гроза и до 17 тепла. В Москве днем переменная облачность, во второй половине дня ливневый дождь, гроза, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, сейчас в Москве плюс 28.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Главный тренер хоккейного ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов не обсуждал с руководством клуба возможное подписание Вадима Шипачева. 9 июня 39-летний форвард перешел в «Салават Юлаев». По словам специалиста, об игроке много говорить не надо, он пригодился бы любой команде. С 2024 года Шипачев выступал за «Минское Динамо», которое до конца прошлого сезона тренировал Квартальнов. Форвард набрал 42 очка в 64 матчах КХЛ 25-26. В 8 играх Кубка Гагарина нападающий забросил одну шайбу и отдал 4 результативные передачи. 26 сейвов хоккейного вратаря Артура Ахтямова помогли Торонто обыграть Чикаго в первом матче финала АХЛ 4-2. Вратарь фарм-клуба «Каролины» Амир Мифтахов отразил 21 бросок из 24. Торонто повел в серии со счетом 1-0. Следующая встреча состоится 15 июня. Сборная Англии за несколько дней до своего первого матча на чемпионате мира по футболу понесла серьезные потери, но в данном случае речь не о травме игрока, а о краже экипировки. Детали расскажет Егор Новиков.
2: На чемпионате мира англичане стартуют поединком с хорватами. Встреча пройдет 17 июня в Далласе. И всего за несколько дней до этой игры родоначальники футбола лишились экипировки. Интернет-издание Foot Mercato сообщает, что во время перевозки багажа из Флориды на базу сборной Англии в Канзас-Сити большую часть вещей украли. В частности, были утеряны бутсы, мячи и ключевое снаряжение, которое использует технический персонал команды. Британская газета Daily Mail утверждает, что кражи экипировки могут быть причастны водители фургона, на котором перевозили вещи английской сборной. В департаменте полиции Канзас-Сити, в свою очередь, заявили, что расследование продолжается, но уже задержаны двое подозреваемых в преступлении. Впрочем, ничего удивительного в этом воровстве нет. РИА Новости изучила статистику преступлений и выяснила, что база сборной Англии по футболу находится в одном из самых опасных городов США. Общий показатель насильственных действий в Канзас-Сити почти в 4 раза больше, чем в среднем по стране. Остается лишь надеяться, что англичанам не придется играть против хорватов босиком.
1: Соревнования сильнейших легкоатлетов России и Белоруссии пройдут в начале июля. С 3 по 5 число в подмосковном Жуковском будут разыграны медали в следующих спортивных дисциплинах. Бег на 100, 200, 400, 800, 1500 метров и 5 километров. Бег с барьерами на разных дистанциях. Бег с препятствиями на 3, ходьба на 10 километров и многие другие. Кубок сильнейших спортсменов по легкой атлетике 2025 проходил в Бресте с 12 по 13 июля. Российские легкоатлеты завоевали тогда 32 золотые, 30 серебряных и 25 бронзовых наград. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
3: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим. Путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Санкт-Петербург по праву называют одной из главных водных столиц Европы. Реки, каналы, рукава Невы и простор Финского залива формируют уникальный облик города. А водный туризм остается одним из самых любимых форматов отдыха у гостей и жителей. Классические прогулки на теплоходах и катерах по-прежнему популярны. Но сегодня водная палитра Петербурга гораздо шире. От тематических экскурсий до массовых спортивных фестивалей. Традиционные водные маршруты знакомят с парадным Петербургом с самого выигрышного ракурса. Дневные экскурсии по Неве и каналам позволяют рассмотреть дворцы, набережные и мосты в деталях. а ночные прогулки под разведенными пролетами давно стали визитной карточкой города. Особым спросом пользуются маршруты на скоростных метеорах в Петергоф и Кронштадт. Они дают возможность совместить путешествие по воде с посещением знаменитых пригородов. В последние годы водный туризм дополнился новыми форматами. Каякинг и саббординг превратили прогулки по городским рекам в активный и увлекательный досуг. На саб-доске можно не спеша пройти по тихим каналам, заглянуть в укромные уголки исторического центра и увидеть Петербург практически на уровне воды. Именно этот формат лег в основу одного из самых ярких городских событий – Петербургского фестиваля саббордов. Фестиваль саббордов, известный многим как «Фонтанка Саб», проходит ежегодно и собирает тысячи участников. Это не просто спортивный заплыв, а настоящий водный карнавал. Люди самых разных возрастов встают на доски в ярких, часто фантазийных костюмах и организованной колонной проходят по центру города, по реке Фонтанке, каналу Грибоедова, Мойке и другим водным артериям. Зрелище привлекает огромное количество зрителей на набережных и мостах. А сам фестиваль стал одним из символов современного, открытого и динамичного Петербурга. Таким образом, водный туризм в северной столице – это не только классика, но и живая, постоянно развивающаяся стихия. А событийная составляющая, подобная фестивалю саббордов, придает городу дополнительную привлекательность и дарит гостям совершенно особенное впечатление, которых не найти больше нигде в России.
0: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
4: Верность традиции.
5: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
6: Если встали мы за правду,
4: яркость талантов.
6: И своих не предаем.
4: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура», категория 6+.
7: «Хочу все знать» и очередной наш выпуск книжной полки «Лето». А летом мы по традиции ставим книги на нашу виртуальную книжную полку. То есть советуем вам, чтобы свеженького такого найти в магазинах, взять в библиотеке, выиграть в «Хочу все знать», участвуя в наших викторинах и каникулярно-спользушной занятиях. Это то, что раньше в обычное время называется олимпиадными задачами, сейчас каникулы используют. Так вот, и всегда я напоминаю, что, дорогие, прошу, товарищи взрослые, если ваш товарищ ребенок при вас или не при вас читает книгу, которая не входит в список литературы и которая вам, может быть, чем-то не нравится, пожалуйста, пусть читает. Это его книга, это его выбор. Если вы будете возмущаться, отговаривать его, отбирать, то вероятность того, что он перестанет после этого читать, резко возрастает. Поэтому у человека всегда должны быть книги, которые он выбирает самостоятельно. Это его интерес, это его мир, это его чтение. Я вот на этой мысли стоял и стоять буду. Ну, а про новые книги, про летние новинки издательства «Бомбора» расскажет Ирина Зольна, бренд-директор издательства «Бомбора». Ирина, здравствуйте, добро пожаловать.
8: Всем добрый субботний день.
9: Добрый день.
7: У нас стопка ваших книг, с чего начнем?
8: Я думаю, точно мы начнем с того, что всех поздравляем с начала лета, время путешествий, новых впечатлений и, конечно, книжных открытий. Начнем, наверное, с книги, которую очень рекомендую для самых маленьких читателей найти в России, «Вимельбух с главными местами страны».
7: Ой, «Вимельбухи» я обожаю.
8: Да, да, да, это такая прям прекрасная, яркая, развивающая книга-игра для всей семьи. Когда малыши еще не умеют читать, это как раз время с родителями. То есть каждый разворот — это один из городов либо регионов нашей страны, небольшое описание, небольшой рассказ об этом городе, который прочитает родитель. И далее, конечно, начинается вот эта исследовательская игра, где ребеночек сам ищет достопримечательности, либо какие-то предметы, животных, героев, связанные с культурой, историей конкретного региона, да, про который рассказывает этот конкретный разворот. То есть такой приятный вариант для совместного семейного досуга с малышами.
7: Да, это прелесть. Вообще, Эмиль Бухи классная история для совместной деятельности. Да даже, честно, и взрослым здорово просматривать. Я вот сейчас рассматриваю,
8: взрослым,
7: тут смешно.
8: Да, они так прекрасно разрисованы. Столько много маленьких мелких деталей. Вот самому даже, мне кажется, очень приятно провести время.
7: Угу.
8: Для детей, кто постарше, от 7 до 10 лет, я бы точно посоветовала серию «Детские путеводители всегда на каникулах». Потому что лето — это еще и сезон, когда мы часто уезжаем куда-то в путешествие, в отдых, посмотреть другие города нашей страны. И здесь у нас такие яркие книги. Это есть и «Россия для детей», «Москва для детей», «Калининград для детей» и совершенно другие, да, географические направления. Здесь уже текст для деток постарше, крупный шрифт, хорошие иллюстрации, и ребенок в состоянии уже самостоятельно, да, прочитать про главные маршруты города, достопримечательности, каких-то известных людей, которые повлияли на развитие того или иного города или региона. И что очень ценно, отмечу вот для каждого родителя, вот в том числе для себя, в конце каждой главы ребенка ждут интерактивные задания. То есть ребенок прочитал про какой-то маршрут, либо какое-то там направление, город, и в конце головоломки, лабиринты, кроссворды, викторины, чтобы вот он лучше усвоил то, что прочитал, да, весь материал. И здесь, наверное, для нас очень ценно то, что в этой серии в этом году вышли такие книги, как «Кем гордится Москва» и «Кем гордится Петербург». То есть как раз она тоже, эти книги рассказывают о выдающихся людях, которые прославили свои города и всю страну. И, соответственно, вот тоже наш юный читатель узнает, может быть, кто издал первую печатную книгу в России, как спектакль Сергея Образцова попал в книгу рекордов Гиннесса, кто первая женщина-профессор математики. То есть вот такие интересные факты, которые, я думаю, для этого возраста прям...
7: Это какой еще раз возраст?
8: Это от 7 до 10 лет. Угу. Мы рекомендуем на этот возраст эти книги.
7: Вот у нас серия тут «Кем гордится Москва, кем гордится Петербург», правильно?
9: Да, да-да-да, она как раз у меня под
8: руками.
9: Да-да-да,
8: и там еще есть у вас книги как раз еще «Россия для детей», «Москва для детей». То есть вот они как раз созданы, написаны, да, для этого возраста. Угу. То есть ребеночек может и города изучить, попутешествовать, если поехал, да, с родителями семьи куда-то, и как раз узнать о выдающихся людях, да, Москвы и Санкт-Петербурга. И здесь, конечно, очень приятно то, что в этих книгах «Кем гордится Москва и кем гордится Петербург» все эти знаменитые люди когда-то были вот обычными мальчишками и девчонками, и я думаю, что эти книги как раз, они как некое вдохновение здесь тоже могут быть для юных читателей, да, что обычные девчонки и мальчишки добились многого в жизни и стали такими знаменитыми, чтобы каждый тоже нашел свое предназначение.
7: Так, поставили, еще... все, отлично.
8: Да, поставили, отлично. Тогда двигаемся дальше. Для тех ребят, которые вот любят приключения и познавательные истории, я рекомендую новую книгу Регины Тодоренко «Регина путешественница спешит в Азию». Здесь как раз очень интересно соединяется и путешествие само, яркие герои и очень много познавательных фактов. То есть, если в первой книге Регина путешествовала по Австралии, то сейчас она вместе со своей спутницей игуаной Людмилой Иосифовной отправляется в Азию. И, значит, наш читатель отправляется в Китай, Непал, знакомится с тайной терракотовой армией, узнает, почему важно беречь панд, и пробует, конечно, разгадать легенду о загадочном йети. То есть такие книги, когда, с одной стороны, это сюжетное путешествие, потом, что еще там, яркие такие герои, и вместе с тем очень много интересных фактов о том направлении, куда отправляются герои, да, то есть и терракотовая армия, и панды, то есть все-все-все в одной книге.
7: Я нашел, чьи иллюстрации. Иллюстрации очень красивые, Мария Киршина, действительно.
8: Да,
7: вот.
8: Такие нежные, акварельные иллюстрации.
7: Ну, иллюстрации потрясающие, да. То есть просто разглядывать интересно. Игуана смешная. Ой, какая смешная игуана, она пристегнута, летит в кресле самолета. А, потерял ее ночь смешная.
8: Да-да-да, у кого-то любимый питомец – это кошечка, да, или собачка, то как раз у главной героини Регины – это игуана, которую зовут Людмила Иосифовна. Очень рекомендую тоже почитать про эти путешествия и приключения.
7: Хорошо, все, поставили. Подождите, а первая – это которая про Австралию была, которая спасает Австралию?
8: Да, первая про Австралию, то есть они как раз отправились в Австралию, и там рассказывается не только про путешествия, но и тоже интересные факты про историю Австралии, про ее достопримечательности, а вторая как раз про Азию.
7: Здорово, все ставим на полку. Регина Тодоренко, Регина путешественница спешит в Азию. Мы сейчас сделаем маленькую паузу и через минутку вернемся и продолжим ставить на нашу книжную полку новинки издательства «Бомбора».

0: Маяк. Хочу все знать.
1: В следующем часе отправляемся осматривать соленые озера, бескрайние степи, меловые горы и древние монастыри Волгоградской области в цикле «Речное путешествие. Волга. От истока к устью».
0: Хочу все знать. Сегодня. Хочу все знать о жизни на Земле.
2: Гордость, пафос – это обратная сторона смущения. То есть она задействует практически те же мозговые структуры, что и смущение. И то, и другое – это сравнение нас с обществом, в котором мы находимся. И если мы отклоняемся от норм этого общества, то может возникнуть как раз смущение.
0: «Биология» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром – выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
4: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
4: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке».
5: Есть ли что-то характерное, что-то особенное в кибербуллинге с течением времени, что появилось такого, чего не было раньше? Какая-то черта, какая-то возможность, что-то такое, что сделало этот буллинг цифровой каким-то чуть-чуть другим?
0: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете?
6: Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
0: Хочу все знать. Книжная полка.
7: Продолжаем ставить на полку новинки издательства «Бомбора» на нашу книжную полку. Ирина Золина у нас на связи, бренд-директор издательства «Бомбора». Ирина, продолжаем.
8: Да, четвертая рекомендация – это серия для самых любознательных читателей «Просто о сложном. Книги для детей о тайнах науки». Это как раз книги для тех детей, которым все время интересно, как работает наш организм, зачем нужны бактерии, как устроен наш мозг, почему важно правильно питаться и в целом, как устроен окружающий мир. И здесь очень хочется выделить книгу «Приключения Тима в стране мозг». Мне кажется, это один из самых интересных способов рассказать ребенку о работе мозга. Здесь книга создана прекрасной командой. Здесь в команде создателей есть и ученый, и писатель, и иллюстратор. Поэтому научная информация здесь подана достаточно легко, понятно и увлекательно. Ребенок узнает, как устроен его мозг, какой отдел за что отвечает. И все это тоже создано в этой книге, подано простым, понятным языком через сюжетную линию, через путешествие. То есть сложные научные темы подаются простым, понятным языком, и ребенок читает увлекательную историю и заодно узнает основы нейробиологии.
7: А я так понимаю, это серия, потому что про Тима уже, я даже помню, мы дарили книги.
8: Да. То есть у нас есть книга о мозге, есть книга о бактериях и уже вышла книга о принципах здорового питания.
9: Точно, про бактерии
10: я держу про здоровое питание. Да, книга «В поисках пропавшего аппетита».
8: Да. Серия постоянно пополняется, открываются новые и новые интересные темы для детей. И здесь, наверное, такой интересный факт, что эту книгу права на издание у нас приобрели в Китае, то есть мне тоже кажется, что это говорит о качестве продукта.
7: Поздравляю, да, это очень здорово.
8: Да, спасибо. Да, это действительно большая победа, то есть это действительно очень качественный контент, что дети другой страны тоже будут читать такие полезные книги.
7: А про мозг отдельная рекомендация. Тут в числе соавторов ученые, надо обязательно сказать, это Вячеслав Дубынин, это просто потрясающий
10: нейрофизиолог.
7: Ну, про мозг я читаю его книгу, я периодически забываю ее читать, но иногда вспоминаю, читаю про то, как у нас мозг устроен для взрослых. Ну, он мега-специалист в своей области. Потрясающе интересно.
8: Мега-специалист, полностью с вами согласна. Несколько книг для взрослых, его для детей. Поэтому это очень ценно и очень
7: да,
8: полезно.
7: Да, да. То есть это я просто книги. В том плане, что это книга, которая точно проверена ученым с большой буквы «У». И там все данные, которые есть, они самые актуальные на данный момент.
8: Абсолютно с вами согласна.
7: Так.
8: Двигаемся дальше?
7: Да.
8: Наша пятая рекомендация. Мы не могли пройти мимо такого главного, одного из главных инфоповодов этого лета. Это, конечно, чемпионат мира по футболу.
7: Ах, вы конъюнктурщики.
8: Многие мальчишки следят, что сейчас происходит.
7: Как мальчишка, говорю, да, следят. Ничего не сделаешь.
8: Да, так и девчонки. Вот поэтому, конечно, мы здесь подготовили две книги. Первая – это Игорь Акинфеев и его «Большая мечта». Эта книга рассказывает детям о том времени, когда он был простым обычным мальчишкой, который просто очень любил футбол. И вместе с главным героем читатели проходят путь от его первых тренировок до больших побед. И, конечно, узнают, что за любым успехом стоит упорство, труд, дисциплина и любовь к своему делу. То есть такая вдохновляющая книга от Игоря Акинфеева.
7: А он сам автор или про него?
10: Судя по всему, это от него самого, да? Потому что автор...
8: И это от него самого. То есть у нас в прошлом году вышла его автобиография. Она больше такая для детей постарше, для взрослых. И потом он вот выпустил как раз книгу для детей помладше, да, чтобы детки могли сами читать, то есть там тоже большие буквы, красивые иллюстрации.
7: Ну, 6 плюс, да.
10: Я успел пролистать, да, действительно очень симпатично сделано.
7: Я
8: вдохновиться.
7: Да. При том, что как это, болею совсем за другой клуб, и скорее Игорь принципиальный соперник для моего любимого футбольного клуба в России, но я всегда восхищался, потому что он действительно
10: большой мастер.
7: Мастер, профессионал, и его вот эта преданность ЦСКА в том числе, она покоряет на самом деле болельщиков любых, ну, большинство болельщиков других команд все равно, ну и его игра за сборную России, в том числе на чемпионате мира 2018 года, так, конечно, навсегда останется в памяти.
8: Безусловно, здесь можно болеть за кого угодно, но вот эта история успеха, история человека, да, который влюблен в свое дело, мне кажется, она будет интересна каждому. А для тех, кому интересно поглубже, да, посмотреть футбол, это, конечно, большая энциклопедия футбола, игра, покорившая мир от первых матчей до великих побед. Эта книга уже посерьезнее, то есть для детей постарше. Она рассказывает, откуда пошел футбол, как он появился, как менялись правила игры, самые крупнейшие турниры здесь представлены. Отдельные главы посвящены великим футболистам. И, что самое интересное, очень много в книге рекордов, статистики, интересных фактах о клубах и различных игроках. То есть такая уже более фундаментальная книга для наших юных читателей.
7: Какая прелесть. Вот и как раз про наш...
8: Про ваши любимые клубы там.
7: Нет, про чемпионат мира наш написана целая глава.
10: Про 18-й год?
7: Да, да.
8: Да, то есть для тех, кто вот постарше, тоже очень рекомендуем эту книгу.
7: Хорошо, все, мы, у нас вот последнее еще лежит, нет, мы про «Мифы и легенды России», мы про нее тоже рассказали, но мы,
10: да,
7: не успевали. Все, отлично, спасибо большое, все книги поставили на полку, Ирина Золина была у нас в гостях, бренд-директор издательства «Бомбор», товарищи, перемена!
10: Спасибо!

0: российской столице полдень.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Экипажи ВКС России авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в районе Белецкого и Щурова в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России, предоставив соответствующие кадры. Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 450 военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра группировки Михаил Герасимов. По его словам, противник также потерял 6 боевых бронированных машин, 4 станции спутниковой связи «Старлинг», 34 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 177 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении Минобороны. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими участниками спецоперации. Глава государства отметил, что Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию только с учетом своих национальных интересов.
2: Нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целая. А мы

0: Россией. Никогда не пытайтесь этого делать.
1: Давайте жить дружно, так, и решать все вопросы с помощью переговоров.
0: Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес.
1: Которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
2: Владимир Путин также сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Президент заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты. На встрече в Кремле с военнослужащими и участниками спецоперации Владимир Путин также отметил, что в России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. США финансировали 120 лабораторий в более чем 30 странах. Только на Украине их находится более 40. Среди патогенов, хранящихся на украинской территории, это сибирская язва, тулеремия, туберкулез, лихорадки, в том числе Эбола, чума и другие. Это сообщение – одно из тех раскрытий ранее секретных данных, которые обещала сделать покидающая свой пост по семейным обстоятельствам глава разведывательной службы США Тулси Габбард.
3: Многие из этих финансируемых правительством США биолабораторий в настоящее время или ранее занимались исследованиями с использованием опасных и очень заразных патогенов фактически бесконтрольно. Информация о существовании, истории, местоположении и финансировании этих биолабораторий была преднамеренно скрыта очень влиятельными людьми, которые ложно утверждали, что их не существует. Мы приложим все усилия, чтобы точно определить, где находятся эти лаборатории и какие патогены они содержат, чтобы положить конец опасным исследованиям, которые угрожают здоровью и благополучию американского народа и людей во всем мире.
2: Как отметила глава разведки, президент США Трамп осознает огромную угрозу придания патогенам новых функций, а именно этим и занимались в лабораториях, поэтому он решил прекратить финансирование этого проекта. Полицейские не могут проводить видеоосмотр с помощью мобильной связи. Это не предусмотрено ни Уголовно-процессуальным кодексом, ни другими кодексами России, а является явной уловкой мошенников. Об этом ТАСС на тему проекта «Перезвони сам» рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Москве Владимир Васинин. По его словам, обыск проводится только тогда, когда уполномоченное лицо приезжает на место, где он должен быть проведен. Никаких видеосмотров не существует. 5 военнослужащих ВВС Индии погибли, 1 летчик выжил в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-32 на авиабазе Анжор-Хат в северо-восточном индийском штате Ассам. Об этом рассказали ВВС Индии. Один из выживших в авиакатастрофе, второй пилот, госпитализирован. Для установления причин авиакатастрофы, произошедшей в субботу при посадке Ан-32, назначена специальная комиссия, которая проведет расследование обстоятельств произошедшего. Ученые, выпустившие на волю горбатого кита, занесенного в Красную книгу у берегов Мурманской области, продолжат наблюдать за тем, как он себя чувствует и реагирует на перемены, сообщил губернатор Андрей Чибис. Утром в субботу стало известно, что кит, которого примерно неделю назад обнаружили с веревкой, обмотанной вокруг туловища, освобожден. Специалисты проводят финальный осмотр, чтобы окончательно убедиться, что животному больше ничего не угрожает. Запутавшегося в веревках кита обнаружили туристы у полуострова Рыбачьего. 5 июня. Позже его видели у острова Кильдин. Для спасения кита в Мурманск с Сахалина прибыла группа специалистов, которые занимаются подобными работами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, временами дождь, местами слабая гроза и до 17 тепла. В Москве днем переменная облачность, во второй половине дня ливневый дождь, гроза, температура воздуха от 27 до 29 градусов.

известно в мире нашем есть. Чудесные явления, в морях же их не перечесть. Достойных удивления, железный лом плывет скользя, а рыба утопает, порой не верится, друзья.

0: все-таки бывает. Порой не верится, друзья, и все-таки бывает.
1: Хочу все знать.
2: Речное путешествие. Волга. От истока к устью.
3: Ну, пойте, пойте.
4: Течет река Волга.
3: Вот так вот час и будете.
4: Течет река Волга.
3: А то, что это вот сидит дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова и молчит. Данил Викторович Лукин.
4: Да-да.
3: Ну, кстати, вообще добрый надо день. Вас начать использовать по назначению.
4: Создавать звуковую форму.
3: Вы будете, надо сделать какой-нибудь эфир, когда таких поставленных подложечек не будет, вы будете сидеть и мурлыкать все в течение эфира.
4: Я потренируюсь обязательно.
3: Ну, мне кажется, это забавно может получиться. Речное путешествие, наш большой цикл «Волга от истока к устью». Ольга Хлопонин, доцент Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии, как этот наш предводитель внутри этого путешествия. Вперед смотрящая, вот, я придумал. И сегодня мы куда? Мы в Волгоградскую область отправляемся. Ой. Соленые озера, бескрайние степи, меловые горы и древние монастыри.
5: Да, вот так мы заявили, но у нас довольно сложная с вами, Денис Евгеньевич, задача. Данил Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые
3: здравствуйте,
5: слушатели.
3: Здравствуйте.
5: Потому что у нас, по сути дела, цикл у нас огромный такой, большой, но у нас осталось всего два эфира, и нам пришлось их поделить с вами. И, соответственно, мы сегодня пойдем... Мы раньше шли всегда в предыдущих по областям. А сегодня мы сделаем чуть-чуть по-другому. Мы немножко захватим Саратовскую область, а дойдем мы до Волгоградской, посерединке остановимся, потому что после этого, примерно после Камышина, начинается совершенно другая Волга. Вот здесь Волга меняется очень-очень сильно, и к тому моменту, когда мы пойдем в Астраханскую область, там уже совершенно экзотика. Вот как раз завершим мы таким экзотическим совершенно пейзажами и буквально марсианскими. Но начнем по порядку, потому что Волга — это история России, это география России, это вообще Россия. И мы начнем с Хвалынска, наверное, все-таки заедем в Хвалынск. Это правый берег. Я напомню, что на Волге чаще больше городов все-таки по правому берегу. Но если наверху, в верхней, в средней Волге, различие между берегами есть, но не такое, может быть, сильное, то в нижней Волге оно становится прям вот очень заметным, потому что правый берег, он высокий такой, удобный для поселения, низкий, левый берег очень низкий, пологий. Соответственно, когда, да, когда река разливается, то она затапливает все иногда на многие-многие километры, поэтому селиться там довольно сложно. Ну и плюс опасность, то есть все время какая-то, да, она шла с той стороны, и поэтому старались там быть. Поэтому вот правый берег, вот сегодня мы будем говорить о городах, большей частью по правому берегу. Итак, Хвалынск, город на правом берегу, в Саратовской области, недалеко от границы с Самарской. Также существует название другое, но мы расскажем, да, чуть-чуть другое Хвалынское. Значит, город был образован указом Екатерины II в 1780 году. Мы говорили уже, что Екатерина совершила большую поездку по волжским городам. Она, правда, доехала только до Симбирска, нынешний Ульяновск, дальше вернулась обратно по суше, но, тем не менее, вот ее указом она организовала там много городов, потому что это, она понимала, что это удобное место для того, чтобы это все развивалось, нужно туда, чтобы селились люди, делать города, торговые точки, крепости для защиты и все прочее. Соответственно, вот с этим же были связаны ее указы о том, что там могут селиться староверы, старообрядцы, о привлечении немцев поволжских, которые потом стали, да, заселять эти территории. И, в общем-то, эти две группы населения огромный вклад действительно внесли в освоение этого региона. И вот, например, как раз Хвалынск – это, ну, в общем-то, такой, да, связанный со старообрядчеством город. Итак, значит, почему Хвалынск вообще? Что за название такое? Дело в том, что раньше Каспийское море называлось Хвалынским морем.
3: Да.
5: И вот отсюда, когда, собственно, сделали городом, то вот решили в честь этого моря назвать. Но есть еще идея такая, вот Карамзин ее высказывал о том, что он говорил, что были такие древние народы, хвалисы, хвалыны, вот так вот, примерно, которые в 11-12 веке были, ну вот, вот селились вдоль берегов Каспийского моря и обитали в Нижнем Поволжье. Ну, тоже как вариант. Но есть такая вот веселая легендарная версия, она, конечно, может быть, не очень историчная, зато забавная, поэтому мы ее расскажем. Такое название город дал сам Петр I, якобы во время своего визита, когда он приехал, его горожане, поселяне встретили, вывели ему нарядного козла с позолоченными рогами. Это впечатлило даже Петра, да, он рассмеялся и сказал, ну надо же, какие хвальбуны, хвальбуны из города Хвалына. Ну, вот это
3: но
5: такая,
3: я
5: да.
3: себе представляю, что если в хорошее настроение попали, то там, наверное, царь хохотал, потому что это действительно сюр. То есть, если бы в плохое попали, он бы им бы показал бы, там бы не хвалил.
5: И козла бы, да. и рога. Да, так нет. Вот, поэтому здесь вот старообрядческий след, вот мы говорили. Сюда еще в 703 году прибыли раскольники, то есть старообрядцы на тот момент, да, раскольники, и они переселились из Верхнего Хлынова, в то время так называли Вятку, то, что да, потом вот современный Киров стал. И от этих вот переселенцев пошло еще название коренных, вот таких первых жителей этого города, их называли хлыновцы. И вот, например...
3: И котлеты хлыновские же есть.
5: Вот, наверное, да, котлеты не пробовала, правда. И вот Петров Водкин, Кузьма Петров Водкин, знаменитый уроженец
3: вам
5: этого города...
3: Вам тяжело, да, сейчас, Данил, говорить опять про котлеты?
6: Нет, и нормально.
5: Это уже вы заводите всегда тему, Дима Сергеевич, не надо сваливать.
3: Нет, с первого часа страдает.
6: Я уже не страдаю, мы перекусили, все в порядке.
5: Сваливайте на Данила Викторовича, а на самом деле это вы хотите есть, я знаю.
6: Сегодня день сваливания чего-нибудь на Данила Викторовича.
5: Вот. И,
3: это у вас город Сволынск.
6: Сволынск, да.
5: Соответственно, Хвалынск был одним из крупнейших центров старообрядчества в России, и многие храмы там изначально были старообрядческими. Например, вот церковь Воздвижения Креста Господня, она построена была старообрядческой общиной, закончена в 1914 году, освящена была тогда в честь покрова Пресвятой Богородицы, но в 1931 году храм закрыли, разрушили колокольню и купола, и когда вернули в 1946 году, его вернули уже православной общине, и он получил название Крестовоздвиженского. То есть вот такая история, это вот распространена в этих областях, потому что, к сожалению, от старообрядцев там осталось не так много. Угу. То есть вот что-то такое только историческое. Собор очень красивый, мы его пойдем обязательно посмотреть. Он реконструирован полностью в 2009 году, колокольню отстроили заново, 37 метров, и рядом там сад церквей. Там такие макеты разрушенных церквей, они просто позволяют представить себе, скажем так, духовный облик дореволюционного Хвалынска. Вот, поэтому здесь вот мы можем посмотреть. Купечество, естественно, было. Город очень разбогател на торговле хлебом, рыбой. Я сейчас вас добью.
3: Да нет, все хорошо.
5: Вот знаменитая волжская стерлядь и яблоками, яблочки такие. Вот, соответственно, купцы эти, миллионщики, богатые купцы, они строили себе дома, которые там остались, сохранились многие. И мы тоже можем посмотреть вот особняки Чертухина, Кощеева. Шикина, это все купцы-старообрядцы, можем посмотреть. Но не только старообрядцы. Вот в 2009 году, например, там недалеко, это в селе Поповка, был совершенно случайно студентами обнаружен так называемый дом со львом. Это старообрядческий дом, где, как выяснилось, хозяин точно не знают кто, но он его весь внутри расписал совершенно чудесными фресками. Он называется «Дом со львом», потому что там лев совершенно человеческим лицом. Это старообрядческий был дом, и вот его, да, силами абсолютно молодых людей, молодежи, дом восстановлен. Туда можно приехать, и там удивительные совершенно рисунки. Они такого вот, ну, это то, что называется примитивный стиль. Такой наивный, да, он как бы, вот. И они разные, ну, не будем сейчас высокословеческие термины. Да, он очень милый, этот лев. Вот прям, да.
6: Сейчас, я найду, мне это попадалось. Да, да, я знаю, конечно.
5: Очень трогательные библейские образы. Очень, да, милые. Там есть вот четыре евангелиста: лев, орел, ангел, бык, херувимы. Потрясающее место. То есть, да, да, можно вот туда заехать.
3: Так, образец очень хорошего наивного искусства.
5: Да, да, оно очень милое, оно прям душевное такое. Вот. И вот действительно случайно обнаружили и сохранили.
3: Что, да, когда тебе где-нибудь родители сказали, твоя комната на даче обычно в деревне, делай, чего
5: делай, что хочешь.
3: Да, вот хочешь...
5: Ну вот да, вот есть талантливые творческие люди, но, конечно, с точки зрения искусства Хвалынск в первую очередь связан с именем Кузьмы Петрова Водкина. Он родился в этом городе, самый знаменитый его уроженец в 1878 году, и отец его был сапожником, мама у него шила, работала у купцов. Он купил дом для своих родителей, где сейчас его музей, в 1905 году купил, и дом этот он купил, потому что там нет ни одной глухой стены, там везде есть окна. И вот, как он сам говорил, солнышко, если оно есть, то оно вот целый день и круглый год этот дом все время освещает. И там очень так вот симпатично. И вот немногие знают, а Кузьма Петров-Воткин, он вообще ценил очень свое волжское происхождение. Он даже как-то вот на творческом вечере сказал, что родился я на Волге, а рождение на Волге уже указывает на что-то такое особенное. То есть это то, что вот человеческий глаз художников, она uh-huh. воспитывает. Вообще Хвалынск, он расположен как бы внутри, вот немножко так вокруг холмы, как, получается, как чаша такая. И многие, вот, ну и сам, собственно, художник, он говорил, что его знаменитая сферическая перспектива, вот если мы посмотрим на его картину, у него как бы все они так вот вогнуты сделаны. Вот она во многом сформирована вот этими пейзажами, которые его окружали с детства. И вот немногие знают, что он написал книгу еще, Петров-Воткин. У него есть автобиографическая книга, которая называется «Хлыновск». Как раз по старому названию жителей города. И он там дал такой очень интересный обобщенный образ уездного города, настоящего уездного города. Там в этом музее есть подлинные работы Петрова-Воткина, включая «Мать знаменитую», наброски к «Купанию красного коня», оригинал в Третьяковской галерее. Ну и вот там все это можно посмотреть, обязательно стоит зайти. Хвалынский краеведческий музей, ну это наша любимая тема, наверное, да, Денис Евгеньевич, в каждом городе всем очень советуем заходить в краеведческий музей. Конечно. Потому что никогда мы ничего не узнаем просто из интернета настолько, как нам расскажут в музее, и там работают удивительные люди. Как правило, это подлинные энтузиасты, которые знают очень много, рассказывают с удовольствием, и поэтому всегда ходим в краеведческий музей, все это рассказываем. А этот музей еще и старейших, один из такой, в Поволжье. Он основан был археологом и орнитологом Михаилом Радищевым. Это правнук того самого Александра, который написал «Путешествие из Петербурга в Москву», и который, по отзывам Екатерины II, бунтовщик хуже Пугачева. Вот. Находится в таком симпатичном купеческом особняке, и там есть очень хорошая палеонтологическая коллекция, то есть можно посмотреть. А вообще в этом регионе встречается очень много ископаемых, потому что там раньше было такое древнее Сарматское море, которое ушло, это огромное-огромное такое, то есть это море, которое было примерно, там, по-моему, 11, что ли, 14 миллионов лет назад от Вены до Тяньшаня. Угу. Огромное просто, это вот все была такая поверхность. Соответственно, вот там можно все это посмотреть. Пожарная каланча, интересна она тем, что она как была построена в самом конце 19 века, она функционирует по назначению до сих пор. Там ух так ты. И находится пожарная бригада. Да, да, пожарные там живут, работают, ну, смены несут, то есть вот это интересно. Национальный парк Хвалынский. Вообще на Волгу, конечно, мы едем за природой прежде всего. История, безусловно, но и природа. Национальный парк Хвалынский – это огромная территория, общая 26 тысяч гектаров. Один из совершенно потрясающих экотроп, может быть, сейчас уже больше сделали. Там заповедный край, например, по гребню древних меловых гор, по дну древнего моря называется тропа, но она на самом деле проходит по сосновому лесу, это вот как раз и было дном этого моря, и там тоже вот можно найти всякие ракушки, окаменелости, вот что-то такое, это все встречается. 300 родников, как говорят, у каждого свой вкус. Пещера монаха есть, музей пчелы, дом сурка, то есть что-то вот такое, ну, очень все интересное. Да, детям будет интересно очень.
3: Все по классике.
5: Да. Ну и поскольку времени у нас не так много, мы Денис Евгеньевич с Данилом Викторовичем кормим яблоками хвалынскими, угу, знаменитыми, очень ох вкусными, даем с собой, чтобы они у нас не мешали нам.
3: Сыпьте больше.
5: Все время стараясь зайти куда-нибудь поесть. Ну а кто поедет в августе-сентябре, напоминаем, что проходит фестиваль «Хвалынские яблочки», где вот эти яблочки все можно будет попробовать. А мы с вами перебираемся в Вольск. Вольск тоже 1780 год, Екатерина II на основе бывшей, ну, такой старого поселения 17 века рыбацкой деревни. Название менялось, оно было Волгск, Волжск, Вольск по-разному. И здесь уже немножко все по-другому, потому что если Хвалынск, он такой деревянный больше такой вот, да, город, то Вольск чуть-чуть другой. Там тоже было много богатых купцов, но там еще были военные поселения. То есть там сложилось так, что туда уезжали либо дворяне, ну, заниматься таким вот хозяйством, тоже развивать регион. И там квартировали военные. Соответственно, туда пришла мода на строительство как бы из Петербурга. Соответственно, там больше каменных таких домов, и больше они в таком вот классическом стиле. То есть он совершенно другой. Вроде вот города недалеко, они совершенно такой другой. Соответственно, вот местные эти купцы, Сапожниковы, Брюхановы, Мясниковы, они все соревновались не столько разгульным каким-то, может быть, образом жизни, но, опять же, старобрядцы этим не увлекались, а вот постройка таких домов. Поэтому облик у города совершенно другой. Гуляем, ну, наслаждаемся.
6: Более городской.
5: Да-да-да, вот он совершенно другой. Это цементная столица. Там был огромный такой цементный завод, он потом переехал в другое место, а вот карьер остался. И там очень красиво, очень удивительный пейзаж, вот этот, ну, уже заброшенный, получается, этот карьер меловой, очень красиво, потому что эти места богаты известняком, вот этим мелом, ну, как нам выглядит, как мел, да, и глиной. Это то, что нужно как раз для производства цемента, потому что известняк с глиной смешиваются, добавляются разные добавки, потом все это дело перемешивается и запекается, получается такой клинкер, так называемый, потом его резко охлаждают, чтобы минералы сохранились, и уже дробят, и получается цемент. То есть вот такая вот история. Вот. Соответственно, здесь вот это вот все есть. А, гостиный двор, там это такая визитная карточка, гуляем. Все, вообще весь практически город, ну, построен на деньги купца Василия Злобина. А, он такой градообразующим был купцом здесь. Но можно много чего тоже посмотреть. Особняк купца Минькова есть красивый, там находится картинная галерея, очень, кстати, неплохая, можно туда зайти. Троицкий собор и колоннада, это такой, ну, поздний классицизм, он был полностью перестроен, потому что сама церковь относилась, ну, к 1809 году, потом был разрушен, там стоял памятник Ленину и в 2009 году полностью восстановлен, но он очень красивый, действительно красивый. Отдел природы краеведческого музея тоже очень интересный, всякие вот эти ископаемые штучки, и при нем ботанический сад, где тоже очень приятно погулять. Меловые карьеры вот эти, да, про которые мы говорили, это так называемая Вольская Швейцария, она так и называется, потому что это заброшенные карьеры, у них совершенно потрясающий масштаб. Из-за того, что перестали, да, откачивать воду, на дне образовалось красивое озеро. То есть вода стала скапливаться, и там действительно очень-очень красивое место. Да. Единственное, вот это да, да, там очень красиво. Единственное, вот кто поедет из наших слушателей, обращайте внимание, что это все-таки где-то бывшая, где-то действующая промзона. Поэтому с подъездами надо, ну, дорогу смотреть внимательно. Но это очень красиво, правда? Это того стоит.
3: Это очень красиво.
6: Да. Если бы оно не было зеленое, было бы похоже на какие-нибудь турецкие помуки. Кале и прочее тоже.
5: Да, да, да, да. Это вот
6: оно еще и с зеленью. Тут даже такие прям голубые озера.
3: Нет, это очень красиво. Это вот удивительная история, когда то, что натворил человек, природа настолько потом разукрасила, что это стало прекрасно.
5: Да, это стало удивительное место совершенно, и вот туда стоит съездить, поэтому мы туда
6: едем. Мне вот сейчас стало интересно, что там зимой происходит с этими озерами. Логично, что они замерзают. Там, наверное, какие-то массовые катания.
5: Происходят. Ну, массовые туда не так легко добраться, чтобы там были массовые. То есть, насколько я знаю, там вот такой прям центральной дороги, чтобы все приезжали, это было место городского гуляния. Нет, может быть, если у нас есть слушатели из войска, расскажите нам, да, что происходит зимой, и можно ли там, скажем, покататься на коньках. Такой вот вопрос. Вот, ну и опять же, природа. Мы можем съездить на теплоходике на Змеевы горы. Это такие нависающие над водой, ну, как утесы такие. По легенде, это был змей большой, которого великан изгнал, разрубив на несколько частей. И вот, собственно, он окаменел сразу после этого. Это очень красиво выглядит. Можно сверху подъехать, а можно на кораблике. И вот снизу они, как бы, получается, над вами почти нависают. И это очень такая красивая картинка. Ну и вот, собственно, если Хвалынск у нас, это такая деревянная сказка, живопись, художественное место.
3: То сейчас у нас перемена.
5: И мы поедем в Саратов.
3: Да, перемена, товарищи!

0: родителю и ребенку порой нужно помнить о том, что далеко не все решения связаны с выбором жизненного пути. Никита Карпов, психолог.
1: Так говорит «Маяк».
2: Как выглядит идеальный семейный отпуск?
3: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
2: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: в Москве 12:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные в Константиновке успешно продвигаются, завершают зачистку Первомайского района. Освободили 172 здания, уничтожили до 40 военных ВСУ, сообщили сегодня в Минобороны. Противник за сутки потерял более 235 боевиков в зоне действия российской группировки «Север». ВСУ нанесено поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Екатериновка и Лужки Сумской области. В Харьковской области киевский режим понес потери в районах населенных пунктов Рубежная, Ивановка и Варваровка, говорится в сводке военного ведомства. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 15 управляемых авиабомб и 540 беспилотников ВСУ самолетного типа. Российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива для реализации запланированной программы авиаперевозок. Она выполняется в штатном режиме, сообщили РИА Новостям в Росавиации. В настоящее время и в начале июня в ряде аэропортов на юге и в центре России вступили в силу рекомендации по заправке самолетов авиатопливом. Такие рекомендации действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях. Они касаются иностранных перевозчиков, которым теперь запрещено заправляться в России. В российских аэропортах впрок. Ситуация с поставками энергоресурсов у аэропорта находится на постоянном контроле российских авиационных властей и руководство аэропортов, отметили в Росавиации. Празднование Дня России в столице прошло без происшествий. Мероприятие посетили более 140 тысяч человек. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Росгвардии по Москве. Там отметили, что все места, прилегающие к площадкам проведения праздничных мероприятий, были заблаговременно проверены специалистами инженерно-технического отдела ОМОН «Авангард» с помощью служебных собак. Акватории Москвы-реки, а также объекты транспортной инфраструктуры находились под контролем сотрудников транспортного ОМОН «Меч», рассказали в ведомстве. Предупреждение МИД России о том, что российским гражданам следует крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за угрозы задержания по запросу США, связано с традицией Вашингтона распространять американское законодательство на весь мир. Об этом ТАСС сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин. По его словам, многие люди связаны с высокими технологиями, кибербезопасностью, различными современными платежными инструментами. И, конечно, американцы могут найти повод, чтобы обвинить того или иного человека в нарушении американского законодательства, сказал дипломат. Томихин отметил, что предупреждение МИД России является своевременным, поскольку необходимо, чтобы российские граждане заблаговременно принимали меры для обеспечения личной безопасности при поездках за рубеж. Сезон дождей надвигается на Москву. Пасмурной будет вся следующая неделя. После аномальной жары столбики термометров начнут ползти вниз. Сегодня еще тепло, после обеда до 28 градусов. Однако после полудня небо затянет тучами. Ожидаются осадки, местами прогремят грозы, возможен даже град. Как рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, температура продолжит падать. Завтра она приблизится к климатической норме июня, а в понедельник опустится ниже 20-градусной отметки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 10-12, днем в городе максимум 22 градуса. В Москве облачно с прояснениями. Завтра возможен кратковременный дождь, местами гроза. Предстоящую ночью в городе 13-15, в Подмосковье до 16 градусов. Днем максимальная температура в столице 19-21 градус.

0: Новости спорта. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Главный тренер хоккейного ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов не обсуждал с руководством клуба возможное подписание Вадима Шипачева. 9 июня 39-летний форвард перешел в «Салават Юлаев». По словам специалиста, об игроке много говорить не надо, он пригодился бы любой команде. С 2024 года Шипачев выступал за «Минское Динамо», которое до конца прошлого сезона тренировал Квартальнов. Форвард набрал 42 очка в 64 матчах КХЛ 25-26. В 8 играх Кубка Гагарина нападающий забросил одну шайбу и отдал 4 результативные передачи. 26 сейвов хоккейного вратаря Артура Ахтямова помогли Торонто обыграть Чикаго в первом матче финала АХЛ 4-2. Вратарь фармклуба «Каролины» Амир Мифтахов отразил 21 бросок из 24. Торонто повел в серии со счетом 1-0. Следующая встреча состоится 15 июня. Международный турнир по легкой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов России и Белоруссии» в этом году пройдет в подмосковном Жуковском. Турнир состоится в июле с 3 по 5 число. Подробности у Егора Новикова.
1: На чемпионате мира англичане стартуют поединком с хорватами. Встреча пройдет 17 июня в Далласе. И всего за несколько дней до этой игры родоначальники футбола лишились экипировки. Интернет-издание Foot Mercato сообщает, что во время перевозки багажа из Флориды на базу сборной Англии в Канзас-Сити большую часть вещей украли. В частности, были утеряны бутсы, мячи и ключевое снаряжение, которое использует технический персонал команды. Британская газета Daily Mail утверждает, что кражи экипировки могут быть причастны водители фургона, на котором перевозили вещи английской сборной. В департаменте полиции Канзас-Сити, в свою очередь, заявили, что расследование продолжается, но уже задержаны двое подозреваемых в преступлении. Впрочем, ничего удивительного в этом воровстве нет. РИА Новости изучила статистику преступлений и выяснила, что база сборной Англии по футболу находится в одном из самых опасных городов США. Общий показатель насильственных действий в Канзас-Сити почти в 4 раза больше, чем в среднем по стране.
0: Приносим извинения. Сюжет про турнир по легкой атлетике будет уже в следующем часу. Российский легкоатлет Данил Лысенко заявил, что изменит тренировки в случае допуска на Олимпиаду. В январе спортсмен выиграл турнир по прыжкам в высоту в Челябинске, преодолев планку в 2 метра 33 сантиметра. Ему принадлежит лучший результат сезона в мире. По его словам, сейчас в занятиях присутствуют сдерживающие факторы, но как только появятся перспективы выступать на международных стартах, процесс подготовки усложнится. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
2: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. В Петербурге есть своя Слоновая улица. Раньше Суворовский проспект назывался именно так. По ней вели гигантов на водопой к Неве. Неподалеку находился Слоновий двор, где содержали животных, подаренных российским императором. Есть версия, что знаменитая басня Крылова «По улицам слона водили» навеяна как раз этим зрелищем. Теперь и вы это знаете.
3: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
5: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
6: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
5: Кристина Асмус.
7: Какой век на дворе?
8: 17-й от Рождества Христова.
5: Александр Самойленко.
9: Ты будешь первый русский жена у моего сына.
5: Мария Миронова.
10: 3, 2, 1.
5: И Милош Бикович.
11: Мы отправляемся в поход.
5: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+. Thank you.

0: Хочу все знать.
1: Речное путешествие. Волга. От истока к устью.
2: Продолжаем плыть по Волге в составе группы «В полосатых купальниках». Данил Лукин, Денис Николаев, Ольга Хлопонина. Где мы застряли?
3: Мы проплыли Вольск.
4: Мы Вольск. Мы поели ухи в Вольске.
2: Не было, неправда.
3: Мы не
2: никто
3: говорили.
2: Нас не кормил.
3: Это где наша уха?
2: Не верьте им.
4: Вы убежали на перерыв, а я за вами бегом сухой. Да, у нас очень коротко. Мало времени, но мы в Саратове. Пока вы обедали, друзья, мы уже наш теплоходик привез нас в Саратов. И это, конечно, уже прямо вот такой большой столичный город. То есть после камерных, маленьких, уютных Вольска, Хвалынска, это уже прям такой столичный город на Волге с большим количеством населения, с таким серьезным историческим центром. И здесь, ну, совсем другое настроение, опять же. А сторожевой форпост, опять же, начало, как и у многих городов на Волге, основан в 1590 году как крепость для охраны Волжского торгового пути. Достаточно долгое время он был вообще вольным таким городом, то есть это была точка, куда стекались вот всякие беглые, вольные авантюристы, скажем так. Вот, а потом стал центром колонизации Поволжья. Трижды основывался в разных местах практически. Вот с 1674 года в нынешнем месте на правом берегу Волги. Столица Поволжья, купеческий рай. В общем, Екатерина тоже уделяла этому много внимания, потому что ей, конечно, не нужно было, чтобы вот этот беглый люд селился, и в том числе вот немцев и пригласили поэтому. То есть здесь наследие такое не только русских купцов, но и немцев. Колонистов, это я напомню, потомки немецких колонистов, которые еще с 18 века селились в Нижнем Поволжье, потом вот они стали так называться. Но вот история их, в общем-то, испытала большие трудности уже после начала Великой Отечественной войны. Саратов. Ну, прежде всего, здесь, да, немножко отключимся от еды. Саратовская гармоника. Есть такой феномен. Удивительный музыкальный инструмент. Это гармоника. Она очень красивая внешне, но ее особенность... у нее есть колокольчики. И получается, что вот такой серебристый перезвон она дает. То есть здесь как бы ритмика соединяется с мелодикой. Это совершенно уникальная история. Если вот на нее посмотреть, они находятся, колокольчики, на корпусе инструмента. То есть вот сбоку, посмотрите, они как бы колокольчики не в таком вот виде, а вот такие, как, ну, звоночки. И вот когда гармонист играет, но это называется саратовский перебор, и это умеет делать не каждый. Ходит даже такая анекдотическая история, что на какой-то выставке президент подошел к стенду, где была вот такая гармоника, и она очень красиво выглядела, и он попросил, чтобы продемонстрировали, а никто не сумел, потому что не мастеров на тот момент не было. Но благодаря энтузиастам местным это все возрождается, и и, во-первых, памятник стоит гармонике, это и в музеях, два музея в Саратове, весь посвященный этой уникальной гармонике, и проводятся концерты и фестивали. Поэтому вот кто будет, обязательно послушайте. Это действительно удивительный звук, удивительный инструмент, необычный. Он, вот, насколько я знаю, в коллекциях там, ну, даже мировых коллекционеров, кто собирает разные музыкальные инструменты, он присутствует. Потому что действительно уникальная такая история. Вот. А Парк Победы – это обязательная точка, конечно, для программы. Там такой комплекс журавли памятный, красивый, три такие стеллы и птицы. Музей под открытым небом, где есть всякая военная техника. Детям будет интересно, потому что там можно все трогать, все смотреть, везде залезать, и дети это все дело любят. И музей трудовой боевой славы там же находится. Там есть тоже такая довольно уникальная экспозиция, настоящий медицинский вагон, санитарный вагон, и там все показано, как это все было. Потому
2: как устроено было.
4: Да, потому что труд медиков во время Великой Отечественной войны, он, конечно, переоценен быть не может. Это в очень сложных условиях и потрясающее дело. Вот можно посмотреть все там, как это было. В самом городе есть такой саратовский Арбат. Можно по нему погулять. Там есть ретро-трамвайчик «Семен», который называется, да, в него можно зайти. Дом музея Павла Кузнецова. Это наш знаменитый художник. Один из ключевых мастеров русского символизма. Член организации объединения «Голубая роза», мы как-то с Денисом Евгеньевичем рассказывали.
2: Было, да, мы,
4: да,
2: ну,
4: мы с вами целый эфир делали, да, да. Вот он родился в Саратове в семье иконописца, и вот как бы в его творчестве символизм Борисова Мусатова соединился потом с его поисками. Он ездил много в Среднюю Азию, И получилось, что у него такой с восточным колоритом довольно интересные работы. Да,
2: я нашел, когда этот эфир был, как
4: так.
2: 4 сентября 2022 года.
4: Вот.
2: У нас тема называлась «Символизм, как художники «Голубой розы» показывали запредельное». Так что можно найти на медиаплатформе, смотрим
4: да,
2: в любое
4: да.
2: время. Да.
4: Мы с вами, с Алексеем Алексеевичем, делали вот
2: да,
4: этот эфир.
2: Да.
4: Вот, «Парк покорителей космоса», конечно, помимо всего прочего, это Саратов, и это вторая родина Гагарина, о чем он и говорил, потому что здесь он учился, и здесь он приземлился, собственно, и вот там находится место с такой экспозицией, с экскурсиями, которое этому посвящено. А еще есть там фестиваль археологии и реконструкции УКЕК, так называемый.
2: УКЕК.
4: Это, да, древний ордынский, золотоордынский город с уцелевшими такими вот фрагментами какими-то. Это очень интересно. В сентябре будет проводиться этот фестиваль исторический. Очень тоже любопытно, кто получится, может туда сходить. А еще Саратов силен детским театром. Считается, что это старейший театр, детский, именно ТЮЗ. С 1918 года он действует, и там действительно хороший спектакль, есть и взрослые, и детские, поэтому в театр тоже можем обязательно зайти. Из природы утес Степана Разина, и энтузиасты сравнительно недавно, современное уже искусство, так сказать, поставили там трон. Трон Степана Разина, как бы, да, можем посмотреть. Ну вот обрывистый такой участок Волги, можно туда сходить и посмотреть. Еще есть лимонарий, поэтому...
3: Лимонарий.
4: Лимонарий.
2: Это лимонад?
4: Лимоны.
3: А лимоны?
4: Да, там такая большая, очень симпатичная оранжерея, там еще зверушки всякие есть, и там всякие экзотические растения. Не только плоды, там можно и купить саженцы, посмотреть и узнать, как за ними ухаживать, но это вот такое экзотическое, удивительное место. Поэтому вот здесь мы, наверное, чем мы покормим Данила Викторовича с Денисом Евгеньевичем? Ухой. А уху мы нальем, знаете, с вами куда? В саратовский калач. Саратовский калач – это такой особый хлеб, высокий.
3: Который наливают супы.
4: Нет, его можно просто есть, он сам по себе очень вкусный, он внутри мягкий, сверху такая хрустящая корочка. А можно вытащить серединку и туда налить уху, такой тоже будет вкусно.
3: Еще лимончиком.
4: А закусить
3: сверху.
4: Лимончиком, да. Да-да-да.
3: Ой.
4: Да, и это вкусно. Поэтому я думаю, что нагулявшись и насидевшись на троне Степана Разина, считается, что, кстати, персидскую княжню-то он тут и угробил.
3: Вот да, я как раз об этом думал.
2: Подождите, которая в набегавшую волну?
3: Да-да-да.
4: Именно
3: очень,
4: там он
3: очень
4: ее, да,
3: эффектное, конечно,
4: туда и
3: место.
4: Отправил.
3: А обрывы...
4: Красиво.
3: Да.
4: Красиво,
2: я недавно,
4: конечно,
2: эту песню... Ну, как-то все последние годы она в голове только была вот начало из-за острова. Продолжайте. Вот. А когда я ее тут... Кто-то из моих любимых исполнителей ее в каком-то альбоме исполнил или еще что-то, я ее вдруг внимательно послушал впервые за долгие годы.
4: Ага.
2: Какая грустная, тоскливая история,
3: да,
2: в этой песне. Она же очень...
4: Ну, конечно,
2: печальная.
4: Что ж там веселого-то? Все-все не сбылось, ничего не сложилось.
2: Да.
4: Не наше настроение. Нет. Обращаем внимание, здесь смотрим, конечно, под ноги, потому что этот обрыв, там выходят меловые породы 90-100 миллионов лет возраст. Соответственно,
3: они очень сыпучие, в смысле,
4: они очень
3: хрупкие,
4: сыпучие,
3: да.
4: И, во-первых, они могут быть сыпучими, они могут быть скользкими, если попадает вода. Но там еще интересно, потому что выходят вот эти все, да, ископаемые какие-то ракушки можно найти, такие любопытные вещи. Поэтому смотрим под ноги.
3: Я так полагаю, что там, если спуститься как-то не с утеса смотреть, а спуститься, там что-то подобие пляжей есть.
4: Ну, там...
3: То есть заход в воду там вполне себе человеческий, а не обрыв такой, не стеной.
4: Но будьте аккуратны, говорят, Степан Разин там держал пленников.
3: Есть, в воде?
4: Во врагах. Так что ведем себя осторожно, осторожно. Так,
2: чтобы не произошел никакой неожиданный случай.
4: Доедайте лимон, потому что нас ждет Камышин.
2: Очень, вот я доел лимон, очень кислый.
4: Ага.
2: Камышин – это прекрасный город.
4: Это уже другая область, это Волгоградская область.
2: Насколько помню, там был такой клуб футбольный, текстильщик из города Камышин. Вернемся через полторы минуты.

0: Маяк. Хочу все знать и все рассчитать.
1: На перемене дети бегали 10 минут. 3 минуты они ели булочки, 4 минуты играли в мяч и 6 минут спорили, кто идет мыть доску. Вопрос, сколько минут длилась перемена?
0: Правильный ответ в подкасте «Математика». Познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Воспитательный знак.
2: Я убежден, что ребенок улавливает довольно рано эту взаимосвязь между бытием и небытием. Иной раз вы можете застать его за таким занятием. Он то зажмурит глаза, предметы исчезают, то откроет, предметы возникают вновь. И так терпеливо много раз подряд. Философ, задающийся вопросом о том, что такое бытие и ничто, в сущности лишь возобновляет только на более высоком уровне ту самую детскую игру.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радаи. Маяк.
1: Хочу все знать.
0: Речное путешествие. Волга. От истока к устью.
3: Камыши?
4: Доплыли.
5: Дошли?
4: Дошли.
5: Данил Викторович.
3: Не, ну он, может, выпал просто по дороге и...
5: Выпал, да, продолжаем. Мы перебираемся, наконец, в Волгоградскую область, в город Камышин. Сегодня мы половинку, так сказать, застанем. Правый берег, Алексей Михайлович, 1668 год. Потом был переименован в Дмитриевск в честь Дмитрия Солунского, памятник которому стоит в городе. Ну, а прежнее название вернула уже Екатерина II, когда... учредила, собственно, сделала городом. В отличие, то есть Камышин такой город довольно суровый. Вообще это родина героев. Там есть аллея героев и, конечно, Моресьев, Алексей Моресьев, подвиг которого описан в повести о настоящем человеке, это уроженец этого города и, конечно, его память очень там чтится. Напомним, да, что Борис Полевой, книга 1946 года. А в парке Победа есть аллея героев, историко-краеведческий музей очень интересный, такой любопытный Бородинский мост, Камышинская ГЭС, это тоже, там есть музей, почему мы про нее говорим, ГЭС много, но не везде есть музей, а здесь есть музей на внутри действующей гидроэлектростанции.
3: Ух ты!
5: Да, и это очень интересно, потому что если вы никогда не видели машинный зал изнутри, то сходите, вас это впечатлит, и как это работает, потому что это удивительная конструкция, сложная, и посмотреть это стоит. По предварительной записи обязательно сходим. Арбузы! Мы до этого с вами ели лимоны, яблоки, уху, естественно, по всей Волге.
3: Мы все-таки приближаемся.
5: А здесь у нас, да, арбузные, да, вот мы поэтому и поделили так эфиры, потому что в конце августа здесь будет арбузный фестиваль с кучей всяких конкурсов, всего-всего-всего, и это очень интересно. Что касается природы, мы можем съездить в урочище Столбичи. Так называемое, это такое главное природное чудо в окрестностях, потому что это такая отвесная стена, состоящая из столбов, получается. То есть это геологический разлом, где вертикально стоят вот эти вот пласты опоки, так они называются, как гигантский орган, грубо говоря, это будет выглядеть. Вот, и это очень интересно. Опять же, лучше подъезжать с воды, потому что вся эта красота нам с вами будет видна. И вот, опять же, если нас слушают слушатели, раньше там была такая местная достопримечательность, ну, маленькая, может быть. Там был, там есть кинотеатр, и туда, там афиши рисовал местный энтузиаст. От руки.
3: Это все потрясающе. Вот эти знаменитые,
5: да,
3: терминаторы,
5: да,
3: у него.
5: Да, Василий Чеботарев, он сейчас уже на пенсии, пожелаем ему здоровья. И это совершенно чудесная история. Вот, может быть, там в кинотеатре, если местный житель у нас есть, напишите, пожалуйста, остались ли они там, можно ли их посмотреть, потому что это что-то невероятное. Это вот такой вот, может быть, где-то бездушную индустрию современную массовую переводит в абсолютно человеческий формат. И это удивительная история. Так что это вот, может быть, стоит посмотреть.
3: Ну, вообще, я так понимаю, вот еще в 21-м тут у него...
5: Да, он буквально, вот, по-моему, в этом году на пенсию вышел. Мне кажется, вот-вот-вот. И мы покидаем пока гостеприимный Камышин, потому что нам с вами нужно сделать маленькую петлю в сторону. Ну, не маленькую, такую достаточно, потому что там есть монастырские пещеры. Это очень интересное место. Вообще пещеры есть, это мы знаем, что... Монахи жили, вырубали, когда отшельниками жили в скалах какие-то жилье. Иногда это богом сданные пещеры, как мы рассказывали про Псково-Печерский монастырь. Опять же, с Денисом Евгеньевичем у нас целый выпуск был про это. Но эта история есть. Вот там находится Каменно-Бродский, Свято-Троицкий, Белгородский мужской монастырь. Удивительное совершенно место. Находится в глухой тайге. 35 километров уже от Волгограда, получается, на меловом берегу реки. Основан был очень-очень давно. Там то селились, то засыпали их, то убирали и так далее. Весь монастырь сделан в толще белого мела. Мел мягкий, поэтому буквально все вырублено, вот сделано вручную, получается. И там есть проходы, как говорят, на несколько километров. К сожалению, пока расчищено не очень много. Там метров, наверное, 200-300. Угу. Ну, и они впечатляют. Но вообще считается, что там три яруса, три уровня, соединенные такими колодцами. Работы какие-то ведутся. Но вот сотрудники, насельники монастыря проводят экскурсии. Без экскурсии туда лучше не ходить, потому что, опять же, мел порода такая ненадежная. Осыпается может быть, скользкая и так далее. Но это очень-очень интересно. Вот в рамках экскурсии туда стоит поехать. И можно еще свернуть и съездить чуть в другую сторону, на озеро Эльтон. И это то самое дно тоже Сарматского моря. И это крупнейшее, по-моему, по площади соляное озеро Европы. Как в любом соляном озере, процент соли там меняется. Иногда оно там 200 грамм на литр. Ну, для сравнения, в Красном море 41 грамм, а в Мертвом море 300 плюс-минус. Соответственно, это очень много. Иногда эта соленость превышает. Оно розовое, потому что там есть Дуналиэлла Салина, водоросль такая. И то есть это абсолютно космический пейзаж. Вот если мы откроем сейчас картинку и посмотрим, это что-то удивительное, потрясающее. Но обязательно, когда идем туда, надеваем тапки, потому что кристаллы соли, раствор настолько соленый, что там может быть внутри, там вообще, ну, ну можно ходить, но иногда вот эта вот соль, она становится острой, поэтому лучше босиком, да, да.
3: То есть, ну, тапочки специальные для
5: плавания. А если вы порежетесь в соленой воде, будет не очень приятно, да. И такой маленький тоже совет, взять с собой канистру с водой, вот, может быть, 5-литровый, там есть, ополоснуться. Потому что раствор крепчайший.
4: Смыть, да. С ног.
5: Это раствор соляной только, называется, да, рапа, вот такой насыщенный.
3: Это где? Это у нас такое?
5: Конечно, это потрясающее место. Да. Озеро Эльтон. Вот откройте его, какое оно красивое.
3: Так, озеро?
5: Озеро Эльтон.
3: А, Эльтон.
5: Да, да, Эльтон.
3: Как все успеть за лето?
5: Ой, сложно, сложно. Вот, конечно, конечно.
3: Я никто, а рядом... не все забыли, я не рассказывал, мы не рассказывали, не надо туда ехать.
4: Да. Почему?
5: А рядом там есть, обратите внимание,
3: надо, сами съездим.
5: Гора Улаган, и считается, гора Улаган – это соляной холм, и считается, что купол этого холма повторяет как бы дно, рельеф вот этого озера. То есть это удивительная история. Раньше там добывали соль промышленно, сейчас там есть даже курорт. Сейчас он на Баскунчаке, куда мы в следующий раз зайдем с вами.
3: Я смотрю, сколько ехать от Москвы туда, куда.
5: Мы уже собрались.
3: Я очень хочу. Это
5: потрясающе.
3: Невероятно.
5: Это невероятно красивое место.
3: Мертвое море отдыхает.
5: Конечно, да что вы.
3: Товарищи, спасибо большое за внимание. Отдыхайте на Волге в этом году и вообще всегда. У нас в гостях была Ольга Хлопонина. Ольга, спасибо большое. До новых встреч. Товарищи, в субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».

0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Бойцы южной группировки в Константиновке ДНР успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района, сообщили в Минобороны. Подразделения войск «Центр» за минувшие сутки нанесли поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Противник потерял более 315 военнослужащих. Бойцы войск «Центр» улучшили положение на переднем крае, нанесли поражение живой силе техники двух бригад в районах населенных пунктов Новоалександровка, Доброполья, Новогришино, Белецкая, Красноярская, Донецкая Народная Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Подразделения вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО более 1400 военнослужащих. Подразделения ВСУ также за минувшие сутки понесли большие потери на всех направлениях СВО. Ни одно торговое судно по-прежнему не может войти в Ормузский пролив без разрешения Ирана, заявил заместитель начальника штаба ВМС контр-адмирала Саяри, сообщает агентство Мехр. Он подчеркнул, что обе части Ормузского пролива находятся под строгим контролем иранских вооруженных сил. По словам Саяри, западная часть Ормузского пролива, сам пролив и Персидский залив находятся под строгим контролем ВМС корпуса стражи Исламской революции, в то время как восточная часть Ормузского пролива и северная часть Индийского океана находится под постоянным контролем ВМС Ирана. При этом контр-адмирал отметил, что для обеспечения иранского контроля над стратегическим водным путем иранская армия «Иксир» широко использует беспилотники. Стали известны подробности июльского повышения пенсии в России. На прибавку могут рассчитывать пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне, а также впервые получившие первую группу инвалидности и граждане, у которых появились иждивенцы

0: близких родственников или любых авторитетных людей, воспитателя, учителя или тренера.
1: Мы в ходе работы стали пользоваться таким понятием, как синдром пионера, мы его разбирали единожды. Когда мы видим ребенка, совершающего преступление, начинаем с ним работать, понимаем, что это подросток в нормальной, полноценной семье, сформирован, достаточно патриотически воспитан. И когда ему набирает мошенник и говорит, что ты должен выполнить специальное задание от органов безопасности или от полиции, в этой ситуации у него срабатывает рефлекс, он готов помогать государству, он готов помогать органам правопорядка, потому что он воспитан нормально. И вот тут у него не включается критическое мышление, он не оценивает звонок, поступающий ему, именно с точки зрения того, что это мошенник. Он верит сразу же и начинает выполнять действия.
0: Как сообщил также Васенин, дроперство, участие в мошеннической схеме по выдаче денег с банковских карт стало постепенно исчезать как вид преступления. Предложения заработков в интернете еще присутствуют, но все меньше людей на них откликаются, как только начинают понимать, о чем идет речь, отметил начальник пресс-службы столичного главка МВД. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном в том, что оно лгало избирателям, утверждая, будто не будет выполнять Европейский миграционный пакт, а на самом деле готовилось впустить в страну сотни тысяч мигрантов. Выступая на пресс-конференции в Будапеште, он обнародовал информацию о том, что прежние власти начали строить лагерь для беженцев недалеко от границы с Австрией, однако отказались от этой идеи под давлением местных жителей. По его словам, после этого правительство Орбана решило намеренно обострить политический конфликт по вопросам миграции накануне парламентских выборов этого года и сделать его одной из главных тем предвыборной кампании. Выступление Мадьяра было приурочено к началу действия с 12 июня Европейского пакета и пакта о беженцах и мигрантах, а также к общенациональному съезду партии Фидес, на котором Орбан планирует переизбраться на пост председателя партии еще на один год. Жителям Москвы следует быть внимательными на улице. В субботу из-за непогоды предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что в субботу в Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, град диаметром до 4 сантиметров. Температурный фон прогреется до плюс 28 градусов. На следующей неделе похолодание усилится, заявил специалист.
2: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежее до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче. Ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится. Температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-22 градуса.
0: Со следующей недели в Москве и области спадет жара, ожидается комфортная летняя погода с кратковременными дождями. Такой прогноз ранее дала ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь, днем максимум 22 градуса тепла. В Москве облачно, с прояснениями, кратковременные осадки, местами гроза, предстоящую ночью в городе 13-15, днем в столице максимум плюс 21 градус.

0: Итак, вопрос. Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Кто первый похвастается своими знаниями?
1: Школьная программа для взрослых.
2: Мне сейчас в голову пришло, что была бы такая заставка: «Отто Бисмарк и этрусский милитаризм». А здесь можно говорить все, что угодно, потому что про этрусков практически никто ничего не знает. Дорогие друзья, мы сейчас будем говорить с вами в школьной программе для взрослых. Меня зовут Игорь Руженко, простите, забыл представиться. Будем говорить о том, что мы не знаем. Понимаете, даже вот люди, которые, вот наши знакомые, наши родные, которые говорят на одном, на двух, на трех языках, ну, кроме своего родного, все равно не знают большинства языков народов Земли. Да как же народов Земли? Народов России. Поговорим о сложностях перевода и поговорим, причем, знаете, мы за модой не гонимся, но действительно безумно интересно, помогает ли искусственный интеллект как раз в переводах? Вместе с деканом переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза, с кандидатом филологических наук Екатериной Пахалковой. У вас очень сложная фамилия, честное слово. Здравствуйте,
3: зато Екатерина. Зато редкая. Здравствуйте.
2: Не то слово редкое. Вы единственная Пахалкова, которую я знаю. Ну и хорошо. Я очень рад.
3: Я тоже так думаю.
2: Слушайте, давайте вот мы сразу начнем и закончим. Вот с искусственного интеллекта. Я один из немногих людей, который работает в современных индустриях, радио — это современная индустрия, который не использует. Я вообще искусственный интеллект не использую. Надо мной даже жена смеется. Она использует. Угу. А нужно при переводе... Точнее, он помогает переводчику?
3: Я думаю, что в современном мире просто нельзя игнорировать его присутствие.
2: Да, не, это да. Точно.
3: Вот. Но для того, чтобы быть хорошим переводчиком, а все же перевод – это профессия сверхкреативная,
2: да,
3: и связана всегда не только с какими-то прямыми значениями слов, которые мы видим в словаре. А когда говорит взрослый человек, любой политик, литературовед, ну, писатель, да, он всегда говорит с подтекстом подтекста и так далее. И вот с этим искусственный интеллект пока не очень хорошо справляется. Хотя достижения колоссальные. Каждый день за счет больших языковых моделей нейросети обучаются, и мы видим изо дня в день, как он становится лучше. Вот. Но все же его можно использовать для ускорения некоторых процессов. Например, когда нужно за несколько дней подготовиться к крупному форуму, не знаю, по нефти газу, по каким-то очень сложным медицинским,
2: ну,
3: да?
2: В общем, подготовиться,
3: да,
2: по форуму, если эта область доселе была неизвестна. Ну, вот самое главное.
3: Ну, да, но
2: вот
3: потом...
2: я, например, в медицине, я не разбираюсь.
3: Ну да, переводчик, он же тоже не может получить
2: знать
3: и медицинское,
2: конечно,
3: образование,
2: конечно,
3: да, и техническое, и так далее. Но готовиться обязательно надо, да? Поэтому может составлять искусственный интеллект терминологические словники. Но всегда мы помним одно, что у искусственного интеллекта есть галлюцинации, и они могут быть очень неприятные, да, если не проверять ту информацию, которую выдает искусственный интеллект. Вот. И кроме того, он не может что-то создавать. Он не может думать, он может только генерировать, поэтому и называется генеративный искусственный интеллект. А так, в принципе, может действительно помогать и ускорять. Но для того, чтобы обладать критическим мышлением, надо все равно пройти через все стадии,
2: ну,
3: изучения языка, анализа, текста, смысла, потому что все же человек имеет дело со смыслами, как думающее
2: существо.
3: Прежде
2: всего,
3: да,
2: конечно.
3: Вот, чего никогда не сможет делать искусственный интеллект. Чувствовать,
2: спасибо,
3: и мыслить.
2: Спасибо вам за то, что вы это сказали.
3: Да.
2: Никогда не сможет. Вот.
3: Думать и мыслить
2: вот
3: не сможет.
2: Ну,
3: я уверена.
2: Значит, пара профессий для живых людей все-таки останется. Но
3: да,
2: это я в шутку говорю. На самом,
3: конечно,
2: деле... Сейчас мало кто об этом говорит, но уже появляется куча статей в нашей зарубежной, ну, прежде всего в зарубежной, в нашей прессе. В общем, уже наступает разочарование от использования искусственного интеллекта везде. Оказывается, везде не надо. Ну, и бог с ним, с искусственным интеллектом. Я вообще не буду так называть, я просто говорю нейросети. И все.
3: Да.
2: Скажите, пожалуйста, вопрос... Не то, что я его приурочил к дню, году национальности России, но это безумно интересно. В нашей стране я постоянно забываю, сколько языков, но это дикое количество, это вспомнить невозможно. Вот. Всегда вспоминаю Дагестан, потому что в Дагестане языков много. На самом деле за Дагестан уходишь, языков дикое количество. Наблюдается ли интерес сейчас в академическом сообществе, а также у молодежи, к языкам народов России. Только честно, или соврите, но так, чтобы было убедительно.
3: Ну да, я как в фильме «Курьер», я знаю нашу молодежь.
2: Да-да-да-да-да-да-да.
3: Вот, но знаете, действительно, даже, может быть, это... Даже странно, но я вижу огромный интерес у студентов, например, да, которых довольно много, несколько тысяч. Мы уже который год проводим такие вот интересные студенческие мероприятия. Например, «Есенин на языках народов России». И студенты сами переводят его поэзию, например, да, на свои языки.
2: Знаете, да? Я прошу прощения, да. Вас перебиваю. Уже лет 50 я могу... процитировать начало самого известного стихотворения великого венгерского поэта Шандора Петофи на удмуртском языке. Ого. «Мадьяр Пимон!» Это венгерец я по-удмуртски.
3: Поэтому этим заниматься надо. По-моему, сейчас практически нет университетских образовательных программ, где изучается... Точнее, они есть в рамках филологии, но переводческих программ таких нет, поэтому мы все в рамках научных кружков, какого-то студенческого интереса. И мне бы хотелось, чтобы развивалось, потому что некоторые языки, например, бурятский, якутский, они совершили очень большой прогресс. Они сделали вот радио, подкасты, фильмы, различные активности у них происходят на языках,
2: да, знаете,
3: своих.
2: В Якутии, где, собственно говоря, самый большой субъект федерации, а живет всего меньше миллиона, у них издаются книги в Якутии, на якутском, у них радио работает, у них телевизионные программы, пресса, сайты.
3: Но, вы знаете, вот все же у нас особая ситуация, мне кажется, в стране, потому что с одной стороны, я бываю в разных странах, вижу, что даже в маленьких странах, ну, например, основная моя специальность — это Корея, даже в Корее, да, есть региональные отличия, да? А у нас очень мало выраженные в русском языке отличия, именно в русском языке, потому что у нас есть нормы и так далее, это очень хорошо и уникально. Вот, поэтому хорошо, что русский язык нас объединяет, и в нем почти нет никакого вот регионального разнообразия. Но то, что есть различные языки, этносы, и это тоже хорошо, и хорошо, что вот такой вот год образовался народов России, и интерес есть и у молодежи. Это прям вот очень радует.
2: Скажите, а хотят изучать языки наших, ну, скажем так, наших соседей, наших бывших компатриотов? Я говорю о странах СНГ. Угу. Вот, хотят изучать? Интересно.
3: У нас в университете изучают. Это, вот, мне кажется, очень редкий случай, потому что, во-первых, мы базовая организация по языкам и культурам стран СНГ, и переводчиков готовим со всеми языками. И, знаете, это вот очень востребовано, потому что чем иногда считается, чем популярнее язык, тем выше вероятность, что его следует и стоит учить. Но у меня теория, вы знаете, есть метод телескопа, есть метод микроскопа. Когда ты становишься редким специалистом в каком-то редком языке, и ты не идешь по такому уже опробованному пути, а становишься вот первопроходцем. Да? И несмотря на то, что это наши соседи, но специалисты-переводчики с языками СНГ становятся редкими и, на мой взгляд, востребованными специалистами. Поэтому мне кажется, то есть я не могу сказать, что это массово, бутиковое.
2: Но массово это и не может быть.
3: Не может быть, конечно.
2: Вы знаете, вот вы очень хорошо сказали, что хочется под микроскопом рассмотреть. Или, знаете, вот посмотреть просто с другой стороны. Казалось бы, ну зачем учить армянский язык? А просто задуматься. Это древнейший язык Закавказья. Один из древнейших языков вообще Востока.
3: Вот. И вот вообще, как декан переводческого факультета и представитель НЯЗа, в котором 40 языков преподаются, я вообще думаю, что такой большой стране, как Россия, надо изучать все языки мира.
2: Да, конечно.
3: Какими бы они популярными, непопулярными, потому что фактически мы же не для турпоездок готовим специалистов, а для страны.
2: Нет, для турпоездок это все просто и легко, на самом деле. Конечно, это наше богатство.
3: Можно сказать, если продолжать тему армянского языка, это все же такой цивилизационный язык, который дал и литературу, и сложнейший язык. И, ну, так можно практически, ну, действительно, на каждый язык посмотреть и Каждый язык уникален, сложен. Вообще, я верю, что не бывает легких языков, не если бывает. Их действительно серьезно, учить, да, серьезно учить на всех уровнях, начиная от фонетики, грамматики, синтаксиса там, и так далее.
2: Не, мне очень нравится, когда говорят: а, ну это язык легкий по сравнению с этим.
3: Да.
2: Но тоже это неправильно. Если, ну, да. если залезть вот именно с головой, любой язык очень сложный.
3: Да. Ну, вообще, людям же нужны стереотипы.
2: Конечно.
3: Стереотипы — это как вот такая подушка безопасности.
2: Да, да, да, да.
3: Вот, некоторые говорят: ну, это же стереотип про русских или там про каких-то еще, про какие-то еще. А все же вот стереотипы, они помогают людям сближаться.
2: Конечно.
3: Да, какие-то...
2: Мы консервативные, да, люди. То есть люди вообще, существа консервативные. Стереотип, он нужен.
3: Да.
2: Вот. И когда говорят, что русский один из самых сложных языков мира, да, ну, действительно, да, один из самых сложных. Но есть сложнее.
3: Да. Зато он у нас очень хорошо описан. У нас все правила, все нормы, все исключения. Вот. Единственное, любой язык требует много времени. Считается, что вот на изучение языка для среднего уровня, уже среднепрофессионального, нужно 10 тысяч часов непрерывного изучения и инвестирования времени и усилий, да? Ну, то есть это примерно 5 лет каждодневного изучения, и тогда можно...
2: 5 лет каждодневного,
3: дорогие. Чтобы вывести на профессиональный,
2: да,
3: уровень.
2: Да, то есть это, на, это примерно, начало такое.
3: Да, высшее образование, да, да, да.
2: Я тут... Мы с вами говорили про корейский язык. Я прочитал одну забавную статью. То есть, ну, знаете, есть очень много профессиональных, есть безумное количество профессиональных методик и, к сожалению, безумное количество методик непрофессиональных по изучению языка. Mm-hmm. Вот, от, ну, от, не буду говорить.
3: Не будем. Ко, не,
2: в общем, непрофессиональных. Вот. И уже давно, еще с советского времени, дорогие друзья, обязательно каждый день начинаете смотреть, значит, на языке обязательно фильмы, песни на языке слушайте. Со временем, когда появился интернет, стали говорить: обязательно смотрите телевидение. Вот, я прочитал очень забавную статью, там написано: если вы хотите хорошо говорить по-корейски, не смотрите северокорейское телевидение. У них... У дикторов фонетика уже изменилась. Ну, дорогие друзья, посмотрите, они там кричат просто. Они не говорят, они кричат, у них фонетика
3: это особый,
2: изменилась.
3: Это особый, да, дискурс телевещания.
2: Да.
3: Но смотреть надо, если есть интерес, потому что все же это
2: интересно.
3: Две страны, два языка. Вот. Но если говорить про профессиональные и непрофессиональные методы, то действительно, вот сейчас вот бытует такое, что вот выучите там вот 400 слов за 3 месяца.
2: Да,
3: там,
2: да,
3: начать...
2: да, да,
3: ведь
2: да.
3: Язык — это не про слова. Да? И
2: это
3: язык...
2: про смыслы.
3: Да, да. Язык требует учителя, методики,
2: да,
3: и домашнего задания. И вот иногда один из аспектов хромает, а иногда все аспекты хромают. Вот. Но если этому посвящать... И, конечно, нужна мотивация. И вот у взрослого человека иногда пропадает мотивация, да, и поэтому он бросает и считает, что, например, вот, ну, я не способен выучить иностранный язык. Но на самом деле...
2: Таких людей нет.
3: Да, но мне кажется, если у человека нет вот таких серьезных когнитивных отклонений,
2: да,
3: и он говорит на родном языке, то фактически он может выучить любой иностранный язык
2: лучше, при правильной,
3: ну,
2: методике.
3: Да, да, да, да. Ну, это вот как тренер или,
2: да,
3: врач.
2: Да.
3: Нужно выполнять предписания, и все получится.
2: А скажите мне, опять же, честно или нечестно, но так, чтобы я поверил. А когда человек, который профессионально говорит на... То есть профессиональный переводчик, который прекрасно знает не родной язык, да, неважно... Находясь в среде обитания, неважно, неделя или месяц или год, он начинает думать на другом языке?
3: Ну, конечно,
2: да?
3: Конечно, обязательно. Человек же это тоже просто живая, более сложная нейросеть. Вот, да, и,
2: чуть-чуть более сложная.
3: Да, да, да, гораздо более сложная. Вот, поэтому, находясь в среде, все же другой язык — это не просто другие слова, это другой тип выражения мысли. Да? Если ты все время находишься в другой языковой среде, ну, как бы твоему мозгу легче думать именно этими, ну, так скажем, грамматическими, синтаксическими паттернами. Да? И это очень естественно, и иногда даже случается с теми, кто и не профессиональный переводчик, да, то есть приезжая в среду, нам сразу через несколько недель, если мы общаемся действительно только на том,
2: да,
3: языке,
2: да, да,
3: начинает казаться, и очень справедливо начинает казаться, что мы начинаем мыслить, потому что это легче. Мы уже переходим на те модели, которые используют носители языка. И нам кажется, что мы даже сны видим, да, и думаем именно такими категориями языковыми другого языка. И это вот уже говорит о очень таком серьезном прогрессе. Особенно вот такая радость неофита бывает, да, когда вот только начал вроде бы учить и приехал в среду, и вдруг вот понимаешь, что уже вот думаешь этими категориями. И вот это вот надо обязательно заикарить, то, что да, называется, заикарить, да, да, чтобы да, положительный да. эффект был, да.
2: Вспомнилась хохма про языки. Один мой друг летит в Монреаль. Это давно было просто. Вот. А друг говорит на нескольких языках, в том числе на нескольких арабских, вот, плюс фарси, ну и, разумеется, там рамгир. Ну вот, летит, разговаривает с армянином в Монреале. Очень большая, как, собственно говоря, в любом городе армянская община. Летит, разговаривает с пожилым канадцем армянского происхождения, то есть гражданином Канады. Он спрашивает, а вы, говорит, давно живете? Он говорит, ну, говорит, лет 40 я живу. То есть он иммигрант, на самом деле, он иммигрант. А, говорит, вы говорите по-французски? Он говорит, слушай, я вот сейчас домой приеду, ко мне придут, там начинают перечислять это самое. Я что с ними, ну, родственников, да, да. по-французски буду говорить? Не, ну, то есть можно попасть в среду, себя ограничить и не говорить на языке. Но, вы знаете, даже, ну, если ты живешь, если ты русский, и, ну, в смысле русский, у тебя русский родной язык, ты живешь в Москве и поехал работать, допустим, на полгода, на год, я не знаю, там, на 10 лет поехал в Татарстан, в Казань. Разумеется, не обязательно тебе знать татарский. Но ведь это же, во-первых, интересно. А во-вторых, любому человеку, у которого второй родной язык татарский, будет приятно, когда ты с ним общаешься по-татарски.
3: Ну, да.
2: Белясом, в смысле.
3: Да, ну не только приятно. Вот все же, приезжая куда-то, да, даже, ну, тем более в Татарстане, действительно... Татарский язык используется, продвигается, да,
2: повсю,
3: это, и тем более написаны и уже самоучители, учебники и так далее. В этом окружении лучше, конечно, погружаться в культуру. Это всегда только в плюс
2: конечно.
3: Тому человеку, который работает, устанавливает контакты, потому что межличностное общение. Это, по-моему, такой навык, который многие в постпандемийную эпоху просто растеряли. Я сейчас замечаю, что мне очень часто приходится людям с русского на русский переводить.
2: Ну да.
3: Ведь, понимаете, ну как бы, да, цифровая среда, многие в нее погрузились, изолировались, погрузились в свои какие-то личные капсулы, вот, сели на дистанционный режим работы и учебы.
2: И появилось много таких да. маленьких русских языков. Много. И приходится часто с русского на русский переводить.
3: Ну да, но я имею в виду даже не то, что русских языков, то есть люди перестали друг друга понимать, просто человеческое общение, оно действительно очень многогранное, да, вот, и вот это навык очень важный, который нужно тоже развивать, вот, умение общаться на родном языке и пытаться донести свою вообще цель коммуникации, зачем, почему мы общаемся, да, что в конечном результате нам нужно, чего нам нужно добиться и какую цель достигнуть. Так что вот...
2: Вы знаете, да. Вы не единственный переводчик высокого класса, но их у меня не очень много знакомых, но тем не менее не единственный, которого я знаю. Я, знаете, на что обратил внимание? Вне зависимости от того, преподаватель это или не преподаватель, переводчики по-русски говорят лучше, чем непереводчики. Правда, честное слово.
3: Спасибо.
2: Я думаю, вот наши радиослушатели вас слышат и со мной согласятся.
3: Спасибо. Нет. Приятный комплимент.
2: Нет, но это не комплимент, но это естественно.
3: Да, но знаете, все же действительно русский язык – наш основной рабочий инструмент.
2: Конечно.
3: Ну, в принципе, так принято, что мы переводим на родной язык. Хотя в Иньязе Маристерезе всегда был... такая подготовка, да, что в первую очередь сначала мы обучаем на родной язык переводить. И, кстати, в наши времена русский язык длился 4 года, сейчас чуть короче, и к нашему большому сожалению. Но на самом деле русский язык, и слава богу, на стране это понимают, нужен всем профессиям. Все профессии должны уметь грамотно излагать свои и научные убеждения, там, да, и писать статьи, выступать на конференциях там, и так далее. То есть русский язык — это наш основной инструмент. Вот. Но, конечно, мы учим переводить и на иностранный язык, что гораздо сложнее и требует тоже много времени.
2: Причем, еще раз подчеркиваем, на любой язык это сложнее. На любой. К сожалению, время заканчивается. Вы приходите к нам почаще.
3: Спасибо, с удовольствием. Большое.

0: в Москве 13:30.
1: Новости.
0: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Оператор ударных беспилотников группировки войск Южная уничтожили украинских военных, которые скрытно перемещались в населенном пункте Константиновка. Об этом сообщили в Минобороны, опубликовав соответствующие кадры. По данным ведомства, российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки под контроль перешло 172 здания. Потери ВСУ в городе за сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Экипажи ВКС России авиабомбами ФА-3000 и ФА-1500 с универсальными модулями направления и коррекции уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в районе Белецкого и Щурова в ДНР, сообщили в Минобороны, предоставив соответствующие кадры. Россия заявила США демарши после недопуска российских делегатов на мероприятие G20. Об этом РИА Новостям сообщил посол по особым поручениям МИДа по вопросам G20 и АТС Марат Бердыев. Он объяснил, что из-за американских санкций представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Российской академии наук не могут участвовать в мероприятиях объединения, проходящих в США. В текущем году председателем и организатором саммита Большой Двадцатки выступают США. Мероприятие состоится 14-15 декабря. В Майами. Представителем президента России Владимира Путина на саммите будет глава экспертного управления президента Денис Агафонов. Отживший свой век европейские элиты не отказываются от воинственных намерений превратить ЕС в военный союз вместо политического объединения. И потому сейчас ставят перед собой четкую цель – создать стратегические опорные пункты для давления на Россию. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель ведущей политической партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. По его словам, европейцы продолжают руками Украины вести войну против России. Киев давно потерпел бы поражение, если бы не воинственные намерения Евросоюза и его отживших свой век элит, которые пытаются превратить ЕС в военный союз вместо политического объединения, сказал Додик. Поэтому сейчас они пытаются распространить свое влияние на Молдавию, Армению и другие регионы, объяснил политик. В МВД рассказали, как защитить персональные данные в интернете. В первую очередь, как отметили специалисты, необходимо закрыть от посторонних профили в соцсетях, удалить из публичного пространства фотографии документов, отказаться от размещения в сети изображения с геометками, которые позволяют вычислить домашний адрес или привычные маршруты. В пресс-службе МВД также отметили, что необходимо использовать настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию во всех используемых мессенджерах. Возможности самозапрета на азартные игры необходимо расширить, поскольку лудомания способна разрушить семьи и приводить к разорению. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Ранее сообщалось, что с 1 сентября этого года в России вступит в силу возможность самозапрета на азартные игры, аналогичная самозапрету на кредиты. Реализовать ее граждане смогут, подав соответствующую заявку единому регулятору азартных игр. По словам представителя общественной палаты, в этой сфере не должно быть никакой либерализации. Лудомания также опасна, как алкоголизм, табакокурение и наркомания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области Санкт-Петербурга, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха ночью 10-12, днем в городе максимум 22 градуса. В российской столице завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ночью 13-15, днем в столице максимум 19-21 градус.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Бильярдистка Диана Миронова победила на чемпионате мира по свободной пирамиде в Сургуте. В финале она обыграла соотечественницу Элину Нагулу 6-2. Золотая медаль чемпионата мира стала для 30-летней россиянки 16-й в карьере. Она обновила свой же мировой рекорд по трофеям. Среди мужчин лучший россиянин Александр Молчанов. Он был сильнее представителя Белоруссии Дениса Колосова 9-4. Стартовал матч за женский Суперкубок России по футболу. Победитель Суперлиги «Спартак» на «Лукойл-арене» встречается с обладателем Кубка страны ЦСКА. Счет пока не открыт. Идет вторая минута. Международный турнир по легкой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов России и Белоруссии» в этом году пройдет в подмосковном Жуковском. Турнир состоится в июле с 3 по 5 число. Подробности у Егора Новикова.
2: Кубок сильнейших спортсменов России и Белоруссии разовой акцией не стал. В прошлом году лучших представителей легкой атлетики принимал Брест. Россияне тогда завоевали почти сотню медалей. 32 золотые, 30 серебряных и 25 бронзовых. На счету белорусов 37 наград, из которых 11 высшего достоинства. В 2026-м наслаждаться королевой спорта будем уже в подмосковном Жуковском. Член исполкома Всероссийской Федерации легкой атлетики Ирина Привалова подчеркнула, что за нашу сборную выступят ведущие спортсмены, а отборочными на Кубок сильнейших стали соревнования в Сочи в конце мая и турнир «Атлетик Лига», прошедший в День России в Твери. На берегах Волги лидер женской сборной России по прыжкам в шестом Полина Кнорос пыталась обновить личный рекорд, но планка на отметке 4 метра 91 сантиметр так и осталась непокоренной. Не исключено, что на эту высоту Кнорос теперь замахнется в Жуковском. А пока она обладательница лучшего результата летнего сезона в мире – 4 метра 87 сантиметров.
1: Сборная России по спортивной акробатике не примет участие в июньском этапе Кубка мира в польском Жешуве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Также в организации добавили, что в этом году россияне в целом завершили выступление на этапах Кубка мира. Бывший хоккеист Сочи Уильям Биттон заключил контракт с командой «Шарлотт» из АХЛ, сообщает пресс-служба фармклуба Флориды. Нападающий отыграл в КХЛ 2 сезона, он также выступал за московский «Спартак». В прошлом розыгрыше форвард провел 59 матчей и набрал 21 очко. В апреле агент хоккеиста Иван Ботев рассказывал, что к его клиенту есть интерес со стороны европейских команд, но в первую очередь сторона игрока будет рассматривать варианты в России. Позже он добавил, что Сочи не изъявил инициативу подписывать новый контракт. У меня на этом все. До встречи через час.
3: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление Санкт-Петербург. Мы вас удивим. Путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Сегодня северная столица активно развивает маршруты для семей с детьми, предлагая интерактивные музеи, научные пространства и тематические экскурсии, которые превращают обучение в увлекательное приключение. Одним из самых необычных предложений стал палеонтологический маршрут «Палеоостров». Он проходит по Васильевскому острову и открывает Петербург с научной стороны. Участники экскурсии узнают о древней истории Земли, видят окаменелости и знакомятся с геологическими находками, сделанными прямо в городской черте. Маршрут рассчитан на любознательных детей и их родителей и отлично вписывается в формат познавательного семейного туризма. Любителям истории адресовано сразу несколько тематических экскурсий. Маршрут «Петербург Петра Великого» переносит гостей в эпоху основания города. Это путешествие по местам, где рождалась молодая столица. Верфи, домик Петра, первые постройки. Дети могут вживую представить, как выглядел город 3 столетия назад. Не менее интересен маршрут «Петербург – город морской славы», посвященный морской истории. От петровских кораблей до современного флота. Здесь туристы знакомятся с корабельными традициями, портовой жизнью и военно-морским наследием. Для тех, кто мечтает о путешествиях и открытиях, создан маршрут «Как покорялась Арктика». Экскурсия рассказывает об освоении Арктики и роли Петербурга в полярных экспедициях. Дети и взрослые узнают о великих путешественниках, ледоколах и драматических моментах исследования Севера. Еще один познавательный маршрут – исторические отголоски Крыма в городе на Неве. Он раскрывает глубокие связи двух регионов в военной, культурной и религиозной истории России. Экскурсия будет понятна школьникам и интересна взрослым, позволяя по-новому взглянуть на знакомые петербургские адреса. Отдельного упоминания заслуживает необычный планетарий, расположенный в здании старинного Газгольдера. Это один из крупнейших в мире куполов, где под звездным небом проходят захватывающие мультимедийные шоу. Планетарий в Газгольдере – место, где космические фантазии становятся реальностью и куда стоит прийти всей семьей. Таким образом, Санкт-Петербург формирует разнообразную и продуманную программу для семейного туризма, объединяя науку, историю, приключения и современные технологии. Поездка в северную столицу с детьми становится настоящим путешествием в мир знаний и ярких впечатлений.
0: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых, что бы вы ни думали. Вы знаете, что сверхпроводники бывают не просто сверхпроводники, а бывают сверхпроводники первого и второго рода. Я это знаю только потому, что, я это знаю один день. Я потому что к эфиру готовился. Но знаю я об этом гораздо меньше, чем наш уважаемый гость. Виртуальные студии радиостанции «Маяк», заместитель директора физтехшколы физики и исследований имени Ландау, МФТИ, кандидат физико-математических наук Леонид Модестович Колдунов. Леонид Модестович, здравствуйте, рад вас слышать.
1: Здравствуйте, взаимно.
0: Знаете, я читал вчера про сверхпроводники первого и второго рода. Я почти ничего не понял и не запомнил. Я на вас понадеялся. Вам слово.
1: Попробуем в таком формате устном рассказать про сверхпроводники. Вообще история сверхпроводников очень интересная. В ней много разных там слухов, легенд есть про то, как она создавалась, как развивалась. Поэтому, я думаю, будет интересно. Начинается эта история в Нидерландах в начале прошлого века, потому что человеком, который первый раз пронаблюдал сверхпроводимость, был Хети Камерлинг Омес. Это такой голландский физик, химик, лауреат Нобелевской премии. И вот он в Нидерландах у себя в университете впервые пронаблюдал данное явление. Вообще, кстати, довольно забавно, что на самом деле не совсем он, и это довольно интересно, там была история, потому что, как там дело было, он вообще из довольно богатой семьи, то есть у него отец хозяин завода был, по производству там кирпича или чего-то такого, мама тоже из семьи архитектора, в общем, такой из богатой семьи, и вообще, в принципе, в начале прошлого века занятие наукой было делом таким. Далеко не всегда любой человек мог заниматься наукой, очевидно, и образование не мог получить не любой человек. Но вот, собственно, Камерлинг Омес, он из богатой семьи был, и у него была хорошая очень лаборатория. Он очень активно занимался низкими температурами. Ну, в принципе, температуры, вот эти вот низкие температуры в Нидерландах, это была такая довольно-таки активно развивающаяся область, и он в ней добился выдающихся результатов. В частности, он первым получил жидкий гелий, за что, собственно, он Нобелевскую премию и получил. И поскольку у него была возможность работать с этими низкими температурами, то он активно исследовал, как себя ведут разные вещества, когда их сильно охлаждаешь до очень низких температур. Ну и понятное дело, что охлаждение – это дело не быстрое, такое довольно долгое, то есть ты должен сидеть и ждать. И понятно, что сам Камерлинг Омес далеко не всегда этим занимался. У него были люди, которых он на это дело нанимал, чтобы они следили там, наблюдали, такие ассистенты у него были. А сам он занимался своими делами. И вот легенда гласит, не знаю, насколько это правда, сам я тогда не присутствовал в этом городе, но легенда гласит, что он как раз-таки оставил ассистента следить за ртутью, за ее сопротивлением при низких температурах, сам пошел заниматься своими делами, а его ассистент заснул. Вот, то есть он проспал момент, и вот когда все охладилось совсем...
0: Нормальная история, я считаю. То есть,
1: звучит правдоподобно, да. Да, звучит правдоподобно. Нет оснований считать, что могло бы было быть как-то по-другому. Скорее всего, было, то, скорее всего, было именно так. И вот он задремал, и Камерлинг Омес приходит и видит, что, согласно тому, что вот сейчас все меряется, то есть проснулся, видимо, какие-то данные записал, когда уже в панике там осознал, что все проспал. Ну, он смотрит на результаты и говорит, какая-то ерунда, такого быть не может, почему у тебя получилось нулевое сопротивление при конечной температуре, это невозможно. Вот когда мы там в море идем, там гипотетически это может быть, что вот когда совсем все охладили, вот когда мы этого достигнем, этого абсолютного нуля, то тогда там сопротивление действительно будет нулевое, а у тебя вот при не нуле получилось сопротивление нулевое. Вот это было, собственно, нонсенс некий.
0: То есть, конечно.
1: Общая теория говорила, что вот если все охладить, и вот то, где никто никогда жить и существовать не может, то вот там-то как раз-таки сопротивления никого не будет, электроны будут бегать по проводникам без всякого сопротивления. А тут при конечной температуре получилось нулевое сопротивление, какой-то абсурд, в общем, на него поругался, и сам сел все промерять. Промерил и увидел, что, ух ты, при конечной температуре, не при нуле, наблюдается эффект, что сопротивление резко падает до нуля. Собственно, это и послужила начальной точкой, отправной точкой в теории сверхпроводимости, что абсолютно нуля достигать здесь не нужно, что при конечных температурах может получиться так, что у нас сопротивление проводников будет нулевое. Кстати, довольно интересно, что его самого, этого Фети Камерлинга Онуса, называли как раз-таки господином абсолютный ноль. Ой, вот здесь абсолютный ноль не потребовалось.
0: Красиво звучит.
1: Ну, вот. Да. Ну, потому что он умел очень хорошо все охлаждать, его прям так называли. А здесь вот абсолютный ноль не потребовался, можно при конечной температуре добиться нулевого сопротивления. И понятно, что человечество это очень сильно заинтересовало. Почему? Потому что вот любые наши приборы бытовые, вообще все, что вот у нас окружает, оно на электричестве работает, и из-за того, что есть сопротивление, возникают потери из-за этого. Мы за электричество платим, в частности, да? Вот. И в целом, если бы удалось сделать так, что при комнатной температуре, вот при наших обычных бытовых условиях, у нас были бы материалы, которые обладали бы нулевым сопротивлением, то, понятное дело, потери были бы нулевые, и все шло бы в пользу, все шло бы, как говорится, все в дом.
0: Гигантская экономия.
1: Да, экономия была бы чудовищная. Вот. И поэтому люди стали интересоваться этим явлением, и в целом это было странно, никто не понимал, почему это так устроено, то есть вот все видят, что это явление существует, оно у нас есть, но не понимают, как это объяснить. И очень долго думали о том, как это явление объяснить, не понимали. Открытая проблема была, как объяснить явление сверхпроводимости. В итоге родилась там последовательная теория Бардина-Купера-Шифера, и ее там изучают в университете на третьем-четвертом курсе, примерно так обычно, но есть качественное объяснение того, как получается то, что у нас могут материалы обладать свойством сверхпроводимости. Сейчас это качественное объяснение попробую рассказать, но перед этим я скажу важную ремарку, что самих людей, которые занимаются сверхпроводимостью, это объяснение жутко бесит. Они говорят, что да.
0: Ну, вы знаете, вот я не из таких, поэтому с большим удовольствием выслушаю.
1: Да, но вот мои коллеги, которые занимаются сверхпроводимостью, они так сказали, это все ерунда какая-то, вот, да, так часто объясняют, и в книжках так пишут, и в статьях даже так пишут, но это вот не имеет никакой предсказательной силы, все, что можно, это вот только это объяснение сделать, а никаких выводов дальнейших сделать нельзя, поэтому вот, мол, объяснение не очень хорошее, но зато оно показывает, как идеи приходят в голову физикам, и какая, как великая идея отличается от обычной идеи, что, как бы, не умаляет звук обычных идей, но великие идеи, они немножко другие. А, чтобы получить объяснение сверхпроводимости, нужно объяснить следующее. То есть в итоге получится, мы это как факт сейчас будем воспринимать, нужно объяснить, что электроны могут образовать пару. Вот электроны вообще, говоря, отталкиваются, но чтобы сверхпроводимость объяснить, оказывается, что нужно, чтобы они были вот парой ходили. Неважно, почему, это совсем отдельная история, мы уйдем куда-то сильно в сторону, но вот будем как факт воспринимать, что основная проблема при объяснении сверхпроводимости было то, что электроны должны неожиданно взять и образовать такую вот частицу, если угодно, в итоге квазичастицами это называют, которая, значит, будет путешествовать по этому сверхпроводнику. Вот, мол, если бы они парочками ходили такими, которые называют куперовскими парами, то тогда объяснить сверхпроводимость было бы возможно. Вот люди столкнулись с тем, что если бы мы это объясним, то тогда мы объясним сверхпроводимость, там все сразу же все сложится, и проблема рухнет, пазл получится. Но вот долгое время думали, как объяснить, что эти электроны могут, в принципе, образовывать пару, не отталкиваться, а наоборот притягиваться. Угу. Могли объяснить, как это получить. Основная проблема была в этом.
0: Давайте мы прервемся на этом драматическом моменте и через полторы минуты вернемся.
2: Собеседование как экзамен. Кто и как решает, какие кадры будут решать все. В это воскресенье, 7 часов вечера, на Маяке. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». В это воскресенье. Утром. Хочу все знать.
3: Начнем с игры 60 секунд. В следующем часе нас ожидает викторина с подвохом. Занимательный русский язык. В 11 утра поговорим о том, как выглядят народные игры и забавы. Горелки, лапта, жмурки и чиж. И в полдень в цикле «Человеческий гид» поговорим о том, как устроен глаз человека. Похож на живой фотоаппарат. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
2: С 9 утра. Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно. программах и подкастах «Маяка». В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Школьная программа для взрослых.
1: Уважаемый Леонид Модестович, нечеловеческим усилием воли я старался не потерять нить рассуждений. Я же все-таки не физик. Так что давайте с того же момента дальше.
2: Да, с того же момента. Надо объяснить, как электроны у нас будут
1: притягиваться, а не отталкиваться.
2: Потому что сами по себе они притягиваться явно не могут. Будут отталкиваться, если они просто два электрона мы возьмем, они с удовольствием разбегутся и никогда больше друг друга не встретят. Оказалось, что причиной того, что они притягиваются друг к другу, являются, как ни странно, посредники. Раз сами по себе они притягиваться не умеют, то посредник какой-то должен быть, и нужно было этого посредника найти. И посредника обнаружили, посредником оказалась решетка. То есть, поскольку у нас это все в твердом теле происходит, в твердом теле есть вот эти ионы, которые образуют кристаллическую структуру эту. Вот эти ионы, они как раз-таки положительно заряжены. То есть, в среднем оно все электрически нейтрально, но есть вот эти ионы, которые вот локально, они положительно заряженные. И какое качественное объяснение этого дела получилось? Электрон, представим себе, летит вот в этом кристалле, среди вот этих упорядоченных ионов. Вот он летит себе спокойно. Но ионы к нему начинают притягиваться. Раз он пролетает мимо них, они к нему начинают притягиваться, поскольку ионы, они положительно заряжены уже частицы. Они к этому электрону начинают притягиваться. Вот он пролетает мимо них, а они инерционные, тяжелые, они начинают смещаться, он уже улетел. Вот и за ним образуется такой хвост из этих вот медленных таких ионов, как вот этот ленивец в Зверополисе.
1: Ну, да,
2: вот он медленно все это делал, вот не спеша. Вот он пролетел уже, а они вот начали отклоняться. А за ним летит другой электрон, следующий. И он уже натыкается на этот хвост из ионов, которые сместились, которые образовали небольшой положительный заряд, и он к этому положительному заряду начинает притягиваться. И вот за счет вот этой решетки, которая выступает как посредник, они начинают друг другу притягиваться электроны за счет вот этой, вот этого хвоста. И если сделать аккуратные оценки всего этого дела, то получается, что заряд этого хвоста как раз-таки сопоставим по модулю с зарядом электрона, и они вот образуют вот эту куперовскую пару за счет взаимодействия с решеткой. То есть для того, чтобы это дело объяснить, нужно было выйти за рамки задачи. То есть не объяснять просто, что электроны друг от друга отталкиваются или как-то пытаются притянуться, нужно было найти посредника. В этом как бы всегда великие открытия и состоят, что вы находите, выходите за рамки задачи, не рассматриваете просто электроны, как же они там друг с другом будут взаимодействовать. Вы находите что-то, что лежало за рамками задачи, и в целом это в любом жизненном опыте как раз-таки является вот этим вот моментом, какой, ну, условно назовем, гениальности, когда удается получить какое-то интересное объяснение. Вот таким образом качественно объясняется образование этих электронов, куперовских пар, которые впоследствии оказываются, что могут как раз-таки и приводить к явлению сверхпроводимости. Ну и дальше эта история стала развиваться очень активно, и стали наблюдать, какие еще есть свойства у сверхпроводников. И выяснилось, что не только тот факт, что они могут обладать нулевым сопротивлением при конечной температуре, есть еще множество других свойств. Например, было выяснено, что сверхпроводимостью могут обладать вещества при достаточно высоких температурах, например, если увеличить давление. Если вы давление будете увеличивать очень сильно, там до 100 гигапаскалей, например, доводить, то при достаточно конечных температурах тоже это можно наблюдать. И в целом сейчас люди как раз исследуют, что вот на самом деле не только от температуры еще зависимости есть, но еще и от давления. Вот, поэтому, там, допустим, рекорды по температуре поставлены, когда сильно-сильно сжали то или иное вещество. И вообще есть как бы гипотеза, что, в принципе, почти любое вещество может обладать свойством сверхпроводимости. Главное, сдавить посильнее.
1: То есть, я правильно понимаю, что если мы сильно сдавим, практически любое вещество, возникнет решетка? Я правильно понимаю?
2: Не решетка, а именно свойство сверхпроводимости. Вот это вот куперовские пары начнут образовываться и увеличить давление. Решетка-то есть всегда, но нужно сдавить так сильно, чтобы вот эти куперовские пары начали образовываться. Но там сдавливать надо очень сильно. То есть сотни гигапаскалей — это чудовищное давление. Мы такое в быту не наблюдаем.
1: Ну, конечно, разумеется.
2: Вот. Но самое главное, что еще обнаружили, что очень интересно себя сверхпроводники ведут в магнитных полях. Вот если сверхпроводник мы помещаем в магнитное поле, то он оказывается таким магнитофобом. Он терпеть не может магнитное поле, оно ему не нравится. Он вот его вот как кошака бросить в воду, он тоже ее терпеть не может. Но вот то же самое со сверхпроводниками. Они вот просто вот вообще ни в каком виде не хотят, чтобы магнитное поле проникало внутрь материала. Этот эффект называется эффектом Мейснера. И долгое время как раз-таки наблюдали за сверхпроводниками и видели, что они действительно, ну вот, не нравится им, когда в магнитное поле помещают, они начинают делать следующее. По их поверхности начинает течь ток, экранируя внутренность этого сверхпроводника и не давая магнитному полю залезть внутрь. Вот вообще ни в каком виде магнитное поле внутрь сверхпроводника проникать не может. И вот в дальнейшем, когда стали исследовать эти магнитные свойства, оказалось, что сверхпроводники здесь себя могут вести по-разному. То есть проявлять свои вот эти вот свойства, когда им не нравится магнитное поле, они могут по-разному. Как раз-таки в этом и состоит разница между сверхпроводниками первого рода и второго рода. У первого рода получается следующая история. Если вы увеличиваете магнитное поле, вот вы его увеличиваете, сверхпроводнику не нравится, но он справляется. Но в какой-то момент, когда вы достигаете некоторой критической температуры, сверхпроводник говорит, ладно, все, надо есть, окей, заходите, чувствуйте себя как дома, не забывайте, что вы в гостях. Ну, в общем, он впускает магнитное поле внутрь и в целом как-то начинает мириться с этой ситуацией и говорит, ну, хорошо, слишком большое это магнитное поле. Но это происходит резко. А вот в сверхпроводниках второго рода это происходит не сразу. Вниз образуются зародыши, которые называются вихрями Абрикосова. Собственно, Абрикосов — это наш советский физик великий. И он вот в середине прошлого века как раз-таки опубликовал работу в 1957 году, где как раз-таки разграничивались сверхпроводники по этим свойствам. И теоретически все это дело описал, что, значит, образуется вот этот так называемый вихрь, который состоит в следующем. Это такой стержень, грубо говоря, где есть магнитное поле, и вокруг которого вот эти куперовские пары начинают бегать, образуются эти токи, кольцевые такие. Вот токи вот эти кольцевые называются вихрями. И внутри вот такими стерженьками сверхпроводник как будто вот протыкан магнитным полем. Он потихонечку оно залезает. Оно не сразу весь материал залезает, а залезает вот такими вот стерженьками внутрь вот этого сверхпроводника. Если вы сверху посмотрите на него и сделаете такую хитрую оптическую фотографию, то вы увидите такой, ну, грубо говоря, металл, который стыкан черными такими точечками. Это вот как раз-таки вот эти вот стержни, вокруг которых образуются эти вихри. Что интересно, они образуют тоже свою кристаллическую структуру. Так свою кристаллическую структуру образуют. И легенда гласит, что Абрикосов, когда публиковал свою работу, он сначала думал, что структура квадратная будет, но потом заметил еще незадолго до публикации, что она будет треугольнички образовывать, и быстренько все поменял и пересчитал.
1: Фантастика. И, вы знаете, я, честно, поверьте, готов слушать бесконечно. Это такой бесконечный фантастический детектив. Поэтому приходите к нам почаще и продолжайте.

0: Москве 14 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по видеоконференц-связи по развитию Донбасса и Новороссии. По словам президента, все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общероссийская задача.
1: В нашей повестке вопроса социально-экономического развития Донбасса и Новороссии. Напомню, чуть больше 3 лет назад, в апреле 2023 года, была утверждена соответствующая комплексная программа. Поставлены масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны. Сегодня оценим полученные результаты. А главное, еще раз вместе проанализируем, по каким направлениям нужны дополнительные усилия, где требуется более тесная координация с учетом текущей обстановки и оперативных сведений от глав регионов. Посмотрим, где надо в приоритете концентрировать ресурсы, где, как уже отметил, требуется дополнительная поддержка со стороны федеральных властей.
0: Как заявил президент, никакие удары беспилотников ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши военные движутся вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Войска, удерживая стратегическое преимущество в СВО, уверенно двигаясь вперед, отметил Путин. Президент особо подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности. Несмотря на это, по его словам, регионы Донбасса и Новороссии должны к 2030 году достичь общероссийского уровня по основным показателям качества жизни населения.
1: Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест. Важно, что в эту большую работу включились все федеральные ведомства.

0: области, но и заложить новую основу для развития. Все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общероссийская задача, добавил президент. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии выполняется в полном объеме, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры противника, а также по местам временной дислокации пехоты в 142 районах. Российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайоны Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки под контроль России перешло 172 здания, сообщили в Минобороны. В зоне ответственности группировки войск Днепр противнику нанесено поражение в Запорожской области. В ИСУ потеряли до 45 военных. Также нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Власть Армении и Молдавии возлагает ложные надежды на Евросоюз. Брюссель их обманет, пытаясь навязать странам-кандидатам ложные ценности. Об этом заявил ТАСС, председатель ведущей политической партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. Он обратил внимание на то, что Евросоюз предоставляет кандидатам на вступление какие-то небольшие суммы, дает кредиты под низкий процент, однако потом просит помощи взамен. И вот вы уже должны отказаться от своих ценностей, вести в школах родителя номер один и родителя номер два, указал политик. По его словам, Республика Сербская не может пойти на такие меры, поскольку это просто нереально, добавил Додик. Сезон тополиного пуха завершается в Москве. Его средняя продолжительность составляет около 3 недель. Об этом ТАСС рассказала начальник управления проектирования озеленения столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Елена Семенкова. По ее словам, присутствие пуха зависит от погодных условий. Как правило, после проливных дождей он теряет легкость, прибивается к земле. Сам по себе пух не представляет угрозы и не вызывает аллергии, однако может накапливать в себе пыльцу других растений. Поэтому горожанам, у которых наблюдается повышенная чувствительность, лучше избегать прогулок в местах произрастания тополей, пояснила специалист. Между тем, жителям Москвы следует быть внимательными на улице в субботу из-за непогоды, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что в субботу в Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, град диаметром до 4 сантиметров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, днем максимальная температура от 20 до 22 градусов. В российской столице облачно с прояснениями, кратковременные осадки, местами гроза, предстоящую ночью 13-15, днем в городе максимум 21 градус.

0: Маяк. Школьная программа для взрослых.
1: Ну да, собственно говоря, спеть «Давайте говорить друг другу комплименты» гораздо проще, чем спеть «Давайте хвастаться своими знаниями». Но именно для этого и заготовлено то время, которое отведено в школьной программе для взрослых, на нашу викторину. Здесь можно хвастаться своими знаниями, здесь можно делиться своими знаниями, можно пополнять пробелы в своих знаниях, если есть на это желание. Милости просим в нашу викторину, надо просто прислать, ну, если желание есть, слово «игра», причем воспользовавшись любым мессенджером, на наш номер 8-967-103-5533. Я только прошу вас, если вы хотите принять участие в нашей викторине и слово «игра» на этот номер присылаете, не забудьте указывать свой номер телефона.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Вот слушаешь ранний Депеш Мод и понимаешь, что уши растут из Винса Кларка, а все остальное было наносное. Вот так вот. Михаил с нами. Михаил, здравствуйте.
2: День добрый, Игорь. Игорь, с праздником вас.
1: С каким?
2: Как? Каким?
1: Ну, каким? А какой сегодня праздник? Я просто не помню. Ну, правда.
2: С
1: прошедшим. Не, я, конечно...
2: Ну, с наступившим днем, прошу, да, с наступившим.
1: Вас также, конечно. Знаете, это хорошая русская традиция праздновать, не останавливаясь в течение года, допустим, или полугода. Ну, вот. Спасибо вам огромное. Вы знаете...
2: Во всяком случае, недельку будем.
1: Вы что, серьезно, что ли? Не, я не могу. Знаете, я работать должен. Знаете, мне очень повезло. Я этот праздник отмечаю уже очень давно. Просто 12 июня – это день рождения моего...
2: Тещи?
1: Нет, к сожалению... Нет, тещ у меня много, понимаете? Тещ у меня... уже третий, а отец у меня один. Это день рождения моего отца, и для меня этот праздник, то есть, когда это сделали выходным днем, отец сказал, вот, наконец-то, Родина меня оценила.
2: Оценила.
1: Вот. И с тех пор весь наш клан, отец уже давно ушел, собирается на его день рождения, в общем. Вот. Вас также с праздником, с прошедшим, тем более выходные продолжаются.
2: Да.
1: Кстати, вопрос именно по географии нашей великой страны. Назовите, пожалуйста, крупнейший речной порт России, Михаил.
2: Крупнейший речной порт, я вот так сейчас думаю, Ярославль.
1: Да что, ну что там?
2: Нет.
1: Ну, конечно. Нет, здесь, понимаете, надо...
2: Я сейчас буду... Самара?
1: Нет, нет, конечно. Почему вы решили, что на Волге?
2: А...
1: Почему вы решили, что на Волге? Вот, понимаете, вот давайте мыслить логически. Вот Самара, Ярославль, Саратов, не знаю, Ульяновск, Казань.
2: Я боюсь, как бы.
1: Нет,
2: это...
1: вы смотрите.
2: Да. Слегка вот так мы идем от этого, отходим.
1: Нет, мы идем.
2: От стандарта.
1: Так не надо. Так стандарт какой?
2: Если взять так, может быть, если так взять, это если уж. Как бы вот совсем взять Москва, Санкт-Петербург.
1: Нет, нет, это все очень по сравнению с крупными портами. Это, понимаете, надо брать такой регион, где речной транспорт, а лучше транспорт река-море, основной, понимаете, а в Казани, в Ульяновске, в Самаре,
2: тогда
1: не основной.
2: Это бассейн сибирских,
1: конечно,
2: рек,
1: молодец.
2: Лена.
1: Отлично. Лена, это порт вот на Лене. Разумеется.
2: На Лене.
1: Да. Не знаете, как называется?
2: Да.
1: Это в Иркутской области, все правильно. Это в Иркутской области. Вы молодец.
2: Вот если уже вы так, как бы меня направили, то есть так, а так не могу, вот, ну. На Лене он должен, может быть, кто там может быть на Лене. Я уже даже, честно говоря, вот подумал.
1: Вы знаете, причем он, даже когда страна называлась Советский Союз, это был крупнейший речной порт Советского Союза. Это город Усть-Кут, а порт называется Осетрово или Осетровский речной порт. Это Усть-Кут.
2: Честно говоря... Вот первый раз услышал, Игорь, вот буду честен, да. Но, Лена,
1: но вы знаете, вы мыслили логически, и вы вычислили, что это Лена, вы совершенно справедливо сказали, что это Иркутская область, то есть недалеко от Иркутска, ну, на самом деле, далеко, ну, это Иркутская область. Слушайте, следующий вопрос тоже имеет отношение к нашей родине, к истории нашей родины. Вопрос очень простой, безумно простой. Как звали младшего брата и соратника Степана Разина?
2: Салават.
1: Нет.
2: Это Пугачев, подождите.
1: Салават Юлаев, это соратник Пугачева.
2: Это с Пугачевым, да.
1: А это нет, это брат и соратник, именно брат, родной младший брат Степана Разина.
2: А мы его так знаем?
1: Конечно, в школе, со школы, конечно.
2: Со, со школы Степана Разина. Кто он может быть?
1: Забыли просто. Просто забыли. Ничего страшного. Вы знаете, даже в школе об этом пишут, что вот, да, везли Степана Разина, везли его в этой самой, в железной клетке, а клетке был приколан. В железной? В железной, Степана Разина.
2: А, вспомнил, фрол.
1: Вот, видите, я как стал...
2: Фрол, вот сейчас, когда сказали фрол, но я не, честно говоря, я фрола... Фрол. Думал, как бы соучастник его,
1: не,
2: но не
1: это
2: представлял,
1: брат,
2: что его младший брат.
1: Это ну, фрол или уважительное казацкое имя Фролко. Фролко Разин. Фролко. Причем Фролко, да. Он, его тоже Фролко казнили через несколько дней после Степана Разина. Во время казни Степана Разина, когда, в общем, Фролко понял, что сейчас до него доберутся, он закричал слово и дело государева, якобы он что-то знает, хочет доложить, и поэтому то ли один, то ли два дня его еще допрашивали. Оказывается, ничего он не знал, и вместе со Стенькой Разиным его и казнили. Вот. Ну, бывает такое. И последний вопрос, это уже не имеет отношения к истории нашей Родины, хотя, наверное, какой-нибудь, может, тоже имеет. Вопрос по мировой художественной культуре, вопрос сложный, сразу предупреждаю. Что такое эстампаж?
2: Игорь, знал, эстампаж. Эстампаж, это связано с...
1: Как следует из названия... Ну, какое слово произнесли сейчас?
2: Подождите, что-то с типографией, я помню, что-то
1: да,
2: с типографией должно
1: да,
2: быть.
1: Да,
2: что-то я помню.
1: Да.
2: Штамповка?
1: Поконкретнее, пожалуйста.
2: Чеканка?
1: Нет. Ну, все близко, но нет. Ну,
2: оттиск?
1: Ну, давайте вот так вот, давайте на этом остановимся. Конечно, это техника создания оттиска с рельефного изображения. То есть, нет, вы правильно сказали.
2: Да.
1: Все, вы
2: то
1: правильно сказали.
2: Ну, эстампаж как бы штамп на бумаге.
1: Ну, не обязательно на бумаге, это может быть то есть,
2: да,
1: это может быть и пергамент, это может быть и ткань. В Китае эстампаж на ткани был,
2: не,
1: на шелке.
2: То есть, как бы вот...
1: Оттиск. Это техника оттиска. Техника оттиска рельефного изображения. Отлично, спасибо. До всего можно дойти логически. Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых. И у нас Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
3: Да, Игорь, здравствуйте.
1: Дмитрий, приветствую. Вопрос...
3: Здравствуйте, Игорь.
1: Да-да-да. Вопрос, вы знаете, с подвохом. Есть такое вещество, есть такое, ну, сложное, разумеется, вещество, непростое, не химический элемент, который называется алунд. Что такое алунд? Дмитрий.
3: Ух ты, это что-то даже прям первый раз слышу. Ну, алунд, давайте подумаем, это алюминий с чем-нибудь?
1: Ну, вы знаете, вы это вещество знаете прекрасно. Дело все в том, что у этого вещества есть промышленное название и химическое название. Химическое название у него алунд. Алунд – это специально приготовленный оксид алюминия. Но мы это вещество, в смысле, ну, не химики, которые наукой занимаются. Мы же с вами, ну, я не занимаюсь химией как наукой. Мы это вещество знаем под другим названием. И это название довольно распространенное.
3: Что же у нас может быть? Алюминий как-то по-другому назван, оксид. Пум-пру-пум. Даже прям... Не знаю, ну, мельхиор — это же серебро.
1: Не-не-не-не-не. Мы очень хорошо знаем это вещество, даже если мы... Ну, то есть мы слышим о нем постоянно. Это вещество, оно выдерживает высокие температуры. Этот оксид алюминия специально приготовлен. Ну, специально он электросплавленный. Очень прочный, выдерживает...
3: Дюрали, получается?
1: Не-не-не-не. Нет. Еще прочнее. Это вещество называется корунд.
3: А, понятно.
1: Это корунд.
3: Да.
4: Я как раз, когда вы сказали Алунт, я хотел, вот у меня прям первая ассоциация была, Корунда-то в эту сторону или нет?
1: Ну вот надо было. Во, вопрос, ну, сложный, правда. Есть такой вид спорта, очень может быть, он развивается и в нашей стране. Я не удивлюсь, я просто не поинтересовался. Может быть, даже какая-нибудь федерация есть. Но, в общем, вряд ли он очень популярен у нас. Ски-пулинг. Это не олимпийский вид спорта, это, в общем...
4: Так, ну, ски — это лыжи, пул толкать, что они там толкают-то?
1: Пул — это не толкать, это тянуть.
4: Тянуть? А, ну да,
1: пуш,
4: наоборот, да.
1: Пуш толкать?
4: Пуш толкать, да-да-да. Пул тянуть. Да-да-да-да-да. Так, что они тянут? Может быть, на лыжах тянут какую-нибудь упряжку, эти сани какие-нибудь, что-нибудь в этом роде?
1: Вы почти угадали. Но я об этом скажу после новостей спорта.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные иностранного происхождения. Иногда трудность возникает при ударении заимствований из-за произношения в других языках. А порой происхождение слова может, наоборот, дать нам подсказку. И у нас будут и те, и другие примеры. Начнем с тех. Вместе с гостем программы «Хорошо темперированный эфир».
2: Потому что раньше писалось все в аналоге. И этот аналог, несмотря на свои какие-то сложности и лимиты, давал возможность добиваться очень теплого, очень насыщенного звука.
1: Лимиты – это неверно. Правильный вариант – лимиты. Несмотря на то, что в английском это слово звучит иначе. А подвох в том, что слово это латинское. А пришло в русский язык оно из французского. И сохранило ударение французское на последнем слоге – лимит. Далее у нас на очереди еще одно французское слово. Разберем его вместе с гостем программы «Место действия Россия».
3: А после, через некоторое время, через несколько тысяч лет, океан отступил, и осталось, получается, такое песчаное плато, которое было спрессовано.
1: Не плато, а плато. Слово это тоже французское и тоже сохраняет ударение на последнем слоге. Причем плато – существительное неизменяемое и всегда во всех формах звучит одинаково – плато. А далее у нас на очереди непростой пример сразу от двух ведущих маяка.
4: Да, Володя, в чем феномен того, что этот фильм люди смотрят?
5: Алхимия как феномен или феномен культуры, я вечно путаю. Феномен мне подсказывает. Но я всегда стараюсь поставить два ударения сразу, чтобы никто не прикопался.
1: Я все-таки немного прикопаюсь. Ведь надо же расставить все точки над словом «феномен». Дело в том, что в эталонном словаре, рекомендованном Министерством просвещения, написано, что у нашего слова два значения. И от значения зависит ударение. Феномен – это научный термин. А слово «феномен» имеет уже более широкое значение. Его употребляют, когда речь идет о чем-то уникальном, в том числе и о человеке. В наших примерах речь шла не о науке, значит, феномен. Хотя раньше в словарях давали другую информацию, и даже была допустима двойная норма. Сейчас мы имеем научный феномен и культурный феномен. И у нас на очереди еще одно слово, которое тоже в разное время словари рекомендовали ударять по-разному. Слушаем высказывание с этим существительным.
6: Ну а когда христианство пришло, естественно, что христианство накладывало уже свои догматы на языческие.
7: Ну, можешь про это поговорить, прокомментировать, как это сочетается, например, с догматами церкви?
1: Догмат. И это верно. Сейчас уже верно. Хотя раньше следовало говорить догмат. Но филологи пересмотрели ударение в этом слове и приняли двойную норму. Поэтому ошибиться в этом слове невозможно. И догмат, и догмат находятся в пределах литературной нормы. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Возможно, одна из таких самых сильных, коварных и незаметных усталостей сегодняшнего дня – это то, как много входящей информации мы получаем для обработки, даже не замечая этого.
8: Виктория Мерзлякова, культуролог.
9: Так говорит маяк.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: в Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне спецоперации и переходит к террористическим методам, заявил президент Владимир Путин по видеоконференц-связи по развитию Донбасса и Новороссии.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов. Могу сообщить, что в общей сложности было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов. В их числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура. Введено около 1 000 000 квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, собрано порядка 19 миллионов тонн зерновых. Через широкий набор инструментов и механизмов налажена помощь бизнесу, малому и среднему предпринимательству. Отремонтировано и проложено свыше 8 000 километров автодорог, включая участки трассы «Азовское кольцо», современные магистрали, соединяющие наши приазовские регионы. Она призвана улучшить транспортную доступность этих территорий, открыть новые возможности для инвестиций, логистики и торговли.
0: В новых регионах России сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше, отметил Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов. Программа социально-экономического развития новых регионов выполняется в полном объеме, заявил также вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, к 2030 году в Донбассе и Новороссии будут восстановлены еще 2300 объектов социальной инфраструктуры.
3: Как вы уже отметили, восстанавливается работа промышленных предприятий. И все больше продукции производится в этих регионах и интегрируется в нашу общую российскую систему экономики. Развивается сельское хозяйство, вовлекается в оборот земли сельхозназначения. Приток инвестиций и росту деловой активности способствует свободной экономической зоне. Мы уже превысили цифру 500 участников свободной экономической зоны, а объем заявленных инвестиций на территорию составляет 383 миллиарда рублей. Видим, что инвесторы проявляют большой интерес. Предоставление комфортных условий инвестирования, сопровождение проектов, внимание к проблемам и вопросам инвесторов должны стать для воссоединенных регионов приоритетом работы региональных команд.
0: Поэтапный переход на федеральную пенсию идет в новых регионах России, также заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом. По ее словам, пенсии с 2023 года назначены более чем 1,5 миллионам человек. Из них 93% – это федеральные нормы. Социальным контрактом пользуются около 39% семей в Донбассе и Новороссии, сказала вице-премьер. Российская армия за сутки заняла более выгодные рубежи позиции в зоне спецоперации на Украине, сообщила Минобороны. Так, наши войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 142 районах. Силы ПВО уничтожили 540 украинских беспилотников самолетного типа и 15 управляемых авиационных бомб. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики российские войска успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем максимум 22 градуса. В российской столице облачно с прояснениями, кратковременные осадки, местами гроза, ночью 13-15, днем в Москве около 22 градусов.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Бильярдистка Диана Миронова победила на чемпионате мира по свободной пирамиде в Сургуте. В финале она обыграла соотечественницу Элину Нагулу 6-2. Золотая медаль чемпионата мира стала для 30-летней россиянки 16-й в карьере. Она обновила свой же мировой рекорд по трофеям. Среди мужчин лучший россиянин Александр Молчанов. Он был сильнее представителя Белоруссии Дениса Колосова 9-4. Стартовал матч за женский суперкубок России по футболу. Победитель суперлиги «Спартак» на Лукойл-арене встречается с обладателем кубка страны ЦСКА. Счет пока не открыт, идет перерыв. Футбольный Оренбург проведет 5 контрольных матчей в рамках тренировочных сборов в Казани и Москве, сообщает пресс-служба клуба. Южноуральцы сыграют против нижнекамского «Нефтехимика», казанского «Рубина», московского «Динамо» и столичного «ЦСКА». Также контрольная игра состоится 18 июля, соперник будет объявлен позже. Каноист Сергей Свинарев одержал победу на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, а бронза у представителя Белоруссии Александра Зубка. Также гребец на каноэ Захар Петров стал серебряным призером чемпионата Европы на дистанции 1000 метров. Лучшим был чех Мартин Фукса, а тройку призеров замкнул грек Стефанос Димопоулос. Чемпионат Европы проходит в Португалии с 11 по 14 июня. Россияне выступают на нем в нейтральном статусе. Сборная России по спортивной акробатике не примет участие в июньском этапе Кубка мира в польском Жешуве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Также в организации добавили, что в этом году россияне в целом завершили выступление на этапах Кубка мира. Бывший хоккеист Сочи Уильям Биттен заключил контракт с командой «Шарлотт» из АХЛ, сообщает пресс-служба фарм-клуба «Флориды». Нападающий отыграл в КХЛ 2 сезона. Он также выступал за московский «Спартак». В прошлом розыгрыше форвард провел 59 матчей и набрал 21 очко. В апреле агент хоккеиста Иван Ботев рассказал, что к его клиенту есть интерес со стороны европейских команд, но в первую очередь сторона игрока будет рассматривать варианты в России. Позже он добавил, что Сочи не изъявил инициативу подписывать новый контракт. А у меня на этом все. До новых встреч!
0: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. В Санкт-Петербурге больше мостов, чем в Венеции. В городе и окрестностях их более 400. От маленьких пешеходных до огромных разводных. Недаром Санкт-Петербург неофициально называют «Северной Венецией». Теперь и вы это знаете. Школьная программа для взрослых.
2: Продолжается школьная программа для взрослых и наш викторина «Кот ученый». Если хотите принять в ней участие, ну, нет ничего проще. Нет, хотя что-то, наверное, проще есть. Но это довольно просто. Пришлите слово «игра», не забудьте указать свой номер, воспользовавшись любым мессенджером, на номер 8-967-103-5533. А мы с Дмитрием, нашим постоянным радиослушателем, нашим другом, заканчиваем вопрос про скипулинг. Вы правильно догадались, собаки тянут лыжника. Поскольку ски.
3: Да. Понятно, то есть это не люди тянут, все понял. Нет. Да и такие, это достаточно, кстати, популярный вид спорта, вы правы абсолютно. Я периодически такие вещи видел.
2: Да, да.
3: Причем, даже по телеку показывают.
2: Да, причем обратите есть, внимание, там собачья упряжка, за собачьей упряжкой такие маленькие сани, а вот
3: да-да-да, к ним уже лыжник. Товарищ приветствовал.
2: Да-да-да. Вот очень популярный вид спорта в Северной Америке, на Аляске, в Канаде, в Северной Европе и у нас тоже. Ну, то есть довольно популярный там, где собаки есть еще. Вот. Слушайте, вопрос можно рассуждать. Здесь, понимаете, не обязательно знать. Вопрос по астрономии, я бы даже сказал, по астрофизике. А почему мы не знаем, что такое темная материя? Как мы знаем, темная материя – это большая часть Вселенной. Причем несоизмеримо,
3: ну,
2: больше.
3: Если я правильно понимаю, Игорь, то мы ее детектировать никак не можем.
2: Почему?
3: Ну, видимо, современные средства не позволяют.
2: Проще. Почему?
3: О, Это ваш любимый ответ «потому что»?
2: Нет, нет, нет, нет, нет, здесь строгий ответ, очень, очень строгий. Причем, знаете, я сейчас расскажу, это хохма была. Ответ родился после того, как я прочитал статью. Статья заинтересовала меня заголовком. Заголовок звучал так. Что такое темная материя простыми словами? Это уже очень смешно, понимаете?
3: Это уже, да, это уже весело, да, максимально.
2: Да, да, что такое, да, что такое теория относительности простыми словами, там, ну и так далее, и так далее. Вот, в общем, там, конечно, простых слов, там единственная простота была, там, не, разумеется, не было ни одной формулы, поэтому там такой научно-популярный. Но я решил задать этот вопрос, ответ очень простой. Там, правда, было совсем просто написано. Там было написано, почему темная материя? Потому что темная материя никак не взаимодействует со светом. Я скажу, там не было написано с любым излучением. Но темная, прежде всего, со светом, понимаете? То есть она свет.
3: А, ну поэтому мы ее и не можем детектировать.
2: Ну, конечно, разумеется. Ну, на самом деле...
3: Если даже нейтрино ловится, а это получается, что мы
2: никак,
3: вообще
2: никак, понимаете?
3: Понятно.
2: И, судя по всему, мы никогда и не узнаем. Потому что, ладно со светом. Свет — это очень маленькая часть спектра. Ни с каким излучением она никак не взаимодействует. Поэтому она темная. И последний, третий вопрос... биологии. Вопрос сложный. Я всегда честно говорю, что вот это я не знал. Это я вот нашел, и мне показалось прикольным. То есть еще неделю назад я не знал, что такое арахнозы. А теперь я знаю. Арахнозы. Что такое арахнозы?
3: Так, ну арахно — это пауки.
2: Ага.
3: А теперь надо понять, что это за товарищи такие. Пум-пум-пум. Арахнозы, правильно?
2: Арахнозы, да, их много.
3: Ну, может быть, паукообразные какие-нибудь хищники.
2: Обезьян,
3: именно среди них.
2: Паукообразные обезьяны.
3: Серьезно?
2: Да нет, это я пошутил, это из дня радио. Паукообразные обезьяны там были такие. Нет, вы знаете, это вообще не существа. Это болезни. Это болезни, которые передаются пауками.
3: Клещами.
2: Правильно, поскольку клещи — это тоже арахниды. Скорпионами. Вот. Скорпионы, они мало того, людей могут убивать.
3: А, так, ну, то есть, получается, здесь два корня. Все, все,
2: да.
3: Я понял.
2: Да.
3: Два корня как раз, получается, соединяются,
2: да.
3: Потому что озы — это многие болезни.
2: Да.
3: Все, я понял.
2: Да.
3: Я понял.
2: Да.
3: Все, спасибо, Игорь, вот. За хорошее настроение.
2: Спасибо большое. Буду с нетерпением ждать звонков. Марина с нами. Здравствуйте, Марина.
4: Добрый день.
2: Марина, а вы ответите на сложный вопрос даже не столько по литературе, сколько по лингвистике.
4: Попробуем.
2: Кто такой Вук Караджич? Вы знаете, ну можно и по литературе.
4: Может
2: вы знаете...
4: быть,
2: да, да,
4: тут... Нет. Может, что-то связано с... алфавит он там, к примеру, ну, сербский там.
2: Близко, очень, вы знаете, прекрасно.
4: Сербо-хорватский.
2: Прекрасно, прекрасно, вот великолепно. Вот, но все-таки это легендарный человек. Знаете, подсказку могу дать. Александр Сергеевич Пушкин, он занимался переводами не только с французского, который знал в совершенстве, но в том числе с языков, которые он не знал вообще, переводил просто с подстрочника. Он, допустим, переводил стихи Вук Караджича. Вук Караджич, у него был такой отхожий промысел, он еще и писателем был. Но любим, точнее, сербо-хорваты, сербы и хорваты любят его не за это. То есть это современник практически Пушкина.
4: Пушкина?
2: Да.
4: Ну, значит, он Пушкина перевел? Для...
2: Не, он не, он не перевел. Он не... Ой, слушайте. Такое ощущение, что Пушкин написал стихотворение, сразу во всем мире его стали переводить. Особенно на сербский язык. Да вы что? Ну, кому он нужен был? Извините, пожалуйста. Ну ладно, я не буду вас мучить. Это человек, который не то что заложил основы сербского и хорватского языка, он кодифицировал сербский и хорватский язык. Он дал единый алфавит сербскому и хорватскому. Сербско-хорватского языка не существует. Ну, нет, понимаете, он существует только в нашем представлении. Если вы спросите у хорвата, на каком языке он говорит, он скажет на хорватском. Если у серба, на каком языке, он скажет на сербском. На каком черногорцы говорят, не знаю, наверное, на черногорском, хотя это сербский. Вот. Но именно Вук Караджич кодифицировал положение, что алфавит у обоих языков будет один и тот же. Потому что ну, язык действительно очень, языки очень похожи. Это во-первых. А во-вторых, он был велик в своем решении писать так, как слышишь. Практически ни в одном языке мира, во всех языках мира, письменно, вот как пишется и слышится, везде разница. Я не говорю про французский язык, где
4: это удобно, да.
2: Вот, а у сербов и хорватов до сих пор как пишется, так и слышится. И
4: как легко жить.
2: Пиши као, что говоришь, а читай као, что и написано. Вот, говорил Вук Караджич. Это было правило. Это, то есть, ну, они его почитают так же, как мы Кирилла и Мефодия. Но в отличие от Кирилла и Мефодия, которые к русскому языку имеют самое далекое отношение, вот дальше не придумаешь. Вук Караджич – это, по сути дела, отец двух современных языков. Хотя, конечно, хорваты и частично сербы от кириллицы ушли. Вук Караджич. Так, вопрос по истории. Кто такие юнкеры?
4: Юнкеры. Это владельцы, по-моему, земель в Германии.
2: Да, правильно.
4: Пожалуй, больше ничего.
2: Да и ладно, вы знаете, это достаточно. Это достаточно. Потому как это основа, разумеется, молодого немецкого государства. Вот. А поскольку немецкое государство складывалось на прусской основе, его Отто фон Бисмарк на прусской основе складывал. Вот. И поэтому основой вот именно складывания этого государства были самые консервативные землевладельцы немецкие. А самые консервативные землевладельцы, они жили на территории Пруссии и Восточной Европы. А потом это получилась территория Восточной Объединенной Германии. Вот. То, что вы сказали, это землевладельцы, причем, как правило, это землевладельцы не латифундисты, это такие крупные и средние, но не латифундисты. Вот. То, что латифундисты, они там разные были, они не поддерживали начинание Бисмарка, им и так было хорошо, а эти поддерживали. Вот. Но именно в Восточной Европе, то есть юнкерства в Баварии, допустим, не было. Но я считаю то, что вы ответили, что землевладельцы в Германии этого вполне достаточно. И третий очень простой вопрос. Что такое сложное вещество? По химии вопрос.
4: Очень простой вопрос. Да. А что такое сложное?
2: Да вы правы, простой.
4: Вещество, которое состоит из нескольких химических элементов.
2: Ну, в общем, вы опять же правильно ответили. Но что значит из нескольких химических элементов? Все правильно, в общем, правильно, но надо вот слово элемент надо убрать. Что бы вы тогда, вот вместо слова элемент, что бы вы поставили?
4: Состоит из разных молекул.
2: Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это вы не туда уже пошли. Из атомов разных видов, понимаете? Ну, вы... Нет, можно остаться в рамках периодической таблицы. Вот. Ну, то есть вы там и остались, и ответили абсолютно правильно. Сложное вещество – это вещество, которое состоит из многих... Простое вещество – это элемент. Простое вещество – это элемент. Но элемент... который состоит, то есть вещество само, понимаете, мы же вещество берем, его много, атомы одного вида, то есть атомы водорода или атомы кислорода, вот, не атом один, а их много, вот, вот что такое вещь, ну, строго говоря, если вот так вот не придираться, я придираться права не имею. И желание. Вы ответили абсолютно верно. Марин, спасибо вам огромное, хорошего настроения. Мы продолжим скоро.
0: Маяк. Имена собственные. Русский путешественник и натуралист Николай Пржевальский. Ученый мечтал исследовать Тибет, но выбрал для этого неудачное время. Из-за конфликта с Китаем его экспедиция провалилась. На обратном пути он увидел и описал особый вид низкорослых лошадей, который теперь носит его имя. В своих путешествиях Пржевальский собрал огромные ботанические и зоологические коллекции и прославился не только как географический исследователь, но и как ученый-натуралист. Это мы. Это про нас. Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. Сергей Стиллавин и его друзья.
2: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 17:00 вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Школьная программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, Петр у нас на связи. Петр, здравствуйте.
2: Добрейший день, Игорь.
1: Я сейчас подумал, а откуда вот это взялось вот на телефоне? Помните, был такой советский на телефоне, на связи, да, отсюда, на линии, на связи, на телефоне. Я теперь буду так к телефону подходить, говорить, алло, Ружейников на телефоне. Не, не алло, а алоэ. Алоэ, Ружейников на телефоне. Петр,
2: да.
1: Помните, был такой персонаж, вопрос по литературе, в пьесе Горького «На дне», Сатин. Он еще... Я не помню. Так, хорошо, по-другому зайдем. Помните такого писателя и драматурга Алексея Максимовича Пешкова? Да. Ладно, все, не помните. Нет, если не помните Сатина из «На дне», ничего не буду спрашивать, не надо. Ну, в смысле, это неинтересно. Вот, вопрос по биологии, вообще на засыпку. Что такое вирус? Что такое вирус?
2: Ну, барин, задача ставит.
1: Да, да, вот так. Нет, это так получилось. У меня что-то простые вопросы все закончились.
2: Его же до сих пор никак ни к миру живых, ни к миру мертвых. То есть он там в царство ни в какое его там не могут определить.
1: Не, ну, подожди, человек, как я прочитал сегодня в очередной раз в одной из книг, он всегда хочет дать название тому, что он видит. Понимаете? Поэтому даже если мы не понимаем, что это... Вот я тут спрашивал, что такое темная материя. Темная материя – это что-то, что никак не контактирует, в смысле, не реагирует на любое излучение. Вот такое определение, и все. Вот. Так же и это. Нельзя сказать ни живое, ни мертвое. Они люди спорят. Да. Поэтому я сказал сложный вопрос. Ну ладно, хорошо.
2: Нет, сейчас я попробую там, то есть, ну, то, что знаю, собрать.
1: Давайте.
2: Научные слова. То есть, ну, это клетка, опять же, да, то есть это клетка.
1: Вы знаете, я чуть был не сказал слово фигетка.
2: Фигетка, да?
1: Ну, потому что это не клетка никакая. Ну вы чё?
2: Клеточник. То есть там это с этим же. То есть там у них есть ДНК. Чё? Которые они...
1: Чего?
2: А как вирус? Он разве нет? Он встраивает в свой ДНК, там нет, ломает там. Он там... Слишком давно я как-то читал.
1: Нет, смотрите, давайте... Петр, скажите, пожалуйста, где может воспроизводиться... редуцироваться, я не знаю, как это назвать, размножаться
2: он
1: нельзя сказать.
2: В живых клетках.
1: Вот, отлично. Это что-то, что может воспроизводиться только внутри клетки. Желательно, конечно, чтобы клетка была живая. Нафиг ему мертвая. Вот, правильно.
2: Да. Насколько я помню, он там ломает ДНК клетки.
1: Правильно. Это все
2: и
1: правильно.
2: Себя воспроизводит.
1: Да, но что это так? Вы понимаете, человек этому дал название. Ладно, я не буду мучить, на самом деле.
2: Ну,
1: это...
2: да.
1: Неклеточный инфекционный агент. Все. Можно сказать просто агент. Но есть клеточные инфекционные агенты. Клеточные инфекционные агенты как называются? Ну, вы знаете.
2: Конечно.
1: Бактерии. Клеточный инфекционный агент – это бактерии. А не клеточные... Вот, а поскольку клеточные, значит, это живой организм. А это живым, неживым. Понимаете, назвать его живым нельзя, потому что он не клеточный. Назвать его неживым тоже как-то странно, потому что может реплицироваться. Я сказал редуцироваться, реплицироваться может. Вот. Понимаете? Поэтому это вот неклеточный инфекционный агент. Да не то слово. И в преддверии нашего следующего часа, скажите, пожалуйста, вот это вопрос по русскому языку. Как бы вы объяснили, что такое какофония?
2: Смесь звуков это и симфония, то есть это нестройный ряд
1: Осторожнее, про ряды осторожнее.
2: Ну, нет, ладно, там про ряды не будем, то есть, но это... двух и более там.
1: Да нет, своими словами. Вот, нет, ну, своими словами.
2: Музыкальный шум.
1: Почему музыка? Не обязательно музыка. Ну, хорошо, музыкальный. Да. С точки зрения музыки, что такое какофония? С точки зрения музыки. Вот.
2: Ну, музыкальный шум, кто во что гораст, лебедь, рак и щука. Ансамбль, ну, то есть, когда там.
1: Это вы, знаете, это вы мало вы фри-джаза слушали. Вы вот скажите, что вот этим самым фри-джазистам, что у вас какофония, так они вас инструментами забьют. Хотя часто вы будете правы, наверное. Это нагромождение звуков с точки зрения, ну, скажем так, большинства людей бессмысленное, режущее слух. Понимаете? Режущее слух. Нет, и главное, что оно бессистемное и бессмысленное. Хотя здесь спорить можно долго.
2: Красота в глазах смотрящего.
1: Да. И именно. И последний вопрос. Вопрос очень простой. По мировой художественной культуре. Поскольку он простой, отвечать надо сразу вот быстро. Все. King of the Pop. Кто такой?
2: Не знаю.
1: Так что такое-то? Ладно, хорошо. Вот. Кого называют в музыке, в популярной, просто
2: король поп-музыки, господи,
1: да,
2: Майкл Джексон.
1: Ну, конечно.
2: King of the Pop.
1: Нет, может, это у меня каша просто во рту. King of the Pop. Есть просто King. King это кто? Ну, просто King.
2: Поп-музыки. Ну, этот.
1: Нет, просто король. King. Просто король. Пресли. King это Пресли. King – это Пресли. Другого короля быть не может. Поэтому, когда этого королем назвали, ну, он не King, а King of the Pop. Спасибо!

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне спецоперации, переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин на совещании развития Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности. Глава государства поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
0: Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов, проложено и отремонтировано свыше 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы «Азовское кольцо».
2: В общей сложности было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов, в их числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура. Введено около 1 000 000 квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, собрано порядка 19 миллионов тонн зерновых. Через широкий набор инструментов и механизмов налажена помощь бизнесу, малому и среднему предпринимательству. Отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы «Азовское кольцо», современные магистрали, соединяющие наши приазовские регионы. Она призвана улучшить транспортную доступность этих территорий, открыть новые возможности для инвестиций, логистики и торговли.
0: Владимир Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше. Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая с докладом, заверил президенту, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты. Подразделения южной группировки войска за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Стародубовка и Пескуновка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России. В Константиновке российские штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района за сутки. В Константиновке освобождено 172 здания, уничтожено.

0: выходные в Европе. Напомню, накануне иранские СМИ опубликовали выдержки из проекта меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов. В частности, США должны будут снять нефтяные санкции, разморозить иранские активы, прекратить морскую блокаду и обеспечить открытие Ормузского пролива. Прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хамене и его похороны пройдут с 4 по 9 июля. Об этом сообщило государственное телевидение. Напомню, аятолла Али Хамене погиб 28 февраля в результате атаки Израиля и США на Иран. В воскресенье жара в Москве заметно спадет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, на следующей неделе похолодание в столичном регионе усилится.
1: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежеет до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче, ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится, температура воздуха по ночам понизится до плюс 7, плюс 12, а после полудня плюс 17, плюс 22.
0: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Как сообщает РИА Новости, ливень с градом и грозами пришел на смену жаре на западе Подмосковья. Температура воздуха в районе Истры упала на 10 градусов с 30 до плюс 20. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Москве сейчас 28 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра небольшой дождь, 20-22 градуса.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, была как-то раз со мной такая история, причем как-то раз, я как сейчас помню, это было три года назад, летом. Еду я в метро и смотрю, женщина напротив меня сидит, читает книгу, у нее такая мечтательная улыбка на лице. Я говорю, извините, пожалуйста. Она поднимает меня удивленный, немножко испуганный взгляд, но мало ли что, мужик что-то пристает. Я просто достаю почти такую же книгу за тем же авторством из своего рюкзака, которую просто не успел достать. Она читала занимательную музыкологию Владимира Зисмана, а у меня первая книга Владимира Зисмана лежала как раз в рюкзаке. Сейчас передо мной уже даже не третья, третья из серии книги, которая называется «Человек дующий», «Homo Inspirans». История о том, как человек поставил дыхание на службу искусству. Сегодня для меня это большой подарок. В студии радиостанции «Маяк» музыкант, музыкальный критик, человек, которого почему-то никто до сих пор не назвал популяризатором академической музыки, я назову популяризатор академической музыки, чудесный рассказчик, писатель Владимир Зисман. Владимир, спасибо, что пришел. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Мы не будем политес, якобы мы на «вы», там по имени отчеству, вот на «ты», как мы общаемся, так есть. Я шел сегодня на эфир, поверь, я волновался и смеялся. Думаю, придет Зисман, я скажу, мой коллега. Дело все в том, что я 2 года в духовом оркестре служил и последний год на трубе играл. То есть я тоже духовик был. Представляешь, я бы сказал, мы с тобой коллеги. Это смешно.
2: Последний год печальное выражение.
1: Ну, я же не могу сказать, что я этот самый крайний год в армии, понимаешь? Благодаря твоей книге, которая посвящена всему богатству духовых инструментов, я впервые понял, что человек, который играет на губной гармонике и на органе, они коллеги. Я же прав? Да?
2: Абсолютно прав.
1: Ты микрофон взял вот так вот. Он железно не сломается.
2: Так он прекрасно.
1: Вот так все великолепно. Вот,
2: как скажете. Да.
1: Знаешь, у меня взросление там с 15 до 17 лет прошло в окружении струнников из Мерзляковского училища. Ну, так получилось. И тогда я воспринял от них, то есть, ну, они были музыканты, а я, в общем, совсем любитель. Вот струнники в Мерзляковке, юные, они к так называемым, вот это нехорошее слово, духовики, теперь оно мне не нравится. Но тогда вот к духовикам у них было такое отношение, ну, слегка свысока. Ты никогда с этим не сталкивался?
2: А там очень красиво выстраивается иерархия ментально-интеллигентская. Да, ну, то есть на самом верху там теоретики, потом идут пианисты, потом струнники, потом вот духовики, причем в конце вот этой линейки духовиков медные.
1: В конце медные, это точно, это не спорю, да.
2: Где-то там уже ударники.
1: Ударники, да.
2: И я не могу удержаться, и где-то уже после всех дирижеры.
1: Дирижеры,
2: понятно. Но это классовое.
1: Дорогие друзья, нет, это серьезно, это наложило отпечаток жизни, вся жизнь в музыкальном мире. Если вы почитаете то, что Зисман пишет про альтистов, альтисты – это струнники, дорогие друзья, если кто не знает. Хотя есть и духовики-альтисты, на самом деле. Это вот наложил, наверное, отпечаток, вот, да? Отношение к духовикам.
2: Это, на самом деле, это несправедливо, все вместе взятое.
1: Конечно.
2: Да? Это народное творчество, конечно. Это как гаврусы.
1: Да,
2: вот артисты,
1: да.
2: Гаврусы, которые ни в чем не виноваты.
1: Да.
2: И чукчи ни в чем не виноваты, да. В общем-то. Нет, это просто фольклор, по
1: ну,
2: сути.
1: Да.
2: Другое дело, что очень многие из них, вместо того, чтобы работать еще и головой, ограничиваются работой спинного мозга и рук.
1: Ну да, к сожалению.
2: Ну, это ремесло, это профессия, ремесло, а голова уж как повезет.
1: У меня такое подозрение, что это вообще в любой профессии. Я чуть был не сказал даже у сантехников, хотя подумал, ну, это несправедливо, говорю без тени иронии. несправедливо по отношению к любым профессиям, которые, казалось бы, голову не задействуют. Голова должна быть задействована всегда. Я прочитал много твоих книг. Ну, все, что ты написал, я прочитал. Меня не оставляет такое чувство, что, в общем, простит вопрос личный, что ты не очень рад тому, ты рад тому, что ты стал музыкантом, но ты не очень рад, что ты стал исполнителем на духовых инструментах, на духовом инструменте. Или мне кажется?
2: А, нет, все остальные варианты были бы еще хуже.
1: Еще хуже, да?
2: Конечно. Нет, чудесная совершенно профессия, которая открывает массу возможностей просто в жизни, чисто познавательных. То есть мы занимаемся все делом достаточно противоестественным. Все эти музыкальные инструменты.
1: Ну да, этого не может быть.
2: Да, это довольно абсурдные приборы, да, которые используются не по назначению, а когда они перестают, не хотят, грубо говоря, играть, то приходят музыкальные мастера и доводят их до состояния, когда уже отнекиваться не получается. Приходится на них играть.
1: Не, ну там мастера приходят или...
2: Ну это фанаты, это отдельные такие вот персонажи с отдельно заточенным мозгом под это.
1: Я
2: и руками.
1: Просто, нет, некоторые мастера, они, знаешь, я не креационист, но такое ощущение, что некоторые музыкальные инструменты — это творение рук дьявола. Ты вот насчет валторна...
2: Мой человек мной... сделает гораздо хуже, чем дьявол.
1: Ну, валторна.
2: Абсурдная вещь.
1: Ну, самая абсурдная.
2: Она не для этого существовала изначально. Гобой тоже крайне неудобная штука.
1: Гобой неудобно.
2: Да любой инструмент, кроме барабана.
1: Идиофоны, по-моему, да?
2: Идиофоны, да.
1: Идиофоны. Нет, я кучу слов, как мне казалось, из твоей книги «Человек дующий». Кстати, очень игривое название. Могут запретить аккуратно. Или заклеить.
2: Это мы обсуждали уже с редакторами.
1: Да, обсуждали? Хорошо.
2: Она получилась всего на все 16+, между прочим. Я же должен
1: был быть... Home Inspirance, все написано, перевод нормальный, все. А какой самый вот из духовых инструментов самый странный? Ну, говорю, это валторный или... Нет, давай про деревянный. Вот из деревянных какой самый странный и противоестественный?
2: Вот когда я занимался этой книжкой, последней про духовые инструменты, я вник глубже, чем собирался. И всплыл неожиданно инструмент под названием серпент. Я его хорошо помню.
1: А что это такое?
2: Это такой вот тени-толкай своеобразный. Я его первый раз так вблизи увидел в Стамбульском военном музее.
1: О, как.
2: Там у них отдельный отдел, музыкальных инструментов. Значит, он устроен как деревянный духовой, такое змееподобное устройство с дырками, но звукоизвлечение у него штук обычного медного инструмента.
1: О, как.
2: И вот на нем играть практически невозможно. То есть для того, чтобы извлечь тот звук, который хочется, это, ну, что называется, один раз из 100 получается. И тем не менее, он до того, что он вышел из обращения музыкального, он продержался 300 лет, музыканты мучились.
1: Именно в турецких, османских оркестрах?
2: Нет, он был вполне распространён.
1: Академичным, да?
2: Ну, условно-академически, да. Но он в Европе был очень распространен, на нем играли и в тогдашних вот возрожденческих оркестрах, и в маленьких ансамблях, ну, при дворах. То есть был вполне рабочий инструмент. Меня вот больше и поразило, что вот такой вот...
1: Гибрид.
2: Гибрид безумный совершенно. Продержался 300 лет. И вот в книжке-то я тоже выразил свое удивление, что вот саксофон тоже такой диковатый.
1: Саксофон – это дичайший инструмент. Вот то, что когда ты смотришь на кларнет, в общем, все понятно. А когда вот на саксофон... Дорогие друзья, почему сравнил? Ну, там звукоизвлечение близкое очень. Кларнет и саксофон.
2: Там мундштук кларнетовый, корпус металлический, а аппликатура и вся остальная механика гобойная.
1: Кстати,
2: и вот этот замечательный инструмент, на нем можно играть совершенно гениально, на нем можно играть предельно плохо.
1: Да, и все равно будут слушать.
2: И президенты на них играли.
1: Президенты играли.
2: Хуже,
1: да.
2: Куда уж хуже-то. Вот, и тем не менее.
1: В военных оркестрах, Володь, где недостаток иногда бывает музыкантов, ну иногда, да, всегда кларнетисты, когда надо играть, ну, в ансамбле, на танцах, всегда берут саксофон. То есть не бывает в военных оркестрах, кроме самых больших, не бывает отдельных кларнетистов и отдельных саксофонистов. Ну, это нормально.
2: Я видел в одном из московских академических оркестров объявление о конкурс на размещение вакантного места, не буду называть.
1: Неважно. Да, не надо.
2: Там в списке было, значит, концертмейстер группы кларнетов, регулятор группы кларнетов, бас кларнет, саксофон и дальше список альт там.
1: А, ну да, да, да, да, да.
2: Извольте.
1: Кстати, ты знаешь, я не образованность все хочет показать, а просто вспомнил еще один инструмент, который тоже идиотский. Это я увидел только один раз видео на Ютубе. Это бас-саксофон на колесиках.
2: Вообще любому мастеру, дай волю, да, он сделает всю линейку любого инструмента от самого маленького до самого, самого большого.
1: Ты про контрабас писал какой-то. Как называется? Октобас или как?
2: Да. Да. И флейты такие же, контрабасовые флейты. Такая сантехника двухметровая, закрученная. Бас-саксофон на колесиках просто.
1: А тебе... Вот тебя не удивляет, что этим не музыканты занимались, а именно вот мастера-изобретатели? Это же странно.
2: Книжка-то не о музыкальных инструментах, она о человеке.
1: О человеке,
2: она,
1: да,
2: про антропологию.
1: Да, конечно.
2: Про то,
1: да,
2: что хлебом не корми, дай сделать что-нибудь вот всех типов размеров,
1: ну, да,
2: и всех, в общем, смешанных технологий. Вот об этом, собственно, книжка-то.
1: Ну да, это человек исключительно.
2: Человек, он делает... максимально неудобные вещи с максимальным энтузиазмом. Потом расхлебывает.
1: У меня дома лежит, я на ней вообще никогда... Ну, если когда-то пробовал играть, играть на ней невозможно. Губная гармошка. Ну, я не помню, сколько там... Диатоническая, конечно. Не помню, но она сантиметров 40. Вот. Кто на ней... Зачем? Купил я ее просто для того, чтобы... Вот что было, как в музее. Играть невозможно, бенды выдувать невозможно абсолютно. Вот, но такая большая, настоящая немецкая. То есть в Германии играют.
2: Нет, но играть на них можно все.
1: Все,
2: на концертных,
1: да,
2: губных гармошках,
1: да,
2: можно
1: они...
2: играть
1: все, да,
2: есть в концерты для губной гармошки с оркестром.
1: Но диатонической, да?
2: Нет, почему же? Хроматическая, там же педальчик,
1: а,
2: справа, которая меняет... Ну, все.
1: Нет, с хроматической это нормально, что Стив Вантер на хроматике играет.
2: Да, но проблема
1: играет
2: в том, что она очень тихая.
1: Она тихая.
2: Она только с микрофоном, вот как балалайка, да, тоже, да, когда играет с симфоническим оркестром. Без микрофона эта штука не работает.
1: Но зато смотрит, понимаешь, балалайка с симфоническим оркестром смотрит смешно. Оркестр русских народных инструментов – это лучшее изобретение вообще.
2: Ну, между это... прочим, китайские народные,
1: видел,
2: инструменты,
1: да,
2: с симфоническим оркестром,
1: да,
2: тоже смотрятся диковато.
1: Да.
2: Причем внутри симфонического,
1: да,
2: оркестра китайского,
1: да,
2: тоже в перемешку сидят, угу, инструменты школы Страдивари,
1: да,
2: и прости господи, горных
1: народов.
2: Нет,
1: народов. Это, наверное, во всем мире так, если... занимают свои, ну, как-то хорошо или плохо изучают свою культуру музыкальную и занимаются. Слушай, кстати, о культуре. Я понимаю, что этот вопрос, что называется, под дых. А что ты вообще про русских духовиков скажешь? Извини, что я это слово использую, потому что я не могу сказать исполнитель на деревянных или медных духовиках. Что ты скажешь про русских музыкантов духовиков, про школу? Поругаешь, похвалишь русских, я не знаю, на территории Российской империи, Советского Союза, России.
2: Это зависит от эпохи, про которую...
1: Ладно, говорим. Хорошо, 20 век.
2: 20 век. Хорошо, 20 век, начало 20 века, вот начало и,
1: да,
2: начало, значит, советской власти, это результат старой школы, угу, еще, когда преподавателями были чехи, немцы. И все эти,
1: да,
2: инструменты,
1: да,
2: тоже были привозные.
1: Да.
2: Потом, условно говоря, советское время, это особый случай, потому что музыкальная культура, ну, русских духовиков была совершенно фантастическая, а материальная часть была катастрофическая.
1: Я застал этот период, когда за Селмер готовы были душу дьяволу продать.
2: Да, это уже французская система инструменты, а начинали это на немецких, и они очень долго вымывались из музыкального,
1: ну, конечно,
2: вот,
1: да,
2: всей этой жизни. И просто... И когда смотришь как специалист, допустим, на записи оркестра Светланова или Федосеева вот,
1: uh-huh,
2: тех лет,
1: uh-huh,
2: ты видишь, какие героические усилия и мастерство прикладывает, ну, духовик, не в данном случае английский,
1: ну,
2: рашкит,
1: да,
2: я,
1: да,
2: смотрел, да,
1: да, да,
2: чтобы не то что компенсировать все эти проблемы и недостатки, они делали то, что было недоступно европейским и американским оркестрам по части музыкального постижения.
1: Uh-huh.
2: Вот. А вот теперь, в нынешнее время, это ребята очень профессиональные, очень хорошо обученные, на очень хороших инструментах. И более того, я просто скажу, сейчас в России начали делать, вот я знаю, гобои и фаготы вполне мирового уровня.
1: Серьезно?
2: Да. Просто открыты фабрики, где специалисты, энтузиасты делают инструменты.
1: Ну, разумеется, энтузиасты. Это по-другому не могу назвать. Да. Классно, слушает.
2: И вот сейчас я был вот в Нижнем Новгороде, там открыли завод.
1: Нет, подожди, вот про Нижний Новгород отдельно. Мы с тобой Хорошо. Поговорим после новостей спорта. Вообще-то я медные духовые всегда называю дудками. Вот. Ну, это
2: дудки.
1: Ну, дудки, именно дудки. Вот. Я просто для иллюстрации хочу поставить свои любимые дудки. Люди так играть не умеют. Я считаю, что это компьютерная графика. Это древняя запись 84-го года. Dirty Dozen Brass Band. Давай вот мы сейчас послушаем немножко. Mm-hmm. Вот. А потом у нас новости спорта и поговорим.
2: А мы его услышим.

Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по развитию Донбасса и Новороссии. Президент заявил, что все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс для развития. Это общая российская задача.
2: В нашей повестке вопроса социально-экономического развития Донбасса и Новороссии. Напомню, чуть больше 3 лет назад, в апреле 2023 года, была утверждена соответствующая комплексная программа. Поставлены масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны. Сегодня оценим полученные результаты. А главное, еще раз вместе проанализируем, по каким направлениям нужны дополнительные усилия, где требуется более тесная координация с учетом текущей обстановки и оперативных сведений от глав регионов. Посмотрим, где надо в приоритете концентрировать ресурсы, где, как уже отметил, требуется дополнительная поддержка со стороны федеральных властей.
0: Путин заявил, что никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество в зоне спецоперации, движутся вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, отметил президент. Он особо подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности. Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Средствами ПВО за сутки сбито 15 управляемых авиабомб и 540 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Смородьковка, Чернещина, Грушковка, Харьковской области, Красный Лиман и Щурова, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 16 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и пусковая установка реактивной системы залпового огня. Мирное соглашение между США и Ираном, вероятно, будет окончательно оформлено в течение ближайших суток. Его подписание пройдет в электронном формате, сообщил Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, который выступает посредником в переговорах. Накануне в МИДе Ирана заявили, что стороны достигли понимания. По основным вопросам идут финальные согласования руководством Исламской Республики. По информации портала Axios, Дональд Трамп рассчитывает, что подписание соглашения может состояться в выходные или в понедельник, по данным агентство Bloomberg. Вашингтон ожидает от Тегерана отказа от ядерного оружия, вывоз обогащенного урана из страны. При этом Иран сохранит гражданскую ядерную программу. Стороны снимут ограничения судоходства в Ормузском проливе. Если все условия будут выполнены, США ослабят санкции против Ирана. Новость последних минут. Танкер поражен снарядом у берегов Омана, однако продолжает движение. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии. По его сведениям, экипаж не пострадал. Название судна и других подробностей не приводится. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра небольшой дождь, плюс 20-22. В Москве в воскресенье ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ночью плюс 13-15, днем 20 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. Встреча завершилась со счетом 6-2, 3-6, 6-1 в пользу восьмой ракетки мира. Чилич же занимает 47-ю позицию в рейтинге ATP. Длительность матча составила 1 час 48 минут. Изначально встреча проходила в пятницу, но была прервана из-за дождя после второго сета. В полуфинале Медведев встретится с поляком Камилем Майхшаком. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии. Соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Российская бильярдистка Диана Миронова заняла первое место на чемпионате мира по свободной пирамиде, который прошел в Сургуте. В финальном матче Миронова одержала победу над соотечественницей Элиной Нагулой со счетом 6-2. Миронова 16-й раз в своей карьере завоевала золото чемпионата мира по бильярду. Россиянка является единственной в истории абсолютной чемпионкой мира. Футболистки «Спартака» впервые в истории выиграли Суперкубок России. Красно-белые на «Лукойл-арене» обыграли в дерби ЦСКА со счетом 1-0. Единственный мяч забила Лара Иванюша. Ранее этот трофей не покорялся «Спартаку». Ламин Ямаль сыграет в первом матче чемпионата мира. Нападающий выйдет на поле против Кабо-Верде, но не сможет отыграть весь матч. Об этом сообщил главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте. В субботу состоялась третья практика 7-го этапа «Формулы-1» Гран-при Барселоны-Каталуния. Лучший результат показал пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел. Вторым стал австралиец Оскар Пиастри на Макларене, а тройку лучших замкнул монегаско Шарль Леклер на «Феррари». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Когда говорят о Санкт-Петербурге, в первую очередь вспоминают архитектуру, музеи и театры. Однако у северной столицы есть и другая, не менее притягательная сторона – природа. Город расположен на берегах Финского залива и окружен обширными зелеными массивами. Сегодня Петербург активно развивает экологический и пляжный туризм, предлагая гостям маршруты, далекие от привычных открыточных видов. Экологическое направление в Петербурге набирает популярность. В городе и пригородах создана сеть обустроенных экотроп, проходящих через особо охраняемые природные территории. Здесь можно встретить редкие виды растений и птиц, прогуляться по лесным массивам, песчаным дюнам и болотным угодьям. Один из известных маршрутов – Комаровский берег. Эта тропа протянулась вдоль побережья Финского залива через старый еловый лес и песчаные пляжи, знакомя посетителей с историей формирования ландшафта. Другой популярный объект – заказник Сестрорецкое болото. Для удобства туристов здесь проложены деревянные настилы над трясиной, с которых можно наблюдать за жизнью уникальной экосистемы, не нарушая ее. Всего в черте города и ближайших окрестностях насчитывается более 40 экологических маршрутов разной степени сложности, и их число продолжает расти. Не менее активно развивается пляжный туризм. Финский залив формирует протяженную береговую линию с десятками благоустроенных пляжей. Их главное достоинство – доступность. От центра Петербурга до песчаных побережий курортного района можно добраться менее чем за час. Мелководная Невская губа хорошо прогревается летом. Поэтому вода в заливе в пик сезона достигает комфортных 20-22 градусов. Среди самых востребованных мест – пляж Дюны в Сестрорецке, Золотой пляж в Зеленогорске и Ласковый в Репино. Все они предлагают мягкий песок, пологий вход в воду, кабинки для переодевания, зонтики и кафе. поклонники активного отдыха могут заняться пляжным волейболом, сапсерфингом или кайтсерфингом. Те, кто предпочитает уединение, выбирают дикие берега за пределами оборудованных зон, которые также в изобилии встречаются вдоль залива. Дополнительную привлекательность пляжному отдыху придают белые ночи. В июне и июле солнце здесь практически не опускается за горизонт, позволяя наслаждаться побережьем почти круглые сутки. Таким образом, Санкт-Петербург предстает перед туристами не только как культурная столица, но и как город с богатыми природными возможностями. Экотропы, заказники и обустроенные пляжи Финского залива становятся самостоятельным поводом для визита, позволяя за одно путешествие совместить впечатления от городской архитектуры и отдых среди живописных ландшафтов.
2: Главная комедия страны.
3: Разводитесь? А как же мы?
4: Мы исправим папу и маму.
2: Исправительный лагерь для родителей.
5: Мы перевоспитываем мажоров.
4: Папа у нас точно мажор.
6: А мама?
4: А мама у нас форс-мажор.
2: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
7: Вас сейчас казнят. Опускай!
8: Мы не готовы!
2: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
9: Программа для взрослых.
10: Дорогие друзья, продолжаем разговор с нашим дорогим гостем. Ни в какой не виртуальной, в самом что ни есть физической студии радиостанции «Маяк». Музыкант, писатель, музыкальный критик, популяризатор. Даже не академической музыки, а просто музыки. Владимир Зисман. А передо мной лежит последняя вышедшая книга Владимира Зисмана «Человек дующий». «Ома Инспириенс». Но прежде чем вот досконально о книге, насколько это возможно, я знаю, ты только что вернулся из Нижнего Новгорода. Вообще Владимир ездит по миру, когда может, по делам. В смысле, играет вот, по стране. Что там в Нижнем с музыкой вообще происходит?
11: Красота там происходит.
10: Вот расскажи.
11: Оперный театр Нижнего Новгорода. Он и раньше-то был настоящий большой, серьезный театр хороший. Но последнее время туда начали... Последние это лет плавненько так 7-10, наверное. И более активно, еще более активно, последние годы туда начали подтягиваться самые яркие музыкальные персонажи, особенно из Москвы.
10: Интересно.
11: Это чудесно. Там сейчас директор Эдуард Мусханянс, который был одним из лидеров административной части Геликона. Там, вот я сейчас приехал, там кругом одни родные знакомые лица. Там Михаил Воробьев, сейчас зав режиссерской частью, он был в административной части в Новой опере, где я раньше работал.
10: Да, я помню прекрасно. Вот.
11: То есть я приехал, там мало того, что масса знакомых, симпатичнейших же.
10: Ты не просто там... знакомые, они большие профессионалы.
11: Это отдельная история. Это отдельная. Там у них директор театра, который поднимал пермскую культуру еще относительно недавно. Да. Фантастический человек совершенно. Просто с ним случайно пересеклись после второго концерта, который я слушал. И он как бы невзначай вывалил на меня информацию, которую я не мог найти ни в Википедии, ни в книжках. То есть для него это было совершенно очевидно. Этот уровень знаний и культуры для него это естественный фон жизни. Я приехал, когда на первый спектакль я не успевал, но я к окончанию первого спектакля... Там «Богему» поставили. Там была премьера «Пучинистской богемы». Я пришел просто к служебному входу, к окончанию спектакля, потому что я знал, что там работает очень много знакомых ребят в оркестре. И мы там тоже обнялись просто как родные. Потому что там у них фактически два оркестра существуют, и один из них в значительной степени состоит из приглашенных музыкантов из Москвы. Там оба оркестра изумительные совершенно, каждый по-своему. Вот. Ну, в данном случае я просто увидел своих друзей и коллег.
10: Ну, то есть, если отбросить, а у меня его никогда и не было. Нет, был, конечно, в молодости, сейчас давно уже нет. Московский снобизм, не дай бог, назвать музыкальную жизнь Нижнего Новгорода провинциальной, в плохом смысле этого слова, не дай бог.
11: Не дай бог. Но надо сказать, что, вообще-то говоря, был период, когда культурная жизнь
10: везде
11: теплилась, в Москве и в Петербурге.
10: Да, и все, да, и больше нигде. Да.
11: А потом вдруг Пермь. Вот сейчас в Тамбове замечательный оркестр симфонический, Владивосток. Ну, то есть вся страна начинает как-то, начинает.
10: Дорогие друзья, еду я в поезде. Это было лет 6 назад. Москва-Тамбов. Сижу в вагоне-ресторане. Чай пью. Ну, чай, допустим, чай. Напротив меня, точнее, подходит, у вас свободное место. Это не просто так рассказывают, знаешь. Человек... одет, это важно, человек одет в темные брюки, на нем надеты темные брюки, туфли, черная водолазка, длинные волосы такие. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы музыкант? Он говорит, да, как вы узнали? Я говорю, ну, вы, наверное, с концерта едете куда-то. Он говорит, да, я, говорит, вот в Москве играл. Я говорю, а на чем вы играете? Он говорит, на английском рожке. Говорю, скажите, пожалуйста, вы не знаете такого Владимира Зисмана? Он говорит, от который вот играет и еще книжки пишет. Я говорю, конечно. Вот. Он с тобой не был знаком, но тебя знает прекрасно. Мы с ним чаю там выпили, там часа два сидели, чай пили. Вот. Ну, такая, ты сказал, Тамбов, вот. А он сам из Тамбова, понимаешь? Вот удивительная такая вещь. Понимаешь, когда мне говорят, вот приезжайте в наш город, причем говорят всю мою жизнь, у нас прекрасные церкви. Я им всегда говорю, ребят, я очень люблю русскую старую архитектуру, вот, все это в Москве есть на самом деле, ну, грубо говоря, я все это уже видел. Я очень хочу, когда мне бы говорили, приезжайте в Нижний Новгород, я схожу и без вас схожу на Чкаловскую лестницу, и без вас я посмотрю главный храм Нижнего Новгорода и узнаю про его фундамент, вот. Вы мне скажите, приезжайте к нам в Нижний, к нам в оперу. Вот за это огромное будет вам спасибо.
11: Вот что касается, приезжайте к нам в оперу,
10: да.
11: Параллельно чисто оперным вещам, вот той же Богеме,
10: да.
11: Параллельно идет концертный фестиваль на Стрелке, там, где там изумительно совершенно выстроен просто комплекс, можно сказать, для отдыха, но там все есть, включая изумительный концертный зал.
10: С хорошим звуком, да?
11: С хорошим звуком, с хорошим видом. Он мне напоминает по своей идее концертный зал в Иерусалиме, который на холме Мормонский университет, виден весь Иерусалим. Вот здесь задняя стена сцены, она стеклянная, прозрачная, и видно вот это самое слияние Оки с Волгой.
10: Стрелку, да. Вот, классно. Стрелку.
11: И вот весь фестиваль – это музыка, которую в Москве, скорее всего, не услышишь. Это вот этот перегиб веков 19-20-го, удивительные редкие произведения.
10: То, что играется, как, игралось, как правило, один-два раза, и все, и забывалось. Да,
11: да, да. Да. То есть это не входит вот в 3-ю, 5-ю, 7-ю симфонию, 9-ю, да, Бетховена.
10: Да, да, да.
11: Это вот то, ради чего, вот этот случай, ради чего стоило поехать в Нижний.
10: То есть это такие гурманские вещи. Именно,
11: абсолютно.
10: Да.
11: Вот, причем туда приезжают изумительные, совершенно фантастические дирижеры, которые делают эти программы, которые создаются художественным руководителем той же оперы. То есть это единый культурный комплекс.
10: Классно, классно, абсолютно классно. Ну, вот слава богу, что у нас в стране стали появляться деньги, которые отдаются на культуру. Вы знаете, в свое время Владимир Зисман, по-моему, да, в своей первой книге написал, что без государственных денег академическая музыка существовать не может. Ну, просто не может.
11: Да, это, возможно, просто на пальцах показать.
10: Ну, нет, там, знаете, Владимир там привел оркестр, японский оркестр NHK, это общественное телевидение Японии, который пытался существовать на собственные деньги. Но они дали 1 000 000 концертов в год и просто чуть не сдохли.
11: Да, и все, и на этом фильм закончился.
10: Да, без этого не существует. Не существует Миланской оперы без государственных денег. Не существует.
11: Есть либо государственные деньги, либо спонсорские.
10: Ну, неважно, да.
11: Но это неокупаемое искусство.
10: Нет, ну, а спонсорские деньги откуда берутся? Волну поднимает государство все равно. Ребята, мы у вас не требуем денег, но вы просто подумайте, вы живете в этом городе, в этой стране, вы живете там, у вас три поколения, вы наконец-то заработали деньги, дайте что-нибудь, если вы хотите, конечно, не забрать, а если вы хотите, городу и стране.
11: Ну, в разных культурах это по-разному существует.
10: По-разному, да. Не, ну у нас, наверное, должно быть так. Но именно не забирать деньги, а государство должно популяризировать идею, что дать деньги на культуру – это хорошо. Не требовать от этого там налоговых льгот, нет. Именно меценатство вот такое. Вот меценатство.
11: Меценатство и субсидирование,
10: да,
11: в любых формах.
10: Да, в любых формах. Так, у нас минута до маленькой паузы. Вопрос задать я успею. Твоя, скажем так, из этой серии, пока серия состоит из трех книг, вот из этой серии книга «Человек дующий». Вот это ты решил написать, как вот дань отдать именно своей профессии?
11: Нет.
10: Почему?
11: Если коротко, это была реакция на провокацию.
10: Ну-ка.
11: Мне один коллега сказал давным-давно, напиши книгу о духовых инструментах. Я ему сказал, что это никому нафиг не нужно вообще, ни мне, ни читателю. И мы это дело отложили. А потом в голове аккуратненько все это крутилось-крутилось, уже вне моего участия. И я понял, что, в принципе, можно сделать так, чтобы оно было читабельно и интересно, и любопытно. Оно получилось, между прочим. Горжусь.
10: Ну, ладно, не мне судить. Я потратил, не потому что книга не самая толстая, а потому что она интересная, я потратил на прочтение меньше одного дня. И оторваться не мог.
6: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
8: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
6: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
12: Мы так привыкли, это из учебников исключительно, что вот Петр основал новую столицу в 1703 году. И при этом забывается, что статус столицы Санкт-Петербург получил только в 1719 году. 15 лет спустя, когда, в общем, стало понятно, что Прибалтика, если не переходит под власть России, но, по крайней мере, так сказать, шведов там не будет в ближайшее время, и туда можно вообще переместить посольство, и вообще там можно обустраиваться надолго.
6: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Пишет Игорь: приезжайте в Челябинск. В городе есть отличный немецкий орган. Много лет им завидовал Владимир Хомяков. Кто такой Владимир Хомяков, я знаю прекрасный. Ваш орган в Челябинске. Ну, не ваш, в смысле, наш общий. Ваш орган в Челябинске я слышал. Знаете, я вот в Смоленск бы сейчас съездил. Там, правда, история строительства этого органа, она такая забавная, точнее, строитель. Вот орган в Смоленске, новый орган привезен, просто потрясающий. Володь, извини за фамильярность. Владимир, скажите мне, пожалуйста, я правильно понял после этой книги, я никогда не задумывался, что самое большое разнообразие – это именно у духовых инструментов?
2: Я не уверен, честно говоря. Наверняка ударных тоже способов.
1: Так, хорошо, сузим. Если брать инструменты, которые используются в академической музыке, самое большое... струнных всего ничего, ударных всего ничего по сравнению с духовыми. Я не говорю про... Ну да, там много чего висит
2: мелочок,
1: у него.
2: Мелочок, называется, да.
1: Да.
2: Нет, принцип, в конце концов, более-менее одинаковый. Что вот эти самые скрипки все просто разного размера, да? 36-й, 38-й, 42-й, 40-й, до 45-го.
1: Да, вот. Дорогие друзья, в книгах, да, там по-другому у Зисмана написано. Там, мне очень понравилось, как сравнивать скрипку и альт. Да.
2: Немножко,
1: по размерам, да. Извини.
2: Вот. А у духовиков тоже есть, в общем-то, как технологические типажи. Они просто разведены функционально.
1: По звукоизвлечению они разные там. И...
2: Все-таки в симфоническом оркестре, в оперном, в основном используются в качестве холста струнные, а вот уже всякая красота используется...
1: Орнамент.
2: Рисуночек, это вот всякие духовые, арфа, ударные.
1: Арфа, ударные. Я тут вопрос, после твоей книги я придумал вопрос для своей викторины. Назовите, пожалуйста, духовой инструмент, на котором играется двумя руками и двумя ногами. Иногда для игры на этом духовом инструменте требуется помощник. Дорогие друзья, это орган. Я знал, что это духовой инструмент.
2: Называется не впрямую духовой. Там более широкое, красивое название. Но, в принципе, звук звучит.
1: Да.
2: Звучит звук. Собственно, главный принцип этого не струна, которая возбуждает колебания воздуха.
1: Аэрофоны
2: – это вот эти вот самые как раз духовые, и органы, и волынки, все, что входит в эту компанию.
1: Так что, дорогие друзья, все, я сказал, этого вопроса больше не будет. У меня был вопрос, назовите духовой клавишный инструмент. У меня был такой вопрос.
2: Мелодика есть еще такая штучка, маленькая.
1: Кстати, я когда в твоей книге думаю, а я же забыл про этот инструмент вообще. Я его очень давно видел. Скажи, пожалуйста, ты здесь практически не пишешь вообще ничего мне просто это интересно, о болезнях духовиков. Есть?
2: Их уже практически нет. Профессиональных болезней. Это вот у струнников, у скрипачей там все гораздо хуже. Духовики научились пользоваться инструментом более-менее пристойно. И инструменты стали другие.
1: Слушай, а скажи, а сейчас у этого нет, что 25 лет на пенсию?
2: Пока
1: осталось
2: есть.
1: Еще,
2: пока есть. Нет, действительно, тяжелые труды.
1: Тяжело, конечно.
2: То есть физически тяжело.
1: Конечно.
2: И потом, в общем-то, физиологию никто не отменял. В общем-то, как сказала мне одна замечательная певица из Екатеринбурга, что же вы думаете, что если у вас мышцы рук ослабели, так все остальные остались те же? Диафрагма, гортань. Это же все изменяется, можно компенсировать интеллектом и усидчивой работой. Но, в принципе, тенденция есть, конечно. Поэтому 25 лет не зря.
1: У меня был знакомый трубач, причем он учился у, скажем так, у учеников Дакшицера. Он говорит, я так люблю жареную картошку с салом. и не могу ее есть. Дорогие друзья, это запрещено трубачу. Вот, ну, нет, за неделю до выступления можно, а в день выступления нельзя, поскольку он работал практически каждый день, свое любимое блюдо он есть не мог.
2: На диете. С селедкой те же проблемы. У них.
1: Да, да, да.
2: У меня профессор на одном из экзаменов, когда я играл еще, когда я учился, он провел эксперимент по принципу вот академика Павлова. Он просто достал из-под стола апельсин и начал его грызть на глазах. Вот, когда ты играешь на сцене, перед тобой...
1: А, у тебя это написано.
2: Это вот предыдущий.
1: Предыдущий,
2: да.
1: В синей книге.
2: Ну, ему интересно было, что получится. Получилось.
1: Ну, да. Получилось, да. Не, ну... Павлов, он умнейший человек был, когда со своими собаками все это делал.
2: Но он на собаках, а не на двоистах, в общем-то.
1: Ну, ну, для него собаки были менее ценны, чем габаисты. Слушай, а как ты... Вот я когда с этой женщиной разговаривался, с которой мы Зисман читали, она говорит, мы вместе, всей семьей, три поколения, на даче читаем эту книгу вслух. Это по оркестрам и задворкам. Это первая была. Не, у нее вторая была, вторая. Вот, у меня была первая. Детям можно это читать?
2: Да легко. Абсолютно легко, можно, там ничего...
1: Нет, там нет запрещенного, вообще. Там ничего нет, это понятное дело.
2: Вот. А детям будет вполне интересно.
1: Интересно?
2: По-моему, да, потому что там все, что называется, на пальцах объясняется. И те слова, которые им непонятны, они в контексте, из контекста следует, сказать, их смысл. То есть там даже не надо бабушку спрашивать, а что это такое? Там все очень просто, понятно. А главное, что все эти вот три книжки и последующие с Божьей помощью, они написаны из чувства протеста, потому что когда тебе всю жизнь говорят, что вот оно вот так вот устроено, а ты начинаешь чуть-чуть более внимательно вглядываться и видишь, оно устроено
1: совершенно
2: не так.
1: По-другому, да.
2: Тут ты начинаешь раздражаться и пытаешься объяснить окружающим, как же оно оказано устроено на самом деле.
1: А радио устроено так, что вот время закончилось, и все. Дорогие друзья, если вам посчастливится купить книгу «Человек дующий» Владимира Зисмана или его предыдущие книги, я не зарекаю вас, я просто предлагаю. Рядом с собой компьютер, и каждый раз, когда вы встречаете упоминание какого-то музыкального произведения, просто выводите, читайте и слушайте. Владимир, спасибо тебе большое.
2: Ну, спасибо, что
1: пока. Спасибо.

0: 16 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, заявил Владимир Путин на совещании развития Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что вся Россия, в том числе трудовые коллективы, волонтерские движения, подставила плечо новым регионам.
2: Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест. Важно, что в эту большую работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами воссоединенных районов. Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии. Объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни. Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе.
0: Путин подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, но никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту, отметил глава государства. Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая с докладом, заверил президента, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты.
3: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вам сказать большое спасибо за то внимание, которое вы оказываете развитию воссоединенных регионов. Таких результатов мы не смогли бы добиться без вашей постоянной поддержки. Также хочу сказать слова благодарности администрации президента, главам воссоединенных регионов и их командам, всем участникам этого проекта, федеральным ведомствам, регионам, шефам, госкомпании. Также большая благодарность Госдуме, Совету Федерации за огромный объем законотворческой работы. Принято более 200 нормативных актов. Отдельно хотел бы поблагодарить коллег из правоохранительного блока, ФСБ, Генпрокуратуры, Минобороны, России, МЧС, МВД России, Росгвардии, которые обеспечат решение вопросов безопасности, соблюдения закона и правопорядка. Задача стоит масштабной и сложной. Понимание, каких решать, у нас есть. Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты.
0: Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше. Президент подчеркнул, что все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс для развития. Это общая национальная задача. Вооруженные силы России за сутки поразили места хранения беспилотников дальнего действия, объекты энергетической транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны. В Константиновке и в Донецкой Народной Республике российские штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го

0: возместят необходимые объемы.
1: Напомню, в завершении встречи Владимир Путин попросил организовать для военных культурную программу в столице. Тактическое ядерное оружие России и Белоруссии надежно прикрывает западные рубежи союзного государства и ОДКБ, создает противовес неонацистской Украине и группировкам НАТО. Об этом заявили в МИДе. В преддверии визита в Белоруссию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как отмечается, Москва и Минск в последние годы приняли серьезные меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности союзного государства. Один человек погиб, 12 пострадали в результате ДТП с маршруткой в подмосковном Одинцове. По данным полиции, ДТП произошло на втором километре автодороги Луцинского шоссе. Предварительно водитель грузовика выехал на встречную, врезался в маршрутную «Газель». Пострадавшие госпитализированы в настоящее время. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
2: Погода.
1: В Петербурге завтра небольшой дождь, +20-22. В Москве в воскресенье кратковременный дождь, 20 градусов.

0: друзья. Я как человек, магистр каши, каши овсяной, да, не могу себе представить, честно говоря, и дня без меда. Но всегда у меня были проблемы, я часто сталкивался с тем, что вот продукция серийная, какая-то магазинная, подсознательно ощущал, что
1: очень
0: это какая-то бодяга.
1: Да.
0: Ну, там говорят, до 90%, или сколько, 80-70. Ну, сегодня мы у Павла Сергеевича Шапкина в конце передачи уточним, чтобы люди не, так сказать, были в курсе. Но некоторое время назад я захотел найти настоящий мед. Я начал шариться по карте. Сейчас система карт есть, там можно вбить какое-нибудь слово, например, мед. И обнаружил неподалеку от себя пасеку. Приехал, один раз взял, другой раз очень мне понравилось. Потом как-то втерся в доверие, и познакомился с пчеловодами. И пригласил сегодня к нашему разговору Андрея Крылова, пчеловода из пасеки дикого меда. Андрюш, вот вы чем занимались до того, как стали пасечником? Вот какая у вас, какой был жизненный путь? И почему вы приняли решение теперь вот заниматься этим важным делом?
2: До пасеки я крайне лет 30 занимался строительством, таким, так сказать, загородным. И все пытался совместить, но тяжело было очень как-то. Что-то получалось совмещать. Вот, открывал учебники, смотрел, никак не мог выбрать, а мне-то что нужно из того, что там предложено. Вот, и потихонечку, благодаря, так скажем, ковиду, когда все это просело и народ сидел дома, я принял решение и занялся обучением, профильным обучением. Я получил специальность пчеловода. Вот, с замечательным преподавательским составом, который меня учил, эти преподаватели абсолютно знали свое дело, имея пасеки, то есть, так скажем, не понаслышке. Вот таким путем я пришел, было бы счастье, да несчастье, как говорится, помогло. Вот, и сейчас с двух начинающих, я начинал с двух улиц, сейчас у меня 62 пасеки. И это очень интересное дело. И очень удивительные пчелы.
0: Андрей, скажите, пожалуйста, а что для вас уже, когда вы погрузились в этот процесс, как бы у вас от пчелы до банки, да, и вы уже, вот он мед, вот они пчелы, вот они ульи. Что вас, вот уже человек, который даже чему-то теоретически научился, вот когда вы стали практически заниматься, что вас в пчелах удивляет вот до сих пор? Вот вы же за ними наблюдаете пристально.
2: Вообще, это очень удивительное насекомое. Вот. Удивляет все. Во-первых, немногие знают, что у пчелы 5 глаз. Что видит она в полярном свете, ориентируясь по солнцу, то есть такой навигатор встроенный. Вот. А коммуникации пчел, как пчела-разведчица рассказывает о найденном нектаре своим танцем. Она садится на сот, начинает вилять в восьмерочке. Вот, и те пчелы, которые ее окружают, четко знают, куда лететь и зачем лететь. Удивительно химическая идентификация, потому что каждая матка выделяет свой феромон, который не похож на феромон в другом улье. И эта идентификация не позволяет не пускать чужих пчел, там, воровок, там, и так далее, свой улей. Вот. А соты тоже интересная позиция. Пчела вырабатывает восковыми железами сама воск и строит соты, используя при минимальном расходе воска максимум пространства для хранения и выращивания, так сказать, расплода. Коллективный разум семьи тоже интересная эта позиция. Никто не знает пока, как он работает, но кто-то же в этой команде выбирает, когда нужно заложить трутня, когда нужно поменять матку и так далее.
0: Да. Андрюш, скажите, пожалуйста, а вот сколько у вас, вы подсчитывали, вы говорите, 60 ульев, две пасеки, то есть одна лесная, другая, на поле, да?
2: Да-да.
0: Вот сколько их там живет у вас, как говорится, душ пчелиных примерно?
2: В каждом улье от 10 тысяч пчел.
0: 10 тысяч?
2: Включая матку, да, это в каждом улье. Это от 10 тысяч.
0: Угу. Андрюш, а как они переживают зиму? Потому что все-таки зимы у нас раз на раз не приходится, но вот в этот раз-то была снежная и холодная тоже. Они же там сидят, в этих же ульях, в которых и летом работают, да, я так правильно понимаю?
2: Да, совершенно верно. Ульи современные, замечательные, термостойкие. Летом в них прохладно, зимой в них тепло. Более того, пчелы-то не боятся мороза, они боятся влажности. Вот. Они у меня зимуют на улице, и более того, дно у меня открыто. Вот. Ну, там сеточка такая. Они сидят под теплым куполом, выделяя температуру, которая поднимается вверх, а выдыхая углекислый газ, который тяжелее воздуха, он опускается вниз. Вот такой воздухообмен. Вот. Достаточное количество кормов, вот. Но за этим уже следит пчеловод.
0: Андрей, скажите, пожалуйста, вот я понимаю, это может быть это уже какие-то коммерческие вещи, но тем не менее, вот один такой улей, да, где живет минимум 10 тысяч пчел, они, я понимаю, это такая статистически журналистская, может быть, цифра, но примерно, вот чтобы наши слушатели, которые, может быть, тоже, как и вы, задумываются, что у них есть так подсознательное ощущение, хочется заняться где-нибудь там на бескрайних просторах нашей страны, да, пчеловодством, вот сколько меда реального уже вот в банках расфасованного получается с одного улья примерно?
2: Ну, год на год тоже не приходится, но я так думаю, что не меньше 30 килограмм каждого улья. Это вот прям, наверное, минимум.
0: Андрюш, еще вопрос. Я еще упомяну, да, что ваш одна пасека в лесу, другая на поле. Вот с вашей точки зрения, вот самый вкусный мед, который вы сами пробовали, да, как уже искушенный дегустатор, откуда получается? Вот, ну, в Подмосковье, конечно. Я понимаю, что есть и алтайские края, да, и Крым, да, там другие травы.
2: Замечательная медоносная база на самом деле. Благодаря тому, что нет посевов промышленных, это все пасека и называется дикого меда, потому что пчелки собирают все с дикорастущих цветов, кустарников, деревьев и так далее. Но вот учитывая, что две пасеки, я с удовольствием ем и тот мед. И каждый день практически.
0: Да, ну, то есть, вот дико росы, да? Андрей, спасибо вам большое, что вы были у нас в эфире, да, спасибо огромное, и за ваш мед тоже. Андрей Крылов, пчеловод из пасеки дикого меда, вот вы услышали голос человека, который реально занимается пчелами. Теперь у вас не просто там пчелы и какие-то там вот пчеловоды, а вот конкретный реальный человек. Конечно же, Михаил Моисеевич Гинзбург, диетолог и доктор медицинских наук сегодня с нами. Михаил Моисеевич, ну, мы, конечно, с вами касались вот этой темы меда, и я знаю вашу позицию, что есть вещи, например, ну, например, перенасыщены углеводами, но они доставляют человеку радость какую-то, да, и вот эмоциональное восприятие еды, пищи, да, все-таки тоже очень большое значение имеет. А вот если говорить буквально о полезных свойствах меда, вот, может быть, закрепим еще раз эту мысль для наших людей, потому что у нас принято как, например, заболел, да, молоко с медом. Это имеет не только как бы температурное значение, да, это вот и микробиологическое тоже вот важную роль играет.
1: Да, антимикробное есть такое, антибактериальное. Вот, мед в этом плане работает. Иммуномодулятор, то есть повышает иммунитет. Вот, пребиотик, то есть в небольших количествах, опять же, это помогает нашей микрофлоре. А микрофлора тоже помогает бороться с воспалением. Флавоноиды есть в меде, обладающие прямым противовоспалительным действием. Вот, ну и вот так вот антибактериальные, противовоспалительные, плюс иммуномодулирующие. То есть для людей выздоравливающих или стремящихся быстрее выздороветь после какого-то инфекционного процесса, после пневмонии, например, ну или ОРЗ, или гриппа, мед очень хороший. Вещь. Плюс, опять же, быстро усваиваемые углеводы, которые мы обычно ругаем, но их можно и похвалить. Это именно быстрый источник очень хорошей энергии. Вот. И тогда, когда вот организм в интоксикации, когда организм борется, когда ему действительно нужна энергия, вот здесь мед, конечно, может выручить. Ну и как это всегда бывает, что в каких-то количествах мед полезен, вот, в каких-то количествах он, безусловно, вреден. Ну и есть обстоятельства, в которых он скорее вреден, и обстоятельства, в которых он скорее полезен. Ну, например, одна чайная ложка меда в день после еды, я думаю, полезно всем, даже вот тем, кому врачи советуют сахар контролировать. Потому что после еды вот это небольшое количество сахара, оно вряд ли повлияет на обмен веществ. Ну, по крайней мере, вот если там диабет, в этом можно убедиться, измерив уровень сахара. Вот. А так больше... Это вот уже, знаете, когда ожирение, тот же диабет, ну и весь вот этот комплекс метаболических болезней, вот больше нежелательно. То есть человеку после 50 лет, когда есть небольшой, допустим, избыток веса, так называемое абдоминальное ожирение, когда много жира именно в брюшной полости.
0: Но ложечку, да, Михаил Васильевич, ложечку в день
1: ложечку,
0: можно.
1: Да.
0: Михаил Васильевич, еще два вот важных вопроса, вернее, один вопрос. Помимо меда и там разных изысканных продуктов, когда есть там взбитый мед, например, с добавлением каких-то еще там вещей зеленого цвета и с ягодами там и много всякой истории, да, но еще в магазинах, вот в, там у медоделов есть такие вещи, как подмор. Это говорят, вот что в ульях вот пчелы, которые уже не живые, их тоже собирают,
1: да.
0: И в отдельные банки фасуют.
1: Потом перга, есть пыльца
0: еще есть, да, вот эти вот гранулированные такие штуки. Вот к этим сопутствующим продуктам медового производства, как вы относитесь?
1: Я, откровенно говоря, сложно отношусь, потому что по всем этим продуктам я не встречал хороших доказательных исследований. То есть, как говорят, доказательность невысокая, низкая. Но в народной медицине эти продукты очень активно используются как такие, знаете, биостимуляторы, которые применяются при упадке сил, например, которые применяются при вот, ну, каком-то избыточном возбуждении, вот, что в обиходе называется нервозностью, как вот такое небольшое умиротворяющее средство, вот, как противовоспалительное средство. Но, повторю, это традиция. То есть, насколько эта традиция научно подтверждена, сказать трудно, но мы много знаем примеров того, что такие вот традиционные средства, которые там и среди трав имеются, и среди вот, ну, продуктов пчеловодства, которые оказывают свое оздоравливающее действие. Так что вот так мы ответим.
0: Понимаю, понимаю. Михаил Васильевич, как всегда, огромное спасибо. Михаил Васильевич Гинзбург, диетолог, доктор медицинских наук. И, конечно, куда же мы без товарища Шапкина. Павел Сергеевич Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Павел Сергеевич, как у нас идет дело с какой-то сертификацией, с наклейкой этих самых QR-кодов, чтобы мед наконец-то в магазинах стал подлинным, да, насколько это возможно?
3: Ну, насколько знаю, сейчас маркировка внедряется, потому что у нас, например, по классификатору видов деятельности, например, такое производство искусственного меда, вид деятельности. Значит, очень много организаций имеют соответствующий код. Но я, например, в магазинах не видел ни одного продукта с названием искусственный мед. Я не знаю, может, кто-нибудь видел. Все везде пишут мед. Причем цены там отличаются в 5 раз, так сказать, на мед. Там от 300 рублей за килограмм, там, до 1500 рублей за килограмм. И, например, в 2024 году осенью Роскачество исследовало образцы мед, который в розницах продается, и выяснилось, что там 80% не соответствует установленным требованиям вот этого к меду. И производители сделали выводы соответствующие, посмотрели, по каким показателям их проверяют. Там оказалось, что это в общем-то, только два в основном показателя используются для контроля. Это, ну, уровень пролина, то есть аминокислоты, которые пчелы там выделяют. И показатель диастазного числа, то есть это амилаза, фермент, который расщепляет сахарозу на, соответственно, фруктозу и глюкозу, из которой мед состоит. То есть вот они научились это дело подделывать, тут же, так сказать, добавлять там по нормативам необходимое количество пролина. Значит, а амилаза, она вообще содержится в самой патоке при изготовлении, например, там из картофеля, крахмала, там, да, в принципе, из чего угодно можно делать. И при помощи как раз амилазы ее и делают. Поэтому, собственно, диастазное число есть уже в сахарной патоки. А патока стоит порядка 50-60 рублей за килограмм в крупном опте. А мед, я уже называл, 300 рублей за килограмм. То есть очень интересно. Берешь, так сказать, патоку, да, добавляешь в нее там немножечко пролина, причем там какие-то там миллиграммы, да, и, в общем, получается продукт, который по всем характеристикам будет как мед. Вот именно при анализе.
0: Ужас какой, Павел Сергеевич, закреплю вашу мысль, да, гонит картофельный мед. Гениально.
3: Так точно, да, и в итоге...
0: Да-да, я понял, что у нас ложь тотальная, да, в медовом бизнесе, да, но, Павел Сергеевич, а есть у меда, может быть, на, там, Роспотребнадзору на заметку, есть у меда какая-то индивидуальная характеристика, которую, ну, действительно, невозможно подделать, или у нас ухари на все руки мастера?
3: Есть. Ну вот мы как раз и пытались, значит, по комплексу, значит, характеристик, вот делали мы замеры в начале этого года, по комплексу, значит, вот именно характеристик выловить, все-таки что же за мед, так сказать, является медом, что нет. Ну и у нас, ну, очень, так скажем, максимально подозрительным оказалось 30% образцов. А, значит, остальные как бы под вопросом, потому что это не значит, что они честные, значит, что мы их просто поймать не можем, потому что, ну, реально, так сказать, вот как вы можете поймать, если пчел, например, кормят не пыльцой, а просто той же самой патокой или сахаром, которую поставили возле ульев, да, то есть они вообще никуда не летают, зачем летать, если тут вот рядом, так сказать, сахар находится, и это называется медом, понимаете, то, что получается. То есть фальсификаций масса в этом виде бизнеса, поэтому, конечно, нужна дополнительная система контроля. И вот я думаю, что маркировка как-то может повлиять на это.
0: Павел Сергеевич, ну, всегда для меня самый такой веский аргумент — это есть ли что-то Шапкин лично или нет. Вы едите мед, зная вот такое количество подделок? Или вы тоже вот присмотрели себе персонального пасечника, за которым приглядываете?
3: Да. Дело в том, что у меня у родственников была пасека, и я сам этот мед откачивал. И я знаю, как должен по вкусу и как вообще должен быть выглядеть натуральный мед. Поэтому, скажем, я чисто по органолептическим свойствам могу определить, то есть похоже это на мед или нет.
0: И, ну, то есть я понимаю, Павел Сергеевич, пока
3: то, что
0: не
3: я
0: купишь...
3: Пока
0: не купишь, не попробуешь, не сравнишь с личным опытом, брать вот так вот тупо слепо в банках — это практически гарантия нарваться на варьё. Павел Сергеевич Шапкин, представитель Национального союза защиты прав потребителей. Друзья мои, но ложка чайная настоящего меда в день божественно!
4: Отношения – это та вещь, которая встраивает нас как оправа драгоценный камень. И если мы создали такой мир, в котором можно ни к чему не принадлежать, то мы оказываемся камешком, который не закреплен в этой самой оправе. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
5: Так говорит «Маяк».

0: шкуру сниму, на суточный рот.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по развитию Донбасса и Новороссии. Президент заявил, что все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс для развития. Это общероссийская задача.
2: Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена. Работы впереди очень много. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии рассчитана на период до 2030 года, как вы хорошо знаете. Значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
0: Путин подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, но никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту, отметил глава государства. Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. Нанесено поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех украинских бригад в районах населенных пунктов Рубежная, Ивановка и Варваровка. Противник потерял более 235 военнослужащих, две боевые бронемашины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии. ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС. Повреждены автомобили, топливозаправочные колонки, остекление здания цеха. Пострадавших нет, сообщили на атомной станции. Там отметили, что Киев продолжает целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала. Сохраняется высокая угроза повторных атак ВСУ на объекты инфраструктуры Запорожской АЭС. В пресс-службе атомной станции заявили, что ситуация на Запорожской АЭС под контролем, безопасность эксплуатации обеспечена. Число пострадавших в ДТП с грузовиком и маршруткой в подмосковном Одинцове увеличилось до 14 человек, сообщили в прокуратуре Московской области. По данным надзорного ведомства, маршрутка после столкновения прокинулась на бок. Ранее в полиции заявили, что в результате аварии один человек погиб, 12 пострадали. ДТП произошло на втором километре автодороги Луцинского шоссе. Водитель грузовика выехал на встречную, врезался в маршрутную «Газель». Пострадавшие госпитализированы. От трети до половины месячной нормы осадков, примерно 27-32 миллиметра, может выпасть в Москве в ближайшие несколько дней, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. На севере столичного региона ожидается еще больше осадков, до 55 миллиметров. Что касается температуры, она понизится примерно на 10 градусов. Синоптик отметил, что в субботу последний день жары, воздух в Москве прогрелся до плюс 30, но на западе Подмосковья из-за грозы температура уже опустилась до плюс 18, плюс 23. В воскресенье холодный фронт продолжит свой путь на восток и ливнями с грозами собьет жару на всей территории столичного региона, отметил Леус. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 28, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра небольшой дождь, 20-22 градуса.
3: Екатерина Бредина, здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосе. Встреча завершилась со счетом 6-2, 3-6, 6-1 в пользу восьмой ракетки мира. Чилич же занимает 47-ю позицию в рейтинге ATP. Изначально встреча проходила в пятницу, но была прервана из-за дождя после второго сета. В полуфинале Медведев встретится с поляком Камилем Майкшаком. Встреча состоится сегодня чуть позднее. Первая ракетка мира, итальянец Янек Синнер, входит в число теннисистов, которые могут бойкотировать соревнования в смешанном разряде на открытом чемпионате США, сообщает The Times. Отмечается, что лидеры мирового рейтинга могут пропустить турнир для оказания давления на организаторов с целью увеличения призового фонда и улучшения условий для игроков. Напомню, ранее 20 ведущих мировых теннисистов подписали письмо, в котором выразили недовольство в связи с недостаточным увеличением призового фонда Ролан Гаррос. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии. Соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счетом 1-0 в пользу «Спартака». Мяч на 59-й минуте забила Лара Иванюша. Футболистки «Спартака» впервые в своей истории играли в Суперкубке России. ЦСКА участвовал в матче за трофей в пятый раз. Ранее команда выигрывала титул в 2024 году. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Маяк. Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Первые механические часы в Петербурге появились в 1704 году. Они были установлены под шпилем Петропавловского собора, заменив солнечные часы, которые можно увидеть на верстовых столбах. Теперь и вы это знаете.
4: О веществах, их строении и взаимных превращениях.
5: Про фторсульфоновую кислоту, то, что ее смесь с пентафторидом сурьмы называется магической кислотой. Так вот, свое название она получила за счет того, что она может растворять воск.
4: Химия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром. Выходные. На «Маяке».
1: И в любое время на медиаплатформе smotrim.ru.

0: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Физики и лирики.
1: Физики и лирики в эфире. Сегодня поговорим о еде, которая ассоциируется с детством. Антон Прокофьев сегодня с нами, шеф-повар, кандидат исторических наук. Антонио, приветствуем вас. Здравствуйте.
2: Приветствую.
1: Просто недавно был проведен опрос, и среди россиян какие запахи или вкусы ассоциируются с детством, и большая часть респондентов ответила: запах свежего хлеба в булочной. Как это объяснить?
2: Ну, видимо, все-таки это старшее поколение опрашивалось, потому что младшее поколение хлеб видел уже в таких целлофановых запаянных пакетах. Да, у меня была история тоже в детстве, когда в рамках профориентации школьников отправили на хлебзавод. Так что у меня такие приятные воспоминания, как я ел булочки прямо с конвейера с пылу жару.
1: Тогда мы о чем-то должны договориться, раз нас слушают, ну, возможно, 3 поколения людей, ну или 2, давай, типа, скромнее, да, к этому относиться. Александр Борисович, как ты думаешь, ну, 60+, 50+,
3: я
1: и 40+, 3,
3: ну,
1: давайте 3.
3: Все имеют в жизни такой интересный факт, я имею в виду наше поколение, это когда ты шел из магазина, шел с булкой, вот с этой кирпичом, у нас были кирпичи, и у тебя была хорошая семья и правильные родители, если ты обгрызал эту корочку, и тебя дома не уничтожали за это. Вот, меня не уничтожали, хотя говорили: ну, Саша, ну, а я не мог ничего с собой сделать, потому что ты идешь и грызешь вот эту вот корочку. Она очень вкусная именно в тот момент, когда ты идешь из магазинов домой еще в любую погоду. А потом уже дома она как-то не такая уже вкусная.
1: Так, может быть, да, вот ваш комментарий, наш уважаемый гость, а потом мои предположения, почему сейчас такой большой спрос на свежую выпечку. Все просто с ума сходят, чтобы пойти даже дорого купить круассан или какую-нибудь булку, чтобы она была прям пахла.
2: Ну, во-первых, молоко вдвойне вкуснее, если ночью нельзя, так что все понятно. Это тоже такие детские воспоминания. Во-вторых, действительно, булочные довольно резко исчезли в начале 90-х, и хлеб стал продаваться в формате общих магазинов, ларьков, в пакетике индивидуально. Ну, во-первых, конечно, более санитарная история, но тут мы теряем, конечно, и вкус, и запах, а на самом деле вот эта тяга к аромату свежей выпечки, это, наверное, какая-то из базовых черт нашей цивилизации на самом деле, если так задуматься. То есть запах свежего хлеба, запах свежевыпеченного хлеба – это первейший признак обитания человека. То есть это не жареное мясо, это не дым огня, это именно запах хлеба, если так задуматься. Это явно какая-то у нас подсознательная
1: базовая
2: история.
1: Настройка.
2: Да,
1: хорошо,
2: да,
1: тогда что с детством?
3: А я помню, знаете что, что из детства у нас пришло, точнее как, оно было в детстве, но сегодня уже не то что зумеры, даже миллениалы это не вспомнят. Я помню, вот такая булочка была у нас, нет, это даже не булочка, это была палка с повидлом, вот такая жареная палка с повидлом, когда ты за один кусок, за один конец ее кусаешь, с другого обязательно вылезает повидло и падает тебе на одежду. Это было обязательное условие. Вот, и она, по-моему, стоила что-то типа 3 копейки, что ли, такая, она была прям во фритюре жареная, очень вкусная почему-то для нас детей, но вот только вот этот вылезающий джем с обратной стороны, он, конечно, был очередным, ну, там, неким челленджем.
2: Это было...
3: Кто помнит вообще такую штуку?
1: Ну, то, что вылезание, я помню. Да, да, а почем? Извини, Саня, почем это было? Сколько это могло стоить?
3: 3 копейки она стоила, я помню, да, ну или 8.
1: А, нет.
3: Пирожок с повидлом, она называлась по документам, вот рассказывает Света, но я просто помню вот тот супер фритюр, который был там, и, наверное, тогда это было не очень, может быть, как это, не очень сильно по этому поводу переживали люди, потому что сегодня, ну, фритюр, это вредно, как же ж так же ж, а там продавалось просто оно вот в хлебном отделе. А у Антона, помните такую булку или как?
2: Ну, они скорее в буфетах были, но это ведь не фритюр, это был практически ныне забытый жанр вкуснейших жареных пирожков. То есть это такое нежное тесто, которое, и они не фритюрились, потому что фритюра советская кулинария не знала практически. Это было довольно сложно, дорого в каких-то ресторанах, а их просто жарили на больших сковородках, их жарили на поддонах в некотором количестве масла, переворачивая.
1: Ага.
2: То есть фритюр это
3: все равно фритюр, но такой лайтовый, да?
2: Да. Это она все всегда очень домашняя, лайтовая, спокойная. Я вот помню чудесные булочки по 10 копеек, такие кругленькие, детское лакомство. Гривенник-то всегда можно было в кармане нарыть.
1: А если вспоминать вкусы жвачки, какого-то сока растворимого, это тоже к кулинарии относится? Это наши первые вкусы и пробы Сникерса или какого-то Баунти, или какой-то мути такой химический?
2: Я бы вспомнил другую историю. Я просто как раз вчера, готовясь к эфиру, народ опрашивал, у вас какие вкусы детства. Мне было даже любопытно. Знаете, кто лидер?
1: Кто?
2: Попробуем угадать. Может, даже вот как-то вот и радиослушатели может тоже попробовать вспомнить. Манная каша с комочками. Вот эта вот каша сия не миновала никого. Все мы ходили в детские сады. Всех нас мучили вот этим в школах.
1: А кто-нибудь вот это, ест, наверное, ее сейчас? Вот, может, попросим наших слушателей. Нет, ну просто манку эту. Вдруг кто-то до сих пор пытается восстановить вкус детства. Среди нас таких нет, да, Хлебников?
3: 12 копеек, трубочка с повидлом. Пишут нам наши слушатели. Трубочка с повидлом, она называлась, видимо, вот так именно. Трубочка с повидлом. А кто-то мне тут пишет про какой-то пончик. Друзья мои, не путайте нас. По поводу Маргариты Михайловны вот этой каши. Кашу манную сейчас едят. Это считается, видимо, даже... Есть даже такой торт манник, да, Антон? Как он с манкой связан?
2: Ну, по сути, манка – это же дробленая пшеница. И она прекрасно разбухает, то есть из манки делают пудинги. Та же гурьевская каша, она так-то вообще-то на манке немножечко тоже делается. Самый простой вариант такой бюджетной гурьевской каши – это просто сделать манный пудинг, откуда, собственно говоря, рецепт и пришел в русскую кухню, с сухофруктами. А изначально сама рецептура гурьевской каши, она сильно была усложнена с томленными печи сливками, пенками. То есть вот такая вот непростая история.
1: Но, ребята, все равно в чистом виде не едят, я так понимаю.
3: Ужас. В чистом виде почему можно? Я, кстати, вот уже взрослым пару раз ел, ничего, нормально. Когда иногда совсем нечего, то можно и манку. Но вот я помню самый ужас моего детства. Это в детском саду нам давали печеночную селёдку? Запеканку. Запеканка печеночная. Я помню, что я съел фрагментик ее, и тут же меня того, значит, обратно
1: в тарелку. Лишился этого же фрагмента.
3: После этого только воспитательница сказала, можешь не доедать. Вот. Вот. И
1: слушай,
3: что это было за... Я не знаю, вы были травмированы печеночной запеканкой?
1: Я селедкой. Мне селедку пытались тюхать. Я тоже никогда не ем с тех пор селедку с детского садика.
2: А я, вот честно, я один из тех немногих людей, которые эти печеночные оладьи едят вполне с удовольствием. Хотя я понимаю, что это очень странная история с точки зрения вообще кулинарных традиций общемировых, но тем не менее это как селедка под шубой. Что-то очень наше.
3: А вот, кстати, наши слушатели подключились. Я варю себе манную кашу и постоянно подмешиваю ее потом с вареньем. Я вам честно скажу, что манка, холодная манка, вот если туда бухнуть, например, вишневого варенья, то как все это хорошо заходит иногда.
1: Да.
2: Это такой, получается гурьевская каша на минималках. Так и есть.
1: А скажите, а мы хоть что-то знаем о предпочтениях наших детей на завтраки или вкус вот этого современного детства? Это только газировки и энергетики или, прости мою душу, конечно, или что-то еще
3: особенное?
1: А вот
3: мы к этому вернемся через рекламу. Давайте поговорим о современных детях. Я предполагаю, что там будет какая-то гадость в виде хлопьев.
0: Физики и лирики. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Через 14 миллиардов лет после Большого Взрыва.
1: Была планетарий в Большом Зале и примерно понимаю, о чем вы говорите, но, с другой стороны, вообще не понимаю.
0: Подкаст «100 минут о Вселенной». Обладатель премии «За верность науке». В любое время в ваших мобильных устройствах и на смотрим.ру. Жизнь прекрасна.
4: Но вот мало-помалу набиралась публика, приходил аккомпаниатор, покончивший какое-нибудь стороннее дневное занятие у портного или часовщика. На буфете выставлялись сосиски в горячей воде и бутерброды с сыром. И, наконец, зажигались все остальные газовые рожки. Сашка выпивал свою вторую кружку, командовал товарищу. Майский парад, эйн, цвей, дрей. И начинал бурный марш. С этой минуты он едва успевал раскланиваться со вновь приходящими, из которых каждый считал себя особенным, интимным знакомым Сашки, и оглядывал гордо прочих гостей после его поклона. К 10-11 часам гамбринус, вмещавший в свои залы до 200 и более человек, оказывался битком набитым. Многие, почти половина, приходили с женщинами в платочках, никто не обижался на тесноту, на отдавленную ногу, на смятую шапку. Надо было кричать и нагибаться через стол, чтобы расслышать друг друга в общем гамме. И только неутомимая скрипка Сашки, сидевшего на своем возвышении, торжествовала над духотой, над жарой, над запахом табака, газа, пива и над оранием бесцеремонной публики. И он играл без отдыха все заказанные песни. По-видимому, не было ни одной, которой бы он не знал наизусть.
0: Александр Куприн. Гамбринус. Избранная летняя коллекция. Физики и лирики.
1: Физики и лирики,
3: друзья,
1: вкусы детства.
3: Лирики.
1: Да, с нами Антон.
3: А, Антон Прокофьев с нами. Смотрите, какая история. У нас возбудились слушатели наши, но они возбудились, конечно, как я и предполагал, от этого замечательного то ли пирожка, то ли трубочки с повидлом. Короче, даже пишут, что назывался, например, этот продукт тошнотником в Уфе, например, его так называли. Но мы с вами хотели про детей поговорить. Давайте просто поделимся личным опытом. Начнем с меня, потому что я вот только что кормил своего ребенка. Он, в принципе, ест все, вот, что ему надо, но главное, чтобы там не было никаких острых вещей, не было никаких кислых вещей. То есть, скорее всего, это какие-то, ну, не знаю, картофельные драники или какой-нибудь, я не знаю, там, круассан запросто может зайти с утра. Ну, в общем, все, скажем так, лайтовое, без... А, ну и, понятно, все эти хлопья тоже туда идут. То есть, должно быть сладкое, мучное и все. Никаких специй там не должно быть. Следующий.
1: Антон, давайте вы, как наш гость, Антон Прокофьев, шеф-повар, давайте.
5: Я бы, наверное, сказал бы, что сначала дети едят то, что им готовят родители, а тем более бабушки с дедушками, а потом начинается как нормальный пубертатный протест, когда дети едят на завтрак, может, действительно, всякую ерунду, бравируя, что мне завтрак не нужен. Либо просто завтрак является такой калькой с обычного приема пищи. А потом уже, подрастая, начинает формироваться такая вот утренняя рутина, когда люди начинают есть на завтрак, ну, какие-то простые истории достаточно. То есть это не салат, это не вчерашняя курица с гречкой, например. Это что-то такое более... рациональный. Мне кажется, что любовь к культуре завтраков, она автоматически включается уже, когда человек начинает жить самостоятельно, вести свое хозяйство и ценить свое время.
1: Ну, а я вот долго думала и вспоминаю, что ребенок утром перед школой, вообще в него очень сложно что-либо впихнуть, и это было очень сложное время вообще хоть как-то это сделать, но я приучила ее есть сейчас авокадо. Авокадо с тостиком. Это, наверное, самый будет большой ее вот этот такой победитель в ее рейтинге еды. Ну, а там очень полезные вещи, мне кажется. И вообще авокадо к нам пришло когда, шеф, расскажи. Ну, лет 15 назад, 20, меньше.
5: Да.
1: Киви, авокадо ведь не было вообще в нашем детстве. Мы даже не знали, что это.
5: Я помню, как родительской знакомой достался в начале 90-х киви на пробу. И она принесла ей к нам домой, потому что родители недавно съездили в командировку за границу и спросила, что это такое. То есть, да, действительно, вот эти вся экзотика, это уже где-то вот конец нулевых. И тоже вот помню, как примерно в это же время приезжал отец моего друга, мексиканский художник, и вот мы собирались что-то готовить и поехали с ним в Даниловский рынок. Он хотел показать нам, как делать гуакамоле. Никто этого слова не знал. Он перерыл весь рынок в поисках двух подходящих авокадо. То есть это настолько была экзотическая и непонятная история. Люди не знали, как их выбирать, как их готовить, зачем мне вообще нужны. И вот 10-е годы, да, это рост популярности новых продуктов. Вы вспомните историю с манго, которая сейчас совершеннейшая обыденность, но еще лет 8 назад это была дичайшая экзотика.
1: Да, да. Или бананы в наше детство. Как мы зелеными их покупали, родители от нас прятали в газету. И так, чтобы мы не нашли, пока те хоть чуть-чуть не пожелтеют.
3: Это
1: мы
3: чтобы они созревали плакать. Быстрее. Им кто-то сказал, что надо прятать их от света, да. Ну,
1: но не зелеными же есть.
3: Говорят.
1: Ребят, ну а так совет.
3: Инжир. Помнишь, инжир был такой еще? Вот я помню, мы покупали коробками зачем-то. Мама говорила, что он очень вкусный. Пыталась в меня запихнуть этот инжир. Я никогда его не любил.
5: А он был зеленый. То есть не цвет,
3: ну,
5: он
3: был незрелый.
1: Сушеный. Говорят, он правда полезный. Слушайте, у нас какой-то исповедь пошла какого-то этого раненого ребенка. Нет? Ну и самое простое. Шеф, может быть, что-то посоветуете? Что можно детям, правда? Я предлагаю с моей стороны омлет. Берешь глубокую тарелку, яйцо вбиваешь, чуть-чуть молока перемешал, чуть подсолил в микроволновку на минуту. И все. Вот тебе завтрак.
5: На сковородочку с одной стороны поджарил, перевернул. Это действительно... Вот все блюда из яиц – это самое быстрое и простое. Не зря это такая классическая завтракательная история. Это может быть омлет, это может быть глазунья. Вот, кстати, очень всегда с детства любил, когда мама делала глазунь с помидорами. Это была праздничная, воскресная еда. А, как ни странно, очень неплохая история. Может быть простой горячий бутерброд. Кусочек хлеба, хороший кусочек сыра и прослойкой колбаса. И все это в микроволновку на несколько секунд. Сыр потечет, хлеб нагреется, будет довольно вкусно.
1: Ох, ребята, у нас осталось мало времени, но, наверное, для того, чтобы вспомнить запахи вот эти детства такого уже нашего, ну, уже взрослого детства, те же лавы с жвачки или с юпи, или какая-то 90-х, вот эта интересная история с новыми товарами, давайте тогда культуролога позовем в эфир и обсудим все это вместе с этими людьми, которые... Или антрополога. Да, это совсем, совсем другая история, да, наверное, так. Этот запах всегда как-то с нами все равно остается. Александр Борисович, ты согласишься?
3: А еще запах столовки всегда оставался. Со мной, по крайней мере, когда я был в школе. Я не знаю, кстати, что там вот так в итоге издавало этот запах.
1: Капуста,
3: но такое ощущение, что либо капуста, или либо старый жир.
1: Да,
3: да сейчас запах... в столовках уже пахнет вкуснее. А? Да.
5: Запах столовой преследовал советского человека со школы до выхода на пенсию, потому что это было везде. На предприятиях, в вузах, в школах. И пахло везде примерно одинаково. Действительно, тушеной капустой, комбижиром. То, на чем виждело советское массовое общественное питание.
1: Давайте пожелаем всем крепкого здоровья.
3: Спасибо большое, Антону.

0: позволит вам быть плохим. До тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: 17 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин в субботу собрал совещание о развитии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Президент напомнил о масштабных задачах по интеграции новых регионов и предложил обсудить полученные результаты.
2: В нашей повестке вопроса социально-экономического развития Донбасса и Новороссии. Напомню, чуть больше 3 лет назад, в апреле 2023 года, была утверждена соответствующая комплексная программа. Поставлены масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны. Сегодня оценим полученные результаты. А главное, еще раз вместе проанализируем, по каким направлениям нужны дополнительные усилия, где требуется более тесная координация с учетом текущей обстановки и оперативных сведений от глав регионов. Посмотрим, где надо в приоритете концентрировать ресурсы, где, как уже отметил, требуется дополнительная поддержка со стороны федеральных властей.
0: Путин подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, но никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту, отметил глава государства. Владимир Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту, что программа социально-экономического развития новых регионов выполняется в полном объеме. По его словам, к 2030 году в Донбассе и Новороссии будут восстановлены еще 2300 объектов социальной инфраструктуры.
3: Отдельно отмечу модернизацию социальной инфраструктуры. Мы на это обращаем особое внимание. Всего у нас было восстановлено 263 объекта здравоохранения, 1700 объектов образования, в том числе вузы, школы, садики, 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания. Совместно с единым заказчиком в сфере строительства, главами регионов, коллегами из Миноборнауки, Минздрава, Минпроса, Минкульта, Минтруда и Минспорта сформировали отраслевые программы восстановления социальных объектов до 30 года. Всего у нас будет восстановлено 2300 объектов. Под это есть финансирование, есть плановая работа, мы ее ведем.
0: Владимир Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше. Вице-премьер Марат Хуснуллин заверил президента, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты. В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские штурмовые группы 3-й и 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронемашины и 4 автомобиля, сообщили в Министерстве обороны России. Всего в зоне ответственности южной группировки войск противник потерял за сутки до 115 военнослужащих, танков «Леопард-2» производства Германии, 3 боевые бронемашины, 13 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии. По данным Минобороны, подразделения южной группировки за сутки лучшее положение по переднему краю нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеева, Дружковка, Стародубовка и Пескуновка Донецкой Народной Республики. И еще одно сообщение Министерства обороны. Вооруженные силы России нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорском районе Донецкой Народной Республики в районе Рай-Александровки, Щурова и Лимана. Они были поражены авиабомбами ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Российские военные участники спецоперации, которые накануне в День России встретились в Кремле с Владимиром Путиным, сегодня отправились на экскурсию в Музей Победы на Поклонной горе. Там они поделились своими впечатлениями от встречи с президентом, а также рассказали о своих эмоциях от посещения музея.
4: Здесь я первый раз. Для меня это очень сильно, очень сердечно, душевно, прям приятно, что есть такая светлая память, то, что мы ее несут, и она остается и никогда никуда не денется. И наши все дети, следующее поколение будет знать об этом. Всегда будет знать, как оно должно быть, как оно было, как это все доставалось, как это все отстаивали.
0: Напомню, в завершении встречи Владимир Путин попросил организовать для военных культурную программу в столице.

0: сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, ночью в городе плюс 13-15, днем 20 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в воскресенье небольшой дождь, днем в северной столице 20-22 градуса.

0: Слушатели, суббота, вечер, и это «Маяк», это значит «Провокация», и с вами я, ее ведущий Сергей Насибян, психолог, психотерапевт, и мы тут с вами разговариваем, мы никого не лечим, это сразу надо понять, ну и в целом, как уже привыкли шутить обо мне наши радиослушатели, я тот самый психолог, которого мы с вами заслужили, да, такое бывает. И вдруг так получилось, что вы сегодня субботним вечером едете с прогулки или еще, может быть, на прогулку и слушаете в машине радио «Маяк», или, может быть, вы дома с родными, ваша радиоточка почему-то вещает именно радио «Маяк», и вы слышали мой голос. Так вот, не пугайтесь, друзья мои, мы здесь действительно говорим во многом о психологии, говорим о психотерапии, иногда мы разбираемся в каких-то очень конкретных ситуациях. И для того, чтобы разбираться в этих конкретных ситуациях, у вас, дорогие мои радиослушатели, есть возможность написать мне ваш вопрос, на который я обязательно отвечу, либо в прямой эфир по номеру телефона +7 967 103 5533, это WhatsApp или Telegram, или вы можете написать в мой телеграм-канал Сергей Насибян психолог, где вы точно так же на основании с другими, ну, так сказать, на общих основаниях со всеми другими подписчиками задаете мне вопросы, но есть один важный момент. Если я по какой-то причине не успеваю в эфире ответить на ваш вопрос, то я отвечу между эфирами в течение недели точно на эти вопросы. Итак, это один вариант. А второй вариант, вы можете прямо сейчас взять трубку и позвонить мне в прямой эфир +7 495 728 7171, +7 495 728 7171. Ну вот, и, соответственно, мы, конечно же, разберемся, что же происходило с вами, или что происходит с вами, в какой ситуации, в конце концов, могли оказаться именно вы. Сразу хочу сказать, что лечить я вас, конечно же, как вы помните, не стану, не буду я вам даже и давать никаких особых советов. Но вот что я точно сделаю, я, возможно, задам вам какие-то вопросы, в результате которых вы сможете немного иначе посмотреть на те обстоятельства, в которых вы оказались. И вот как раз примеры таких вопросов, в том смысле, что вопросы – это ведь постоянная, перманентная часть нашего сознания, нашей психики, потому что психика наша тестирует через вопросы реальность все время, нон-стоп. И тестируя эту самую реальность, жарко, холодно, далеко, близко, ну и, соответственно, зачастую, конечно, мы задаемся очень глубокими экзистенциальными вопросами. Кант, говоря о себе, думал, что и мы все с вами, в общем-то, тоже не простофили, дурачины, да и, в общем-то, Платон с его пещерой говорил о том, что мы все равно рано или поздно начинаем задаваться вопросами, а что стоит за теми тенями на его пещерной стене? Или, другими словами, а кто там? Там, где источник света. Так вот, меняя вопросами подобного рода перспективу, конечно же, мы можем изменить и обстоятельства, в которых мы оказались. Да, зачастую обстоятельства бывают действительно выше нас. Мы не волшебники, мы не всемогущие, но мы можем менять свое состояние, мы можем менять свое отношение, мы можем все это с вами делать. Поэтому, если у вас есть какая-то ситуация, в которой вы оказались, с радостью, еще раз говорю, отвечу на ваши вопросы по номеру телефона +7 495 728 7171, если вы позвоните мне в эфир, ну или +7 967 103 5533, пишите свои смс-вопросы в телеграм или мой телеграм-канал Сергей Насибян психолог, там много интересного. Потому что я вообще так задумался о том, какое количество у меня в этом смысле деятельности. Так получилось, что мне повезло, и я занимаюсь своей любимой работой. Но я занимаюсь ей постоянно. И вот, например, вчера буквально я давал большое двухчасовое интервью. Оно скоро выйдет, и как раз ссылки вы все там увидите, когда оно выйдет, я там их выставляю. Но очень интересное было интервью. На одном из каналов, на котором на телевидении я вел программу раньше, ко мне приходила одна барышня, мы с ней развивали эту тему. Ну и вот эта тема так сильно раскрылась, я уже во многих каналах об этом читаю. Разговор был про то, как не попасть в секту, или как выйти из секты, или как пережить тот самый момент, когда ты из этой самой секты вышел. И вы знаете, я сегодня ехал, когда в эфир, я задумался вот о чем. Мы говорили с ней, и я приводил пример то, что человек, который оказывается во власти какой-то секты, или, как сегодня модно говорить, в абьюзивных отношениях, на самом деле проходит все абсолютно идентичные этапы. И его психика, она так настроена, что она ищет подобного рода элементы. Так вот, секта, абьюзер или какая-то, знаете, такая вражеская, жесткая идеология работают плюс-минус по одному и тому же закону. И хочу вам сказать о том, что люди попадаются в эти отношения, в эти тоталитарные секты, так называемые, не потому что глупые, поверьте мне. Я видел, я рассказал как раз вчера в эфире, вчера в интервью рассказал я о своем опыте похождения по разным сектам Москвы 90-х годов. А если вы помните, если вы так же, как и я, родились в прошлом веке, где-то во второй половине, в начале второй половины прошлого века, то вы точно застали, если помните, все эти рекламы в метрополитене, кого там только не рекламировали. И братство белое, и братство желтое, и такое-сякое. Ну, а кришнаиты, да, наши братья вообще, причем в Москве 80-х, конца 80-х годов никто и знать этого не знал. Но в конце 80-х, начале 90-х, мне кажется, у кого, у любого дома пару томиков или пару экземпляров Бхагавад-гиты точно находилось, потому что ее раздавали в каждом переходе, в каждом метро. Ну, в общем, это было весело, это было интересно. И я, естественно, как молодой студент, ходил по этим всяким сектам, тоже смотрел, а у кришнаитов еще и кормили. Поди плохо. Вот, я и сейчас иногда приезжаю, когда в Индию, хожу в разные храмы и ем. Вот, не потому что у меня нет денег, а просто иногда хочется, так сказать, поесть, вспомнив о том, что тебя могут накормить другие люди. Это правда важно. И вы знаете, задумываясь об этом и думая, готовясь вчера к этому интервью и после этого рефлексируя сегодня, я подумал о том, что вот этой самой секты, которая завладела твоим умом, и тут важно понимать не тобой, а твоим умом, может являться твой абьюзивный партнер, может объявляться какая-то вражеская идеология, может быть какой-то бизнес-гуру, про который сейчас тоже очень модно, и меня так иногда называют бизнес-гуру. Бывает психотерапевт, если у него, так сказать, он не выдержит свой собственный контрперенос, безусловно, станет для тебя таким абьюзером, это 100%. А очень много духовных учителей, каких-то разных традиций, которые тоже, в общем-то, не выдерживая этого самого контрпереноса, начинают пользоваться доверчивостью. Вот знаете, я, если вы меня слушаете не первый день, то вы точно знаете, что доверчивость и доверие – это очень разные вещи. Доверие – это сознательное решение взрослой психики. Доверчивость – это всегда детская позиция в надежде, что тебя не обманут, что тебе дадут конфетку, что там, я не знаю, голубой волшебник прилетит в вертолете, ну и так далее и тому подобное. И иногда такой формой может выражаться, ну, в смысле, быть такой формой абьюза или тоталитаризма, да, или автократизма какого-то, может быть, конечно же, и семья, по-разному это бывает, такое достаточно часто бывает. Но почему так происходит? Да, просто по одной простой, на самом деле простой причине, потому что ум такая устроенная штука. С одной стороны, ум всегда ищет хозяина. Вот просто всегда. Он ищет хозяина в чем угодно. Я вчера, когда приводил пример этой девушки о том, как работают в этом смысле секты, я рассказал ей о своем опыте бытия октябренком. Вот мы были октябренками, да? Дело в том, что, вот представляете, маленький мальчик, ну сколько мне, 6 лет, тебя принимают в октябрята. Но ты уже знаешь, в 6 лет знаешь, каким был Володя Ульянов? Каким был Володя Ульянов? Ну, надо сказать, когда меня принимали в 80-м году меня принимали в пионеры, ну, наверное, уже в живых-то никого не осталось, кто знал Володю Ульянова маленьким. Но были всякие книжки про общество чистых тарелок, про то, как он, соответственно, Ленин, дети, картинки, все это мы все видели. И смотрите, как интересно. Мы все, будучи маленькими детьми, должны были вести себя так, как гипотетически вел себя наш, так сказать, лидер. Лидером нашим был не Владимир Ильич Ленин, а Володя Ульянов. Это разные вещи. И вот этот вот вымышленный персонаж нашей коллективной психики, ну, как мемы, сейчас вот все друг другу мемы передают, типа, и все потом, типа, ха, ты видел вот этот мем? Это как в старом-старом советском анекдоте, когда поручик Ржевский рассказывал анекдоты по номерам, потому что все их знали. И просто говорил, 14-й, все ха-ха-ха. Вот с мемами то же самое. И надо понимать, что, конечно же, очень большое количество мемов. Вообще, в принципе, наш мозг, он живет в категориях мемов. Он не ищет истины, он ищет схожести. И если вдруг вот этот мем, как Володя Ульянов, маленький, значит, соответственно, он существовал у всех детей, представляете, 300-миллионного Советского Союза, у всех детей был одинаковый мем Володя Ульянов, и все знали, что, ну, надо как бы с ним соизмерять и соотносить, так сказать, свои поступки, ну, ладно бы поступки, но ведь важно было соизмерять с ним еще и внутреннюю мораль, внутреннюю этику, то есть твои собственные принципы, и ты как бы понимал, что, ну, Володя Ульянов, это, знаешь ли, непростой такой мальчик. Вот он почему-то был кудрявый, как я помню, на значке, хотя Владимир Ильич Ленин был лысый. Вот. Но, будучи кудрявым, он был очень милым, и он был нарисован же не просто так золотом, он был нарисован золотом в центре октябрятской звездочки. Все это было всегда. Вот столько, сколько существует человечество, существует идеология, религиозная идеология, политическая идеология, и существуют все те самые секты. Все это строится вот 5000 лет назад, 2000 лет назад, 200 лет назад, и сейчас, и через 200 лет это будет работать по одним и тем же механизмам, один из которых — это постоянное, перманентное требование, что твой ум ищет хозяина. И вот смотрите как, бесплатно, без экзаменов, всех принимают в октябрята. Ну, классно же. Но потом некоторых отчисляют, изгоняют. И это самое страшное, что могло быть. Тебя выгнали из октябрят. Были даже такие отдельные школы, это в Союзе не практиковалось, но отдельные были школы, где, соответственно, из октябрят отчисляли на неделю. И вот ты неделю был таким изгоем. Все ходят со звездочками, а тебе звездочку не дают носить. Кажется смешным. Но на самом деле, что будет искать этот человек в конце 80-х, когда вся эта идеология разрушилась? Он будет искать секту. И находили. Находили, и там оказывалось огромное количество людей, к сожалению, в этом во всем. И это вопрос психологии. Потому что я помню конец 80-х, начало 90-х годов, когда на пустые экраны, потому что показывать было нечего в прямом смысле, рванули огромное количество всякого разного рода проповедников. Как что-то там только не говорили. Там были и баптисты, естественно. Со всем уважением ко всем религиям. Я очень люблю все религии. Но кого мы, в общем, там только не видели. И, естественно, трудно было, так сказать, не найти какую-нибудь себе, что называется, по вкусу. Почему он ищет? Да просто по одной простой причине, потому что большинство людей хотят не свободы. Не свободы, а мы хотим хорошего, такого правильного, что называется, хозяина. По одной простой причине, потому что свобода, как говорил, ну, по крайней мере, если я правильно помню, Карл Маркс, есть осознанная необходимость, дорогие друзья. А до этого надо еще дожить, что называется. И поэтому ответственность, неопределенность и риск — это то, с чем не хочет сталкиваться среднестатистический человек. Он просто не хочет с этим сталкиваться. Вот, друзья, у нас есть вопросы. Я продолжу эту тему. Она будет нам интересна. Я продолжу эту тему, безусловно. Ну, вот, например, у нас есть вопрос. Сейчас я его найду. Я его уже практически нашел. Наталья, 58 лет. Моей маме... у моей мамы деменция, 83 года. Одну не оставляем, дочь, 10 лет в браке, ужасный, на мой взгляд, брак. Но благо пишет, это моя оценка, постоянно в стрессе, депрессии, бездорожье. Теперь без здоровья, она этого не хочет видеть и осознавать. Я вижу изменения в ней, и сердце разрывается, и помощь мою не слышит, не принимает. Говорит, ее жизнь и ее выбор. Из-за этого мое душевное состояние, понимаете, сдает. Душевное состояние не может сдавать. Ну ладно, понимаю, что у меня уже возраст, и все ее переживаем, болезни, слезы, все зеркально отображается на мне. Ну еще и мамуля старенькая, постоянный уход и внимание, но это мне не в тягость. Просто мысли посещают, как держаться, откуда брать силы, еще быть полезной и нужной. Есть у меня ощущение, что на такой вопрос, или прямо на этот вопрос я уже даже отвечал, потому что, ну, бывает такое, что он повторяется, но разрывается ведь не только из-за дочери, он разрывается еще из-за того, что вы одновременно пытаетесь нести на себе всю эту картину, вот, которая у вас есть. И есть, как сказать, есть точное решение, одно очень простое решение. Ваша дочь точно права в одном. Это ее жизнь. И вот если вы оставите ее жизнь, тогда, по крайней мере, у вас появится гораздо больше сил и внимания на себя в первую очередь. А когда оно появится на себя, вот в этот момент вы начнете жить совсем другую жизнь. Я готовился Позавчера готовился к лекции, которую я буду читать скоро в интернете, как раз там на всех моих каналах вы это увидите. И во время подготовки к этой лекции, она будет такая, мне кажется, в этом смысле более психоаналитического подхода, даже юнгианского, психодинамического какого-то такого подхода. И, знаете, я там выношу такую гипотезу на размышление для вас и для себя в первую очередь, что вот этот стыд, который не дает нам зачастую стать здоровым эгоистом, этот стыд, он в свою очередь является, смотрите, его надо разделить на две части. Первое, как вот я сейчас к этому так отношусь, да, что есть понятие здорового стыда. Здоровый стыд – это нормальный стыд, который выражается в том, что вы знаете, как себя вести, вы понимаете, что у вас есть какая-то мораль, которая связывает вас с тем или иным обществом. Но самое интересное, что нездоровый стыд, который не дает вам жить свою собственную жизнь, и вы, как следствие, не даете жить жизнь своим близким, возникает в результате незавершенной инициации. Вот почему? Потому что стыд – это всегда инициация маленького ребенка в культурный код семьи, общества, города, там, чего угодно. И так было всегда. И вот на самом-то деле именно в этом контексте я вспоминал про октябрят, потому что вот если ты еще не октябренок, то тебе никто не скажет, как тебе не стыдно, ты же октябренок. А потом ты вдруг бац, октябренок. Ничего не поменялось, кроме того, что октябрь наступил. Но ты теперь уже носишь вот это вот, значит, звание октябренка. И обратите внимание, у тебя возникает опять очередной внешний фактор, на основании которого ты начинаешь либо стыдиться, либо нет. Вот такая вот у меня идея. И именно стыд не дает нам возможности оставить в покое других людей и дать им жить свою собственную жизнь. Александр, 60 лет, как избавиться от повышенной тревожности, часто испытываю негативные эмоции, когда получаю отказ в своих просьбах, особенно в личных отношениях с женщиной. Ой, как я вас понимаю. Женщины, они же вообще в принципе рождены для того, чтобы вызывать у нас негативные эмоции или позитивные. Но обратите внимание, в обоих случаях именно они управляют нашим эмоциональным состоянием. Но, Александр, тревога часто рождается из одной простой идеи. Со мной, все будет хорошо, если я ни в чем не буду виноват, если со мной все окей, и это опять вот тот самый стыд, то самое чувство вины. И тогда вот вы пишете, что тяжело переживаете отказ, особенно от женщины, и ждете там инициативы ее, с ее стороны, похвалы, подтверждения и так далее. То есть источник вашей ценности на каком-то основании находится снаружи. Как только вы его вынесли наружу, вы отдали его в аутсорс. В этот момент, с этого момента, вы теперь навсегда связаны с этим человеком неким контрактом, на основании которого он будет выполнять этот функционал вашей психики, но вы, к сожалению, являетесь заложником его порядочности, его понимания, как правильно вас хвалить, любить и так далее, да? Но взрослый человек ведь в этом смысле отличается от ребенка именно тем, что он знает о себе, что называется, цену и своего достоинства он знает до того, как его оценивают другие. Поэтому скажу вам так, ваша задача не от тревоги избавляться, ваша задача перестать делать других людей ответственными за реализацию вашей потребности в высокой самооценке. Научитесь иногда себя хотя бы просто хвалить. Мы снова приходим к так называемому здоровому эгоизму. Друзья, мы услышимся с вами через пару минут.
1: Провокация.

трубку сниму на суточно.ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека – для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вся Россия подставила плечо новым регионам, заявил Владимир Путин на совещании развития Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям.
2: Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии. Объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни. Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе.
0: Путин подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, но никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту, отметил глава государства. Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Средствами ПВО за сутки сбито 15 управляемых авиабомб и 540 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центра» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Новоалександровка, Добропуле, Новогришино, Белецкое, Красноярское, Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 315 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Житель Энергодара, города Спутника, Запорожская АЭС, пострадал от удара дрона ВСУ по дороге в город, сообщил глава местной администрации Максим Пухов. По его словам, сохраняется высокая угроза атак украинских БПЛА. Ранее сегодня ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожская АЭС. Никто не пострадал. Повреждены автомобили, топливно-заправочные колонки, остекление здания цеха. В пресс-службе атомной станции заявили, что ситуация на Запорожской АЭС под контролем безопасности эксплуатации обеспечена. И еще одно сообщение. Запорожская АЭС в субботу была вновь подключена к электросети после успешного ремонта резервной линии электропередачи «Ферросплавная». Об этом заявили в МАГАТЭ, передает РИА Новости. В пресс-службе атомной станции сообщили, что системы Запорожской АЭС после восстановления внешнего электроснабжения переведены на штатную схему работы. Оборудование находится в безопасном состоянии. Персонал осуществляет контроль всех параметров. Радиационный фон в норме. Сильный ливень накрыл восток Москвы, передает РИА Новости. Грозовые разряды и ливень отмечаются также на западе и северо-западе Подмосковья. В Солнечногорске, Клину постепенно набегают тучи и усиливается ветер в районе подмосковных Химок и Красногорска, а также в московском Зеленограде, сообщает ТАСС. Ранее в гидрометцентре предупредили, что гроза с ливнем и усилением ветра до 17 метров в секунду ожидается в столичном регионе до 6 вечера. Согласно прогнозу, гроза собьет сильную жару, которая царит в столичном регионе с прошлого воскресенья. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: И в Москве уже 20 градусов, было плюс 28. Завтра в столице кратковременный дождь, местами гроза, плюс 20 в Петербурге. В воскресенье небольшой дождь, 20-22 градуса.
1: Новости спорта.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 250 в Хертоген-Боссе. Встреча завершилась со счетом 6-2, 3-6, 6-1 в пользу Медведева. И изначально встреча проходила в пятницу, но была прервана из-за дождя после второго сета. В полуфинале Медведев встретится с поляком Камилем Майхшаком. И эта встреча запланирована на 18:15 по московскому времени. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии. Соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счетом 1-0 в пользу «Спартака». Мяч на 59-й минуте забила Лара Иванюша. Футболистки «Спартака» впервые в своей истории играли в Суперкубке страны. ЦСКА участвовал в матче за трофей в пятый раз. Ранее команда выигрывала титул в 2024 году. Пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел показал лучшее время в третьей свободной практике седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Барселоны. Вторым стал австралиец Оскар Пиастри из «Макларена». Третье время показал монегаск Шарль Леклер. Позднее в субботу пройдет квалификация к основной гонке, которая состоится в воскресенье. Ламин Ямаль сыграет в первом матче чемпионата мира. Нападающий выйдет на поле против Кабо-Верде, но не сможет отыграть весь матч. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Испании Луис Делла Фуэнте. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Провокация.
1: Ну что же, мы продолжаем с вами нашу программу «Провокация». И, в общем-то, первые полчаса уже позади, за нашими плечами. Ну, а мы с вами здесь в эфире говорим о разных психологических сложностях, в которых оказываются люди. И самое главное, мы никого здесь не лечим. Мы всего лишь навсего делаем то, что я задаю вопросы, если вы пишете мне. И, вернее, если вы мне звоните. А иногда даже если вы мне пишете тоже. А написать вы мне можете по номеру телефона +7 967 103 5533, смс или телеграм, и я прочту в эфире ваш вопрос и с радостью отвечу. Либо можете написать мне на мой телеграм-канал Сергей Насибян, психолог, тоже, пожалуйста, пишите, и там уже идет какая-то активность, я сейчас зачитаю тут вопросы. Либо звоните мне в прямой эфир, набирайте смелости, звоните +7 495 728 7171. И вот интересный такой Эдгар спрашивает, задает вопрос. Сергей, добрый вечер. 3 года назад, также летом в эфире у вас девушка с Уфы звонила с проблемой, найти вторую половину не могла. Любила театр, вы ей предложили там искать, и еще потом пару выпусков ее вспоминали. Интересно узнать, как сложилось у нее. Прочитав это сообщение в эфире, думаю, она откликнется. Ну, прочитать, не знаю, прочитает ли она это, но то, что она нас, возможно, услышит, это факт. Девушка из Уфы. Я, к сожалению, уже не помню. Столько девушек у меня из Уфы было в эфире. Вот, что я уже всех и не упомню, да и возраст позволяет время от времени списывать все на дырявую память. Вот, но если вы помните, о ком идет речь, девушка, себя вспомните, то вот Эдгар волнуется, дайте знать нам, пожалуйста, смс или позвоните нам в эфир, будет интересно. Вот. Так, а мы говорили в самом начале, я вам рассказывал о том, что люди попадают в абьюзивные отношения и в разного рода тоталитарные секты по одному и тому же, в общем-то, механизму. А как же понять, на самом деле, что вы уже там? Знаете, как понять? Я вам скажу. Первое. Нельзя сомневаться в объекте. Ну, это может быть духовный лидер, или это может быть ваш выбор, мужчина или женщина, неважно. Нельзя задавать вопросы, нельзя интересоваться. Он всегда прав. А еще такой важный момент, ну, чтобы вы понимали, что не просто мужчина с плохим характером абьюзер, а такой настоящий абьюзер, он всегда будет вам говорить, что внешний мир, ваши подруги, ваши родители, ваши там сестры, братья, кумы, сваты и так далее, они не правы, они дураки. Ну, а в секте будут говорить, что все, кто не с нами, те плохие, к сожалению. Мы знаем, конечно, этот вполне себе лозунг «все, кто не с нами, тот против нас», но не будем сейчас об этом. И еще есть очень важный момент, и он про вас. Вам страшно оттуда уйти. Представляете, вас никто не держит, кроме вашего страха. Вас никто не держит. И все стены, которые вы видите вокруг себя, которые являются, как вам кажется, тюрьмой этих отношений или этой секты, назовем так, или этой группы, все это держится только на одном цементе, в вашем страхе оттуда уйти. Ну, то, что я рассказывал до новостей про октябрят и про то, что нас пугали таким образом, что нас могут от них просто вот отлучить от тела. И я уверен, что половина слушателей сейчас себя узнает. Те, кто меня слушает, оглядываются и понимают, страшно уволиться с работы, страшно уйти из каких-то отношений, в которых плохо, страшно это, страшно то. И да, это правда. Вот это тот самый механизм. Тот самый механизм, в котором мы живем. И знаете, почему на самом деле, я вот разговаривал с девушкой, она говорит, многие ребята, которые в результате ее поступка ушли из этой секты, они потом говорили все такие, типа, ну, с другой стороны, знаешь, это тоже был полезный опыт, полезный духовный опыт. Друзья, и да, и нет. Если этот опыт полезный, он полезный вам. И он только с вами связан. А на самом деле, знаете, почему абьюзер похож на духовного учителя? Я вам скажу, и вы сейчас тоже обалдеете. Они оба говорят, ты без нас пропадешь. И если вы вдруг в своей жизни поверили, что вы без кого-то пропадете, вы уже в этих самых абьюзивных отношениях. Вы уже в них. Ваша мама, знаете, может быть вашим абьюзером. Знаете, когда мне было совсем мало лет, я сегодня как раз ездил, показывал своей супруге, где стояло наше общежитие, вместо него уже, к сожалению, уже пустырь, там уже все заросло, снесли его. И тогда не было возможности звонить родителям, да, так междугородний звонок, а надо понимать, что из Москвы позвонить в Московскую область, это был междугородний звонок с 15 копеек минута, те, кто помнит. А 15 копеек – это свердловская булочка, а ее можно купить на двоих, разделить, и можно наесться вполне себе. В общем, 15 копеек это было много. И, конечно же, я не звонил. конечно же, я не звонил. Вот мои родители однажды так, они жили в Подмосковье, в дальнем, как сейчас можно было бы сказать. Вот, и, соответственно, они однажды приехали в общежитие и решили со мной ругаться, там, ругаться на меня. А мне так, на секундочку, уже 17 лет. Говорит, так, ты неделю не звонил. Я вышел очень, я очень любил всегда свою маму и папу, и всегда очень уважал. Но я вышел и сказал, говорю, знаете что, не звонил и, очевидно, больше не позвоню. Они вот так посмотрели на меня, глазами хлопнули. И, видимо, они в какой-то момент поняли, что все, ну, это уже взрослый человек. Ну, как бы, ну, все. Конечно, я звонил, и мы дружили, и дружим до сих пор с папой, и с мамой. И все, у нас в этом смысле хорошие отношения. Но они как будто в тот момент поняли, что я больше не ребенок. И вот это состояние, конечно, ты звонишь, конечно, ты рассказываешь. Я сейчас звоню папе, рассказываю, мне там шестой десяток, папе уже 90, скоро будет сотый десяток, десятый десяток. Вот, но я все равно по-прежнему, конечно, звоню, спрашиваю, как у него дела, рассказываю, как у меня дела. Но я говорю про то, каким образом это становится абьюзивным. Потому что без меня ты пропадешь, вот. Или ты никому не нужен, кроме нас. Ну что это такое, ты никому не нужен? Или гуру будет говорить тебе, если ты не будешь меня слушать, ты не постигнешь просветление. Не постигнешь. Это неправда. В общем, самое главное в этих отношениях человеку, это, конечно же, лишить его опоры на самого себя. И у нас есть вопросы, друзья, я не забыл. И вопросы, которые мне задали в моем телеграм-канале «Сергей на себя психолог». Пам-пам-пам. Вот. Сергей, добрый день. Слышал такое мнение, что наши травмы помогают нам достигать успеха, поэтому лучше их прорабатывать во второй половине жизни, когда уже всего достиг, иначе можно расслабиться и уже не рвать так, как раньше. Как у вас мнение на этот счет? Я скажу такую штуку, и она вам, Саш, может не понравиться в этом смысле, и может не понравиться многим тренерам и даже психологам. Травма действительно может быть источником огромной энергии, это правда, но это энергия не жизнь, это, как правило, энергия выживания. Представьте себе человек, который всю жизнь бежит, ну, не знаю, там, от собаки, от волка. Он же не станет быстрым, он не станет первым, он станет чуть быстрее волка бегать, вот и все. Но он не станет сильным. Но об этом мы поговорим потом, через пару минут буквально услышимся с вами. О, нет, у нас еще есть время, простите, это я, да, целая минута у нас еще, это я. Так вот, суть заключается в том, что волк был ли ему полезен? Ну, с одной стороны, был он ему полезен, он его научил бегать быстрее, чем волка. Но надо ли жить все время с этим волком и с опасностью? Ну, нет, конечно. И очень многие достижения действительно строятся на травме, это правда. Доказать папе, маме, заслужить любовь, там, не знаю, больше никогда не быть бедным, убежать от этой самой нищеты, не чувствовать стыд, не чувствовать слабость и так далее. И да, такая мотивация работает, иногда она работает прям десятилетиями, но есть проблема. Человек, достигая вершин, вдруг обнаруживает, что бежал не к печне, а от боли. Знаете, у меня раньше часто очень снился один и тот же сон, такой страшный сон, и снился он таким образом, что я лезу на лестницу, приставленную к стене. Это достаточно распространенный сон, на самом деле. Ты лезешь, лезешь, лезешь, в какой-то момент ты достигаешь такой высоты, когда уже не удержишься, она начинает падать, падать назад. Вот когда я проработал свои травмы, перестал сниться этот сон. Услышимся с вами через пару минут.
0: Провокация.

0: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой. Летний вечер голубой. Рекрута ходили с ливенкой разухабистой группой». Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
2: Товарищ в пути.
1: Да, совершенно верно.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня.

0: Маяк. Провокация.
1: В общем-то, с вами Сергей Насибян. Мы продолжаем. Более того, я прям продолжаю даже отвечать на тот же самый вопрос. Вопрос, который мне задали до этого в моем телеграм-канале Сергей Насибян, психолог. А вы, друзья, можете задать мне свой вопрос по номеру телефона +7 967 103 5533 или звоните в прямой эфир +7 495 728 71. С радостью поговорю с вами. А это провокация. Это Сергей Насибян, психолог, психотерапевт. Мы тут разбираем разные ситуации. Так вот, отвечая на вопрос про то, что стоит ли травмы отрабатывать во второй половине жизни, а не в первой, потому что иначе ты не достигнешь ничего. Я могу вам сказать так, потому что мой опыт показывает, что можно делать по-разному. Более того, знаете, во второй половине жизни, после, ну, как сказать, я бы поставил вопрос вообще иначе. То есть, если человек все травмы вдруг в какой-то момент вылечит, останется ли у него интерес к жизни? Вот останется, я могу вам сказать. И самое главное, можно сохранить интерес к жизни после травмы. Я где-то же отвечал на этот вопрос недавно. Вот, нет, буквально недавно задавали вопрос. Сегодня, что ли, прям? Где? Ой, я уже запутался, где я отвечаю на эти вопросы. Так вот, о том, что жизнь стала как будто бы... А, вот прям в моем этом телеграм-канале ты отвечал, что жизнь стала как будто бы чуть медленнее, потому что скорости не те. И сначала это пугает, так и должно быть. Сначала это должно вас напугать, потому что когда вы едете быстро, а потом начинаете ехать медленно, вы вдруг начинаете замечать гораздо больше обстоятельств. И понимаете, какая штука? Если в первую часть жизни, когда мы летим, мы торопимся, мы напрягаемся для того, чтобы все успеть, мы много чего не замечаем. А во второй половине жизни появляется любопытство, мы можем себе позволить быть любопытными, как в детстве. Я недавно записал видео, которое набрало несколько миллионов просмотров и очень большое количество злостных комментариев мне. Я сказал, что после 50 жизнь только начинается, потому что ты всем уже все отдал, все долги отдал, отслужил, отработал, и можешь жить так, как хочешь ты. И ох, мне написали там, ох, мне напихали там, да, если не болеешь, и так далее. Ну, друзья мои, я-то считаю, что болезнь — это тоже выбор. Правда. Так вот, мой опыт показывает, что можно. И во второй половине жизни, как раз вот после 50 даже, да, просто травма уже начинает брать некую такую, ну, стоить вам дороже, потому что то, что помогало в 25, разрушает 50. Я всегда говорю на тренингах о том, что в результате травмы ребенок принимает гениальное решение спастись, гениальнейшее. Его психика делает просто фантастическую работу, но гениальное решение спастись в детстве в итоге в зрелом возрасте превращается в ограничение, превращается в то, что вы перестаете себя уважать. А перфекционизм превращается в тревогу, например, да, или там потребность доказывать в хроническую усталость, вы выгораете эмоционально и так далее. Поэтому вам кажется, что если вы отпустите эту боль, то вы перестанете чего-то хотеть. Но на самом деле исчезает нежелание, исчезает вот этот самый надрыв, Саш. Поэтому по-разному можно на это смотреть. Мой ответ такой: травма может помочь построить карьеру, но она редко помогает построить счастливую жизнь. Карьера может быть, а вот счастье в этом вы, скорее всего, не найдете. Вот, просто помните и как бы будьте, знаете, будьте внимательны к себе. Вот что важно. Друзья, пишите. Сейчас мы с вами прервемся на новости. А вы пишите +7 967 103 5533. Ну, или звоните по номеру телефона +7 495 728 7171. Ну, или пишите в моем телеграм-канале Сергей Насибян, психолог. Там тоже я читаю и, в общем-то, отвечаю между эфирами на все эти вопросы, друзья. С вами Сергей Насибян. Мы говорим здесь о разных обстоятельствах, в которых мы могли оказаться в результате психологических траблов. Услышимся с вами.
0: Провокация.

0: 18 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество и идут вперед по всем направлениям, заявил Владимир Путин на совещании развития Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что противник не может сдержать натиск российских войск и прибегает к террористическим методам. Глава государства поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
0: Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии восстановлены и построены заново более 25 тысяч различных объектов, проложено, отремонтировано свыше 8 тысяч километров дорог, включая участки трассы «Азовское кольцо».
2: В общей сложности было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов, в их числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура. Введено около миллиона квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, собрано порядка 19 миллионов тонн зерновых. Через широкий набор инструментов и механизмов налажена помощь бизнесу, малому и среднему предпринимательству. Отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы «Азовское кольцо», современные магистрали, соединяющие наши приазовские регионы. Она призвана улучшить транспортную доступность этих территорий, открыть новые возможности для инвестиций, логистики и торговли.
0: Владимир Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше. Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая с докладом, заверил президента, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты. В Константиновке в Донецкой Народной Республике в зоне ответственности южной группировки войск российские штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронемашины и 4 автомобиля, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 4 бригад ВСУ и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Новоандреевка, Просиная, Днепропетровской области, Трудовое, Терсянка, Егоровка и Воскресенка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Национальная разведка США фактически подтвердила выводы парламентского расследования Госдумы и Совета Федерации о финансировании штатами опасных биолабораторий, в том числе на Украине. Об этом заявила вице-спикер Нижней Палаты, руководитель межфракционной рабочей группы по вопросам биологической безопасности Ирина Яровая. Так депутат прокомментировала представленную директором нацразведки США Тулси Габбард информацию о финансировании американским правительством деятельности биолабораторий с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран мира. Яровая подчеркнула, что Украина стала полигоном для опасных испытаний и источником непредсказуемых биологических угроз для всего мира. Ранее Габбард заявил, что обнародованные невиданные ранее разведданные показывают, что от американского народа сознательно скрывали существование и финансирование биолабораторий. Только на одной Украине их было больше 40. Там хранились опасные патогены, в том числе вирусы сибирской язвы, туберкулеза, чумы, свиней, эболы – а в лаборатории в Одессе биологическое оружие. Как заявила директор нацразведки США, Дональд Трамп осознает огромную угрозу придания патогенам новых функций, а именно этим занимались в лабораториях, поэтому он решил прекратить финансирование проекта. Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети скриншот с сообщением премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа о том, что окончательное оформление сделки между Вашингтоном и Тегераном, вероятно, состоится в течение следующих 24 часов. В то же время представитель

0: Провокация.
1: Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем провокацию на маяке. И с вами Сергей Насибян, психолог и психотерапевт. Мы разбираем тут разные ситуации, разные обстоятельства, в которых мы оказываемся. И вы можете позвонить и рассказать о своей ситуации по номеру телефона +7 495 728 7171. Или напишите мне смс, WhatsApp или Telegram +7 967 103 5533. Или пишите в моем телеграм-канале Сергей Насибян, психолог, и я с радостью прочту ваш вопрос и отвечу. Ну, мне показывают, что у нас есть звонок. Итак, звонок у нас в прямом эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Ламара.
1: Очень приятно, Ламара. Редкое имя. Есть у меня предположение, что мы знакомы, да?
2: Да, все верно.
1: Так.
2: Вот, решила вам задать вопрос здесь, потому что он меня мучает. Да, всех нет. Мне 33, я фитнес-тренер. Вот, и внешне, как бы, моя жизнь выглядит вполне себе нормальной и, может быть, даже благополучной. Мне нравится моя работа, хорошие отношения с людьми, но внутри я чувствую это все сильнее, что мне стало тесно в этом, и мне хочется масштаба, большего дохода, реализации там, своего блога.

0: Вот, при этом я постоянно откладываю начало. Мне кажется, что вокруг все более красивые, талантливые, успешные. Вот, и на их фоне я чувствую себя посредственной. Хотя внутри у меня есть ощущение, что я способна на большее. Вот. А как поверить в себя, начать действовать и вот избавиться от этих сомнений и сделать хотя бы первый шаг?
1: Хорошо, Ламар. Как поверить в себя, да, будем говорить об этом?
0: Да.
1: А вы знаете, какие первые шаги надо сделать, на ваш взгляд?
0: Перебороть свой страх, а может быть, хоть что-то начать записывать.
1: Давайте, первые шаги – это что-то начать записывать.
0: Ну да.
1: А что, если я вам скажу, что первые ваши записи, которые вы сделаете, и на самом деле принесут вам веру в себя?
0: Ну, сложно их сделать.
1: Нет, смотрите, Ламар, это потому что мы по-разному к ним относимся. Вам кажется, что сначала нужно в себя поверить, а потом начать писать. А на самом деле все наоборот, Ламар. Сначала мы записываем, а потом возникает вера. Вот вы же говорите, как поверить в себя? Я говорю, очень просто. Сделайте то, что вы прям знаете, что вы сделаете первым шагом после того, как эта вера снизойдет на вас просто божественным светом каким-то. Вот если вы ждете этого, вот прям благословение, это оно. Вот прям наш разговор в эфире, это оно. И дальше надо просто сделать. Правда.
0: То есть не бояться...
1: Не-не-не, не получится не бояться, Ламар. Ну вы же меня знаете. Никогда не было такого, чтобы я хоть кому-то говорил, не надо бояться. Нет. Я говорю, бойтесь и делайте. Конечно. Просто если нужна уверенность, если нужно вот это что-то, какое-то состояние, оно возникнет только тогда, когда вы сделаете первый шаг. Потому что ваше ключевое слово – это «откладываю». Это не лень. Ну, зная вас, я знаю, что вы не ленивый человек. Это масштаб. Потому что масштаб, понимаете, какая штука? Если я сейчас сижу и ничего не делаю, это же тоже плохо. Но если я сделаю, то станет еще плохее. И вот с этим плохее я не справлюсь. А так вот, если поговорить об этом, тут важно отделить свой страх от истинного желания. Вот вы говорите, не бояться? Нет, бояться. Просто отделить. Есть страх, а есть желание. Ну или там, что страшного случится, если я сделаю это, начну это делать, получу это, а потом не справлюсь?
0: Да ничего, зато
1: конечно,
0: попробую.
1: Конечно, конечно. Но самое главное не это. Самое главное это, вот как в спорте. Есть такая мышца доверия себе, что я справлюсь с любыми последствиями. Буду делать, не буду делать. В общем-то, они на самом деле идентичные. Но самое главное – это понять одну вещь. Вот то, что все это начинается как в спорте. Понимаете, слушайте, я почти каждый день хожу на тренировки. Да, вот сегодня я зачем-то проехал 30 километров на велосипеде по Крылатским холмам. Да я чуть не выплюнул легкие свои там. И мне не было же хорошо. Там жарко. Я приехал туда в 9 утра, там уже было плюс 29. Жарко, там, вчера мы посидели хорошо с друзьями. Ну, то есть, ничто не способствовало тому, чтобы я с утра этим занимался. Но когда ты этим позанимался, вдруг откуда-то появилось, ну, вы как спортсмен уж точно это знаете, появилось уважение к самому себе, правда, достоинство, появилась куча энергии.
0: Вот. Да.
1: Ровно то же самое здесь и будет. Я поэтому и хочу сказать о том, что если... моя уверенность в себе появится только после того, как я начну это делать.
0: Все правильно, да, начну делать, хорошо.
1: Ну да, я буду наблюдать, вы же знаете, что я на вас подписан.
0: Ладно,
1: да. Поэтому я буду наблюдать, и я-то точно не дам вам соскочить, Ламар.
0: Договорились, спасибо большое.
1: Договорились, спасибо вам большое. Да, спасибо. Что ж, Сергей, поясните, пожалуйста, мысль, что болезнь – это выбор. Ну, я знал. Не просто так же мы называемся провокацией. Слушайте, ну, вы же, наверное, слышали, что все болезни от нервов. И, наверное, уже даже слышали, что большая часть врачей, медиков уже начинают соглашаться с тем, что психосоматика не отменяется, ее нельзя отменить. Более того, здесь важно понимать, как медицина говорит о болезни, как медицина говорит о нашем теле. Так вот, к сожалению, в большинстве случаев нас не учат тому, что мы способны находиться в контакте со своим собственным телом. Наше тело способно на огромное количество самоисцеления. Это не значит, что мы можем выращивать зубы, хотя, говорят, в Китае кто-то научился сам себе во рту выращивать зубы. Но болезнь, так же, как вот сейчас в разговоре с Ламарой, она ведь заключается в том, что мы выбираем себя больного. Мы же где ищем здоровье? В больнице, в поликлинике, в аптеке. Ну, там нет здоровья. Здоровье, вот, в спортзале, здоровье, на беговой дорожке, здоровье там, я не знаю, в прогулке, там здоровье. Если вы посмотрите на людей, а я наблюдаю за людьми, потому что я очень надеюсь прожить долгую жизнь, самое главное, активно долгую жизнь. Так вот, если наблюдать за этими людьми, так это люди активные. И они ходят, они бегают, они прыгают, что-то там как могут это сделать. И поэтому здоровье – это выбор, и болезнь – это выбор ровно такая же. Потому что мы выбираем болеть. Нам кажется, что, ну, как сказать, нам кажется, что это только так и работает. Вот в чем дело. А, потому что, вот, типа, если мы болеем, ну, во-первых, мы привыкли к тому, что когда мы болеем, нас жалеют. А жалость мы, к сожалению, очень часто путаем с любовью, потому что жалость очень похожа на любовь. А вот. Ну что ж, друзья, мы сегодня начинали с вами тему с, я говорил про секту и про абьюзивные отношения, да? И я прям буквально пару слов хочу продолжить на этот счет о том, что в отношениях, вот говоря про любовь, когда мы ее путаем с жалостью, дело в том, что признаки зависимости или признаки вот этой жалости, которую мы получаем, к которой мы, соответственно, привыкаем и становимся зависимыми, когда человек становится, другой человек становится центром мира, например, для тебя. Вы знаете, я, когда моя мама была жива, она еще была достаточно молода, ей было, ну, может быть, 65, я вез в машине, значит, маму свою, тетю, которая была чуть старше ее, и одну их общую знакомую. В общем, маме было, предположим, 65, тете было, может быть, там... А, нет, тетя, наверное, была на пару лет младше. Ну, тетя, предположим, 62-63, и этой женщине, которая была самая молодая, было 61. Мы едем в машине, разговаривают между собой три вот этих взрослых женщины. Я молчу. И одна говорит: у меня сахар 11. Другая говорит: 11. У меня 14. Третья говорит: 14. У меня 18. Я поворачиваюсь, я говорю: я правильно понимаю, девушки, что вы гордитесь, у кого какой сахар? Никто же не сказал, у меня сахар 5 или там 3, я не знаю, ну, то есть в норме. Они гордились, они настолько друг другу рассказывали, как сильно они болеют, и ни одна из них не задумывалась о том, что каждая весит 100 килограмм, и сахарный диабет всего лишь следствие, а не причина. Они не родились с сахарным диабетом. И это не детский диабет первого типа, который возник в результате какого-то заболевания серьезного. Это диабет, который возник в результате того, что эти женщины ели так, как они ели, и жили так, как они жили. Ну, в общем, иных уж нет, а те далече, их с нами нет, поэтому либо хорошо, либо никак. Поэтому человек стал центром мира. Или вот, например, болезнь, как я уже сказал, может стать центром мира. Ну, там теряется дальше контакт с собой, возникает оправдание там, ну и так далее, и так далее, и так далее. А почему ум наш так любит эти самые секты и абьюзеров? Потому что абьюзер обещает то же самое, что и секта. Очень простые ответы на очень сложные, как вам кажется, вопросы. И вот почему, например, на своих тренинговых программах, да и здесь, когда мы разговариваем, я учу упрощать вопрос. Вот как только что, в общем-то, мы поговорили с Ламарой. Вопрос на самом-то деле гораздо проще. Итак, вопрос, который мне задали в нашем, моем телеграм-канале «Сергей на себя психолог». А вы, друзья, можете либо там задавать вопросы, либо писать мне +7 967 103 5533 или звоните в прямой эфир, как Ламар, +7 495 728 7171. Сергей, добрый вечер. Я замужем, мне 30 лет. В целом в браке все хорошо, ничего колоссально не изменилось в этот период. Но последние пару недель вспоминаю своего бывшего молодого человека. Могу полистать его страницы в соцсетях, перечитать нашу старую переписку, по-доброму ностальгирую. Изредка он сам присылает какие-то записи в Инстаграм. Можем обсудить общую юность, общих друзей. Он тоже женат. Мы не переходим грани в общении. Но вчера почему-то начала задумываться. А вот если бы мы не расстались? Эти мысли для меня становятся слишком навязчивыми. Может, сможете охладить мне голову и подсказать, почему и чего такое может происходить, и как избавиться от этих мыслей? Знаете, мне кажется, это очень приятно. Я скажу так, я всегда, когда веду какие-то лекции или веду тренинги, где очень много женщин обычно бывает, я всегда, когда мне задают подобного рода вопросы, говорю: друзья, у каждой женщины есть тот самый бразильский, у некоторых советских женщин грузинский пилот, с которым она тогда так и не улетела. У каждой женщины есть. И у каждого мужчины есть та балерина, которой он тогда не подошел или которую он тогда упустил. Но мы очень часто скучаем не по этим людям. Мы очень часто скучаем по фантазии. Мы очень, правда, скучаем по фантазии. Парадокс. Скучаем по фантазии. И мы, потому что мы придумываем версию себя рядом с этим человеком, и нам кажется, что вот если этот человек был бы рядом, я бы был совсем другим или другой. Вы пишете, что в вашем браке все хорошо, и я уверен и надеюсь, что так и будет дальше. Но, понимаете, именно поэтому я бы... Именно поэтому я на вашем, ну, в вашем случае не стал бы делать поспешных выводов о том, что это про любовь к бывшему. Нет. Просто психика иногда делает так, что она открывает старый альбом. Она открывает старый альбом не потому, что хочет вернуться назад, а потому что она хочет прикоснуться к какой-то потерянной части себя. Бывает такое, что мы теряем себя в отношениях. И вот здесь я бы был, на вашем взгляде, предельно трезв и предельно внимательным к тому, что происходит у вас. Понимаете, мы же все вспоминаем, там, каких-то общих друзей, например, вспоминаем, прошлую жизнь, возраст, ощущения, там очень много. В Тибете есть такая классная поговорка, говорит, в старину зеркала были красивее, потому что они были моложе. Вот, поэтому память очень плохой историк в этом смысле. Она вставляет, знаете, музыку, закаты, но вырезает бессонные ночи, вырезает тревогу, вырезает волнение, когда или причины расставания очень часто вырезает. Поэтому вопрос неправильный, да, в этом смысле. Вопрос, что было бы, если бы не расстались, неправильный. Надо его поменять на «почему я сейчас стала задавать этот вопрос?». Потому что этот вопрос приведет вас как раз к тому, что происходит в ваших отношениях. И я уверен, что у вас все прекрасно, но вот прямо сейчас что-то происходит такое, что у вас возникает это. Вот. А когда начинаете фантазировать, ну, часто, когда мы начинаем фантазировать про бывших, да, мы же начинаем сравнивать с реальным человеком, который вот муж рядом или жена рядом. А вы поймите, реальному человеку очень трудно сравниваться с нашими фантазиями, потому что в фантазиях мы, конечно, идеализируем. Вот, поэтому вот, надеюсь, я вам, так сказать, ответил на ваш вопрос. Так, следующий вопрос. Тут, ну, нет, какие-то коды присылают мне, не надо мне этого. Добрый день, хочу задать вопрос о себе. Более года ищу работу, никак не получается найти. Имею много различных образований, обучений, все без толку. Из того появилась тревожность, что за будущее. Понимаю, что теряю рабочие годы, пенсия, не могу быть полезной пожилым родителям и самой себе. Чувствую социальный голод, так как круг моего общения крайне ограничен. Тут еще и лучшие подруги, с которой общаюсь более 7 лет. Новые отношения, в которых она погружена. Отсюда мысли. Она не отвечает мне часто. Небольшая ревность, зацикливание. Будто мысли о ней подменяют настоящее мое внутреннее беспокойство. Как правильно работать с этим? Как не впадать в состояние внутреннего упадничества, принимать это за свои эмоции? Принимать свои эмоции по отношению к подруге, к себе самой. Отличного эфира. Знаете как, я не очень уверен, что вы страдаете из-за подруги. Вот в чем дело. Потому что пока я читал ваш вопрос, у меня возникло немножко другое отношение, ощущение. Мне кажется, вы страдаете от неопределенности в своей жизни, безусловно. А психика выбирает подругу как более удобный объект для переживания. Ну, он такой очень понятный. Потому что внутри нашей психики все должно быть очень понятно. И самое главное, когнитивная реальность со всеми ее элементами должна быть очень согласована. Вот это одна из ключевых идей нашей психики. Согласованность реальности. У вас нет работы, тревога за будущее, сейчас есть страх оказаться ненужной, все это тяжелые, сложные, правда, мысли, сложные переживания, а тревога просто нашла конкретный объект, это ваша подруга. Вот, это не значит, что ваши чувства не настоящие, они настоящие, вы имеете на них полное право, но мне кажется, просто вы их усиливаете за счет другого переживания, вам действительно очень важно направить свое внимание на то, что происходит сегодня в вашей жизни, с вашей внутренней, так скажем, рентабельностью по отношению к реальности. Вот. А подруга, вы с ней справитесь. И мне кажется, здесь важно бороться не с ревностью, а понять, что вам самой сейчас очень не хватает жизни. Вот. И, понятно, ее надо сделать. Поэтому, если бы, знаете, я думаю, что ключевым моментом является именно реализация, потому что отсутствие этой самой реализации, к сожалению, иначе будет искать выход в отношениях с другими людьми, и в частности, вот с подругой. Сергей, добрый вечер. Как работать с нарциссической травмой? Ух, сейчас все любят так говорить. Все время себя сравниваю, что ничего не добилось в жизни в сравнении с другими людьми. Вы знаете, я сразу вам скажу, не стесняясь, вот прям буквально в ближайшее время, на следующей неделе, по-моему, у меня будет лекция. Лекция будет как раз о стыде. Я буду говорить о том, как стыд связан с нарциссической травмой. Это первое. Там просто вот я буду час говорить об одном и том же. Но вам я, безусловно, отвечу. И отвечу, скорее всего, так, как вам может не понравиться, по крайней мере, в начале. Дело в том, что нарциссическая травма – это не когда вы считаете себя хуже других. Это когда вы не можете перестать измерять свою ценность через сравнение с другими. Понимаете? Вот я всегда говорю, что эгоист… Проблема не в эгоизме, когда человек живет так, как он хочет. Живет и живет. Проблема, когда человек требует, чтобы другие жили так, как он хочет. Вот то же самое с нарциссической травмой. Да? Вот. Посмотрите внимательно. Вы страдаете от того, как сказать, не от того, чего вы не достигли, например, да, чего-то там. Вы страдаете от мысли, что эти достижения недостаточно по сравнению с другими. Я так однажды пересек Атлантический океан под парусом. И я стоял, ожидая разрешения на вход в порт, под парусом, на маленькой малюсенькой лодке. И мимо меня проплывали разные яхты. Они не пересекли океан, но они были очень дорогие и богатые. И знаете, как я им завидовал? В какой-то момент я подумал, слушай, чувак, ты только что совершил то, что совершают, ну дай бог, 0.5% населения Земли. Ну, ты под парусом 24 дня в открытом океане провел, мы провели вчетвером на маленькой лодке. И как бы, и ты не наслаждаешься этим моментом, потому что мимо тебя проплывает другая яхта. Да ну что вы. Так вот, мы всегда себя в этом смысле сравниваем. И поэтому проблема не в достижениях, а проблема в том, что ваша самооценка стоит не на том, кто вы есть, а на том, какое место вы занимаете по крутизне среди ваших знакомых, например, или в вашем воображаемом рейтинге, так называемых людей. Вот здесь начинается как раз исцеление. И оно начнется не с аффирмации в этот раз, а очень с неприятного признания. Может быть, я никогда не стану самым успешным или самым успешной. Может быть, никогда не стану самой красивой. Может быть, никогда не стану самой выдающейся. И что тогда? Если после этого вопроса возникает ужас, страх, значит, вы коснулись вот этой самой травмы. Вот потому что нарциссическая травма шепчет, ты имеешь право на любовь только если ты особенна. И вот здесь опасность. Вот с этим надо разбираться и понять, что когда вы смотрите на ребенка, который только что родился, ваш или даже будет это чужой шестимесячный карапуз, вы будете любить его всем сердцем и давать ему право быть таким, какой он есть. И даже если он будет немножечко толще, чем надо, или его немножко худее, или у него будут там, я не знаю, какие-нибудь недостатки, вы способны на такую любовь. Вот так надо смотреть на себя в зеркало. Я всегда говорю о том, что, ну, это не я говорю, это наука, слава богу, говорит о том, что нет ни одного взрослого человека, кто не изменит свою мимику, если ему покажут ребенка 6-10-месячного. Все абсолютно люди умиляются. Вот с таким умилением важно смотреть на себя в зеркале. Вот научиться вносить это в свою собственную жизнь, потому что только так это и бывает. Нарциссическая травма лечится не достижениями. Она лечится именно настоящей встречей с собственной обычностью, обыденностью и согласием жить свою жизнь, а не пытаться выиграть лотерею чужую жизнь. Вот что я вам скажу, друзья. Ну, услышимся через пару минут буквально.
2: Провокация. Язык – очень живая структура, и он меняется постоянно, и это классно. Если бы язык не менялся, это означало бы, что он умер. Светлана Гурьянова, филолог.
3: Так говорит маяк.

0: суточно ровно. 6+.
1: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс. Это общая российская задача, заявил Владимир Путин на совещании развития Донбасса и Новороссии. Президент призвал правительство сосредоточить особые усилия для реализации стратегии развития Приазовья.
2: Несколько слов хочу сказать про недавно утвержденную стратегию развития Приазовья. Она охватывает наши исторические регионы Донбасса и Новороссии и должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде. В итоге должен заметно возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья.
0: Путин подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, но никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту, отметил глава государства. Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. ВСУ атаковали с помощью беспилотника центральный рынок в Сватове. В Луганской Народной Республике 7 человек получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Пострадавшие доставлены в больницу. Пасечник назвал удар ВСУ по центральному рынку в Сватове целенаправленными действиями против мирных жителей республики, которые не имеют военного смысла. Вооруженные силы России за сутки поразили места хранения беспилотников дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка. В Запорожской области уничтожены до 45 украинских военнослужащих, служащих, 18 автомобилей и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хамини и его похороны состоятся в начале июля. Траурные мероприятия продлятся несколько дней, сообщило государственное телевидение. 4 и 5 июля пройдет церемония прощания в соборной мечети Хамини. В Тегеране похоронная церемония состоится в столице Ирана 6 числа и городе Куми 7 июля. Погребение запланировано на 9 июля. Оно состоится в Мешхеде, родном городе Али Хамини. Напомню, он погиб 28 февраля. В результате атаки Израиля и США на Иран провести прощание и похороны спустя 4 с лишним месяца решено по соображениям безопасности. Ранее существовали опасения, что Израиль и США могут нанести удары по многотысячным скоплениям людей, не считаясь вероятными жертвами среди мирного населения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра небольшой дождь, плюс 20-22. В Москве в воскресенье ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ночью плюс 13-15, днем 20 градусов.
1: Новости спорта.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев в эти минуты играет в полуфинале турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. Его соперник, представитель Польши Камиль Майшак, который занимает 76-ю строчку в мировом рейтинге и ведет пока что со счетом 1-0 по геймам в первом сете. Отмечу, что Даниил встречался с соперником один раз и выиграл эту встречу. Тогда на старте сезона в четвертьфинале Брисбена Даниил был сильнее на харде со счетом 6-7, 6-3, 6-2. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии. Соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счетом 1-0 в пользу «Спартака». Мяч на 59-й минуте забила Лара Иванюша. Футболистки «Спартака» впервые в своей истории выиграли трофей и вообще впервые принимали участие в Суперкубке России. ЦСКА же участвовал в матче за трофей в пятый раз. Ранее команда выигрывала титул в 2024 году. Российская бильярдистка Диана Миронова заняла первое место на чемпионате мира по свободной пирамиде, который прошел в Сургуте. В финальном матче Миронова одержала победу над соотечественницей Элиной Нагулой со счетом 6-2. Миронова 16-й раз в своей карьере завоевала золото чемпионата мира по бильярду. Россиянка является единственной в истории абсолютной чемпионкой мира. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
4: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с Романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
6: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
7: Приключения All Inclusive.
8: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
9: Мы не готовы!
10: А это не считается издевательством над родителями?
7: Главная комедия страны «Холоп 3».
11: Что за цирк-то?
7: Уже в кино. Категория 16+.

0: Провокация.
1: Ну что же, мы на финишной прямой нашей провокации в прямом эфире. И я вижу, как мое утверждение, которое показалось людям неожиданным, когда я сказал про то, что болезнь — это выбор, мне стали задавать вопросы, как же так? Ну, я понимаю, друзья мои, правда понимаю, что болезни бывают разные. Ну, действительно, понимаю, я это знаю. Еще раз говорю, что не все болезни имеют психосоматическую основу, безусловно. У нас есть разные болезни в этом смысле. Но в целом, когда у тебя есть выбор, еще раз повторяю, когда у тебя есть выбор между тем, чтобы о своем здоровье заботиться, а не болеть, мы часто автоматически выбираем болезни, потому что внутри этих болезней очень много жалости к нам, а мы ее путаем с любовью. Но я понимаю, что в этот момент мне сразу же пишут люди, у которых сложные заболевания. Я знаю. Я знаю вашу боль. Я понимаю, про что вы. Конечно же, да, ну, есть такие болезни, которые приходят, как сказали бы какие-нибудь современные эзотерики, кармические. Ну что ж, у нас есть звонок, друзья. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый.
2: Меня зовут Ольга, я из Казани, мне 42 года. У меня такой вопрос, немножко волнуюсь.
1: Не переживайте.
2: В моей жизни как бы все прекрасно, то есть я замуж, у меня есть ребенок, 10 лет, 9 лет, ну как бы ребенок ходит, вот третий класс сейчас приходит. То есть я закончила институт, работаю по своей профессии, все замечательно, но последние там уже пару лет я замечаю, что очень тяжело, я начала вставать, как бы сказать, с постели, то есть я не чувствую вообще радости какой-то жизни, то есть я делаю как будто все на автомате. И вроде как будто я работу свою не очень люблю, на самом деле. И можно сказать, что, ну, все в твоих руках, что ты, ну, займись чем-то другим. Но самое интересное, что я вообще не хочу ничего делать, как будто бы, такое ощущение. То есть что-то новое начинать, мне кажется, я уже стара. И в то же время нет вот этого ощущения, когда тебе было 30-20 лет, что все впереди, и мне кажется, все уже катится к закату. Ну, то есть вот какие-то такие проблемы, это тянется за мной уже несколько лет. То есть периодически бывает нормальное настроение, периодически в каком-то таком хаосе я нахожусь, не хаосе, а вот в каком-то, не знаю, сама себя начинаю грызть, сама себя начинаю как-то, не знаю, ну, копать, начинаю какие-то, то есть детских травм как будто таких никаких нет, я не знаю, каких там, ну...
1: Ну да, или я их не знаю, в конце концов.
2: Или я их не знаю, во всяком случае, да, может быть, то, что мне там родители в институт отправили, но опять-таки я не виню родителей, они хотели как лучше, то есть все в твоих руках, могла вот переучиться, пойти на что ты хотела изначально, но в любом случае, вот то, что оно есть сейчас, я не знаю, как с этим справляться. Вот.
1: С чем? Подождите, Оль, давайте с чем справляться? С тем, что у вас нет желания вставать с кровати, нет желания что-либо делать. Ну, хорошо.
2: Ну, не то, что совсем вставать с кровати, то есть то, что мне интересно, я, конечно, это сделаю, но мне такое ощущение, что нет желания вставать с кровати, идти на работу, как будто бы отводить ребенка в школу, вот это опять приходишь.
1: Какое максимальное время, Оль, вы позволяли себе не делать ничего?
2: Ну, это только во время отпуска, это два раза в год, наверное, когда мы куда-нибудь там отдыхать улетаем.
1: Ну, я боюсь, что в этот момент вы прям делаете отдых, вы прям делаете отдыхание.
2: Ну, отдыхание, ну, я не скажу, что я прям безумно перетрудилась, то есть...
1: Не-не-не, я не про то, Оль, смотрите, вот мы очень часто, когда живем таким образом, что у нас есть отдых, отпуск, да, мы прям там отдыхаем. Прям вот встаем в 7 утра, чтобы взять все от этого отеля, да? Я это назовем это отдыханием. А я спрашиваю другое, как самое долгое время, которое вы позволяли себе не делать вообще ничего.
2: Вообще ничего, но это бывает на выходные, возможно, когда у меня ребенок где-то у мамы, а муж в командировке, я могу, конечно, проваляться целый день.
1: Вот отлично, вот вы валяетесь.
2: Мне нравится, понимаете? Хотя мама говорит, что нужно куда-то идти, что-то делать, а я ничего не... Я просто хочу лежать.
1: Не-не, я понимаю, мама понимаю, а вот давайте, мы сейчас без мамы, вот валяться вам нравится, валяйтесь, в чем проблема?
2: Да, я хочу валяться,
1: все, валяйтесь. Даю установку, как чумак, валяйтесь.
2: Ну, я это делаю, потом я тебя, конечно, может быть, корю, почему-то не пошла погулять, а я просто лежу,
1: Подождите, вы же позвонили психологу, психотерапевту, да? Вот смотрите, я вам говорю, валяйтесь, давайте, вот валяйтесь, давайте, отвечайте мне, как что у вас там внутри возникает?
2: Да, извините.
1: Вот, валяйтесь.
2: Валяюсь, я просто лежу, я обалдею от этого.
1: День валяйтесь, два валяюсь.
2: День я поваляюсь, два поваляюсь, потом, конечно же, три уже, наверное, нет.
1: Ну, почему? Илья Муромец 33 года лежал на печи.
2: Да?
1: Конечно. Почему вы это не можете?
2: У меня бывает только день, но от силы может быть полтора.
1: Так. То есть, а потом что вы начинаете делать?
2: А потом приходит понедельник, и ты идешь на работу, соответственно.
1: Не надо ходить на работу, я говорю, валяйтесь.
2: А, ну нет. так не получается.
1: Почему? А что потом? Давайте. Что же происходит у вас в голове, когда можно просто поваляться?
2: Ну, есть же ответственность, обязанности. Есть тоже какая-то инстинкт зарабатывания денег или чего-то, не знаю.
1: Инстинкт зарабатывания денег. Вы только что придумали новый инстинкт.
2: Ну, не инстинкт. Ну, нет, есть же, зарабатывать деньги, соответственно, я хожу.
1: А знаете, Оль, я сейчас задам вам вопрос, и он вам может очень не понравиться. А когда вы говорите о том, что вроде у меня все вокруг хорошо, но при этом нет желания вставать, а что если у вас не все хорошо, а все правильно, Оль?
2: Может быть.
1: Вот смотрите.
2: А если неправильно, это еще хуже, наверное.
1: Там не бывает хорошо или хуже, или плохо. Я говорю сейчас не про плохо. Я говорю про то, что вы построили свою жизнь очень правильно,
2: Оль.
1: Угу. И устали. Я вот только что буквально перед вашим звонком говорил о том, что происходит, когда из нарциссической травмы человек старается быть, например, перфекционистом, да, он в какой-то момент выгорает. И так часто бывает. И поэтому очень правильно, Оль. И ваша психика, ваша нервная система кричит, она требует вот этого отдыха. Она на самом деле требует ничего не делания. Потому что каждое ваше делание, смена деятельности, повалялась, встала, пошла, прогулялась, уехала в отпуск, приехала из отпуска, сделала то, пятое, десятое, это как будто бы новые кирпичики в ту же самую стену. Ваша психика кричит вам, не строй этой стены. Я не говорю, что надо уходить от работы, я не говорю, что надо отходить от мужа. Я говорю о том, что вы вместе со всеми людьми, которые участвуют вот в этой драме под названием «Ольга и ее жизнь», вы делаете все очень правильно. А нужно сделать какие-то вещи, которые просто там делают или не делают люди. Потому что тогда вы найдете... Нет, как, я не знаю, ответ на этот вопрос не существует, потому что как это будет ваш опыт? Потому что ваше вот сообщение вашей психики мне в том, что вы говорите, это я давно не живу тем, что меня по-настоящему делает живым.
2: Да.
1: И выполнять свои обязанности, заботиться о семье, работать, все это понятно, и быть хорошим, это все нормально, но вы как будто бы теряете контакт с собой. Вот почему психика пытается утащить вас в сон, вот почему нравится спать, вот почему нравится лежать, вот почему нравится как будто бы ничего не делать. А вы попробуйте...
2: Как будто бы ни с кем не контактировать.
1: Конечно, потому что не хочется, потому что эти люди, они свидетели того, что вы сделали. Они свидетели, они знают вас другую, и вы знаете себя другую. Я скажу вам только одно. Здесь проблема не в том, что в вашей жизни чего-то не хватает, а проблема в том, что в ней давно не хватает вас самой, Оль. Вот здесь очень важный такой вопрос. Кто я, если я не мать, не жена и не сотрудница? Не дочь. Кто я? И, возможно, вот в этом странном, не очень грамотно построенном вопросе с точки зрения нашей русской речи, вы найдете паузу, в молчании которой вы обнаружите проблески той Ольги, которая вообще, в принципе, пришла в этот мир для того, чтобы наслаждаться, для того, чтобы получать удовольствие от общения с мужем, от общения с ребенком, от похода на работу и от много чего другого, Ольга. Вот как я вам скажу. Туда бы я начал смотреть.
2: Найти себя, да?
1: Конечно.
2: То есть нужно стараться найти себя.
1: Ну, даже давайте не стараться, потому что как только вы говорите слово «стараться», вы снова впадаете в ту самую вашу травму нарциссическую и снова стараетесь стараться. Я не предлагаю вам стараться, я предлагаю вам восстановить контакт с собой.
2: То есть это все-таки нарциссическая, часть?
1: Обойдитесь, пожалуйста, без диагнозов. Я понимаю, конечно, нужен диагноз. Это не диагноз. Это, не воспринимайте это как диагноз. Просто воспримите это как вопрос, внутри которого есть возможность увидеть, где я потерял контакт или потеряла контакт с собой. Вот же почему возникает именно это.
2: Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое, Ольга. Спасибо,
2: До свидания.
1: Всего хорошего.
2: Спасибо.
1: До свидания.
2: Спасибо.
1: Ну, это же правда, потому что мы очень часто находимся в такой гонке по жизни, внутри которой мы стараемся быть правильными, хорошими, там, какими угодно. И это, к сожалению, заставляет нас быть неживыми, потому что живой я так жить не буду. А вы можете звонить мне по номеру телефона плюс 7495-728-7171 или пишите мне 7967-103-5533 или пишите мне в моем телеграм-канале Сергей на себя психолог. И вот там я как раз ответил о том, что я готов поговорить со своими подписчиками очень глубоко в отдельном эфире у себя там на тему того, что такое болезнь, это выбор. И вот пишут: Сергей, спасибо за ваш ответ про подругу. Да, скорее всего, мой мозг таким образом заменяет реальную беспокоящую меня тему. Буду стараться работать. Спасибо вам. Да, хорошо, Сергей, вы правы. Тема сложная, это про здоровье. А неоднозначная, наверное, лекция нужна. Знаете, после того, как я когда-то случайно узнал из интервью Максима Матвеева, что именно вы, как профессионал, являетесь прототипом главного героя сериала «Триггер», который меня в хорошем смысле очень поразил, увидел несколько интервью с вами. Для меня ваше мнение стало важным. Спасибо, это пишет Ольга. Спасибо вам, спасибо, что вы читаете, смотрите. Спасибо большое за то, что моя работа не перестает быть нужной. Надеюсь, я действительно бываю полезен. Вопрос. По воле родителей дача, которую построил, перешла по наследству сестре. Думал, ничего не изменится, изменилось все. Я там теперь гость и не всегда желанный. Идет агрессия, недовольны моей болезнью. Болезнь бросается в глаза окружающим. Нужен только, чтобы там поработать, добить свое здоровье. А помер, ну и дорогу, наконец-то, мол, отмучился братик. Наследство... То что-то остальное задержало. Наследство-то что-то остальное задержалось. Пусть на даче муж работает, племянница, лоб здоровый. Но не он, он священная корова. Как выстраивать отношения с такими родственниками? У меня никого больше из родных нет. Я понимаю, что вам сложно об этом во всем, и в этой болезни, и в этой, как вам кажется, несправедливости, и в этом самом одиночестве находиться. Все прекрасно понимаю. Но вы знаете, я правда внутри себя считаю, что... Члены одной семьи не всегда рождаются под одной крышей. Так бывает. Вы можете найти других. Ну вот когда вы говорите, у меня никого кроме них нет, ну вот это же выбор. Это же вы так решили, потому что вас окружает огромное количество людей. Эти люди живут с вами в одном городе, на одной улице, в одной стране, на одной планете, в конце концов. Ну правда, посмотрите. И самое главное, вы же хотите, чтобы вам дали, а вы попробуйте посмотреть внутрь. Вы-то что-нибудь даете людям? Вы что-нибудь можете им дать? Ко мне недавно на улице, я даже записывал видео на эту тему, ко мне недавно на улице подошел, ну, прямо словами, простыми словами объяснять, бомж. И подходит ко мне, ну, как бы понятно, там, просит денег, еще что-то. Я всегда стараюсь дать, но этот подошел и сказал: вы знаете, а я вас по телевизору все время смотрю. Так мне нравится то, что вы говорите. Дайте, пожалуйста, денежки на еду. Как не дать? Но вот когда он отошел, я задумался, кто получил больше, я или он? Даже когда у тебя совсем ничего нет, ты можешь давать. Услышимся через пару минут.
0: Провокация. Маяк. Собеседование как экзамен. Кто и как решает, какие кадры будут решать все. В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
4: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
5: О, весело! Вы почувствуете от этого результата радость. Вот он вам подарит триумф. Я этого добилась там, тут, где угодно, в чем угодно. Написала диссертацию, сварила хороший борщ, вышла замуж, купила хорошие туфли, а искала их долго.
0: От каких недугов следует принимать классическую музыку? Европейские композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
6: Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений.
0: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель.

0: «Маяк». Провокация.
1: Так интересно, только что задумался, когда говорили: Лев Николаевич Толстой, писатель, публицист, мыслитель. Мы же в детстве, когда читали Льва Николаевича Толстого, мы же ненавидели его всей душой, потому что нас заставляли, как это, что имел в виду автор. Но я очень благодарен своей учительнице по литературе. Была такая у нас Мамедова Насиат Абдуллаевна, русскую литературу преподавала. Она так любила русскую литературу, что она не могла не влюбить меня в нее. И вот она была человеком, который не задавал вопрос, типа, что имел в виду автор, а она в каком-то таком коучинговом тогда подходе, если так можно сказать, диалоге, настолько раскрывала твое отношение к прочитанному, что это становилось абсолютно бесценным опытом переживания. Я очень любил ее уроки литературы, очень ей признателен. Но у нас есть вопрос. Андрей из Челябинска, 53 года, постоянный страх панической атаки. Качество жизни ужасное, ничего не могу делать, постоянный страх просто убивает. Просто мысли посещают, как держаться, откуда брать силы, чтобы быть еще полезным. Ого, нет, подожди. Андрей, это Андрей из Челябинска. Чтобы быть полезным, наверное, нужно. Так, у меня тут спутались вопросы. Ну ничего, бывает. Я отвечу, Андрей Вячеславович, если вас мучает страх панической атаки, это не то же самое, что свое. Тут такое, знаете, как сказать, сам страх панической атаки, он это, когда, ну, как сказать, мы боимся не чего-то, а именно вот этой самой, прихода этой самой панической атаки. И это разные вещи, потому что очень часто атака-то длится, она всего минуту, ну, полторы максимум, а человек ожидание этой атаки начинает портить жизнь. Вот мне тут Сергей некоторый пишет: Серег, хорош врать, ну, со смайликом, сколько ни прошу, никто не дает, все брешут, что денег нет, давать никто не хочет. Видите, какой вопрос? А я говорю, что даже когда у вас ничего нет, надо задуматься, что вы можете дать. Уж не знаю, тезка, кто вы. Так вот, поэтому, друзья, здесь вас, Андрей, мучает, еще раз говорю, ожидание панической атаки, оно действительно может пугать. И вы знаете, в связи с этим я хочу вам рассказать одну историю, даже не историю, я порекомендую вам сегодня фильм, потому что мы, по-моему, 2 недели не слышались, и за это время я посмотрел несколько фильмов, один из которых меня, на удивление, очень тронул, по-моему, он 2015 года, там в главной роли Эдди Мерфи. И в очень неожиданной для себя роли, в неожиданном амплуа, называется «Мистер Чёрч». Как бы в описании это такая история дружбы двух молодых женщин, мамы и дочери, с черным поваром. Но я, посмотрев этот фильм, не удержался и даже написал у себя, по-моему, в канале и у себя на всех страницах написал отзыв про этот фильм, потому что этот фильм про настоящую любовь, которая выражается через способность выдерживать чувства другого человека. Там сложная история. Это, наверное, трагикомедия, может быть, драмедия. Я даже не знаю, как назвать жанр. Но я настоятельно рекомендую посмотреть этот фильм, потому что этот фильм во многом расскажет нам о нас и о том, что даже когда у нас ничего нет, у нас остается возможность просто быть рядом, выдерживая очень тяжелые чувства и эмоции другого человека. Я желаю вам всем здоровья, и самое главное, я желаю вам любви по отношению к своим близким. Я точно знаю, что у вас ее много. До встречи через неделю. С вами был Сергей Насибян. Всего хорошего.
0: Провокация.

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по развитию Донбасса и Новороссии. Президент заявил, что все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс для развития. Это общероссийская задача.
2: Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена. Работы впереди очень много. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии рассчитана на период до 2030 года, как вы хорошо знаете. Значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
0: Путин подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, но никакие обстрелы, беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту, отметил глава государства. Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Стародубовка и Пескуновка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России. В Константиновке российские штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 4 автомобиля. Всего в зоне ответственности южной группировки войск противник потерял за сутки до 115 военнослужащих, танк «Леопард-2» производства Германии, 3 боевые бронемашины, 13 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Мирные жители, сотрудник МЧС, получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Ранее там заявили, что 13-летний мальчик пострадал при детонации взрывного устройства ВСУ в селе Чайки Белгородского округа. Ребенок был госпитализирован. Национальная разведка США фактически подтвердила выводы парламентского расследования Госдумы и Совета Федерации о финансировании штатами опасных биолабораторий, в том числе на Украине. Об этом заявила вице-спикер Нижней палаты парламента, руководитель межфракционной рабочей группы по вопросам биологической безопасности Ирина Яровая. Так депутат прокомментировала представленную директором нацразведки США Тулси Габбард информацию о финансировании американским правительством деятельности биолабораторий с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран мира. Яровая подчеркнула, что Украина стала полигоном для опасных испытаний и источником непредсказуемых биологических угроз для всего мира. Ранее Габбард заявил, что обнародованные невиданные ранее разведданные показывают, что от американского народа сознательно скрывали существование и финансирование биолабораторий. Только на одной Украине их было больше 40. Там хранились опасные патогены, в том числе вирусы сибирской язвы, туберкулеза, чумы свиней, эболы, а в лаборатории Одессы – биологическое оружие. Как заявила директор нацразведки США, Дональд Трамп осознает огромную угрозу придания патогенам новых функций, а именно этим занимались в лабораториях, поэтому он решил прекратить финансирование проекта. Число погибших в ДТП с маршруткой в подмосковном Одинцове выросло до 2, пострадал 21 человек, сообщили в управлении МВД по Московской области. Ранее поступала информация об одном погибшем и 14 пострадавших. По информации Минздрава, в больницах Подмосковья находится 11 человек, попавших в аварию. Состояние троих из них тяжелое, несовершеннолетних среди пострадавших нет. Уточнили РИА Новости в правоохранительных органах. ДТП произошло сегодня днем на 2-м километре автодороги Луцинского шоссе, это недалеко от Звенигорода. Водитель грузовика выехал на встречный, врезался в маршрутную «Газель». Маршрутка после столкновения опрокинулась на бок. Как сообщили в полиции, в отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело. В воскресенье жара в Москве заметно спадет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, на следующей неделе похолодание в столичном регионе усилится.
1: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежеет до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче, ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится, температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-20. 2 градуса.
0: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
3: Погода.
0: Сейчас в Москве 19 градусов, из-за грозы заметно похолодало. В Санкт-Петербурге завтра небольшой дождь, днем в северной столице плюс 20-22.

0: трубку. Ольга, добрый вечер.
1: Александр, добрый вечер.
0: Да, и мы с тобой на «ты», и тут сразу перешли. Ну, это нормально, это обычная история, тем более ты из Питера. Санкт-Петербург и острова, ну, вроде как, конечно, ассоциация есть, поэтому острова...
1: Ну, в том числе такая игра слов,
0: ага. Да. Ну, мало ли, вдруг кто-то не знает, что есть такой замечательный фонд. Про что он?
1: Фонд помогает людям с редким генетическим заболеванием муковисцидоз. Обычно я говорю, если вы не слышали раньше это слово, не переживайте, скорее всего, вам повезло. Слава богу, что не слышали, но таких вот пациентов, которым мы помогаем, около 5000 в стране. И диагностика
0: продолжается. Поверь мне, на маяке все слышали слово муковисцидоз. Просто поверь мне.
1: Это здорово. Вот, но тогда... Вот мы помогаем таким пациентам по всей стране, всех регионах.
0: Когда вообще, в принципе, мы эту тему, с нашей программы мы начали в России эту тему уже очень давно, наверное, лет 10 назад.
1: Я знаю,
0: да. А, серьезно?
1: Да, ну это же все эфиры сохранены,
0: да.
1: В интернете все это есть.
0: Когда вот люди приходили, мы с моей соведущей, что мука, мы долго запоминали, что такое мука. И когда, ну сейчас, мне кажется, действительно, в том числе и благодаря нашей программе, стало известно, что есть такое заболевание. И как-то к нам на эфир пришли... девушка и юноша, им было после 25 уже, вот, и никогда не скажешь, что с ними что-то не так. И когда они там поговорили, и уже они уходили, и нам редактор нашей программы, ну, который тоже сидела там за стеклом на эфире, он говорит, я вообще поверить не могу, что у них что-то болит. А они такие, знаешь, со спортом занимаются, и то, и все, и пятое, и десятое.
1: Да, это наши пациенты. Вот. С виду абсолютно здоровый человек, но внутри тяжелое генетическое заболевание, для которого до сих пор нет терапии, такой, ну, которая излечивает, только продлевает жизнь. И если нам, ну, 15 лет назад мы говорили, что средний возраст пациента это 27-30 лет, то сейчас уже, конечно, они доживают до пенсионного возраста и дальше, но все равно это довольно тяжелое заболевание. Каждый день 3-4 часа человек делает ингаляции. Ну, то есть,
0: а что происходит уже... тут, если люди не все понимают? Опять же, ну, мы видим, вот сидит человек нормально, говорит, да, я и спортом, я и плаваю. А если мы... я хочу упомянуть сегодня Наташу Матвееву, у нее недавно был день рождения. Это, ну, такой, я не знаю, евангелист в этом плане, вот в плане муковисцидоза, этой общественной волны, которую она и со своим сыном, когда он еще был жив, она вообще прошла все стадии. И сейчас, конечно, и во многом в стране, благодаря ей, мы знаем не только это слово, но и на наших глазах, как государство повернулось к этой проблеме, и как сейчас таким ребятам проще стало жить. А мы знаем, с чего это все начиналось. Поэтому Наташе большой привет передадим. Что это?
1: Это генетическое заболевание, значит, на его проявление влияют невидимые факторы в ДНК. У человека нарушается солевой баланс в организме, и все жидкости становятся очень густыми. Из-за этого, например, мокрота в легких не выходит, или поджелудочная железа начинает плохо работать. Соответственно, там подселяются микробы в легких, и довольно тяжелые инфекции. Человеку нужно много антибактериальной терапии, ну, поддерживающей терапии, страдает желудочно-кишечный тракт. Ну, вот, например, такие детки, они с рождения очень соленые. Если их родители целуют, они прям, ну, вот, чувствуют, что они все соленые, им, соответственно, требуется диета специальная. Ну, то есть это такое многофакторное, как говорят, полиорганное заболевание.
0: Все, пошли научные термины.
1: Но, слава богу, да, у нас в стране же есть неонатальный скрининг. Вот с 2007 года с рождения берут у всех деток во всех роддомах кровь из пяточки и определяют... набор генетических заболеваний, в том числе вот муковисцидоз, можно определить с рождения, и значит начать то самое вот лечение, которое продлевает жизнь.
0: И к болезни мы вернемся. Скажи, пожалуйста, а почему в Питере именно ты занялась этой проблемой?
1: Ну, так сложилось, что в нашем городе, вот наш фонд, вот это вообще частный фонд, его основали меценаты, которые вдохновились работой доктора из детской городской больницы Святой Ольги Александр Владимирович Орлов. Он с конца 80-х годов педиатр, пульмонолог, инфекционист, занимался, ну, вообще, то есть лечил детей, в том числе детей с муковисцидозом. И вот как-то их жизнь свела в маленьком городе Петербург.
0: Да уж.
1: Да, он им рассказал про то, насколько это тяжелое заболевание, какая требуется помощь пациентам в больнице. Это еще было начало 2010-х, 2009 год. Ну и вот люди вдохновились, учредили фонд. Собственно, я директор, приглашенный исполнительный директор, но уже 12 лет.
0: 12 лет. Да. Скажи, результаты тебя саму радуют?
1: Да.
0: Что изменилось, грубо говоря?
1: Ну вот... увеличилась продолжительность жизни, но, ну, как бы, Саша, мне сложно сказать, что это как заслуга только нашего фонда. Мы фонд, который работает

0: системно, то есть мы работаем и с врачами, и с родителями, с пациентскими объединениями, и, конечно же, вот с органами государственной власти. И вот такая синергия вообще работы в теме генетических заболеваний, она позволила увеличить продолжительность жизни. Появился там фонд «Круг добра». Если говорить про наш фонд, то мы активно популяризируем кинезитерапию как часть лечения. Мы издаем и бесплатно распространяем всевозможную литературу для семей. У нас есть программа психологической помощи. Ну а самое любимое – это научные проекты. То есть мы поддерживаем вот наши научные проекты в российских учреждениях по диагностике, по лечению
1: мукоцитоза. Вот это удивительно. Угу. Это очень классно, с одной стороны, потому что мало кто из фондов этим занимается. Ну, потому что тут бы денег хватило вот на что-то такое самое важное, да, и, казалось бы, наука зачем? Но мне это понятно. Мне, как человеку, который тоже занимается наукой, я понимаю, почему это важно, но ведь это очень много денег надо.
0: Ну, с одной стороны, да, как, поэтому, например, мы практически не собираем деньги вот где-то в розницу, что называется, и потому что мы понимаем, что ну, выделить даже несколько миллионов рублей на исследование, ну, там, создание органоидов, это 2,5-3 миллиона нужно выделить. Но есть крупные корпорации или финансовые какие-то организации, как бизнес.
1: То есть вы привлекаете просто бизнес к этому процессу?
0: Да, ну и наши вот учредители понимают, что это такие скорее социальные инвестиции, в общем-то, хочется жить в стране с высоким уровнем науки и здравоохранения.
1: Но это вообще изменение сознания. Mm. Потому что вот ты понимаешь, когда к нам приходят люди и говорят, мы с наукой идем в ногу, это редкость большая, все равно. А вы вот так вот поставили науку себе в услужение.
0: Нам подсказали врачи. То есть, когда мы спросили, а что нужно, на что вот вам, докторам, нужны деньги, чтобы лучше лечить, чтобы ну, мы были, на самом деле, у нас уровень лечения муковисцидоза, он соразмерим с, ну, вот, с международным.
1: Серьезно?
0: Да, европейскими странами.
1: Ничего себе, я, видимо, пропустил несколько серий.
0: А мы это знаем, но мы это знаем по регистру муковисцидоза, который тоже ведут врачи, и они вот заполняют эти научные данные о состоянии здоровья пациентов. То есть я тут могу с гордостью говорить, что мы вот... Мы молодцы.
1: Ну, ты знаешь, молодцы, не молодцы, но вот, я не знаю, на вашем ли сайте, или вот у нас, кстати, как-то так получилось, что мы неделю назад, свет в руках, была организация, которая тоже занимается вот как раз таки говорили о том, что можно сейчас в стране, в нашей, сделать операции ребенку, который еще не родился, то есть в утробе матери. Ну и вообще, скрининговая история, как-то вот совпало несколько, есть возможности, с одной стороны. С другой стороны, я где-то читал, мамочка писала, что вот моя дочка с ее диагнозом, я не вывожу по деньгам, и я очень часто слышу, если я искренне какое-то интервью, то родители говорят, что это очень дорого, такой ребенок на руках.
0: Потому что есть, ну, как бы то, что гарантируется у нас законом, какая-то помощь, и она, например, исполняется, но ее на деле может быть всегда недостаточно. Ну, вот это, если говорить тоже про муковисцидоз, например, наши родители покупают витамины для детей сами. Ну, они не входят как бы в клинические рекомендации или там. Ну, так устроена просто жизнь, что есть невозможно всю заботу о болеющем человеке, ну, переложить на государство. И даже, ну, как бы...
1: Скажи, у вас не судятся родители с Минздравом, вот это все?
0: Слушайте, у нас есть юридический вот адвокат у нас работает, есть юридическая помощь, и да, в некоторых регионах, когда пациент не получает то, что он должен по гарантиям,
1: ну, лекарство,
0: получить...
1: Лекарство,
0: да, это может быть антибиотик, там, микотик или таргетная терапия, то есть, которая вот прям на генетику влияет. Это дорогостоящее лекарство, 12-15 миллионов в год.
1: Я разговаривала с мамой, как раз это было, по-моему, как раз в Ярославле, откуда Наташа Матвеева. Там мы разные, с разными семьями, из разных регионов. Мы объездили много регионов. Вот как раз-таки мамочка рассказывала, у нее прекрасный сын, он тогда в институте уже учился. Мы с ним тоже общались. И она говорит, ну что, я каждый месяц вынуждена судиться. Каждый месяц. Потому что мне не выделяют нужную сумму.
0: Это, конечно, страшная ситуация. То есть мне кажется, что вот если в каком-то регионе такое происходит...
1: Это было 5 лет назад.
0: Но оно вот... Очень зависит действительно человеческий фактор. Кто сейчас есть, вот конкретно работает в органах здравоохранения, в региональных. Потому что бывает, меняется команда, ситуация меняется как в лучшую, так и в худшую сторону. И вот, ну, поэтому, например, мы и помогаем с бесплатной юридической помощью, с адвокатом, чтобы, ну, как можно быстрее пациент обращался.
1: Я хочу понять, таких меньше случаев стало, потому что у меня такое ощущение, когда это было, вот мы начали об этом говорить лет 10 назад, и вот, ну, поехали по стране спрашивать, что там с муковисцидозом, вообще с этими орфанами заболеваниями, и поняли, что да, вроде меняется, но очень все равно приходится когда через суды идти. Что такое семья, у которой такой есть ребенок, да там сил просто жить нет.
0: Вот, вот именно, Саш, да, то есть тут как бы думая, человек, люди живут в беличьем колесе, нужно сделать утром 2-3 ингаляции, в обед ребенку ингаляции, ребенок идет в школу, там приготовить обед, тоже может быть специальная диета, вечером, а еще между этим сходи в поликлинику, получи рецепт, а еще в суд сходи, угу. А если ты не юрист, так это вообще. Но вот тоже по нашей вот такой наблюдательной статистике все-таки тенденция позитивная, но нельзя сказать, что как бы само собой решается, потому что иначе не нужен был бы адвокат.
1: А вот зачем? Ну хорошо, вот есть у вас адвокат, все могут обращаться, или только питерские?
0: Нет, все со всей страны обращаются.
1: А телефон есть
0: страны.
1: У вас?
0: Ну, через сайт фонда.
1: А у вас там есть телефон, я его выписал, не знаю, он рабочий?
0: Можно,
1: состоянии.
0: Да.
1: Три девятки где?
0: Да, это
1: можно
0: наша...
1: я назову его?
0: Да, давайте.
1: На сайте вообще.
0: Можно написать, мы в максимум есть. Там.
1: Давай я телефон,
0: да,
1: а если что, можно в соцсетях вас тоже найти. Еще раз напомню, это некоммерческая организация, называется «Острова». Санкт-Петербург, 8999-212-79-42. С любыми вопросами, касаются там, в том числе и юридической поддержки, можно звонить. Итак, 8-999-212-79-42. Юристы бесплатно работают у вас?
0: Да, ну именно с людьми с муковисцидозом.
1: Да-да-да, ну то есть с подопечными имеется в виду.
0: Да, бесплатно.
1: Скажи, пожалуйста, ну давай вот простую ситуацию, чтобы все понимали, что сейчас кто-то послушает, ну это они опять там муковисцидозы, это нас не касается. Ну это обычная история, да, для многих семей. Двое здоровых людей ждут ребенка. И он здоров, я здоров, и ты здорова, допустим, мы находимся, там, ты моя жена, все хорошо. И вдруг рождается ребенок, и у него вот это наследственное заболевание. Скажи, насколько часто семьи вот сталкиваются с тем, что они даже не подозревают о таком риске?
0: Ну, часто. Наверное, большинство-то это первенцы вот именно с таким заболеванием. И то есть, почему я еще занялась этой темой, и вот рада, что есть возможность поговорить с тобой, с радиослушателями. Нам однажды пришло письмо из Калининградской области, и семья делится, вот у меня же мурашки по коже рассказывают. Они пишут, а вот у нас родился ребенок с муковисцидозом, а мы до этого сходили в перинатальный центр областной, а мы прошли все-все обследования, а мы целый год готовились, а мы вот это... И у нас вот он родился, а мы посмотрели в интернете, тест на это генетическое заболевание, генетический тест, стоит 1500 рублей.
1: Угу.
0: На вот эту мутацию тяжелую.
1: То есть они могли бы просто этот тест сделать
0: и
1: раньше?
0: И вопрос был, Ольга, почему, ну как бы там, выражаемый фонд Острова, кому обратиться, чтобы другие люди...
1: прошли этот тест.
0: Да. И почему нам не сказали, можем ли мы пойти в суд и как-то засудить доктора, что она нам не сказала. Мы пришли с запросом на здорового ребенка, по крайней мере, как-то снизить риски. Мне пришлось ответить правду на тот момент.
1: Какая правда сейчас?
0: Правда, что в стандарт консультирования на этапе планирования беременности для врачей не входит такая рекомендация сделать тест на скрытое носительство генетических заболеваний. Потому что речь идет о неком, говоря научным словом, общепопуляционный риск. То есть вот если у тебя никто не болел в семье тяжелой болезнью, какой-то генетической, у меня не болел, то мы входим в общую популяцию. То есть это вероятность 0,1. Но одновременно каждый 25-й, 28-й является носителем такой мутации.
1: Но мы знать этого не знаем.
0: Мы этого не знаем, да. Она никак у нас не проявляется вообще.
1: То есть мама здоровая, папа здоров, но рождается ребенок. Это не то, что папа виноват или мама виновата, так бывает.
0: Абсолютно судьбическая лотерея, рука судьбы, вот ничем, ничем это.
1: Вот хорошо, а вот они написали такое письмо, ребенок уже родился у них. А чего они хотели? Чтобы просто следующая пара, которая пришла к врачу, врач сказал, 1500, и вам сделают на генетические разные заболевания, да, которые передаются там.
0: Тот момент запрос был, давайте судиться с доктором.
1: Это понятно,
0: они потом успокоились, все это. Они говорят, давайте как-то мы готовы про это говорить, рассказывать другим, потому что пусть у других будет шанс информация.
1: Вот сейчас мы говорим, и мы берите 1500, идите и делайте. Или мы так не говорим, или не надо так делать?
0: Вот здесь начинается сложность, что хорошо бы пойти к доктору и сказать, я хочу сделать генетическое консультирование, мы планируем ребенка, мы хотим узнать, вдруг у нас есть какие-то скрытые мутации. Но сейчас-то это такие тесты, нельзя сделать тоже на одну какую-то болезнь, их делают комплексно. Вот такой тест стоит где-то 25-35 тысяч, в зависимости от региона.
1: Но далеко не каждый может себе это позволить.
0: Нет, нет. Это более того, ну, в чем моя боль, что это доступно только в крупных городах. Если где-то, ну, скажем так, нет крупных медицинских центров, то может быть и такой возможности.
1: Ну, то есть, даже если есть деньги, некуда сходить с этим, да?
0: Ну, люди могут просто не знать про то, что это можно сделать.
1: Но вообще, в принципе, это всем надо, правильно я понимаю?
0: Всем, кто планирует детей.
1: Да, просто когда вот, ну, там мы планировали ребенка, нас спрашивали, были какие-то генетические, да откуда я знаю, там были у моей бабушки какие-то заболевания, там, но мы же, люди же живут очень часто, не зная, что у них там.
0: А вдруг кто-то умер в младенчестве, конечно. Как это часто бывало, ну,
1: потом,
0: бывало в деревнях.
1: Не до диагностированных людей миллионы, ну что мы там знаем, люди не лечатся, просто не ходят.
0: А мы вообще знаем про генетику, про диагностику генетики только с конца 80-х, начала 90-х, а вот такая массовая диагностика началась, ну, вот 10 лет назад, 5
1: да.
0: лет.
1: Да, и вот тут мы, я так понимаю, самый главный вопрос. Вот у нас ребенок может быть с муковисцидозом, да, сейчас продолжительность жизни все время увеличивается у таких детей и взрослыми, и становятся взрослыми. С другой стороны, это очень много денег, это очень много, ну, это по семье это удар, по сути, да, и психологический.
0: Это страдание.
1: Это страдание.
0: Это этап привыкания к болезни. Да, это
1: а если мы потратим работа. 25 тысяч рублей, и мы выявим, то что? До беременности.
0: До беременности, да. То есть еще даже вот ничего не случилось. Мы, нам врач-генетик предложит варианты. Он говорит, у нас есть возможность пойти в естественную беременность естественным путем, и мы сделаем потом диагностику плода. Ну и, соответственно, у пары-то есть время всегда думать, да, и они говорят, ну, если ребенок, беременность сохраняется, ребенок рождается, мы с самого начала знаем, что у него есть, например, заболевание, если вдруг показалось, что это вот действительно так сработала лотерея, есть муковисцидоз, то он будет получать терапию с самого рождения. И это значит, он, ну, как бы, его жизнь будет, в общем-то, максимально длительной.
1: А это же очень важно, да? Прямо на первых секундах буквально.
0: Ну, вот прям с первого-второго дня. То есть уже в роддоме уже будут знать некоторые нюансы. И я бы хотела, вот тоже пользуясь возможностью эфира, поддержать такие семьи, кто, ну, у кого родились второй, да, третий, они шли в диагностику, понимали, что они будут сохранять беременность. Ну и да, и вся команда врачей была готова, и рождался ребенок.
1: Это один вариант.
0: Болезнь, да.
1: А еще?
0: Второй вариант, они говорят, ну мы хотим вот минимизировать риски, у нас вообще, например, еще нет таких детей, мы не знаем про это заболевание, потому что, опять же, те, кто знают, как лечить, например, вот, да, они как бы понимают, что мы со вторым справимся. Как бы там ни было. Второй вариант – это планирование с репродуктивными технологиями. То есть можно пойти в цикл ЭКО, и будет этап отбора эмбриона, и будут тестировать эмбрион на носительство и подсаживать уже тот, который…
1: Без вот этого гена, да?
0: Ну, который здоров, да, более здоров.
1: То есть мама остается мамой, ну, в смысле, папа совершенно, да? Ну, только это ЭКО делается, и все. То есть такая возможность тоже есть.
0: Да. И вот как раз с этого года… Вот сейчас, конечно, я знаю, идут разные процедурные моменты, но вот эту часть отбора эмбрионов нам планируют оплачивать по ОМС.
1: Планируют. Сейчас этого еще нет.
0: Ну, как бы пообещали. Мы вот от фонда написали обращение в феврале и в марте в Минздрав, что какой, в общем-то, порядок, как нам семьям рассказывать, что эта возможность есть. Пришел ответ, что в процессе разработки.
1: Ага, ну это очень хорошая новость. Давай сделаем сейчас на этой хорошей новости, поставим многоточие и вернемся в эту студию через несколько минут.
2: Адреса милосердия с Александром Ветровым.

0: сниму на суточную.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вся Россия подставила плечо новым регионам, заявил Владимир Путин на совещании развития Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям.
2: Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии. Объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни. Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе.
0: Путин подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, но никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может держать этот натиск и прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту, отметил глава государства. Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Средствами ПВО за сутки сбито 15 управляемых авиабомб и 540 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Смородьковка, Чернешина, Грушевка Харьковской области, Краснолиман и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих. Еще Министерство обороны опубликовало видео поражения цеха производства украинских беспилотников с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области. На кадрах видно, что удар достиг цели, вызвав возгорание. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что его партия Фидес в ходе предвыборной кампании совершила серьезные ошибки. В частности, она полностью проиграла борьбу за молодежь в интернете, в цифровом пространстве, что привело к поражению. Об этом Орбан заявил в субботу на съезде, на котором он был переизбран в качестве лидера партии. Сегодня же, в день съезда Фидес, новый премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр обнародовал информацию, как он сказал, цитата, о громкой афере правительства Орбана. Мадьяр утверждает, что бывший кабинет Мин хотел тайком построить лагерь для мигрантов на границе с Австрией, но отказался от этой идеи под давлением местных жителей. Мадьяр обвинил прежние власти в обмане избирателей. По его словам, правительство Орбана утверждало, что не станет исполнять Европейский миграционный пакт, а на самом деле якобы готовилось впустить в страну сотни тысяч мигрантов. При этом новый премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр не привел никаких доказательств. Очень сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 17 метров в секунду прогнозируется в Москве в ближайшие часы, предупредили в столичном управлении МЧС. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия ожидаются до 3 часов ночи, а по области до 9 утра. Ранее в столице и ряде районов Подмосковья уже прошла достаточно сильная гроза с ливнем и усилением ветра. Именно грозы, вызванные прохождением атмосферного фронта через центр России, собьют сильную жару, царившую в столичном регионе с прошлого воскресенья. Оранжевый уровень погодной опасности, действовавший в Москве почти 6 суток из-за сильной жары, отменен. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 19 градусов, завтра в столице 20 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в воскресенье небольшой дождь, плюс 20-22.
1: Новости спорта.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В эти минуты продолжается полуфинальный матч турнира ATP-250 в Херцогенбосе, в котором Даниил Медведев встречается с представителем Польши Камилем Майхшаком. И первый сет остался за поляком. Он его выиграл со счетом 7-6 на тайбрейке. Во втором пока что ведет Даниил Медведев 1-0. Защитник Ризван Уциев завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале грозненского футбольного клуба «Ахмат». В минувшем сезоне Уциев провел за «Ахмат» 6 матчей во всех турнирах. Футболиста на взрослом уровне выступал за «Ахмат» с 2005 года и провел за клуб 326 матчей, в которых забил 8 мячей. Всего в составе грозненцев защитник провел 19 сезонов, из которых 18 в российской премьер-лиге. Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» квалифицировался в первую лигу. В субботу клуб одержал победу над Омским «Иртышом» со счетом 2-0 в матче 18-го тура второго этапа группы «Золото». «Текстильщик», набрав 32 очка, занял второе место в турнирной таблице и квалифицировался в первую лигу, куда ранее также вышел «Ленинградец». Пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел стал победителем квалификации в гонке 7-го этапа «Формулы-1» Гран-при Барселоны. Второе время показал британец Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим стал партнер Рассела по команде итальянец Кими Антонелли. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии, соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Футболист Ламин Ямаль сыграет в первом матче чемпионата мира. Нападающий выйдет на поле против Кабо-Верде, но не сможет отыграть весь матч. Об этом на пресс-конференции сообщил тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте. На этом о спорте все. До встречи.
1: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Друзья, мы снова в студии. Сегодня у нас в гостях впервые, директор благотворительного фонда «Острова» из Санкт-Петербурга Ольга Нестерук. Эта организация занимается чем? Еще раз напомню,
2: Помощью людям с муковисцидозом.
1: Да, людям с муковисцидозом. Раньше мы говорили детям с муковисцидозом, но сейчас в стране дети становятся взрослыми, вы и взрослым помогаете, и детям.
2: Да, да, всех возрастов. Взрослые становятся сами родителями, и таким мы тоже им помогаем. Поэтому это уже довольно большая когорта пациентов.
1: А скажи, пожалуйста, вот в Питере вы работаете уже давно. Сколько у вас подопечных? И как вообще стать вашим подопечным? Или обязательно нужно быть в Питере?
2: Мы помогаем пациентам со всей страны. У нас нет никакого ограничения географического. То есть это, если в семье есть вот пациент с муковисцидозом, то мы помогаем семье. В Петербурге таких семей порядка 200. Ну, по всей стране где-то 4000 тех, кто вот выявлен. Но каждый год выявляется еще там, 50.
1: Я вообще вот это число 4000 уже давно слышу. Так плохо выявляются?
2: Это то, что учтено официально в регистре муковисцидоза. То есть на деле их, конечно, может быть чуть больше. Там где-то, врачи, пульмонологи говорят, что порядка 5000.
1: Скажи, пожалуйста, а помощь это в чем заключается? Это материальная ли поддержка? Ну, как мы уже про юридическую сказали, есть ли психологическая у вас помощь?
2: У нас есть, да, помощь психолога. Каждая семья может обратиться, получить 3 консультации бесплатно. И дальше по необходимости, то есть будет помощь продолжаться. Помощь адвоката профессионального, если вдруг какие-то вот есть нарушения, не получается наладить обеспечение нужным лекарством, либо какие-то другие социальные проблемы, там, с пенсионным фондом, может быть, ситуации. И мы очень много помогаем больницам и самим докторам. То есть мы помогаем им пройти повышение квалификации специальное вот по лечению детей с респираторными редкими заболеваниями, поддерживаем научные проекты. Ну, это, наверное, наша основная такая.
1: Давай поговорим с одной из подопечных вашего фонда. Зовут ее Ольга Яковлева, мама двоих детей. Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте.
1: Спасибо большое, что вы согласились с нами пообщаться. А скажите, пожалуйста, когда вы узнали о диагнозе старшего ребенка? Насколько я понимаю, именно как раз-таки у него муковисцидоз.
3: У моего старшего сына фенилкетонурия. Это тоже редкое генетическое заболевание, которое, да, тоже узнают по результатам неонатального скрининга. То есть мы не знали о том, что у нас родится ребенок с каким-то редким диагнозом.
1: А скажите, то есть вы до беременности даже не задумывались о том, что и не слышали, что можно сдать какой-то скрининг, какой-то анализ и это все выяснить?
3: Нет, вы знаете, ни в моей семье, ни в семье моего мужа не было случаев с генетическими заболеваниями, какими бы то ни было, да, поэтому даже не могли предположить, что такая ситуация может сложиться.
1: А вот если бы такая информация у вас была, вы бы решились на это, как вы думаете? Потому что мы когда рожали, нам тоже говорили, ну вот можно там сдать, но мы такие, ой, еще там, а сколько стоит? А, ну вот столько-то, да не, сэкономим. Вот как вы сейчас это ситуация, как вот вы бы, что посоветовали бы таким людям, как я, например?
3: Но поскольку я сейчас работаю в организации, которая помогает детям с инвалидностью, я уже увидела много разных детей с разными совершенно диагнозами, поэтому я считаю сейчас, что, конечно, если есть возможность пройти генетическое тестирование, это нужно делать, потому что эволюция человека таким образом выстроена, да, что все мы мутируем, у нас появляются те или иные мутации, вот, и для того, чтобы себя обезопасить, конечно, лучше все-таки тестирование сделать, тем более оно сейчас доступно в рамках ОМС.
1: Подождите, мы как раз говорим, что нет, еще недоступно, а уже прям
3: нет,
1: в Питере
3: смотрите.
1: Доступно, в островах доступно.
3: Нет, в Питере доступно семьям из группы риска. Понятно, что всем недоступно, да, обычной семье, которая просто хочет протестироваться, да. Но вот мы семья из группы риска, мы когда планировали второго ребенка, долго очень к этому шли, 9 лет думали, рожать, не рожать. Вот, решились и все-таки прошли обследование. Ну, потому что, я не знаю, сделали бы я прерывание беременности, вряд ли, потому что у меня прекрасный старший ребенок, несмотря на диагноз, вот. Но я бы начала там вовремя диетотерапию. То есть есть ряд моментов, которые, зная, что тебя ожидает, ты можешь подстелить соломку, так сказать.
1: Оля, а вы вот поясните тогда всем, а скажите, в группе риска это кто? У кого есть уже ребенок с орфанным заболеванием? А кто еще?
3: Да, это семьи, у которых дети страдают моногенными заболеваниями. Вот, а их относят сейчас к группе риска. Ну, насколько я знаю, эта инициатива поддержана на федеральном уровне, просто, может быть, это еще не спустилось в регионы и еще нет практики, да? Но то, что разговоры об этом ходят упорно и давно, и даже есть несколько клиник, которые будут заниматься этой процедурой. Это факт, это точно.
1: Ну что, это тоже вот хорошая новость, да-да-да.
3: Угу. Да, мы очень благодарны фонду «Острова», потому что они подхватывают вот таких наших родителей и помогают пройти бесплатное тестирование родителям, потому что ребенка диагностировали, взяли у него кровь на мутацию, определили генетическим способом, да, поставили диагноз, а родители при этом не диагностируют. То есть ты знаешь, что у тебя есть ребенок с генетическим заболеванием, но ты не понимаешь, кто ему передал мутацию, какую ему передали мутацию. Там, если, допустим, меняется папа, да, в семье, ну, бывают же разные ситуации. Какие мутации остались у мамы? Унаследует ли ребенок заболевание с другим отцом? Например, очень много вопросов. Вот, поэтому фонд «Острова» в этом плане очень нам помогает.
1: А вот скажите, именно фонд «Острова» вам помог разобраться в информации? Кто это были? Врачи генетики, кто-то еще, специалисты? Что это за специалисты? Это я к чему? К тому, что если кто-то нас слышит и хочет разобраться, куда идти?
3: Однозначно нужно идти в первую очередь к генетику, к тому врачу, который диагностировал заболевание ребенку, да, если он уже есть в семье. Вот, дальше уже дело за генетиками, они связались с фондом «Острова», отправили в Институт акушерства и гинекологии имени Отто, где есть прекрасная кафедра генетики, которая вот проводит подобные исследования.
1: Ну вот сейчас нас будут обвинять, скажут, что вот эти все москвичи, теперь еще вот питерцы, все, в общем, заелись, у них там все там эти кафедры, не кафедры, а нам, извините, в Орловской области или в Краснодарском крае, куда бежать, непонятно. Вот что мы можем таким слушателям сказать?
3: У нас же есть федеральные центры по всей России, они есть не в каждом городе, безусловно, но они есть в нескольких регионах, и просто нужно обратиться в генетическую службу, да, которая есть в каждом городе, в каждом регионе, и сказать, что ну, я бы хотела пройти генетическое обследование на частое заболевание. И я думаю, что врачи генетики должны сориентировать. Если вдруг так случится, что врач на месте генетики не в курсе, тогда нужно искать ближайший федеральный центр.
1: Ну что, я вас благодарю за такой оптимистичный разговор с вами. Это была Ольга Яковлева из Санкт-Петербурга, мама двоих детей. Ну вот здесь, смотри, Оль, как случилось? Уже один ребенок, понятно, здесь все уже зона риска, и тогда пошли. Но ведь этот ребенок уже есть, а когда его нет, то вот заставить себя все-таки вот этот шаг сделать, мне кажется, очень сложно.
4: Очень сложно. Мы можем мотивировать только вот тревогой, что посмотрите, какое тяжелое заболевание.
1: Как то есть мы сейчас пугаем намеренно?
4: Вот получается, что только так, только, mm-hmm. только напугав, только увидев. Mm-hmm. Потому что не только муковисцидоз, да, про который мы так говорим оптимистично, ну, там, есть да. спинально-мышечная атрофия, которая таким же образом передается, то есть когда у детей медленно отказывают все функции организмов. И хотя есть лекарства, но все равно это такие страдания и преодоления, вот, которые не пожелаешь никому, если сам с ними столкнулся. Mm-hmm. Я бы, наверное, тут... я довольно много говорила со взрослыми пациентами, вот, которые, ну, в общем, мои ровесники, там кто-то старше, кто-то младше, и с кем были близкие какие-то, ну, такие отношения, могла спросить, ну, вот, а как бы как, да, как ты относишься к этой программе, там, ты бы пошла или пошел сказать, то есть, я не говорю, да, слушай, я, если бы у меня был выбор, жить с муковисцидозом или без, я бы, конечно, выбрала без муковисцидоза, mm-hmm. но у меня не было выбора, и никто в этом не виноват. Это, но если есть выбор у других родителей будущих, почему бы им про это не сказать? Сейчас главная беда, что люди даже не знают, что такая беда вообще может случиться, mm-hmm. и что мы можем ее предотвратить.
1: То есть они, с одной стороны, закрываются от этой информации, очень тяжело, и еще тут дополнительно это все, да, психологически сложно об этом слушать. Но есть выход, и вот про этот выход они тоже не хотят знать, или не знают, или это мы виноваты. Ну давай вот здесь да. подвесим вопрос и ответим на него через несколько минут.
0: Адреса милосердия с Александром Ветровым.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. В следующем часе нас ожидает викторина с подвохом. Занимательный русский язык. В 11 утра поговорим о том, как выглядят народные игры и забавы. Горелки, лапта, жмурки и чиж. И в полдень в цикле «Человеческий гид» поговорим о том, как устроен глаз человека. Похож на живой фотоаппарат. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Воспитание души. Дело в том, что творчество даже плохой певички личное по своей природе. Творчество даже хорошего инженера как бы растворяется в общем анонимном прогрессе техники.
2: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Адреса милосердия с Александром Ветровым.
3: Друзья, мы снова в эфире. Итак, у нас сегодня в гостях директор благотворительного фонда «Острова» Ольга Нестерук. Фонд занимается ребятами и взрослыми с муковисцидозом. Есть такое орфанное заболевание, редкое заболевание. Мы подвесили вопрос, мы говорим, что мы хотим напугать вас, уважаемые слушатели, это намеренно, мы хотим напугать, что действительно есть такое заболевание. И, конечно, если вы в семье есть уже такой человек, то нужно с этим справляться. С другой стороны, хорошо бы, чтобы этого заболевания в вашей семье не было. И это сейчас решаемо. Есть один простой способ, это просто сдать анализы.
4: Сдать генетическое тестирование на скрытое носительство генетических заболеваний.
3: А как это просто называется? Или так по-простому нельзя?
4: По-простому. Ну вот ищем с генетиками слово, но тест на генетические заболевания.
3: Ага, тест, ну просто, да, это понятнее. Тест на генетические заболевания, его можно пройти где? Сдать.
4: Его можно... Вот если у вас нет в семье таких болеющих, то вам надо, конечно, сходить на консультацию врачу-генетику. И...
3: Их много ли? Мы говорим сейчас о простой России, да, не Москва, не Питер, не Новосибирск, не Екатеринбург, а вот что-то вот совсем...
4: Их можно сдать только в федеральных центрах, где есть, опять же, врачи-генетики, либо частные клиники, которые предлагают такое тестирование людям, планирующим беременность.
3: Так, если такой возможности нет, что мы делаем? Но я подозреваю, что большинству россиян это недоступно сейчас.
4: К сожалению, генетик. Да, если такой возможности нет, ну, то только за свои деньги. Ну, то есть...
3: А, так мы сейчас говорим о бесплатно, о том, что это можно сделать бесплатно.
4: Ну, мне бы хотелось, чтобы это, мне бы хотелось сделать бесплатно, чтобы была возможность сделать бесплатно, но такого сейчас нет. Вот любой просто, к сожалению, там человек не может пойти и сказать, я хочу сдать тест на генетические заболевания. Ему скажут, вам не надо, вы что, болеете? Угу. Там, у вас что, там кто-то болеет в семье? Вам не надо.
3: Но ты считаешь, что надо. Мы хотим всем сказать, что это надо.
4: Да.
3: Но даже за свой счет. А ОМС пока, как мы поняли, нет этого. Только если у тебя семья в зоне риска.
4: Да, угу. Именно так.
3: А ты хочешь, и вообще все хотят, общественники, чтобы это было по ОМС, и чтобы любая девушка, любой юноша могли это себе позволить.
4: Это моя мечта, Саша.
3: Хорошо. Ну, опять же, вернемся к реалиям. Вот генетика мы не нашли, но в любом же месте России можно сдать такой тест.
4: Когда ты говоришь «любой», ты имеешь в виду разного уровня...
3: Ну, пусть будут маленькие городки, например, да.
4: Ох, я опять вздохну и скажу, что, к сожалению, нет.
3: Тогда я не понимаю, где выход, Оль.
4: Выход, я думаю, ну, это только нам государство может предложить.
3: Вот это что может предложить?
4: Как мы решаем вопрос с вакцинацией от туберкулеза, и вот повсеместно, там, с вакцинацией, ну, от тяжелых детских болезней, также примерно решать и вот это обследование на генетические заболевания. То есть в момент диспансеризации или в момент обследования, ну, вот у гинеколога девочки проходят.
3: Ну да, первичный, там вторичный, да, пришел, и у тебя все стоит по плану, и это нужно, чтобы там по плану стоял вот этот тест.
4: Хотя бы один раз в жизни прийти к доктору, к терапевту, он даст направление на вот это носительство, на генетические болезни, на это тестирование, сделать один раз в жизни этот тест. Генетика за жизнь не поменяется, все, она вот какая есть, какой мы родились.
3: Все, следующая беременность, уже можно не делать этого. Да. Ну, если с одним и тем же супругом. Да,
4: да. Следующий супруг тот же. Ну, другой супруг может сделать тест. Да. То есть один раз в жизни узнать свою генетику и дальше принимать решение уже с этой информацией.
3: Государство понимает, ну, я имею в виду определенные органы, с которыми вы общаетесь, государственные понимают необходимость такого?
4: Но у меня ощущение, что прислушиваются, потому что на федеральном уровне, именно в экспертном сообществе врачей-генетиков, эта тема обсуждается, идет, и в общественной палате были встречи. Но вот я не знаю про конкретные решения, как будто, ну, их нет. Вот, о них нет сейчас в публичном поле, но эта тема присутствует, и я очень надеюсь, что будет какое-то предложено решение, как вот, действительно обезопасить нас от генетических болезней, раз у нас есть такие технологии уже сейчас.
3: Соглашусь, и под занавес еще раз напомним, чем конкретно фонд ваш поможет нашим радиослушателям и с какими вопросами и проблемами они могут к вам обратиться.
4: Если у вас есть кто-то знакомый или в семье человек с муковисцидозом, то можете получить от нашего фонда помощь адвоката, психолога. Мы помогаем также врачам, поддерживаем научные проекты и, ну, вот, сдаем, распространяем литературу о муковисцидозе. Это можно у нас на сайте бесплатно все получить, скачать. Пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь.
3: Еще на сайте, я, кстати, увидел, мы приглашаем вас поддержать программу нашего фонда в первую очередь по направлению трансплантации легких. Почему?
4: Ну, вот в тяжелых формах муковисцидоза людям показана трансплантация легких, потому что легкие перестают вообще выполнять свою функцию, человек перестает дышать, живет на кислородном концентраторе, и единственный такой уже вот последний выход на для продления жизни – это трансплантация легких. Ее делают только в Москве. Ребята приезжают в Москву со всей страны, вот действительно от как бы, центральная Россия и Дальний Восток и Сибирь. Мы и другой фонд «Кислород» оплачиваем квартиры, покупаем питание лечебное, которое, к сожалению, взрослые не получают пока. Ну, то есть вот помогаем им дождаться заветной операции.
3: Майе Сониной тоже передаем пример и привет. Она для нас пример, да. Мы всех знаем. Ну что, теперь все понятно. То есть можно зайти на ваш сайт Островов, фонда Острова, и там найти программу, которую можно поддержать. Там все способы есть, правильно я понимаю?
4: Да, там есть кнопка «Пожертвовать» и вот указать, да, на какую программу или просто.
3: Вообще, я, кстати, изучил ваш сайт, там очень много полезной информации, поэтому всех адресую вас, уважаемые слушатели, туда, на этот сайт. Еще телефон есть у фонда 8-999-212-79-42. С тобой невероятно приятно, я очень рад, что муковисцидоз в хороших, надежных руках в Петербурге. Спасибо тебе, Олечка, большое. Напоминаю, сегодня у нас в гостях директор благотворительного фонда «Острова» Ольга Нестерук была с нами. Спасибо.
4: Саш, большое спасибо всем слушателям. Доброго вечера.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям, заявил Владимир Путин на совещании развития Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что противник не может сдержать натиск российских войск и прибегает к террористическим методам.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
0: Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов, проложено и отремонтировано свыше 8 тысяч километров дорог.
2: В общей сложности было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов, в их числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура. Введено около 1 000 000 квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, собрано порядка 19 миллионов тонн зерновых. Через широкий набор инструментов и механизмов налажена помощь бизнесу, малому и среднему предпринимательству. Отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы «Азовское кольцо». Современные магистрали, соединяющие наши приазовские регионы. Она призвана улучшить транспортную доступность этих территорий, открыть новые возможности для инвестиций, логистики и торговли.
0: Владимир Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше. Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая с докладом, заверил президента, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты. Вооруженные силы России за сутки поразили места хранения беспилотников дальнего действия, объекты энергетической транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ, сообщили в Минобороны. В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронемашины и 4 автомобиля. Подписание сделки США и Ирана запланировано на воскресенье, утверждает Дональд Трамп. По его словам, сделка должна полностью закрыть Тегерану путь к обладанию ядерным оружием. Блокада Ормузского пролива будет снята после подписания соглашения, отметил президент США. Ранее Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, который выступает посредником в переговорах, заявил, что мирное соглашение будет окончательно оформлено в течение ближайших суток. Между тем, в МИДе Ирана сообщили, что подписание меморандума об урегулировании конфликта США в воскресенье не состоится, но не исключили, что это произойдет в ближайшие дни. Сообщения о вооруженных нападениях и перестрелках продолжают приходить из американских штатов, где размещены национальные сборные, участники чемпионата мира по футболу. В результате этих происшествий с начала мирового первенства с четверга в США погибли уже более 30 человек, передает РИА Новости. Поступали сообщения о перестрелках в Северной Каролине, которая приняла немецкую, норвежскую, шотландскую сборные. Вооруженные нападения также происходили в штате Флорида, где находится база 3 национальных команд, в штате Джорджия, где разместили футболистов из Узбекистана. Перестрелки не обошли стороной штаты Теннесси и Техас, где проводят подготовку в общей сложности 6 футбольных команд. Несколько подобных эпизодов произошли в Калифорнии, где расположились американские спортсмены, и еще 6 сборных, а также в штате Огайо, где находится база команды Эквадора. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвует 48 команд. Жителям Москвы следует быть осторожными на улице в непогоду, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. Москвичи просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В Дептрансе сообщили, что локальные корректировки транспорта возможны в Москве из-за непогоды. По данным гидрометцентра, очень сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 17 метров в секунду прогнозируется в Москве до 3 часов ночи, а по области до 9 утра. Ранее в столице ряде районов Подмосковья уже прошла достаточно сильная гроза с ливнем и усилением ветра, сбив сильную жару, которая царила в столичном регионе с прошлого воскресенья. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 19, завтра днем 20 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в воскресенье небольшой дождь, плюс 20-22.

0: Мастера спорта.
1: Мастера спорта в эфире радиостанции «Маяк». Как всегда, по выходным дням в это время мы вещаем в прямом эфире для вас. Николай Саприн, Виталий Павлов сегодня у микрофона.
2: Да, добрый вечер. Виталий еще и заслуженный мастер спорта у нас. Сколько да, в этом году тебе по баскетболу-то? Я тебя слышу на баскетболе.
1: Это прекрасно. Да. Это хороший прекрасно сезон. Было. Мы поговорим об этом в том числе сегодня в эфире.
2: Да, но сегодня начинаем с футбола, потому что сегодня все-таки чемпионат мира продолжается. И здорово, что он продолжается, потому что, в принципе, он не успел начаться. Да, три дня прошло, такое ощущение, что все-таки он потихонечку только раскручивается. И, тем не менее, матч позади уже достаточно, чтобы какие-то первые выводы делать и даже к чему-то подготовиться. Потому что, в принципе, нынешняя система розыгрыша дает нам столько возможностей поговорить об этом, вот что называется, перед самим матчем, потому что команд очень много. И обсуждать каждую мы пока начнем это делать там, собственно, уже ни конца, ни края, ни матчем этим, ни сборным, которых нужно представлять, нет.
1: 48 команд, да, напомним, впервые в истории чемпионатов мира, три страны-хозяйки и три церемонии открытия. Это было в новинку, честно говоря, потому что первую церемонию смотришь, ну, думаешь, все на этом, все выступили, спели, потанцевали, дальше только футбол. А потом на следующий день еще две церемонии открытия.
2: Ну, вот, мне кажется, это лишнее, потому что при том, что впервые, по-моему, да, чемпионат мира проходит в трех странах, все равно, вот мы видели, как это происходит, например, на Олимпийских играх в Милане, в Италии, где было все-таки несколько локаций, там церемония открытия была сразу, да, единовременно, но сразу в нескольких точках. То есть, наверное, что-то подобное можно было повторить в США, Мексике и Канаде, но действительно, если кто-то в США и Канаде счел церемонию открытия на Ацтеке в Мехико недостаточно привлекательной и хорошей, ну, флаг в руки, что называется.
1: Да, но на самом деле матчи получаются такими совсем разнообразными, ввиду того, что 48 команд, наверное, по-другому и быть не могло. Конечно, вывеска сегодняшнего игрового дня первая, по-настоящему интересная. Бразилия-Марокко, чемпионы Африки против той сборной, которую многие относят к одному из фаворитов, но вот так ли это на самом деле? Мне кажется, что команда Карло Анчелотти далека все-таки от того, чтобы быть среди первых, скажем так, среди тех, кто явно претендует на Кубок мира.

0: чемпионы Африки все-таки такие не настоящие, да, потому что я думаю, что сколько людей, столько и мнений. Все-таки изначально тем же сенегальцам марокканцы свой домашний финал Кубка Африки проиграли. Но опять-таки, раз уж мы говорим о том, что сейчас принято, о том решении, которое было принято вышестоящими организациями, значит, так тому и быть. У нас сейчас на прямой телефонной связи Александр Аксенов, комментатор телеканала Матч ТВ. Не только, кстати, футбольный комментатор, прекрасно волейбол знает, любит, смотрит, анализирует, сопоставляет. Александр, добрый вечер.
1: Да, привет.
0: Добрый вечер, Саша. Скромно. Что скажешь по поводу начала чемпионата мира? Как тебе матчи, как тебе сборная, как тебе антураж, атмосфера, вот все вот это?
1: Ну, я скажу так, что временно я удален из семьи, потому что я не даю спать никому. Вот, конечно, тяжелая ситуация семейная.
0: А семья-то большая?
1: Семья небольшая, но любимая, вот, поэтому непросто в этом смысле все, скажу честно. Не все матчи удается до конца досмотреть, иногда, конечно, вырубает. Тем паче, например, что я работал на женском футболе и «Спартак» суперкубок взял, так что там сегодня Максим тоже исполнял. Я не болельщик «Спартака», но все очень красиво было. Что касается начала чемпионата мира, мне нравятся игры, могу сказать, что все посмотрел, и, признаюсь честно, были матчи, которые... такие были достаточно по эмоциям спокойные, но были игры, которые меня по-настоящему впечатлили. Например, Южная Корея против Боснии. Вообще классная игра. Я, кстати, признаюсь...
0: Это Канада, честно, Канада, Босния или Южная Корея, Чехия?
1: Южная Корея, Чехия, да. Я уже подзапутался. Канада, Босния, да, все, я уже поплыл.
0: Много матчей, да.
1: Вот. Да, много матчей, немножечко они путаются в голове. Так вот, Южная Корея меня прям очень впечатлила, мне нравится такой футбол, это было прекрасно. Не скажу, что чехи разочаровали, у них просто чуть, может быть, другой стиль игры, да, такой больше построенный на каких-то стандартных положениях, на каких-то силовых моментах, но это было красиво. Так что я с нетерпением жду, что там будет в игре между Мексикой и Южной Кореи. Мне кажется, что матч будет по-настоящему результативным и вообще такой очень-очень интригующий. Канада, Босния, здесь все было поспокойнее, но и, честно скажу, наблюдал я за Кафаросом в матче США, ну, не знаю, переживаю я за московский «Динамо», если у нас такой защитник справа бегает. У нас, в смысле, в российском чемпионате, как вы понимаете, я не болельщик «Динамо», вот, но прям за него было страшно, его прям бедного загоняли. Поэтому все интересно, и мне кажется, что очень много каких-то мелких вещей, которые привлекают наше внимание. Я понимаю, что вот посмотрите, там 4 матча, и все только разгоняется. Вы уже сказали про Бразилию, Марокко. Ну, супер, супер. У меня, кстати, завтра матч тоже, как мне кажется, такой любопытный. Тунис против Швеции. Вообще пока не представляю, как это все будет складываться, но морально готов.
0: Тунис может удивить. Так, вот скажем.
1: Вот, эту мысль я сплю уже несколько дней.
0: Отлично. По крайней мере, шведов, да. Да. Ну что, а если говорить вот о матче Бразилия-Марокко, да, это центральная игра, наверное, всего первого тура, по крайней мере, так очень многим казалось и кажется. Вот чего ты лично ждешь? Опять-таки, Бразилия прекрасная, великолепная, титулованная и так далее. Настоящая она или нет, в твоем понимании, настоящий ли претендент на чемпионский титул? И с другой стороны, марокканцы, которые вот любой команды своей, будь то молодежная, юношеская, там, олимпийская, в последние годы впечатляются. Очень трудно сказать вообще сейчас, чемпионом чего Марокко не является, потому что они за последние годы выиграли практически все, на африканском уровне точно.
1: Ну, у них и прошлый чемпионат мира получился просто замечательный. Не знаю, я такой, может быть, знаете, такой уже немножечко ворчун в своем возрасте. Мне кажется, что Бразилия уже не та, что уже не то поколение игроков. Понятно, что мне очень нравится, что с этой командой работает Анчелотти, и я вообще являюсь поклонником этого тренера, и мне кажется, что вообще этот тренер как раз для таких команд. Но Бразилия пока для меня это все-таки такой туман. Я не могу сказать, что за отбором южноамериканским я так пристально слежу. Есть другие коллеги, которые за этим любят последить, тот же Игорь Кызманов. Но мне кажется, что в этом матче может быть любой результат. И Марокко действительно команда очень интересная. Там, конечно, может быть, нет таких суперзвезд, хотя, безусловно, они присутствуют, да. Просто нет такого количества суперзвезд. Но команда со своим стилем, со своим почерком, мы это видели в разных турнирах. Так что я не удивлюсь, если вдруг марокканцы нас и по-настоящему удивят. Так что здесь все, как в таких случаях говорят, опытные коллеги на 3 результата.
2: Саш, мы тут говорили с Колей по поводу того, что в 3 странах чемпионат мира впервые. И вот про одну страну-хозяйку мы так довольно подробно уже поговорили, про Мексику. Как тебе канадцы и американцы в первых матчах? Потому что, ну, вроде бы разные результаты, с одной стороны. И сборная США там впервые за долгие-долгие годы выиграла разгром. традиционно. Сборная Канады впервые в своей истории набрала очки уже в групповой стадии. В конце концов, с третьей попытки они с этим справились. Какие у тебя впечатления от них?
1: Ну, не могу сказать, что что-то удивило. Канадцы такая команда, которая, наверное, вряд ли будет на что-то сверхсерьезное претендовать. Но вот они принимают чемпионат мира. Вообще, если говорить об организации, конечно, на фоне церемонии открытия в США и в Канаде, Мексика — это просто топ-уровень. Хотя там тоже все было достаточно скромно, как мне кажется. Вообще, честно говоря, мало кого интересует, по-моему, открытие. Это такая формальность. Вот эти вот выходы с флагами, ну, мы такое на Суперкубке у нас видели, в Лужниках, там тоже регион, это называется как это, парад регионов, вот, у них это чуть иначе парад вот этих стран. Короче, все лучшие берут у нас. Поэтому к Канаде я достаточно так прохладно отношусь, ну, сыграют, выйдут, наверное, может быть, из группы, а может быть, не выйдут. Что касается США, ну, это всегда команда достаточно интересная была. Там есть игроки яркие, игроки, которые выступают за большие команды, в том числе там в чемпионате Италии, в других первенствах. Парагвай явно не подъехал. В первом тайме было просто, ну, жалко смотреть на эту команду. Ощущение, что они вообще не вышли из раздевалки. Там этот Пулишич или Пулисик там просто издевался над этой командой, в том числе и над Кастерсом, беднягой, который, по-моему, седой покидал после 45 минут поле. Мне кажется, что американцы вполне могут на кураже что-то интересное показать. Как и всегда, кстати говоря, вот сколько я работаю уже на телевидении, 25 лет будет в этом году, всегда как-то мы к американцам относимся, ну, скажем так, как к команде, которая не середняк, а что-то повыше. Всегда может куда-то пройти, выстрелить, показать что-то интересное. Всегда классные игроки есть в составе. Так что, если оценить Канаду и США, то, конечно, американцы значительно интереснее выглядят.
0: Ну, просто обычно чемпионат мира помогает командам, может быть, не самым сильным, странам не самым сильным прибавлять. Опять-таки, за примерами далеко ходить. Нет, там много примеров. Та же Южная Африка, например, да, которая в 2010 году чуть было не вышла из группы, но победила при этом французов, да, финалистов с предыдущего чемпионата в своей группе. Наши тоже хороши, до четвертьфинала дошли. Вот разве что Катар немножечко, да, разочаровал, потому что 4 года назад там было тяжело на эту команду смотреть. И на самом деле я вот практически не сомневаюсь, что сейчас на них тоже будет еще тяжелее смотреть. Но вот все-таки США, Канада и Мексика. У кого есть возможность удивить приятно, да? Потому что обычно и хозяевам помогают судьи нередко, или трибуны помогают и так далее. Но вот кто дальше зайдет? США или Мексика? Канада, мы уже поняли, что ты к ней дышишь ровно абсолютно.
1: Ровно, да. Ровно. Я, кстати, понял, да, у нас ведь Южная Корея тоже в свое время далеко забралась на чемпионате, который в Корее и Японии проходил.
0: Как и Япония. Япония в группе нас опередила тогда, в 2002-м.
1: Да, да. Так что это действительно так, но если на это строится смотреть, то мне кажется, что мексиканцы и американцы вполне могут дойти до хорошего уровня плей-офф. У нас такой регламент в этом сезоне на чемпионате мира, что здесь, конечно, всякое может быть. У нас же третьи команды могут выйти, поэтому тут, в общем, сценариев полно. Но мне очень понравились мексиканцы, мне очень понравились американцы, мне просто тяжело сейчас разорваться. Там надо будет дальше смотреть, что у них там по, так сказать, турнирной этой дорожке будет и так далее. Но эти команды прям вот в первых матчах показали, что готовность у них хорошая. Повторюсь, это с учетом того, что соперники пока, честно говоря, не особенно как-то вот себя раскрыли, честно скажу, да, то есть, ну, вот проиграли и проиграли. Поэтому вот эти две команды понравились, скажу честно.
2: Саша, а как ты относишься как раз вот к этой формуле, что 8 еще лучших третьих команд из каждой группы выходят? Многие говорят о том, что сейчас фавориты вообще не будут напрягаться на групповые стадии, что будут играть где-то, может быть, и не совсем основными составами, а настоящий футбол подъедет на чемпионат мира где-то с плей-офф.
1: Ну, вообще, это грандиозная проблема для нынешнего чемпионата мира, потому что я со многими людьми общался, которые, в общем, ну, например, к чемпионату России, опять же, прохладно относятся, но ждут чемпионата мира. И вот для них, конечно, именно групповая стадия, ну, это, честно говоря, что-то не очень интересное. Вот мы смотрим на группу Б, где есть Босния, Канада, Катар, Швейцария. Ну, вот Швейцария и Босния, наверное, да. Но Канада тоже где-то рядышком. То есть Катар, скорее всего, такой аутсайдер. И вот попробуй в этой группе оценить команду, которая вот помимо Катара претендует на что-то такое нехорошее, да, то есть будет какой-то провал. То есть у нас очень мало групп, мало матчей на этой стадии, которые вызывают такой по-настоящему повышенный интерес. А для чемпионата мира это катастрофа. Я понимаю, да, я видел уже много материалов, какие-то статьи прочитал, что грандиозные заработки вот при таком количестве команд, при таком количестве стран.
2: Ну, еще и самый дорогой чемпионат мира в истории получается по цене на билеты.
1: Это понятно. Он поэтому, он самый дорогой, да, и я понимаю, что затраты, они распределены на три страны. Там волейбол, который значительно скромнее живет, уже давно таким образом действует, потому что, ну, просто одна страна не способна провести, скажем так, такое грандиозное событие, как чемпионат мира по волейболу. Ведь это тоже раз в 4 года проходит, это, как в футболе, это долгожданный форум. Поэтому мне кажется, что у нас вообще на вот этой стадии первой, групповой, ну, очень много матчей, которые, к сожалению, могут быть неинтересны. И действительно, вот вы правильно сказали, фавориты где-то могут и подсочковать. Ну, скажем так, подсэкономить силы. Потом ведь FIFA говорит о том, что они еще будут увеличивать. Но это уже что будет?
0: Ну, это ты, наверное, вспоминаешь выступление Джани Инфантино и его троллинг в отношении сборной Италии.
1: Там не выступает.
0: Ну да, да, да. Он же пообещал, что будет 208, да, чтобы Италия наконец-то отобралась из 200.
1: В принципе, после этого можно закрывать чемпионат мира, это уже совершенно неинтересно, потому что, ну, там большинство людей реально будут смотреть плей-офф, то есть групповые стадии, это за этим исключением. Там есть у нас прекрасный матч между Бразилией и Марокко, а вот Бразилия и Гаити, либо там, я не знаю, что мы можем еще выделить, там, например, Парагвай, Австралия. Ну, для
2: в целом, любой матч со сборной Кюрасао.
1: Да, сборной Кюрасао. Но там хотя бы есть Дик Адвокат. Понимаешь, там люди поднимутся и вспомнят, что человек там не только самый возрастной тренер на чемпионате мира, он еще и в России что-то выиграл, они за него болеют, наверное.
0: Ну, вообще, это сборная, сборная, не знаю, второй половина таблицы чемпионата Голландии, да, чемпионата Нидерландов. Вот, так что, кто знает, может, там будет очень весело.
1: Да, вот у меня Швеция, Тунис, рядышком Нидерланды и Япония. Вот Нидерланды и Япония, и где-то Швеция. Это хорошая группа. Здесь может быть чуть больше интриг, чем в других подгруппах. Ну, такое, на самом деле, не часто. Поэтому грустновато. Вот Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия. Два матча, ну это что? Вот. Но есть Уругвай, спасибо. Это бонусная программа в этой подгруппе. Можно что-то такое интересное увидеть. Ну, то есть очень много каких-то проходящих, как мне кажется, встреч, которые действительно, ради которых, например, я думаю, что просто люди там даже в час ночи не будут не спать. Вот. То есть для меня, кстати, чемпионат мира было это что-то такое прям вот... Здесь чуть поспокойнее.
0: Ну, вот я помню, например, Евро-2016, где с третьего места сборная Португалии заняла в своей группе, трижды сыграла в ничью, потом стала чемпионом Европы. Опять, это классный формат, вот именно с 24 командами. Но когда там 4 из 6, по-моему, с третьих мест, но здесь 8 из 12. То есть средний уровень результата, которого нужно достичь, он понижается. То есть достаточно там набрать 3 очка, за одну
2: победу.
0: Может быть, и два. Как, кстати, было при 24 командах, выходили сборная с двумя очками. И ты будешь принимать участие в плей-офф. То есть, как будто бы одна победа, и все, ты там.
2: Саша, а давай о фаворитах немножко поговорим, потому что мы как-то не упоминаем совсем те сборные, которые вот основные претенденты на кубок. Вот кого ты считаешь среди таковых?
1: Ну, я здесь, наверное, все-таки такой банальщиной готов отметиться. Мне, конечно, очень нравится Испания и Франция. И потому что они показывают, скажем так, на футбольном поле. Понятно, что есть Аргентина, действующие чемпионы. Вот. Но кто-то там в этой команде стал постарше, кто-то уже постарел основательно. Интересно посмотреть на сборную Англии, которую Тухель так взбодрил объявлением
2: состава. А без Бутс, ты думаешь, они справятся? Потому что сейчас вон растиражировали новость, что их обокрали фургон, они остались без формы, без Бутс, Томас Тухель без своей
1: так,
2: доски.
1: Сборная Индии там в каком году, в 50-каком-то там будут босиком играть. Ну ничего. Вот, что они. Ну, купят. В конце концов, можно до Волгограда доехать. Тут хорошие бутсы продаются. Кубинцы могут рассказать. У нас все есть. Да нет, там все нормально будет. Ну, посмотрим, на самом деле. Англичан интересно посмотреть. Мне вообще любопытно, они какой футбол будут показывать. Все-таки это будет футбол с каким-то легким налетом, наконец-то, эстетики. Или мы опять видим типичную сборную Англии, которая вот может дойти до финала, но при этом вызывает разные ощущения, иногда тошнотворные.
0: Ну, веселее сейчас стали играть, веселее, так что в любом случае там зрелище-то будет побольше, чем на несколько предыдущих турнирах.
1: Поэтому бутсы забрали, раньше не забирали
0: бутсы. Это правда.
1: Да, ну вот Португалия, интересно, какая роль будет у Криштиану, как он будет себя проявлять, он будет выходить и забивать, или порой ему придется там мириться с тем, что он какой-то ментальный лидер там на бровке, в раздевалке, тоже очень любопытно, вполне это может произойти. Так что для меня Франция и Испания – это фавориты, а все остальное – это, скажем так, это все остальные – это группа команд, которые могут претендовать на все, что угодно. Мы же не говорим о том, что Германия или Бразилия не претендуют на первое место. Они только с такими задачами приезжают на чемпионат мира. Но, наверное, по составу испанцы и французы все-таки остальных превосходят.
0: А команда открытия, потому что на каждом турнире она бывает, мы сейчас видим, да, пар, и групп вообще, четверок вот этих, огромное количество, но наверняка среди вот этих сборных, которые мы сейчас не очень высоко оцениваем, есть те, кто может удивить. Те же африканские, вот та же команда Туниса, кричит твоя радость, вдруг удивится со шведами.
1: Ну, это вообще это моя основная задача, сделать так, чтобы они удивились, по-другому, как еще работать с утра. Ну. Я должен быть непрерывным этим ощущением удивления просто, тогда все будет хорошо. Остальные матчи я и в первой лиге российской могу увидеть, без удивления. Не знаю, мне пока очень Южная Корея понравилась, да, как это начинается последнее. Понятно, что есть и африканские команды, там, Гана, Кот-д'Ивуар, вот, опять же, тоже Сенегал. Вот. Но африканцев я традиционно верю не очень, потому что там всегда хаос, какой-то порядок побеждает, эмоции перехлёстывают, и мы можем увидеть все, что угодно, но только не какой-то прорыв. А вот как раз корейцы в этом смысле, они способны, скажем так, себя мобилизовать, вспомнить, что Леонид Игоревич Слуцкий некоторых воспитал, вот, и на этом фундаменте куда-то двинуться. Повторюсь, мне очень понравился футбол. То есть это не какая-то ерунда была такая случайная. Это отработанные вещи. И Корея этим прекрасно пользуется.
0: Угу.
1: Ну, традиционно, наверное, буду за чехов болеть, потому что помню это прекрасное поколение. Поборский, Недвед и так далее. Да, там тот же чемпионат Европы.
2: Хорошо, спасибо большое, Саша. У нас, к сожалению, время заканчивается.
0: Спасибо.
2: Отправляемся на новости, новости спорта, после чего продолжим.
3: Мастера спорта.

0: круглосуточно ровно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по развитию Донбасса и Новороссии. Президент заявил, что все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс для развития. Это общероссийская задача.
2: Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена. Работы впереди очень много. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии рассчитана на период до 2030 года, как вы хорошо знаете. Значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
0: Путин подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, но никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту, отметил глава государства. Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех украинских бригад в районах населенных пунктов Рубежный, Ивановка и Варваровка. Противник потерял более 235 военнослужащих. Сделка США и Ирана будет заключена в воскресенье, утверждает Дональд Трамп. По его словам, Тегеран не получит никаких денег от Вашингтона, а блокаду Ормузского пролива снимут после подписания соглашения. Глава Белого дома заявил, что сделка должна полностью закрыть Тегерану путь к обладанию ядерным оружием. Он также сообщил, что США заберут обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится и наступит подходящий момент. Ранее Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, который выступает посредником в переговорах, заявил, что мирное соглашение будет окончательно оформлено в течение ближайших суток. Между тем, в МИДе Ирана сообщили, что подписание меморандума об урегулировании конфликта США в воскресенье не состоится, но не исключили, что это произойдет в ближайшие дни. Сильный ливень начался в Москве, гремит гром и сверкают молнии, передает РИА Новости. Из-за грозы, сильного дождя, града и шквалистого ветра до 17 метров в секунду гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Москве до 3 часов ночи, а по области до 6 утра. Столичные власти уже призвали москвичей быть осторожными на улице. В непогоду не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В комплексе городского хозяйства сообщили, что дежурство на улицах Москвы в непогоду не 300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 18 градусов, завтра в столице 20 градусов, ожидается кратковременный дождь, местами гроза. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в воскресенье небольшой дождь, плюс 20-22.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. В полуфинальном матче Медведев уступил поляку Камилу Майхшаку со счетом 6-7, 1-6. Медведев провел вторую игру за сутки. Нападающий Трабзонспора Филиппе Аугусто согласовал с «Зенитом» условия своего перехода, но не стремится переезжать в Россию, сообщает «Дикфутбол». По данным источника, если 22-летний бразилец получит предложение от команд из других стран, то сделка с российским клубом может сорваться. Отмечается, что Трабзонспор также требует от «Зенита» оплаты наличными, поскольку существуют трудности с переводом денег из России. Московский «Спартак» тем временем проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» Малкому, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Салех Хамар. По данным источника, красно-белые рассматривают вариант с арендой футболиста этим летом с добавлением в сделку опции выкупа. Нападающий выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 год. Россиянка Валентина Рясова стала бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону в испанской Тарагоне. Победу в женской гонке одержала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лиза Тертш. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии, соревнования завершатся в воскресенье. Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» квалифицировался в первую лигу. В субботу «Текстильщик» одержал победу над омским «Иртышом» со счетом 2-0 в матче 18-го тура второго этапа группы «Золото» и, набрав 32 очка, занял второе место в турнирной таблице. Также в первую лигу ранее вышел «Ленинградец». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Перевоспитываем мажоров по всему миру.
3: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
4: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
3: Кристина Асмус.
5: Какой век на дворе?
6: 17-й от Рождества Христова.
3: Александр Самойленко.
7: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
3: Мария Миронова.
8: 3, 2, 1.
3: И Милош Бикович.
9: Мы отправляемся в поход.
3: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: мастера спорта.
1: Мы продолжаем. Давайте уже поговорим о хоккее. Давно не говорили, и речь не о КХЛ. Заканчиваются сезоны в других лигах. Причем самое последнее – это национальная хоккейная. Очень может быть, что сегодня как раз сезон завершится. Но, в общем, 1-2 матча осталось как раз до окончания его. Потому что сегодня, в ночь с субботы на воскресенье, 6-я игра финальной серии Кубка Стэнли. Сегодня мы узнаем, станет ли чемпионом Каролина. И если не станет она им сегодня, то станет ли она через несколько дней. Потому что, опять-таки, в серии с Вегасом, где тоже есть российские хоккеисты, все-таки в Каролине Свечников, например, Никишин. А в Вегасе Барбашов и Дорофеев, например, есть российские хоккеисты и там, и там. Так что, опять-таки, кто-то из них обязательно выиграет этот трофей. Пока в серии впереди Каролина 3-2. Ты смотришь?
2: Честно признаюсь, нет. Потому что...
1: А если не честно?
2: Потому что начался чемпионат мира, и сам понимаешь, что тут все смешалось.
1: До этого смотрел все?
2: До этого, ну, хотя бы поглядывал за результатами и следил чуть пристальнее. Сейчас, конечно, меньше.
1: Я узнаю много, сотни людей, тысячи, которые смотрят, которые просто не отрывают, потому что это очень интригующе и классно. Один из них, это человек, которому, что называется, по штату положено за национальность, хоккейной следить, как лигой следить, как вот он делает всю жизнь.
2: А по штату он из какого штата?
1: А мы сейчас это и узнаем. Владимир Дегтярев вместе с нами. Владимир, добрый вечер. Алло. Пока нет возможности Володю услышать, но мы его обязательно услышим, попробуем. Тем более, что действительно, вот человек, который следит за НХЛ, пристальнее всего, наверное, это именно он как раз. Но вообще серия...
2: Поделись своими впечатлениями.
1: Впечатления колоссальные, потому что, ты знаешь, мне кажется, во-первых, до финала дошли самые достойные. Это обычно там, да, мы так говорим, это дежурная фраза, но вот действительно в случае с Каролиной это не пустые слова. До финала Каролина проиграла только один раз. То есть она выигрывала две серии 4-0, еще одну выиграла 4-1, это была как раз полуфинальная серия с Монреалем, она проиграла там неожиданно первую игру, первый матч. 2-6 на своей площадке. И потом вдруг взяла и выиграла 4 матча, так что как будто бы не заметил этого поражения. То есть пока Каролина производит колоссальное впечатление, даже несмотря на трудно складывающийся финал с Вегасом. Традиционно Вегас — это команда силовая, умеющая влезть под кожу сопернику, умеющая очень здорово прессинговать. Все, на самом деле, все правильно делающее, все хорошо умеющее делать. Тем более с россиянами, которые там на очень хорошем счету. Иван Барбашов, который дважды выиграл Кубок Стэнли, один из них как раз с Вегасом. Это было несколько лет назад. Павел Дорофеев, который раскрылся еще как прирожденный снайпер, сколько он шайб забросил в этом сезоне, и надо сказать, что и в этом розыгрыше Кубка Стэнли это один из ведущих снайперов.
2: Ну и Каролине в том числе уже забрасывал.
1: Да, да, да, тем более был матч, где он забросил две шайбы, правда, да, вот да. Как раз пятая игра, это не спасло Вегас от поражения, но все равно на его счету 12 шайб, то есть в этом отношении он чистый второй снайпер, уступает только одному хоккеисту, который выступает как раз за его команду, Брэд Хауден, и на самом деле удивительно, что настолько интригующе складывается финальная серия, но Каролина находит себя, и Каролина, вот как раз выиграв пятый матч, она впервые в этой серии повела, то есть все время Вегас был впереди, все время он вел в счете, но Каролина, имеющая преимущество своей площадки, вот как раз смогла выиграть пятый матч, и наконец-то она впереди 3-2, и только один матч отделяет ее от победы общей.
2: Ну и вот теперь у нас точно есть на связи Владимир Дегтярев. Владимир, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Володь, что тебя больше всего пока впечатляет в этом розыгрыше Кубка Стэнли? Мы, конечно, в первую очередь имеем в виду вот обоих финалистов, Каролину Вегас, мы уже рассказали о счете, о небольшом вкладе российских хоккеистов, хотя я думаю, что ты сейчас как раз расскажешь даже больше о них. Но все равно, пока главное событие вот этой финальной серии, какое, на твой взгляд?
3: Слушай, непредсказуемость. Практически вот 4 матча сыграно было, да, вот до пятого. И у тебя вот этот счет там 2-0, 4-0, он не гарантировал тебе победы. Вот это, пожалуй, и самое-то главное, знаешь, ну, во-первых, Каролина все-таки более закрытая команда, да, и мы предполагали, что финал будет более закрытый, да, то есть я вот предполагал, что там первый, второй матч могут заканчиваться там, ну, с каким-то там счетом, да, вот 7-8 заброшенных шайб. Дальше... казалось, финал будет более закрытым, да, то есть команды настроятся уже так на более оборонительный хоккей, но вот у них это не получается от слова совсем, и Картер Харт, например, вратарь команды Vegas Golden Knights установил вообще, ну, я бы сказал так, антидостижение, антирекорд, в 5 матчах подряд он пропускает 4 шайбы, то есть не менее 4 шайб. Вообще в финалах розыгрыш Кубка Стэнли, вот представляешь, за всю историю существования этого Кубка Стэнли самого, да, не было в истории таких случаев.
1: Это новые тренды или просто такие команды нынче в этом сезоне подобрались,
2: что или действительно забрали успех?
1: Да.
3: Ты знаешь, на самом деле, вот здесь все-таки, наверное, как мне кажется, это стечение обстоятельств, да, потому что, ну, хотя, с другой стороны, вообще, вот правила, которые сейчас, да, в Национальной хоккейной лиге, они подразумевают достаточно большое количество заброшенных шайб, это, соответственно, и удаление, ну, правда, удаление не всегда помогает, вот у Вегаса 12 удалений было, я имею в виду, 12 раз команда оставалась в большинстве, две попытки они только сумели реализовать. То есть им это вообще сейчас от слова совсем не помогает. Но, а с другой стороны, в каждой серии, вот в каждой, да, последней, если там вот вспоминать все самые там веселые серии, да, вот Эдмонтон с Флоридой, когда играли, то там хотя бы один низовой матч всегда был. И даже вот сейчас про вратарей как раз, да, упомянули. Так вот смотри, я вспоминаю 2010 год. Кто вот сейчас, да, вспомнит таких вратарей, как Лейтон, условный, да, игравший за Филадельфию, и Антти Ниеми. Так вот, эти даже вратари умудрились один низовой матч сыграть, там 2-1 был счет во втором матче, это Чикаго против Филадельфии, 2010 год. То есть, даже с условием того, что там матч были счет 6-5, 7-4, там, то есть, да, такие достаточно крупные счета, и причем и они умудрились вот один низовой матч все-таки сыграть. А здесь пока этих матчей не было вообще. То есть вот это вот такое забавное, интересное наблюдение, потому что все матчи заканчиваются с, ну, то, что больше 5 заброшенных шайб. И еще, наверное, последние 4-5 встречи, они наконец-таки закончились победой одной из команд с разницей в 2 шайбы. Потому что первые 3 матча заканчивались с разницей там, ну, с победой одной из команд, разницей в 1 шайбу всего лишь.
1: Ну, то есть 4-2, да, вот этот 5-й матч, который Каролина,
3: ну,
1: выиграла.
3: Да, 5-3 и 4-2, да, вот последние 2 матча, 5-3 и 4-2, то есть вот 2 последних матча закончились с разницей в 2 шайбы. То есть, по сути, я бы сказал, нету преимущества ни у одной, ни у другой команды. То есть, вот говорят же иногда, финал, розыгрыш Кубка Стэнли, и это 50-50. Вот здесь, по сути, 50-50, потому что Каролина уже заменила вратаря, то есть вот у них, да, у Фредерика Андерсона, так скажем, не совсем пошло, а тут, похоже, он еще и травму получил, кстати, травму получил он после столкновения с Иваном Барбашовым, игроком команды Vegas Golden Knights, и 2 матча, вот его сейчас нету даже, не то чтобы там где-то рядом, да, его в заявке на матч вообще даже нет.
2: Володь, мы упоминаем, конечно, россиян, но хочется чуть поподробнее тебя на этот счет спросить. Вот Коля сказал, что Павел Дорофеев один из лучших снайперов плей-офф. При этом Андрей Свечников принес победу Каролине в последнем матче, как раз его шайба стала
1: дублем,
2: победной.
1: Дублем, да.
2: Да, дублем. На твой взгляд, кто все-таки ярче себя проявляет? Россияне в составе Каролины или россияне в составе Вегаса?
3: Ты знаешь, я бы вот вообще даже как бы не то чтобы ярче, да, или не ярче, здесь надо смотреть, какое задание. Вот, например, до финала Андрей Свечников, ну, был заметен, но не так. И вот сейчас вот финал начинается, и Свечников начал раскрываться. И вот эти две, да, в прошлом матче заброшенная шайба, вот в этом 2 заброшенные шайбы. То есть Свечников, по сути, сейчас к финалу набрал такую вот прям... Он вышел на пик, наверное, да, вот все, сейчас он показывает вот тот хоккей, который, наверное, от него ждали вообще и по ходу плей-офф в том числе. Павел Дорофеев, здесь вообще вопросов нет, занимает 2-е место по заброшенным шайбам, да, он является 2-м снайпером, причем 1-м снайпером, лучшим по заброшенным шайбам, идет его партнер Брэд Хауден, у которого 14 шайб, у Дорофеева сейчас 12 заброшенных шайб, то есть вот история такая. Но, опять же, с другой стороны, это, ну, вот, как бы, не приносит, да, Вегасу пока никаких дивидендов. В любом случае, Вегас-то уступает в серии сейчас. А с другой стороны, Александр Никишин, да, я бы тут вот как раз можно его еще и поздравить, ведь Александр Никишин вошел в символическую сборную лучших новичков этого регулярного чемпионата, да, то есть защитник Каролины, по сути, проводящий вот такой свой первый полноценный сезон, Александр Никишин вот уже ворвался, да, то есть вошел в эту пятерку лучших игроков по итогам регулярки. То есть это достаточно серьезное признание. Поэтому Ваня Барбашов, ну, Иван Барбашов, это вообще, я бы так сказал, человек, который играет только в плей-офф. Да,
1: легенда.
3: В регулярке, да, ну, можно и так сказать, да, потому что в регулярке это одно, и в плей-офф Иван раскрывается по-другому. И вот уже, по сути, вот этот третий финал для него, да, и он может выиграть свой третий кубок Стэнли. Это о многом говорит, да. Первый он выиграл с Сент-Луисом, второй он выиграл, уже будучи игроком Вегаса, и вот сейчас у него есть шанс пока что, да, еще выиграть и третий кубок Стэнли. Представляете, у нас трехкратных обладателей кубка Стэнли, ну, тут раз, два и все, да. Это Сергей Брылин, это Евгений Малкин. Ну вот, а тут вот еще может в этот вот список войти и Иван Барбашов.
1: Причем всякий раз это новая история, да, тем более сейчас он уже игрок первого звена, и который задает тон, абсолютно, и в котором, да, он абсолютно, да, прима тоже. Но я бы вот о чем хотел спросить напоследок, у нас где-то полтора минуты. Это ведь еще и команда тренерский во многом, особенно Каролина, потому что вот нынешнюю Каролину Роб Бриндамор строил с самого начала. Свечников...
3: 8 лет.
1: Да, 8 лет. Свечников очень аккуратно встраивал, помнится. И сейчас, в принципе, он в одном шаге, в одной победе от главного достижения своей жизни как тренера. И с другой стороны, Джон Тартарелло, который может стать очередным подтверждением девиза «Пришел, увидел, победил», потому что он как раз возглавил команду буквально в начале весны.
3: Ну, в принципе, да, это действительно, это тренерские команды, и Тартарелли, вот здесь стоит отдать должное, он заступил на эту должность главного тренера 29 марта, то есть за 8 матчей до завершения регулярного чемпионата, и он сумел эту команду несколько перестроить, потому что все-таки про Вегас, да, говорили, что потенциально это сильная команда, но с другой стороны, в обороне были проблемы, ну, то есть такая она несколько была, ну, не собранная, что ли. Вот Тартарелло за такой промежуток короткий времени, он сумел эту команду пересобрать, что называется, перезагрузить, давайте вот так, наверное, скажем. Ну, а Роб Бриндамор, действительно, это человек, который вот 8 лет вот эту свою систему строил и вот, наконец, что называется, построил.
1: Да, и очень близок к этому. Кто все-таки выиграет, на твой взгляд? Сегодня Каролина или Каролина не сегодня, или Вегас не сегодня?
3: Ну, матч-то завтра будет, да, я имею в виду.
1: Ну, с ночью, да.
3: С 14 на 15, да, то есть завтрашнюю ночь. Ты знаешь, мне кажется, вот в последних играх Каролина прибавила. Такое ощущение, что у Вегаса начали заканчиваться силы. То есть вот особенно это видно было в матче номер 5, когда буквально с середины второго периода Каролина просто вот, да, начала забирать преимущество. И вот эти две заброшенные шайбы, а тут же еще одна интересная деталь.
1: Володь, извини, у нас, к сожалению, встречи... заканчивается время. Тогда через неделю подведем уже окончательные итоги. Спасибо,
3: хорошо,
1: тебе большое.
3: Хорошо.
0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
0: Спустя 100 лет после октября 1917-го. О том, что привело к событию, навсегда изменившему жизнь огромной страны. Подкаст «Именем революции».
5: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Большая энциклопедия лета. Июнь.
5: Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь.
0: Все о том, как мы проводим лето.
5: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Проблема конфликта власти в семейных отношениях это конфликт отсутствия власти над собой. Поэтому конфликт с другим человеком во многом решается через решение конфликта внутри самого себя.
5: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
6: Так говорит «Маяк».

0: спорта. Мастера спорта в эфире радиостанции «Маяк». Продолжаем говорить о спорте. Переходим к баскетболу. Николай Саприн, Виталий Павлов у микрофона. И к нашему эфиру присоединяется наш баскетбольный эксперт, постоянный, Никит Загдай. Никит, добрый вечер.
1: Добрый вечер, коллеги. Какой у вас официальный тон, Виталий, когда вы говорите про баскетбол? Но я вам сразу скажу, что баскетбол еще не завершился. Впереди мы уже знаем чемпиона, мы знаем, кто забрал бронзовые награды, но впереди совет лиги, и от него зависит очень много. Например, сколько команд в главной лиге баскетбольной страны будет принимать участие в следующем году. И уже 23 июня мы получим ответ на эти вопросы.
2: Никита, а больше формат, будет, больше будет или меньше? Потому что мы все-таки видели, что в этом сезоне ЦСКА, например, имел огромное преимущество, и спрашивается, куда уж больше команд, чем есть сейчас, если у нас там в чемпионате все складывается легко и просто.
1: Ох, Николай, конечно же, вы правы, но я позволю себе не согласиться. На протяжении регулярного чемпионата армейцы выиграли более 10 матчей с разницей 5 и менее очков. Они дважды играли с МБА МАИ в овертаймы. Они выигрывали матчи последними бросками. И то, как доминировал ЦСКА в финале против Уникса, пусть не вводит вас в заблуждение, потому что баскетбольный год это все-таки 10 месяцев, и там было очень много неожиданных результатов. И интрига даже за победу в регулярном чемпионате сохранялась до практически последней недели.
0: Никит, как тебе в принципе этот сезон? Потому что, ну, понятно, ЦСКА сильнее всех. Рекорд установили по количеству побед и поражений в плей-офф. 11-1 в итоге. 4-0 впервые в истории лиги обыграли Уникс в финале. Вообще у нас снова гегемония ЦСКА получается?
2: Она разве когда-то прервалась?
1: Получается так, прерывалось, потому что 3 года подряд у нас разные чемпионы были. «Зенит» обыграл ЦСКА в 7-матчевой серии, потом «Уникс» стал чемпионом, и только потом ЦСКА вернул себе чемпионский кубок, и более того, мы даже видели сезон, когда ЦСКА даже до финала не доходил, и это тоже была в некотором смысле сенсация. В итоге «Уникс» стал чемпионом. Но это осталось в истории, сейчас действительно ЦСКА третий раз подряд выигрывает свой главный трофей, но в следующем году армейцам будет еще сложнее. Каспер Вейер, 36 лет, продлевает контракт. Никите Курбанову 40 лет исполняется, продлевает контракт. Семен Антонов тоже не молод, продлевает контракт. И Мэлла Тримбл, конечно же, суперзвезда. И прямо сейчас показывает элитный баскетбол, лучший в лиге. Но команда становится старше, и в следующем году будет крайне непросто. Напомню, что в лиге ВТБ, это одна из немногих лиг в мире, где открывают полностью бюджеты. Не личные зарплаты игроков, но бюджеты клубов. И ЦСКА уже давно не первый клуб по затраченным, скажем так, средством. Поэтому конкуренция феноменальная. И то, что в этом сезоне ЦСКА настолько доминировал, это не только потому, что армейцы молодцы, что, безусловно, является фактом, но и мы видели перестановки по ходу сезона. Уралмаш сменил тренера по ходу сезона. Локомотив сменил тренера. Зенит сменил тренера. Уникс менял состав по ходу чемпионата. Травмы мешались. И все это все вместе вкупе привело к тому, что ЦСКА в плей-офф доминировал. Но при том, что армейцы показали действительно невероятный баскетбол, это прям медицинский факт, но и конкуренты были не в оптимальных кондициях для того, чтобы попытаться навязать конкуренцию.
0: Никит, ты сказал по поводу того, что ЦСКА не первый по бюджету. Давай поговорим про клуб, который возглавляет как раз список самых богатых. Это «Зенит». Абсолютно провальный сезон, на мой взгляд. Опровергни, если это не так. 4-е место. Провалили серию полуфинальную. Вели 3-1, уступили 3-4. Провалили серию за бронзу, где вели 2-0. Одна победа гарантировала им бронзу. В итоге уступили 2-3. Что делать сейчас «Зениту» и провален ли сезон?
1: Виталий, вы абсолютно правы, когда говорите, что «Зенит» провалил сезон. Ну вот, например, летом подписывают нового тренера Александра Секулича. Это тренер сборной Словении, который тренирует Луку Дончича, элитный специалист. Мы знаем, как он умеет работать с разными командами. Он приходит в «Зенит», подписывает доминирующего центрового Алекса Пойтроса. И он получает травму, причем рвет кресты. Это значит, что весь год без баскетбола. И твоя главная ставка получает травму. Твой главный на центровой и перестраиваться по ходу сезона. Серия поражений, лазарет переполнен, и все травмы, не сказать, что от перегруза, от того, что плохо тренируют, каждая история индивидуальная. И в итоге серия поражений, отставка главного тренера, давление, потому что большой бюджет — это еще и ответственность. И, конечно, команду построить за один год, ну, просто невозможно. Редко такое случается, тем более в баскетболе, когда собрали большой бюджет, собрали звезд и сразу все выиграли. Так не бывает. Вот эта последовательность, которую как раз армейцы и показали, когда эту команду собирали 4 года назад, и сейчас она доминирует, команда сыгранная. У «Зенита» есть возможности, есть амбиции, есть давление, и все вместе это нужно сбалансировать и направить в победное русло, и тогда будут победы. Но здесь нет рецепта побед. Травма главной звезды может перечеркнуть весь сезон. И в плей-офф то же самое. Георгий Жванов получает травму после того, как в бронзовой серии «Зенит» ведет 2-0. И Жванов получает травму. Главная звезда команды, лучший игрок. И без него «Локомотив» возвращается в серию, забирает бронзовые награды. В итоге «Зенит» лишь четвертый. И это, конечно же, катастрофа для руководства петербургского клуба.
0: Никит, давай последний вопрос, потому что остается у нас буквально 45 секунд. Четверка сильнейших последние годы не меняется. На твой взгляд, в следующем сезоне возможны изменения все-таки в ней?
1: Более того, 6 лет. 6 лет как не меняется. Но, к сожалению, разница в бюджетах слишком большая, чтобы рассчитывать на изменения. Но мы знаем, что «Уралмаш» — амбициозный клуб из Екатеринбурга, где тоже хотят результатов. И «Парма» провела отличный сезон и обыгрывала и «ЦСКА», и «Зенит», и «Уникс», и «Локомотив» в том числе. «Парма», «Уралмаш» — это, наверное, главные резервы для того, чтобы вмешаться в борьбу за медали. Но разница в бюджетах большая, и прям гарантировать это будет крайне непросто, но мы верим и надеемся, что...
0: Верим в уральский баскетбол, получается. Спасибо большое, Никит Загдай был в нашем эфире, ну а Николай Саприн и Виталий Павлов провели для вас этот эфир.
2: Счастливо!
0: Пока!

0: 21:00 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, заявил Владимир Путин на совещании развития Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что вся Россия подставила плечо новым регионам.
2: Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий. В том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест. Важно, что в эту большую работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами воссоединенных районов. Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии. Объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни. Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе.
0: Путин подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, но никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту, отметил глава государства. Сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 7 до 22 часов перехвачены, уничтожены 109 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом и Черным морем. В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Всего в зоне ответственности южной группировки противник потерял за сутки до 115 военнослужащих. Российские войска улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеева-Дружковка, Стародубовка и Пескуновка Донецкой Народной Республики. Национальная разведка США фактически подтвердила выводы парламентского расследования Госдумы и Совета Федерации о финансировании штатами опасных биолабораторий, в том числе на Украине. Об этом заявила вице-спикер Нижней палаты парламента, руководитель межфракционной рабочей группы по вопросам биологической безопасности Ирина Яровая. Так депутат прокомментировала представленную директором нацразведки США Тулси Габбард информацию о финансировании американским правительством деятельности биолабораторий с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран мира. Яровая подчеркнула, что Украина стала полигоном для опасных испытаний и источником непредсказуемых биологических угроз для всего мира. Ранее Габбард заявила, что обнародованные невиданные ранее разведданные показывают, что от американского народа сознательно скрывали существование и финансирование биолабораторий. Только на одной Украине их было больше 40. Там хранились опасные патогены, в том числе вирусы сибирской язвы, туберкулеза, чумы, свиней, эболы, а в лаборатории в Одессе биологическое оружие. Как заявила директор нацразведки США, Дональд Трамп осознает огромную угрозу придания патогенам новых функций. А именно этим занимались в лабораториях, поэтому он решил прекратить финансирование проекта. 19 пострадавших ДТП с маршруткой в Подмосковье находятся в больницах, 6 из них в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве. Ранее в полиции заявили, что число погибших увеличилось до 2, а число пострадавших до 21 человека. Авария произошла сегодня днем на 2-м километре автодороги Луцинского шоссе. Это недалеко от Звенигорода. По предварительным данным полиции, водитель грузовика выехал на встречную и врезался в маршрутную «Газель». Маршрутка опрокинулась на бок. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело. Маршруты наземного транспорта могут быть изменены в Москве из-за непогоды, предупредили в Дептрансе. Там призвали водителей быть осторожными на дорогах. Москвичам также советуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В комплексе городского хозяйства сообщили, что дежурство на улицах Москвы в непогоду несут 300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности, очень сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 17 метров в секунду прогнозируется в Москве до 3 часов ночи, а по области до 6 утра. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 18 градусов, завтра днем плюс 20. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в воскресенье небольшой дождь, плюс 20-22.

0: проекта источник.
1: Привет. Привет, здравствуйте, всех нас слышно.
0: Собственно, эта песня, это первый сингл в череде нескольких песен
2: и синглов, которые будут выходить каждую неделю, насколько я правильно пока все
1: понимаю? Да, да, все верно.
2: И которые вот вошли в, это, в этот проект «Источник», новое звучание традиции. Я тебе, наверное, дам слово, чтобы ты чуть-чуть нам, нас ввел в курс дела, что это за проект, почему он появился и какие цели вы преследуете в этом проекте.
1: Цели преследуем, конечно, самые благородные. Ну, то есть, как иначе. Хотим, чтобы хорошее, интересное, самобытное, очень разное и интересное и современная музыка, которая опирается на традицию регионов нашей страны, которых очень много, как мы все знаем, вот, чтобы ее услышали люди. Чтобы, всего треков и песен будет 8, а они из разных регионов, то есть это Центральная Россия, это Чувашия, это Удмуртия, это Татарстан, это черкесская музыка на черкесском языке, и это даже музыка на коми-пермяцком языке. Я, например, узнал о существовании коми-пермяцкого языка от артиста, который принес песню на этом языке. Вот. И в целом там есть очень много удивительных историй о том, ну, как бы, как вообще все это делается, и берет, ну, в общем, как ребята работают. Мне кажется, что это очень... хотя нет, начну с того, что надо сделать важную оговорку, что есть традиция, которая, скажем так, реконструирует, музыка, которая реконструирует традицию, а есть стилизация. То есть мы сейчас, вы понимаете, что это не, как бы, никакая отсылка к каким-то бабушкам, к хорам и вот к чему-то такому.
2: Это не этнографический вариант.
1: Да, музыки, это, да? Это в ее основе этнография, потому что то, что мы только что слышали, это призыв весны, это разные традиции разных регионов России, и именно поэтому Таня, ну, Матаня, собственно, певица, она очень трепетно относится к этнографии, и там вы слышали разные интонации, разные произнесения, вот этот даже своеобразный рэп, это тоже традиция, то есть...
2: Речитативность.
1: Она, да, она, значит, вот, она берет, взяла из разных регионов вот эти самые куплеты, которые призывают весну, открывают Новый год, призывают хороший урожай. Да?

0: Нет,
1: не совсем.
0: Не совсем, это чуть попозже. Это как бы переход как бы от зимы к весне, но не масленица. То есть это другие истории. Вот, но как бы, которые как бы должны зарядить следующий год, чтобы он был плодородным, чтобы всем было хорошо, чтобы была классная погода, чтобы все друг с другом, скажем так, дружили, работали, и все было классно. Набрала вот этих вот разных традиций из разных регионов. Там есть и курские, в общем, очень много разных, все не скажу. И их собрала в такое лоскутное одеяло, а олигарх, ну, собственно, Виктор, который сделал аранжировку...
1: Это его творческий псевдоним для тех, кто, да, чтобы не запутаться.
0: Это была песня под названием «Веснянка», «Матаня» и «Олигарх», да, проект «Олигарх». Вот, и это была первая их коллаборация, они вместе поработали, сделали такую классную, интересную песню, мы сняли к ней красивое видео, вот, и, в общем, да, что важно отметить, что это не реконструкция, это именно стилизация, то есть это современная песня и современная музыка, которая опирается на традиционное звучание.
1: Но мы в рамках этой программы последние два года много раз уже обсуждали тему того, как музыканты берут и какие-то элементы из фолк-музыки, из народной музыки, из корневой какой-то традиции и пытаются их приспособить, актуализировать и выдать некую, знаешь, такую вот смесь чего-то современного, как мы сейчас слышали, да, наверное, и чего-то аутентичного, архаичного и того, что из глубины земли прорастает, да, уже долгие века. И если я правильно понимаю, весь ваш проект «Источник. Новое звучание традиции», он построен на том, что музыканты, они пытаются реактуализировать эти вот вещи, в которых они росли, которые есть в их коде генетическом, культурном и так далее. А как вы отбирали, собственно, музыкантов, которые попадут в список тех, кто будет выпускаться внутри этого проекта?
0: Ну, я лично их искал. Я за кем-то давно следил. Кто-то у нас подписан на нашем он-лейбле, и мы с ними работаем. Но очень хотелось выбрать именно тех ребят и девчонок, которым нужен этот проект, нужна помощь. То есть есть большие артисты, которые очень хорошо себя чувствуют, и на самом деле у них и так все прекрасно, они прекрасно представляют эту традицию большой публике. То есть будь то группа Settlers, с которой мы тоже работали, у которых сейчас просто случился, так сказать, врыв в стратосферу. То есть они прям взлетели невероятно за последний год. Есть прекрасный коллектив Звента Свентана. Мы были бы рады, чтобы они, конечно, поучаствовали, но, скажем так, это занятые большие артисты, у которых есть как бы свои релизные графики, приоритеты и прочее.
1: А тогда вот. Чем вы можете помочь остальным? Можно я так прямо спрошу?
0: Мы издадим их песню, мы снимем им видео, мы расскажем, вот прямо сейчас расскажем об этих артистах радиослушателям. Ребятам это действительно нужно, потому что есть прекрасные, самобытные, очень интересные музыканты, молодые, которые изо всех сил стараются, работают, пишут, тратят большие деньги на записи. Ну, мы прекрасно знаем, что это все не бесплатно, это не в компьютере, на самом деле, записать. Вот. И мы сделаем рекламную кампанию к каждому треку. Мы об этом расскажем, распространим любым способом. Мы поможем им быть услышанными.
1: Почему вот выбор пал именно на такую музыку, которая апеллирует к чему-то корневому, что-то заимствует, берет и переосмысляет?
0: Потому что мне кажется, что на самом деле, ну, то есть, если начать издалека, то, конечно, очень много, ну, прям совсем издалека давай начнем. Каждую неделю в мире выходит 106 тысяч новых музыкальных композиций и произведений на стримингах. Каждую неделю. То есть, и многое из этой музыки, большая часть из этой музыки, бывает, как бы она никому не нужна на самом деле, если прямо вот так грубо и честно сказать.
1: Она недополучает внимания аудитории.
0: Нет, 20% из этих 106 тысяч набирают более чем 1000 прослушиваний, а остальные 70% это просто никому не нужный шлак, который просто люди не слушают. Вот, это не шлак, это может быть талантливые песни, которых не слышат на самом деле. Вот, а важно понять, что глобализация, на мой взгляд, это мое личное мнение, сожрала культурную идентичность, неважно, важно, где вы живете и работаете, и слушаете музыку в Польше, в России, Австралии и прочее. То есть глобализация унифицировала и, скажем так, усреднила все. То есть на один и тот же рэперский бит, один и тот же буквально, который стоит 20 американских долларов в библиотеке битов, ребята пишут рэп на, там, не знаю, казахском, русском, польском и на австралийском, английском. Это просто идентичная музыка. То есть они покупают, многие рэперы покупают не эксклюзив, а вот именно 20-долларовую такую просто штучку, и на нее что-то записывают. И это все выходит. И как только мы слышим какой-то маленький кусочек отсылки, не знаю, кавказский такой вот звучание кавказского баяна, гармошки такой, чуть-чуть какой-то бит, где-то, может быть, это духовые, где-то какое-то что-то национальное, за что цепляется наше внутреннее «я», вот это вот самое, ты тут же понимаешь, что «о!» Вот это хочется слышать, потому что это и есть то самое корневое, которое на самом деле действительно запрятано очень глубоко.
1: Ну, вот то, что ты говоришь, вот это вот ощущение первое, когда ты услышал что-то, что отличается от среднего, это же ведь признак живого такой, да? Можно это так?
0: Конечно.
1: А вот этот аргумент про глобализм, наверное, самый частый, да, самая частая критика глобализма как раз заключается в том, что все сравнивается, все к одному стандарту подводится, и это в большей степени коснулось музыки. А как ты думаешь, какой вклад в это внесли стриминговые платформы и то, как мы потребляем музыку?
0: Я думаю, что в это вклад внесли алгоритмы, которые сейчас в целом нам подкладывают то, что мы хотим видеть и слышать. А кроме того, сейчас еще есть же, ну, я надеюсь, что проблема будет купирована с несчастным этим ИИ, который сам создает треки и сам подкладывает треки в карточки артистов. Наши ребята, которые занимаются отгрузкой музыки, регулярно находят...
1: Объясни нам что-то, что ты имеешь в виду.
0: Он лейбл, на котором я работаю, есть служба, которая занимается тем, что выкладывает музыку на стриминге, то есть заполняет вот все эти карточки.
1: Такая дистрибьюторская функция.
0: Да, да, да, теги расставляет, пишет правильные метаданные, чтобы трек появился. Они находят в карточках артистов, когда вы заходите на артиста, трек, который артист на самом деле не писал. Искусственный интеллект сейчас дорос до того, что видит какую-то популярную композицию и сам создает что-то похожее на то, что лайкают и подкладывают в карточку артиста. То есть это не
1: без
0: человек,
1: ведома артиста,
0: без ведома
1: и
0: артиста,
1: его
0: лейбла,
1: менеджеров лейбла.
0: И даже без ведома
1: как это возможно?
0: Человека. Не знаю. Но штука,
1: машина выходит из-под контроля,
0: абсолютно,
1: так это выглядит.
0: Так и есть. Они же есть уже, то есть его ловят и на том, что, например, видео, которое собирает много лайков, и на которое все щелкают, и которое все смотрят, он создает такое же похожее, но меняет несколько кадров. Потому что он видит, что люди, то есть он хочет достичь каких-то своих целей, этот самый. И он создает похожее видео, дублирует его, выкладывает, чтобы его тоже лайкали. Потому что он понимает, что это какая-то валюта для него. Что вот эти самые лайки, комментарии, все остальное. И это, конечно, уму непостижимо, но коллеги говорят, да,
1: вот
0: это нормально.
1: Самый странный момент здесь, как он получает как бы права доступа к карточке артиста, никто не знает.
0: Это уже
1: это
0: покрыто
1: уже технический
0: тайной.
1: Момент.
0: Да, это там уже просто оно само по себе живет.
1: Сам факт заключается в том, что если я был бы артистом, например, которого много слушают, я мог бы вдруг в своей карточке обнаружить песни, которые я не писал.
0: Да. Да?
1: Какая удивительная новость для меня. Нет, я, конечно, понимал, что искусственный интеллект многое делает. Есть люди, которые специально на этом зарабатывают. Да, но я не думал, что возможно, ведь все-таки это актив какой-то артиста.
0: Но это не
1: да,
0: сетка.
1: Карточка его.
0: Да.
1: Как доступ к ней получить не так просто.
0: Именно для этого мои коллеги за этим следят и говорят, вычищают, это называется фрод. Вот, это либо...
1: Мошенничество по-русски, да.
0: Ну, да. Или люди подкладывают. Бывает, что и люди подкладывают песни.
1: Ну хорошо, мы, может быть, еще вернемся к теме. Просто она нас отвела далеко от того, о чем мы говорили. В действительности... Тебе казалось, что есть нечто живое, да, вот в этих элементах народного, фольклорного, что добавляется в музыку, и за это ухо цепляется, значит, и мы сразу начинаем этим интересоваться. Как ты считаешь, справедливо ли это для среднего слушателя, ну, скажем, усредненного персонажа слушателя? Точно так же мыслит, как и ты, или ты просто в теме и поэтому?
0: Вот это хороший вопрос, спасибо. Я очень надеюсь, что это так, потому что я вижу, что этих слушателей, их стало мы периодически видим какие-то невероятные прорывы, которые происходят с достаточной регулярностью. Вот. Прошлогодний успех Айола, которая захватила просто чарты всей планеты внезапно. Вот нынешний успех группы Settlers, которая...
1: Напомню нашим слушателям, которые не знают про Айола, это из Башкирии, да, если я не ошибаюсь, артисты, да?
0: Да, коллектив. Это коллектив из Башкирии, который, чей трек «Хомай» вдруг совершенно внезапно захватил просто и тюркскоязычные населения планеты, вот, и наши чарты. Это сразу случилось в момент, в миг, и буквально там за несколько недель. И вот до сих пор группа прекрасно, то есть она продолжает расти, продолжает работать, у них выходят новые песни, выходят фиты, там и Дима Билан, и Алсу, и еще, ну, то есть ребята очень хорошо, как бы, использовали вот этот свой успех и продолжают работать. Вот. А потом не могу не напомнить о том, что проект «Элли на маковом поле», который на самом деле не является фолк-проектом совсем, но при этом есть такое вот ощущение какого-то культурного кода. То есть там есть романс, есть ощущение вот этой вот такой русской напевности, и она стала первым артистом, на мой взгляд, который стал очень хорошо расти, именно опираясь вот на вот эту культурную идентичность, которая нам знакома. Есть как бы и другие проекты, ну, которые растут и должны расти. Вот, например, следующую песню, которую я там отметил, это «Мыст». Ребята из Майкопа, молодые, очень интересные, очень классные, которые тоже делают, то есть у них есть там большой диапазон музыки от каких-то абсолютно традиционных кавказских мотивов до каких-то, какого-то что-то самого настоящего трип-хопа в духе там Portishead, Massive Attack, такой мрачный грув, грузный.
1: Такой мы любим.
0: Но при этом абсолютно кавказский. То есть у них есть инструментальная композиция под названием Old Caucasian Soul, типа старая кавказская черкесская душа. Просто вообще совершенно невероятно. Я до сих пор его переслушиваю уже там много лет. И я на них подписался достаточно давно, следил за ними, и у них тоже случился рост. Вот последние 2 года они там с цифр на Яндексе в 50-60 тысяч слушателей добрались перевалили 300. Вот совсем, или даже больше.
1: Неплохая база, с которой они стартовали, да? А у нас просто эта песня должна прямо сейчас зазвучать, поэтому если хочешь что-то еще добавить.
0: Я потом про нее немножко расскажу.
1: Еще расскажу.
0: Она классная.
1: Группа «Мыст», правильно? И композиция, которая называется «Сима Мэтт», у нас прозвучит, и мы вернемся после музыки новостей в студию «Маяка». Не переключайтесь.

0: Прошу темперированный эфир. Ведь это большой талант – знать, когда сказать, а когда промолчать.
1: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
0: Так говорит «Маяк».

0: суточно ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс. Это общероссийская задача, заявил Владимир Путин на совещании развития Донбасса и Новороссии. Президент призвал правительство сосредоточить особые усилия для реализации стратегии развития Приазовья.
2: Несколько слов хочу сказать про недавно утвержденную стратегию развития Приазовья. Она охватывает наши исторические регионы Донбасса и Новороссии и должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде. В итоге должен заметно возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья.
0: Путин подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, но никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту, отметил глава государства. Средствами ПВО за сутки сбито 15 управляемых авиабомб и 540 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Новоалександровка, Доброполье, Новогришино, Белецкое, Красноярское, Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 315 военнослужащих. Меморандум, который США и Иран планируют подписать в ближайшие сутки, предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, открытие Ормузского пролива и начало переговоров по иранской ядерной программе, сообщает портал Axios. По его информации, представители США, Ирана и посредники из Катара и Пакистана проведут виртуальную встречу, на которой и будет подписан меморандум. Дональд Трамп утверждает, что сделка США и Ирана будет заключена в воскресенье в МИДе Ирана. Ранее сообщили, что подписание меморандума в воскресенье не состоится, но не исключили, что это произойдет в ближайшие дни. 2 человека погибли, 2 пострадали в результате ДТП в районе подмосковного Одинцова, сообщили ТАСС в полиции. На дороге Кубинка-Нарофоминск столкнулись 2 легковых автомобиля, Рено и БМВ, немецкая иномарка загорелась, 2 пострадавших госпитализированы. Ранее днем крупная автоавария произошла в Одинцовском городском округе на Луцинском шоссе. Недалеко от Звенигорода водитель грузовика выехал на встречную, врезался в маршрутную газель. 2 человека погибли, 21 пострадал. По данным Минздрава, в больницах находится 19 пострадавших, 6 из них в тяжелом состоянии. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело. Дептранс призвал столичных водителей быть осторожными на дорогах в непогоду. Москвичам советуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Столичные власти также предупредили, что могут быть изменены маршруты наземного транспорта. Вечером на Москву обрушился мощный ливень с грозой. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности. Очень сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 17 метров в секунду прогнозируется в Москве до 3 часов ночи, а по области до 6 утра. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 17 градусов, завтра днем 20 градусов, кратковременный дождь, местами гроза. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в воскресенье небольшой дождь, плюс 20-22.
3: Студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбоссе. В полуфинальном матче он уступил поляку Камилу Майкшаку со счетом 6-7, 1-6. Медведев провел вторую игру за сутки. Нападающий Трабзонспора Филиппе Аугусто согласовал с «Зенитом» условия своего перехода, но не стремится переезжать в Россию. Об этом сообщают местные журналисты. По данным источников, если 22-летний бразилец получит предложение от команд из других стран, то сделка с российским клубом может сорваться. Отмечается, что Трабзонспор также требует от «Зенита» оплаты наличными, поскольку существуют трудности с переводом денег из России. Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» квалифицировался в первую лигу. В субботу «Текстильщик» одержал победу над омским «Иртышом» со счетом 2-0 в матче 18-го тура второго этапа группы «Золото». Таким образом, команда набрала 32 очка и заняла второе место в турнирной таблице. Также в первую лигу квалифицировался ранее «Ленинградец». Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1-0 в пользу «Спартака». Футболистки красно-белых впервые в истории играли в Суперкубке России. ЦСКА участвовал в матче за трофей в пятый раз. Пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел стал победителем квалификации к гонке седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Барселоны. Второе время показал британец Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим стал партнер Рассела по команде итальянец Кими Антонелли. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: вижу темперированный эфир.
1: Ну что ж, мы продолжаем. У нас в гостях, напомню, Борис Болелов, музыкальный журналист, автор проекта «Источник. Новое звучание традиции». И мы послушали группу «Мыст». Ты хотел пару слов еще о ней сказать, прежде чем мы продолжим. Я хочу тебя просто увести глубже в эту тему. Но сначала пару слов.
2: Да, пару слов по поводу, чтобы рассказать про ребят, которые абсолютно искренне и делают изо всех сил, сохраняют фолк и актуализируют его. Потому что вот ребята, то, что мы только что слышали, это был вполне себе как будто бы современный рэп, хип-хоп, то есть речитатив, но это очень старый куплет, очень известная на Кавказе песня про кузнеца Мемета из села Понижукай, про которого недоброжелатели написали, значит, оклеветали его в стихах, рассказали, что он плохой человек. На самом деле Мемет, конечно, человек хороший. Вот, и жители его села написали куплет, который рассказывает о его добром сердце, большой душе, честности, благородстве и вот таких вещах. Мы слышали вот на черкесском языке именно ту песню, которая восхваляет Мемета как доблестного, честного, прекрасного человека. Угу. Этой песни...
1: А в легенде оба текста сохранились, правильно?
2: Да, да. То есть сохранились оба, они широко известны на Кавказе, и это абсолютно оригинальный текст вот той самой композиции. Они широко известны, и есть разные вариации. То есть ее поют и так, и сяк, и, значит, и под баян, и под ну, в общем, как угодно. И здорово, что, услышав это, а есть еще видео на эту песню, то есть там такой, как сказать-то, ну, то есть, как, скажем так, очень типичный кавказский человек в большой каракулевой шапке, в темных очках, сидит за рулем автомобиля, то есть это как бы тот самый кузнец, который едет в деревню разбираться.
1: Такой прообраз этих соревнований, да, речитативных. Как только между деревнями.
2: Как будто бы, да. Вот. Но при этом ребята, вот группа «Мыст», они, помимо того, что, значит, делают вот такие современные вещи, они еще сохраняют традиционную культуру. У них есть свой собственный фестиваль, который проводится ежегодно в Майкопе. Они собирают каких-то своих друзей-музыкантов из региона. Вот. Фестиваль называется, у него интересное такое название, сейчас скажу, «Зехоха». Вот, это переводится как «слышишь». Вот, и когда ребята писали песню для проекта, то есть это не песня из проекта «Источник нового звучания традиции», она вышла ранее, вот, но когда они писали новую песню, они взяли, когда они узнали, что будет сопровождение литературное от нашего проекта «Строки», то есть «Строки» вместе с издательством «Полынь» берут какую-то легенду из региона, откуда пришла песня, и делают ретеллинг, то есть пересказывают на современный лад эту самую легенду, это оформляет современный художник. Ребята услышали, что это будет, они сказали: о, тогда мы возьмем нардский эпос. Они взяли фрагмент легенды о том, как один, значит, богатырь идет, нардский герой, нардский богатырь идет на совет старейшин для того, чтобы оправдать отца, которого там хотят казнить. Они, значит, тоже взяли старый текст на черкесском языке и сказали, что обязательно нужен перевод. Тут пацаны сказали, пацаны и девчонки из группы «Мы» сказали: ой, это, говорит, настолько старый текст, что некоторые слова не существуют в переводе. То есть нужно идти к старейшинам, чтобы узнать,
1: что
2: перевод
1: значит.
2: конкретных слов. Ну, то есть, как бы, есть примерный смысл, вот, но вот конкретного перевода, тем более литературного, не существует. И вот ребята занимаются тем прямо сейчас.
1: Восстанавливают текст
2: собственной песни, которую будут исполнять, которую будут петь.
1: А вот эти все истории, сказки, рассказы, легенды, эпосы, это же вещь такая архетипическая, да? Это что-то очень сильно укорененное в памяти народов. И когда музыканты апеллируют к таким темам, на твой взгляд, что они пытаются получить от этих историй? Более емкое выражение сути или попытку взаимодействовать с этим вот фантастическим немножко пространством? Если ты понимаешь мой вопрос.
2: Да, ну я про фантастическое пространство. Мне кажется, что вот те, с кем я разговаривал, кто занимается вот нашей, скажем так, средней полосы России традицией, вот более понятной мне, там это такие, как будто бы вот эти старые, ну, вообще в целом, давай скажем, что фолк и традиция — это не развлекательная музыка, на самом деле. То есть это...
1: Давай вот здесь тогда оставить, что имеешь в виду.
2: Эти песни, это даже не песни, то есть это обряды, которые помогали проживать какие-то тяжелые времена.
1: То есть ритуальная музыка.
2: Да, но это даже не совсем музыка, потому что в музыку это превратилось в начале 20 века, когда появилась сценическая культура. То есть когда было, то есть вот та традиция, которую поддерживают и пытаются сохранить те самые музыканты, которые ездят в этнографические экспедиции, это традиция, которая объединяла людей. То есть они без какого-то музыкального образования, абсолютно акапелла, пели вот эти самые песни, то есть они их проживали. Это были времена голода, проводов на войну, проводов, например, девушки в новую жизнь, она уходит в другую деревню, она покидает их навсегда. То есть это, в целом это довольно тяжело. Или, например, или кто-то умер, или кто-то родился, или нужно пережить тяжелые голодные времена и позвать, как бы попросить.
1: Или наоборот, хочется урожая большого,
2: да,
1: хорошего.
2: Да, да,
1: да. И, соответственно, вот. Ну, то есть это вещи функциональные по своей сути.
2: Точно. И, например, вот песню, которая, эту традицию, которую исполняют в определенный момент, ее нельзя было петь просто так. Ну, то есть mm-hmm. нельзя летом, например, или не в святке петь святочную песню. Нельзя свадебную песню петь, потому что тебе хочется хорошее настроение. То есть были совершенно определенные моменты, когда это можно было делать, и это делали. Вот в 20-е годы молодое советское государство осознало, что нужно как-то приручить вот всю вот эту языческую культуру, и народную традицию сделали сценической. То есть специально обученные люди поехали в деревни, записали все эти традиции, переписали их на песенный лад, куплет-припев, переложили на хоровое исполнение и разделили людей на зрителей и исполнителей, которые стоят на сцене. Именно так получились вот эти сводные большие хоры, традиционные кокошники, которые... Это опять стало усреднением.
1: Я встречал мнение, что это на самом деле пошло во вред этой культуре.
2: И да, и нет. Потому что сейчас в современном мире, в современной жизни, как бы понимаешь, что это две разные истории. То есть как будто бы здесь традиция разделилась. То есть, конечно же, если говорить о том, о чем мы говорили в начале, что это та же самая глобализация, то, что сейчас происходит с хип-хопом, который на одни и те же биты пишет одни и те же песни. Вот, на мой взгляд, это тоже как будто бы так, но с этим уже ничего не поделаешь. Вот, есть прекрасная Надежда Бабкина, которая тоже внесла свой вклад в это все, несмотря на то, что она относится к сценической культуре. Есть Надежда Кадышева, которая как будто бы не имеет отношения к традиции, но она апеллирует к тому. То есть это на самом деле современная поп-музыка.
1: Тут такой тонкий вопрос, да, возникает. А нет ли здесь нарушения правил игры, когда мы с этим взаимодействуем? Ну, вот мы слушали композицию «Веснянка», правильно?
2: Uh-huh, uh-huh.
1: А у нас июнь месяц.
2: Да.
1: А ее надо слушать весной.
2: Ну, релиз вышел 10.
1: Нет, а да, вот да, на твой взгляд, да. В пространстве ничего не меняется? Все остается в порядке?
2: На мой взгляд, да, потому что вообще в целом она уже наложена на современный абсолютно электронный бит, и с точки зрения там пуристов, которые хотят сохранить ту самую традиционную культуру, которая когда-то вот была. Вот я против на самом деле, то есть это сложный вопрос, потому что есть та же самая Татьяна, певица Матаня, она поет абсолютно традиционные песни. Есть группа Толока, которая исполняет тоже очень традиционную музыку, вот так, как она должна звучать. Вот. А есть стилизация, интерпретация, актуализация музыки, то, чем вот хочется заниматься. Потому что хочется, скажем так, вот молодая аудитория 20, 18, 14, 15 лет не будет слушать традиционный плач в исполнении Матани, потому что это просто тяжело. Ну, то есть, как бы, действительно, он настолько атональный и настолько сложный, что это взрослому-то человеку, ты думаешь, зачем это? Ну, то есть, потому что, правда, это выворачивает наизнанку. Вот. А спеть «Веснянку» с «Олигархом» для того, чтобы, возможно, кто-то из...
1: Уже звучит, да, так как...
2: «Веснянка» с «Олигархом».
1: Да, да. Но главная твоя мысль заключается в том, что это некий компромисс получается, я правильно понимаю? Ну, стилизация, актуализация, так хотя бы оно не пропадает, остается хоть в таком виде.
2: Ну, да. Ну, а здесь как будто бы ты немножко снижаешь градус. Нет.
1: Нет.
2: Это современная музыка. Она должна быть современной. Мы сейчас живем в 2026 году. Она опирается на традицию, но не надо воспринимать ее как традиционную. Верно.
1: Отлично. Прервемся на музыку, собственно, Звента Свентана, «Месяц». Послушаем фрагмент этой песни и вернемся к вам после музыки и рекламы.

хорошо темперированный эфир. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Собеседование как экзамен. Кто и как решает? Какие кадры будут решать все? В это воскресенье в 7 часов вечера на Маяке и в любое время в видеоформате на медиаплатформе смотрим. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим.
1: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе смотрим. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшие горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе смотрим.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Борис Болелов у нас в гостях, музыкальный журналист и автор проекта «Источник. Новое звучание традиции». Я все-таки верну тебя, Борис, к предыдущему моему вопросу. Эти архетипические истории, вот эти мифы, легенды, скажем, вот эта мудрость и знание, скомпрессированное, сжатое в короткие истории, а когда музыканты к ним обращаются, чего они хотят от этих историй? Они просто хотят к ним прикоснуться и получить некое, как тесто, из которого они будут выпекать свое пирожное.
2: Но есть разные, насколько я общался с музыкантами, кому-то интересно работать с материалом, потому что он, скажем так, дает, вот расширяет, как говорит один, по-моему, чувашский, удмуртский артист «Чудия жени», руководитель лейбла «Дукес», что это как бы выводит тебя из колеи, то есть вот той самой, про которую мы говорили в начале, то есть условно современная там инди-рок-музыка или вот эта вот песенная традиция, куплет, припев, одинаковые размеры, да, эстрада, вот то, что мы сейчас слышим, он абсолютно одинаков везде, будь то там, то есть какая-то такая инди-рок, вот типичный, он настолько типичен, что очень хочется из него выбраться.
1: Истории, которые там рассказываются, они, в принципе, там плюс-минус одинаковые.
2: И там может быть другой размер, если говорить про музыку. И про историю, вот группа «Ходила изба» и там «Комань», они берут, кажется, что вот то, что столетиями пересказывается как одна и та же история, она как будто кристаллизуется. То есть то, что мы сейчас проживаем, то есть они абсолютно применимы, вот то, что происходит в этих песнях, применимы к тому, как мы живем. То есть это может быть предостережение о домашнем насилии. Это может быть какая-то вдохновляющая, воодушевляющая песня о том, слова, точнее, этой песни, там буквально одна строчка может быть. Вот как у там ходила Тина Кузнецова, только что мы слушали «Звентус, Звентус, Вентану», там есть какие-то такие строчки, очень легкие, применимые к тому, как мы сейчас живем. Но и ты понимаешь, что им там могут быть сотни лет, например. И это, конечно, удивительно.
1: А почему вот у нынешних артистов, которые тоже пишут легкие строчки, в их легких строчках нет такого заряда?
2: Он тоже есть, но он как будто бы к другому обращается. Мне кажется, что вот что фолк-музыка, традиция, это что-то, то, что обращается как будто бы к душе, а вот то, что мы слышим с эстрады, то, что разливается на миллион тысяч лайков, комментариев, каких-то там, значит, сверкающих фанатов и тысячи людей на стадионах, это как будто бы про другое.
1: А то к чему обращается эта музыка тогда? Раз ты сказал, что вот фолковая к душе.
2: А это вот, не знаю, хороший вопрос. Наверное, к чему-то сиюминутному прямо сейчас, вот к какому-то моменту счастья вот в эту секунду. Вот как может быть так.
1: Что-то утилитарное ты имеешь в виду, да?
2: Да, вот прямо сейчас, вау, класс, настроение, ну где же вы, девчонки, там группы «Руки вверх», под которую плачут десятилетия под их творчество и музыку. Она просто другая, она не сказать, что она хуже. Вот.
1: А через, скажем, 500 лет эта музыка может вобрать в себя столько же, сколько наша традиционная?
2: Я очень надеюсь, что в целом через 500 лет что-нибудь останется от нас всех.
1: Не ожидал, конечно, такого пессимистического прогноза. Но если мы предположим, что все будет в порядке.
2: Я думаю...
1: Можно я переформулирую вопрос? Нынешняя массовая культура, имеет ли она потенциал такой же, как традиционная, которая сложилась?
2: Да, конечно, конечно, да.
1: Имеет?
2: Да.
1: Имеет.
2: Я думаю, да. Она просто в другом будет, она по-другому отпечатается, наверное, так. Потому что что уж греха таить и душой кривить, к сожалению, многие из тех прекрасных артистов, которые участвуют в этом проекте, достойны гораздо больших цифр заработков и огласки, и любви
1: аудитории,
2: да, чем она у них есть. То есть, к сожалению или к счастью, я не знаю, штука в том, что как бы люди, ну, мы все тянемся к тому, что ярче сияет.
1: Давай, собственно, уступим тогда место в эфире композиции, которая называется «Закария Удмурт».
2: Да, это прекрасно.
1: «Пост-Дукес», да. «Один в Оленьем парке».
2: один артист из Удмуртии, другой артист из Чувашии. Прекрасные ребята, чудесную музыку делают. Послушайте их, они достойны гораздо больших охватов и прослушиваний.
1: Вернемся после музыки и новостей.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество и идут вперед по всем направлениям, заявил Владимир Путин на совещании развития Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что противник не может сдержать натиск российских войск и прибегает к террористическим методам.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
0: Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии восстановлены и построены заново более 25 тысяч различных объектов, проложены и отремонтированы свыше 8 тысяч километров дорог. По словам президента, сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше. Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая с докладом, заверил главу государства, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты. В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.
3: Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Стародубовки и Пескуновки. В населенном пункте Константиновка штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих, танк «Леопард-2», 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также 3 орудия полевой артиллерии.
0: И как сообщили в Минобороны, вооруженные силы России нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Они были поражены авиабомбами ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Меморандум, который США и Иран планируют подписать в ближайшие сутки, предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, открытие Ормузского пролива и начало переговоров по иранской ядерной программе, сообщает портал Axios. По его информации, представители США, Ирана и посредники из Катара и Пакистана проведут виртуальную встречу, на которой и будет подписан меморандум. Дональд Трамп утверждает, что сделка США и Ирана будет заключена в воскресенье в МИДе Ирана. Ранее сообщили, что подписание меморандума воскресенье не состоится, но не исключили, что это произойдет в ближайшие дни. Власти США решили ограничить работу передовых моделей искусственного интеллекта компании Anthropic. Это произошло после получения информации о возможной угрозе национальной безопасности от руководства компании Amazon, пишет газета Wall Street Journal. Ранее портал Axios сообщил, что администрация Трампа заблокировала доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных государств и граждан. Решение было принято после того, как появились сообщения о возможности взлома Мифос, в связи с чем возникла обеспокоенность из-за возможной угрозы национальной безопасности. Сильный дождь, гроза и шквалистый ветер обрушились на Москву в субботу вечером. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в столице до 3 часов ночи, а по области до 6 утра. Дептранс призвал столичных водителей быть осторожными на дорогах в непогоду. Москвичам советуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Столичные власти также предупредили, что могут быть изменены маршруты наземного транспорта. Как передает Интерфакс, некоторые участки дорог оказались потоплены, в том числе на востоке Москвы, в центре города, в районе Нового Арбата, Кутузовского и Ленинградского проспектов. Локальные скопления воды возникли на платформах на Ленинградском вокзале. Он работает в штатном режиме. Поезда следуют по расписанию, сообщили Интерфаксу в столичном департаменте транспорта. Временные скопления воды устраняют специалисты Мосводостока, как рассказали в комплексе городского хозяйства. На улицах Москвы дежурит 300 бригад и 290 единиц техники. Там также сообщили, что почти 50% месячной нормы осадка выпало в отдельных районах Москвы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 17 градусов, завтра днем плюс 20, ожидается кратковременный дождь, местами гроза. В Петербурге завтра небольшой дождь, плюс 20-22.

0: «Лодочка», так называется эта композиция в исполнении группы ансамбля, наверное, даже будет правильнее сказать, «Комань», Павла Паньковского и Аркадия Пекунова, которые представляют «Индекс 3», тоже коллектив такой достаточно известный. Меня зовут Вагесий Умян, у нас в гостях Борис Болелов, музыкальный журналист, автор проекта «Источник. Новое звучание традиции» и менеджер спецпроектов «On Label». И я хотел вот еще что сказать, что 2026 год, ведь у нас год единства народов, да, и в этом контексте вот этот проект «Источник. Новое звучание традиции» тоже приобретает какую-то особенную, да, миссию особенную.
1: Он прям внезапно как-то это все звезды сошлись, скажем так. То есть мы подали заявку в президентский фонд культурных инициатив, очень старались, очень работали, фонд нас поддержал, то есть, собственно, выделил субсидию на осуществление этого проекта, и вот буквально чуть ли не день в день, а на следующий президент объявил, что да, 2026 год единства народов России. И как бы все совпало. Потом еще, как я говорю, продолжением проекта станет проект нашего тоже дружеского, братского, семейного, скажем так, продукта под названием «Кион Строки». Он будет называться «Песни земли». Вот. И, собственно, песнями там называются легенды регионов, из которых музыканты и артисты. В общем, получилось прекрасно. У меня в планах, конечно же, закрепить все это еще фестивалем, большим документальным фильмом о разнообразии культурных традиций нашей страны, потому что действительно есть... Ну, то есть это, по-моему, это совершенно необъятная тема. Необъятная, очень важная, очень нужная и как бы актуальная в любое время, в любой год, в любой век, в любой вообще всегда. Вот.
0: Ну, тут остается только согласиться. Возвращаясь вот к тому, о чем мы говорили, к актуализации подобных приемов музыки, да, или историй, или нарративов определенных, мелодических каких-то вещей, гармонических и музыкальных. Отбирая вот исполнителей для этого проекта, были ли те, кто остался у тебя за бортом, но тебе хотелось их взять? Вот именно, кто использовал такие приемы, но ты не решился их взять?
1: Ну, тут скорее мы были ограничены

0: бюджетом и количеством
1: мест,
0: да, потому что это, так сказать, проект по приглашению получается так, вот, то есть потому что когда вышли первые там анонсирующие посты, ребят сказали, ой-ой-ой, а вот мы еще есть, и это, я понимаю, что они есть, и правда есть прекрасные артисты, про которых мы уже упоминали и ставили, то что Звента Свинтана и многие-многие-многие другие, которые делают правда великолепно, вот, и, конечно, хочется их всех
1: пригласить. Я просто вот к чему вел. Я много раз уже говорил, что я иногда хожу на фестивали, которые, ну, хотя бы в городе или в области проводятся, далеко не ездил последние несколько лет, но я замечал всегда рост вот этих элементов в творчестве разных артистов. Это и визуально, и с точки зрения звука, и мелодии, и гармонии. Видно было, да, что больше становятся артистов, которые апеллируют к этим корневым традициям, к тем местам, откуда они родом, используют какие-то истории, которые с детства, видимо, слышали от родителей или бабушек и дедушек. И складывается впечатление, что это становится очень популярно. На твой взгляд, действительно очень популярно?
0: Это популярно, как будто бы, мне кажется, среди музыкантов и людей, понимающих. Потому что у меня есть по этому поводу мнение и мысль. И как будто бы я разговаривал со своим хорошим знакомым Илья Михальченков. Есть такой из экспедиции «Восход», у которого тоже был проект. Он ехал, проехал всю Россию, записывал традиции.
1: Они у нас в разных гостях, да. Ну, на смотрим.ру найти этот выпуск.
0: Вот, что есть, когда... Ты как будто бы как музыкант или как слушатель, ты доходишь до этого. То есть, как бы ты укореняешься в конце концов. То есть ты попробовал там условно поиграть метал, рэп, альтернативу, инди, там еще что-то.
1: Человека.
0: Ну да, то есть да. Ты все, значит, поделал, здесь электронику поделал, там поделал, а что еще? Вот, и как бы в этом поле остается как будто бы только то, откуда ты пришел. Вот то, что те самые первые песни, которые когда-то там пела бабушка, и где-то они отложились, то есть ты слышишь вот эти вот какие-то моментики, и тебя это сразу зацепляет. Может быть, поэтому. Потому что вот Илья говорит, что это совершенно другое отношение. То есть это как бы не музыка, это что-то надмузыкальное, которое где-то там витает, и ты вот эти вот люди, как он говорит, которые там в деревнях живут, они к этому подключены. То есть это не...
1: И музыканту хочется тоже к этому подключиться.
0: Да.
1: Это
0: да.
1: Какое-то... Да, как мы это назовем? Давай выберем. Какой-то это сфера некая, да, допустим.
0: Все, ну корень, укорениться, наверное, потому что я был на...
1: Получить энергию, знания, да, вдохновение оттуда, из этого материала. Я правильно понимаю, да, все, что ты говоришь?
0: Как говорил «Маленький принц», у людей нет корней, это неудобно, их носит ветром. И вот в конце концов ты как бы прикрепляешься к этим корням.
1: Но это ты говоришь о людях, которые занимаются этим. А мой вопрос был про то, насколько это действительно популярно у слушателей. Если я вижу, что на фестивалях больше музыкантов это делает, это значит, что на это есть запрос или нет?
0: Я очень надеюсь, потому что вот посмотрим, как сработает наш проект. Вот если он действительно, если этот запрос есть, я очень хотел бы, чтобы он был. Я вижу, что запрос действительно есть. Мы говорили про группу Айла, которая подняла просто целую волну. Вот их в Турции там президент принимал, ну, то есть группу из России, которая там влетела в турецкие чарты. И тоже там все на свете, так сказать, победила всех. Вот, скажем так. Есть как бы кейсы, которые вот работают постоянно, которые ты понимаешь, что действительно те, кто занимается традиционной или музыкой, которая основана на традиции, собирают больше людей. То есть я бы не сказал, что это как-то повсеместно, и это какая-то волна. Мне бы очень хотелось, чтобы это была волна, правда. Вот. Но пока, наверное, это скорее успех конкретных музыкантов, конкретных песен. Вот. Потому что если как бы пессимистичный взгляд на все это, я все-таки думаю, что вот эту глобализацию, глобальную поп-сцену, которая выступает, там, берет чарты, билборд, Евровидение и все остальное, это не победить. Вот.
1: А почему нужно противопоставлять себя этому?
0: А потому что это забивает эфир. Ну, то есть, так. Как будто бы вот этой музыке, про которую мы говорим сегодня...
1: Наше внимание не бесконечно, правильно?
0: Да.
1: Наша энергия не бесконечна. Мы не можем вместить в сутки всех, кого мы хотим услышать, посмотреть, почитать и узнать.
0: Потому что, напомню, в неделю выходит 100 тысяч композиций, 3 миллиона в месяц.
1: И поэтому возникает конкуренция между этим всем.
0: И алгоритмы подкладывают всем во всех соцсетях, запрещенных и не очень, то, что люди смотрят и слушают. Вот на что сняли, что, и это даже здесь даже деньгами не победить на самом деле, потому что даже если песню не любят,
1: потому что решает это интерес конечного потребителя, да?
0: Как да,
1: бы,
0: да.
1: Можно мы его назовем потребителем?
0: Конечно.
1: Пусть никто не обижается на это слово. Но что тогда делать тем людям, которые просто слушают музыку, хотят продолжать взаимодействовать с тем миром, который их окружает, но при этом получать что-то более глубокое, качественное от всех этих сервисов, на твой взгляд?
0: Нужно тщательно распределять свое внимание и расставлять приоритеты. То есть на самом деле большая часть потребителей, слушателей музыки, они слушают то, что до них доходит. Очень немногие на самом деле занимаются поиском, какими-то изысканиями,
1: почему они
0: изучением.
1: Должны, собственно,
0: вот,
1: да?
0: Вот
1: вопрос.
0: Конечно.
1: У есть ответ на этот вопрос?
0: Нет, они не должны. И они победят всех музыкальных экспертов, которые расскажут им, вы не должны слушать вот это, потому что это не талантливо написано. У меня есть одна история короткая на эту тему, когда я впервые попал на концерт, это было очень давно, когда я снимал сюжет для телеканала «Москва-24», на котором тогда работал, про концерт только что, вот как бы прошел перезапуск группы «Руки вверх» в тот момент. Это не было группы «Руки вверх», они выступали, там выступал, по-моему, только один участник, собственно, Жуков Сергей, и там не было ни музыкантов, ни, то есть это был просто подключенный, условно, там этот сам плюс и минус, и он под него танцевал и пел со сцены, и у них был, это был сногсшибательный концерт, потому что два подряд солдаута в Крокус Сити Холле в 2011, наверное, или 2012 году, это было просто вау. Я стою в крауде внизу, среди людей, которых под полный Крокус Сити Холл забит, начинает играть первые ноты, первые аккорды, и люди от счастья, они кричат, я не слышу звука, потому что вокруг меня все кричат в унисон, значит, это слова этой песни, и кто я такой, чтобы говорить им, что они слушают, это не так сыграно, это не, там музыкантов нет, это фанера, ну, кого это волнует, вот правда, люди счастливы прямо сейчас, в эту секунду, и все.
1: Тогда о чем наш здесь разговор? О том, что вот та музыка, которую ты сегодня представляешь, можно я так, да, скажу, ты сегодня представляешь, она претендует на внимание слушателя. И тебе хочется, чтобы эта музыка получала больше внимания слушателя.
0: Да, именно
1: при этом
0: мы здесь.
1: Да, есть много разной другой музыки, которую слушают люди и свое внимание отправляют туда, но вот нужно как-то тебе, как автору такого проекта, который ты сегодня представляешь, как-то вот это внимание перетянуть. Правильно я понимаю, вот эту диспозицию все?
0: Ну, как будто бы.
1: Да, и какие есть у тебя способы это сделать?
0: У меня есть способы, вот эти самые современные аранжировки. У меня есть способы видео рассказывать, об этом говорить. То есть важно, как будто бы не массовость, а качество слушателя, наверное. Вот, потому что я понимаю, что как бы вся музыка, она не для всех. Ну, то есть не для меня музыка, при всем уважении группы «Руки вверх» и многих других популярных артистов, я ее не слушаю.
1: Как при этом и многие артисты, которые представляют свой проект, они тоже не являются массовыми, правильно?
0: Конечно, конечно. Они совсем не являются массовыми. Вот. И они, возможно, ну, как бы они делают это не для того, чтобы... То есть они, конечно, каждый музыкант хочет стать популярным, это естественно, но они по-другому не могут. Ну, то есть как бы они очень хотят сочинять, писать, делать, сохранять, руководить своим лейблом, у которого может быть там 100 подписчиков или 200, но они делают это потому, что в это верят сами по себе. Вот. И мне важно и хотелось бы, чтобы просто как бы этих людей стало больше. Не 100, а ну, не миллион, к сожалению, ну 1000. Вот. Это было бы прекрасно. Как-то так.
1: И, собственно, внутри этого проекта ты как раз этим занимаешься. Еще раз напомню, что каждую неделю выходит по одному новому синглу с теми, с кем вы взаимодействуете.
0: Да.
1: И все они так или иначе имеют какую-то основу народную, корневую, фолк. Мы можем много, конечно, слов подбирать, которые об этом говорят, но все они будут около. Нет ли у тебя одного
0: традиция,
1: термина?
0: Традиционно. Традиция, да.
1: Традицию будут
0: представлять. Вот они представляют традиции, они представляют стилизацию традиции, или актуализацию, или интерпретацию традиции. Вот на этой неделе выйдет песня «Один в оленьем парке». Вот. А на следующей неделе выйдет
1: «Пост-Дукес». Вот они у нас уже были прошлом часе, да.
0: Да, но это будет
1: другая композиция,
0: новая. Потом будет «Пост-Дукес», потом будет из Татарстана певица Беку. Потом будет, собственно, ну, и все остальные тоже будут. В общем, каждую неделю до 27 июля будет выходить одна песня и одно видео. Вот, и как бы я очень... верю в то, что на самом деле, и правда это нужно, вот, это правда нужно, это правда важно, и слушателей правда станет больше, потому что...
1: А можно я тебя верну к тезису о том, что такая музыка больше взаимодействует с душой? Я просто тогда его запомнил и хочу тебя попросить пошире его раскрыть в твоем понимании. Что значит взаимодействовать с душой? Мы же все по-разному можем определять для себя душу вообще, да? Это такое нечто... не до конца изведано для нас всех.
0: Ну, мне кажется, что есть как бы музыка, которая взаимодействует, вот то, о чем мы говорили, то есть какие-то поп-хиты, они написаны, есть как бы спекуляция гармониями, наверное. То есть есть определенные восходящие мелодии, какие-то вот определенные аккорды, которые уже настраивают на, там, не знаю, может быть, их придумала когда-то группа Beatles, может быть, кто-то
1: я
0: еще.
1: Я думаю, гораздо раньше, это золотые секвенции всякие, остальное, и шведские фабрики хитов. Ты говоришь о том, что эта музыка устроена определенным образом.
0: Да.
1: Правильно?
0: Да. Так. Да. То, что мы слушали, например, только что, последняя композиция, это лодочка. Это,
1: да,
0: лодочка, да, с альбома «Из-за лесу» группы Commons, Index 3. Она как бы сложнее. То есть там абсолютный джаз, она несколько раз меняет свою ритмическую структуру, там
1: размер
0: меняется мелодия, меняет,
1: да,
0: размер, все. То есть она как бы уже работает немножко по-другому. И если вы услышите эту же композицию живьем, ну, то есть мне кажется, я просто оцепенел, когда ее слышал, вот буквально неделю назад группа выступала, и это она с чем-то другим работает. Я не могу это... Во-первых, я не музыкант, вот, я не совсем...
1: Я хотел, чтобы ты по-человечески это делал, вот как это для тебя работает. Вот она с тобой взаимодействует на другом уровне.
0: Да, и я вижу, как она взаимодействует с людьми рядом со мной. Я понимаю, что это не... То есть под нее тоже можно танцевать. Она тоже вполне себе, вот при всем, как бы, поп-музыка в смысле популярная, понятная. То есть она понятная, она не какая-то суперзаумная, не какая-то сложная. Это вот не те традиционные плачи, которые исполняют Матани. Если вдруг радиослушатели захотите где-нибудь, так сказать, поискать в любом поисковике вот, плач Матани или вот плачи какие-то, это невероятно сложно. Вот, и исполнение, и прослушивание, и прочее. То есть вот эта музыка популярная, понятная, хорошая, но другая. Вот, недостаточно популярная, недостаточно... чтобы захватить все чарты.
1: Давай мы тоже сейчас обратим внимание на то, что мы чувствуем, когда подобного рода музыка играет. «Ходила изба», у нас группа будет, она неоднократно была у нас тоже в гостях в эфире. Композиция называется «Дунька», и после нее мы вернемся, после музыки и новостей, точнее, вернемся в студию.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вся Россия подставила плечо новым регионам, заявил Владимир Путин на совещании развития Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям.
2: Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии. Объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни. Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе.
0: Путин подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, но никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может держать этот натиск и прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту, отметил глава государства. Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Вооруженные силы России за сутки поразили места хранения беспилотников дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих. Почти половина месячной нормы осадка выпала в отдельных районах Москвы. Больше всего на северо-западе, востоке, севере, северо-востоке столицы, а также в Зеленограде, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. И отметили, что в разных районах города сохраняются сверхинтенсивные осадки. Сейчас специалисты МОЗ «Водосток» устраняют временные скопления воды. Они образовались на Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Щелковском шоссе, Первомайской, Большой Тульской улицах. Локальные скопления воды возникли на платформах на Ленинградском вокзале. Он работает в штатном режиме. Поезда следуют по расписанию, сообщили Интерфаксу в столичном департаменте транспорта. Вечером на Москву обрушился мощный ливень с грозой. По данным гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия прогнозируются в столице до 3 часов ночи, а по области до 6 утра. Дептранс призвал столичных водителей быть осторожными на дорогах в непогоду. Москвичам советуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Столичные власти также предупредили, что могут быть изменены маршруты наземного транспорта. Площадь виноградника в России достигла 113 тысяч гектаров. Ежегодно прибавляется по 5 тысяч гектаров, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. На открытии винного города Белый мыс в Геленджике, передает РИА Новости. Он отметил, что государство оказывает серьезную поддержку виноградарству. Патрушев назвал открытие винного города знаковым событием для всей отрасли и символом ее возрождения после упадка в конце 20 века. Как сообщает ТАСС, первый в России и в мире винный город Белый мыс появился на набережной Геленджика. На его территории располагаются музей вина Льва Голицына, инотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобоса, в Петербурге завтра небольшой дождь, плюс 20-22. В Москве в воскресенье ожидается кратковременный дождь, местами гроза, днем 20 градусов.
1: Новости спорта.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» Малкому, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Салех Хамар. По данным источника, красно-белые рассматривают вариант с арендой футболиста этим летом с добавлением в сделку опции выкупа. Нападающий выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 год. Нападающий вместе с командой выиграл 9 трофеев, включая 4 победы в РПЛ. Кроме того, бразильцу успел получить российский паспорт. Защитник Ризван Уциев завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет, сообщается в телеграм-канале грозненского «Ахмата». В минувшем сезоне футболист провел за клуб 6 матчей во всех турнирах. Уциев на взрослом уровне выступал за «Ахмат» с 2005 года и провел за клуб 326 матчей, в которых забил 8 мячей. Всего в составе грозненцев защитник провел 19 сезонов, из которых 18 в РПЛ. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии, соревнования завершатся в воскресенье. Россиянка Валентина Рясова стала бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону в испанской Тарагоне. Победу в женской гонке одержала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лиза Тертш. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Брезина.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: эфир. Борис Болелов у нас в гостях, музыкальный журналист, а также автор проекта «Источник. Новое звучание традиции». Борис, я несколько фокус с музыки и музыкантов переведу на тебя, если ты позволишь.
1: Ого.
0: Все мы в детстве слышали что-то фольклорное. Сказки, истории, эпос, музыку. Есть ли какие-то сюжеты, которые для тебя лично были вот и остаются важными? Что-то ты вспоминаешь из детства, все время соизмеряешь себя с этими героями или сюжетами?
1: Ну, они, конечно же, достаточно разные у меня. Честно говоря, самое удивительное, что первые сказки, которые мне очень, скажем так, зашли, попали в сердечки, это был как раз тот самый нардский эпос, осетинские сказания о нардских богатырях. У меня было очень хорошо запомнил книгу.
0: Ты сейчас про детство говоришь,
1: да,
0: правильно?
1: Так, да.
0: В детстве.
1: В детстве. Ну, это детство, наверное, я не знаю, сколько мне было, лет 7, наверное. Вот. Это такие очень традиционные истории, как бы традиционные к тому, что они, вот как ты уже говорил ранее, что они...
0: Архетипичные. Да. И какой-то нарратив, который повторяется у всех.
1: Да,
0: да. Какая-то такая история логическая.
1: Что, да, что нужно вот делать так, и тогда будет хорошо, например. Или там надо быть честным, надо быть, не знаю, там, справедливым. Вот это все. Вот. А мне тогда это очень хорошо зашло, потому что там были невероятные иллюстрации. То есть я очень хорошо запомнил обложку. Это такая розового цвета книга. И абсолютно непропорциональный такой небольшой богатырь с огромным мечом, который больше, чем он сам. Я такой, вау, вот. И потом все эти имена, Арслан, Саслан, там какие-то еще там были очень, очень сложные. То есть это... Но потом, когда я подрос, я прочитал, что есть еще Калевала, есть еще всякие Эдда, старшая, младшая и остальные. И они в целом архетипичный, как ты сказал.
0: Ну, как и все, да.
1: В целом все, плюс-минус.
0: А как это, как думаешь, на тебя повлияло? Ты в нынешнем... в своем состоянии. Ты соизмеряешь себя с этими героями, ты обращаешься к ним за какой-то силой внутренней. Что-то происходит, какая-то связь присутствует с этим всем?
1: Нет. Мне кажется, что нет.
0: Ну как же, не присутствует, если ты занимаешься тем, что ты автор проекта с традиционными...
1: Соизмерять себя с этими героями достаточно сложно. То есть я сейчас пытаюсь вспомнить что-то.
0: Даже метафорически.
1: Метафорически я себя соизмеряю со сказками «Братьев Гримм». То есть я сейчас просто перечитываю
0: тоже
1: «Братьев Гримм», которые тоже в 1812 году, как выяснилось, первое издание было их сказок. Вот. И есть сейчас существуют сказки «Братьев Гримм» для взрослых, 18+, которые прям вот по-настоящему запрещено для детей, что называется. Вот. А есть детские изложения. И они сейчас, я понимаю, сейчас читая маленькому ребенку 8-летнему, я вижу, как ему на самом деле, как они правильны и полезны, эти сказки, которые достаточно ужасные на самом деле. То есть если вот в нынешних современных реалиях они абсолютно не политкорректные, они не это сам, могут нарушить кому-то психику и взрослых, но дети прекрасно понимают, что не надо ходить в лес, потому что там злая ведьма и людоед, который тебя съест. Не нужно брать у незнакомой бабушки эти самые конфетки и у дяденьки, потому что как бы это может
0: потому
1: плохо закончиться.
0: Какие-то интересы в этом
1: да,
0: смысле, да.
1: Да. Это не просто так. Ну, то есть не стоит. И здорово, что столетия назад уже детей пугали настолько страшно вот этим, всем вот этим, что как бы это сохранилось.
0: Уже два столетия, получается. Да. Извини, что я пересчитал, но...
1: Это да, столетия, потому что...
0: А столетия, да.
1: Много столетий, потому что в 812-м они только издали, а до этого они ходили собирали этот фольклор. В общем, конечно, это все абсолютно применимо, абсолютно актуально. Да, было бы здорово себя, конечно, ассоциировать с каким-то древним осетинским нардским богатырем, который с мечом идет напротив.
0: Но ведь это метафора того, что сам богатырь маленький, а меч большой, она ведь про то, что он может этот большой меч поднять, да?
1: Как
0: король Артур из камня его достал. Но это же тоже достаточно распространенная история, нарратив распространенный.
1: И песня, и традиция может быть больше, чем сам музыкант, и сработать гораздо лучше, чем какие-то эфиры.
0: Я к чему эти все вопросы про тебя лично задаю? Вот в моменты сомнений, в момент... Вот сейчас такое неопределенное время во всех смыслах этого слова, правильно? А многие из нас тревожатся, многие ищут для себя какую-то почву под ногами, да, чисто психологически даже. И многие опираются на что-то такое, на что-то, что идет из глубины времени. А вот для тебя есть это опора в традициях, которые ты пытаешься...
1: Абсолютно так, конечно, да, да, она и есть.
0: Это выход для, для тех, кто тревожится?
1: Возможно, да, как бы для меня точно, потому что если продолжить твою мысль, то это выход, потому что ты понимаешь то, что в тревоге и есть и песни, которые столетиями поются о тех же самых тревогах, которые сейчас испытываем мы во всем мире, во всей стране или, или конкретно каждый человек из нас. То есть это действительно применимо. Это
0: терапевтичная вещь. Да,
1: да, да, да, да.
0: А в таком случае зачем ее реактуализировать? Я потому что веду.
1: Потому что на самом деле вот настоящая истинная традиция, она не она очень сложна. Она сейчас не может существовать, потому что у нас по-другому устроено как бы культурно-социальные связи. Мы по-другому воспринимаем музыку. То есть это не музыка, которая должна была исполняться, вот как я говорил, она не для...
0: Не функциональна.
1: Она именно что функциональна, она для проживания, да. Она для проживания, она не для развлечения. Вот, она для проживания и для помощи в какой-то конкретной ситуации. Когда вот там, не знаю, голод, или кто-то уходит на войну, или кто-то умер, или кто-то вернулся, или наоборот, ушел человек. Ну, в общем, это для того, чтобы она облегчала и помогала жить, а не развлекала людей. То есть, и в ней вот в исконном настоящем фолке, в традиции, неважно в каком регионе России, то есть там было самое важное соучастие. То есть она объединяла людей, которые садились вокруг за столом и пели вот эту вот грустную... песню. Или, например, там песню, которая зовет действительно урожай. Они просят у кого-то, чтобы год был хорошим. Вот. И это не для развлечения. Она не разделялась на слушателей и исполнителей.
0: В таком случае мы можем, наверное, сформулировать, зачем тогда вот это все нужно.
1: Да.
0: Получается, ты хочешь нам подсказать всем, что есть музыка не только как развлечение, как способ провести время, как способ получить верхнеуровневые эмоции от ее прослушивания, да, потанцевать или погрустить, а есть музыка как способ взаимодействия с окружающей действительностью, как некая функция, которая помогает переживать или проживать что-то.
1: Ну, спасибо, конечно, за эти слова. Да, это было бы прекрасно. Такое звучит пафосно, но очень приятно.
0: Ну, простите за пафос, но мне кажется, это примерно то, что ты имеешь в виду своим проектом и, ну, вот этим разговором, что
1: да,
0: мы, к чему
1: да.
0: мы могли прийти. Хорошо, тогда следующий вопрос. Что мне, например, нужно сделать, чтобы впустить в свою жизнь такую музыку, чтобы ей довериться? Что мне мешает?
1: А тебе мешает что-то?
0: Я думаю, да. Это не конкретно я,
1: да,
0: но ты понял.
1: Просто ее услышать, может быть, подобрать другую, которая подойдет. Вот. Если она не подойдет, если, опять-таки, ну, как бы каждому свое, вот, в целом. Вот мне кажется, что можно подобрать себе артиста. Вот я со всех своих друзей занимаюсь этим проектом. Я уже несколько раз сходил в музыкальную школу, я рассказал про этот проект. Я поставил музыку, поставил песни. Потом я таскаю на концерты своих друзей, знакомых и близких. Я таскаю, заставляю свою супругу ходить на концерты. И как бы последний, она осталась до самого конца. Ну, то есть, как бы, ей вот группа «Комань», ей прям попалось самое сердечко, потому что там есть сочетание, то есть там есть какое-то... Для меня, как для человека, который не умеет играть на каких-то музыкальных инструментах и петь, для меня музыка и то, что происходит на сцене музыканты, это некое волшебство. Я не представляю, как кто на что нажимает, на что играет и что происходит. Для меня это люди, которые выходят на сцену, что-то берут в руки и начинают литься что-то такое нечто, что как бы заставляет оторопеть, восхититься. Это
0: магия. Наличие тайны в этом, да? Есть таинство,
1: я бы
0: сказал, таинство, наверное, подходящее слово. Это то, что как раз есть в сказках, то, что есть
1: именно
0: в фольклоре, и то, что есть в ритуальной музыке, если можно так назвать. То есть это что-то, что происходит, и что незримо приводит в движение пространства вокруг тебя. Да?
1: Волшебство.
0: Это приносит урожай, как ты уже говорил, да, несколько раз.
1: Хорошую погоду.
0: Хорошую погоду, и так далее, и так далее, и так далее. Ну хорошо, главное — это таинство в этом всем. Вот надо увидеть Надо научиться видеть каждый раз в этом чудо маленькое хотя бы.
1: Мне кажется, надо заставить себя, если... Ну, и, может, и не надо заставлять. Просто перебирать, брать новое. Просто что-то открыть для себя нового артиста. Чего-то, что-то похожее. Не понравился этот, пойти к другому. Вот. Их, правда, много. Они очень стараются. И они достойны того, чтобы вы их послушали. Правда.
0: Вот мы и послушаем. Постдукес, Паэлья, Куба Варан, если я правильно ударение поставил.
1: Надеюсь, это чувашский. Нет, это удмуртский.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. В следующем часе нас ожидает викторина с подвохом. Занимательный русский язык. В 11 утра поговорим о том, как выглядят народные игры и забавы. Горелки, лапта, жмурки и чиж. И в полдень в цикле «Человеческий гид» поговорим о том, как устроен глаз человека. Похож на живой фотоаппарат. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
3: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
3: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: хорошо темперированный эфир.
1: Борис Болелов у нас в гостях, музыкальный журналист и автор проекта «Источник. Новое звучание традиции». Но мы закончили на том, что всегда нужно быть открытым к маленькому чуду. А где вот эти маленькие чудеса случаются, конечно же, музыкальные имеется в виду, на концертах, на живых выступлениях коллективов. Я думаю, что большинство из сегодня прозвучавших ребят, они по всем фестивалям в этом году, в принципе, будут представлены. Какого-нибудь Motherland, да, может быть, даже там пикника, афиши или чего-нибудь в этом роде, если ты хочешь что-то добавить к этому. Я просто хотел сказать, что можно прийти и стать свидетелем, или даже лучше участником этого маленького чуда каждый раз, которое происходит на сцене.
2: Да, совершенно верно, потому что, правда, живые выступления, тем более ребят, которые очень стараются, очень профессиональны, потому что все артисты, которых мы сегодня ставили, что говорить о там из Вента Свинтана и Ходила Изба, ну, в общем, все артисты — это высоко профессиональные, давно занимающиеся музыкой и невероятно круто звучащие живьем составы и коллективы. То есть это, правда, волшебство. Из ближайшего это, пожалуй, будет Motherland, как раз-таки, где Settlers, по-моему, уже в статусе хедлайнера. Вот, то есть они будут 100% на большой сцене. Живьем это сильно отличается от записей. Сразу скажу, на мой взгляд, в лучшую сторону. Потому что как бы живьем это всегда энергия, у них всегда длиннее композиции, там большие, как там есть импровизация. То есть опять вернемся к началу разговора. Settlers — это не фолк-музыка, это современная музыка, в которой есть элемент, опора. Да. Да, опора на фолк, есть какая-то этнография, которой Яна раньше занималась. Вот. И, конечно, концерты — это то, что поддерживает напрямую музыканта. Это то, что как бы музыкант видит, что он делает это не зря, не потому, что вы ему лайк поставили в какой-нибудь соцсети, а если вы пришли, и он увидел глазами, что вам нравится, они это чувствуют. Вот. И так же, как и артисты, и зрители чувствуют классную музыку и будут ее слушать дальше. Так же и артисты. Вот. Так что концерты — это очень важно. Ходите на концерты, правда.
1: И еще пару слов, возможно, повторюсь, но скажу, что «Источник. Новое звучание» — вот этот проект. Каждую неделю выходит новый сингл, и вы можете, наверное, на Бориса Болелова подписаться в соцсетях и следить за тем, как эти песни будут релизиться, и как они потом соберутся в один такой, в одно такое панно или пазл, или, ну, тебе виднее, как это назвать.
2: Предлагаю подписаться даже. Я не очень этот самый, как сказать, дисциплинированный этот самый
1: ведущий
2: публикатор, да, в соцсетях. Подпишитесь на наш лейбл, он лейбл, он есть во всех соцсетях, включая запрещенные, по-моему, даже. Вот, в общем, там есть все. Вот, и Телеграм, и ВКонтакте, там есть большие посты, будут какие-то статьи, будут пояснения, и там вы точно ничего не пропустите. Будут и видео, будут и песни, действительно, их будет всего, еще раз повторюсь, 8. Разные языки, разные культуры, разные традиции, вот, которые составляют нашу большую, многонациональную, богатую традициями и культурой страну. Вот, очень хочется, чтобы проект рос дальше, очень хочется ваших чувств, эмоций, комментариев, лайков, вот. Слушайте хорошую музыку.
1: А я от тебя добавлю, что хорошо вам или плохо, в этот момент всегда можно подключиться к чему-то вечному, наверное, да? К чему-то, что уже давно накапливает эту энергию. И иногда это проявляется в музыке, иногда в эпосе, иногда в сказках, в легендах. А не стесняйтесь, не бойтесь этого. Settlers у нас, да?
2: Да, а мне так легче будет жить, в конце концов, говорит группа.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: А мне так легче будет жить.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне спецоперации, заявил Владимир Путин. По словам президента, противник не может сдержать натиск российских сил. Движение нашей армии идет по всем направлениям. На совещании по развитию Донбасса и Новороссии глава государства заявил, что новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов.
2: К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, новых промышленных и аграрных предприятий на создание дополнительных современных рабочих мест.
0: Владимир Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что программа социально-экономического развития новых регионов выполняется в полном объеме. К 2030-му будут восстановлены еще 2300 объектов социальной инфраструктуры.
3: Отдельно отмечу модернизацию социальной инфраструктуры. Всего у нас было восстановлено 263 объекта здравоохранения, 1700 объектов образования, в том числе вузы, школы, садики, 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания. Совместно с единым заказчиком в сфере строительства, главами регионов, коллегами из Миноборнауки, Минздрава, Минпроса, Минкульта, Минтруда и Минспорта сформировали отраслевые программы восстановления социальных объектов до 2030 года. Всего у нас будет восстановлено 2300 объектов.
0: Владимир Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше. Все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы, по словам президента, включились в работу по интеграции новых регионов. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 6-й и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в населенном пункте освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских боевиков, 3 боевые бронемашины и 4 автомобиля. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 6 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки Сумской области, Рубежная Ивановка и Варваровка Харьковской области. Противник потерял более 200 боевиков, 2 броневика, 16 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Бойцы группировки «Запад» уничтожили за сутки свыше 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
4: Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Смородьковка, Чернещина, Грушевка, Харьковской области, Краснолиман и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и пусковая установка реактивной системы залпового огня «Партизан».
0: За минувший день уничтожено свыше 100 украинских беспилотников над российскими регионами. За сутки сбиты 15 управляемых авиабомб и 540 БПЛА. Армия России поразила склады боеприпасов, объекты энергетики и транспорта, используемые ВСУ, пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Количество погибших в ДТП под Одинцово увеличилось до 3 человек. Об этом сообщили в прокуратуре Подмосковья. В пресс-службе МВД по Московской области ранее информировали, что около 7 вечера на 3-м километре автодороги Кубинка-Нарафаминск произошла автоавария. Столкнулись автомобили марки «Рено» и «БМВ». 2 человека погибли на месте, еще 2 были госпитализированы. Половина месячной нормы осадков выпала в ряде районов Москвы. Как сообщает комплекс городского хозяйства, бригадами МОЗ «Водостока» выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. В столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности – В воскресенье в Москве станет прохладней. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе похолодание в столичном регионе усилится.
1: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежее до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче, ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится, температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-22 градусом.
0: Погода. В воскресенье в Петербурге без осадков плюс 22. В Москве дождь и 18 тепла. Сейчас в столице плюс 18. Давление 741 миллиметр ртутного столба. Все новости на сайте вести.ру.

0: маньяк.
1: Конечно, и без этого бы можно. Есть пляж морской и дачный сеновал. Но я сегодня на доске чертежной опять свою палатку рисовал. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из раду когда-нибудь на старую гитару натянуть.
2: Присядь-ка, друг, давай закурим примум. Мы взяли холм, последний наш редут. Кого-то там вели дороги к Риму, а нас с тобой они к костру ведут. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть.
1: И нам вы не доказывайте, мамы, что мы напрасно мокнем под дождем, что зря мы в лес идем не за грибами, а за своими песнями идем. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть.
2: Одни по океану тянут мили, другим милей дорога в облаках, а мы пешком полмира исходили, еще полмира носим в рюкзаках. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из раз.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Британии установили прямую зависимость между особенностями питания и состоянием здоровья десен. Недавно проведенное исследование охватило около 200 добровольцев и позволило выявить влияние пищевых привычек на зубы и десны. Ученые пришли к выводу, что самой эффективной диетой для поддержания оптимального состояния ротовой полости является средиземноморская. Нужно употреблять овощи, фрукты, орехи, бобовые и оливковое масло, допуская умеренное количество рыбы и куриного мяса и минимальное красного мяса. Полученные данные свидетельствуют, что подобный режим питания обеспечивает лучшее здоровье десен. Участники эксперимента, которые предпочитают средиземноморскую диету, сталкивались с заболеваниями десен на 65% реже остальных. Кроме того, исследователи оценили анализы крови участников и заметили значительное снижение воспалительных биомаркеров у тех, кто придерживался богатого растительными компонентами и полезными жирами режима питания. Напротив, лица, регулярно употребляющие большое количество красного мяса, демонстрировали повышенный уровень указанных индикаторов. Исследователи делают вывод: правильный баланс питательных веществ с приоритетом потребления растительной пищи благоприятствует укреплению тканей десен и предотвращает развитие воспалительных процессов.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Ваби-саби – это способность видеть красоту и гармонию в простоте и несовершенстве окружающего мира. Это понятие состоит из двух частей. Слово «ваби» берет начало от глагола «вабу» – уныние и пессимизм. Однако со временем оно приобрело положительное значение, которое отражает удовольствие от несовершенства и очарование недостатками. «Саби» произошло от слова «сабу», которое ранее означало ухудшение предметов вследствие старения. Постепенно поэты и мастера искусства переосмыслили этот термин, подчеркивая особую эстетику временных изменений. Хотя мир узнал о ваби-саби лишь в 21 веке, в японской культуре она существует около 500 лет. Важный этап развития концепции пришелся на 15-е столетие, когда мастер чая Сен-Норикю создал новую традицию чайной церемонии. Японцы первоначально увлеклись китайской церемонией, богатой деталями, но Рикю предложил упрощенный вариант. Уменьшив размеры чайных помещений и убрав лишнее декорирование, он добавил низкий дверной проем, вынуждая каждого посетителя склоняться перед началом ритуала. Особое внимание уделялось посуде, предпочтение отдавалось простым предметам, нередко бывшим в употреблении. Ваби-саби представляет собой философию принятия природы вещей и наслаждения несовершенствами реального мира, отвергая стремление к иллюзорному совершенству. Audio Stories.

слушаете «Бессонницу» каждое воскресенье в 23.07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите, делитесь тем, что не дает уснуть. Email zone@radiomayak.ru.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и об ударениях в них. Примеры у нас будут просто отборные, высший сорт. Так что готовьтесь, это вам не звонит. Ну и начинаем мы с примера от Максима Шмырева, гостя программы «Как знать».
2: Поэтому оранжевый мяч уже опять практически не в моде, не пользуется им, если только так на, может быть, дворовых соревнованиях или что-то. А на профессиональных играем белым мячом.
1: Дворовых соревнований, дворовые – это неверно. Правильный вариант – дворовый, дворовые соревнования. Прилагательное, образованное от существительного «двор» – дворовый, с ударением на втором слоге и окончанием «ый». Других вариантов словари не фиксируют, так что дворовые соревнования. Ну а мы от спорта переходим к искусству вместе с гостьей утреннего шоу.
3: Образ Шурале, который многие артисты хотят и мечтают танцевать. Он такой гротесковый, необычный по пластике.
1: Гротесковый, неверно. Правильный вариант – гротесковый. Кстати, если мы хотим образовать от существительного «гротеск» прилагательное, то предпочтительным вариантом будет слово «гротескный» с однозначным ударением на втором слоге. Вариант «гротесковый» тоже допустим, но ударение на втором слоге сохраняется. Гротеск, гротескный, гротесковый. От искусства переходим к технике вместе с ведущим Сергеем Стилавиным и его гостем Александром Артамоновым.
4: Ну, для начала, просто для знакомства, естественно, многоступенчатая, жидкостная, тяжелая, называется это официально комплекс пятого поколения РС-28.
5: Понятно, что есть жидкостные, да, вот жидкостные ракеты, есть твердотопливные.
4: Да,
1: итак, прозвучали варианты «жидкостный» и «жидкостной». А какой из них верный? Вариант «жидкостный» является литературной нормой. Ударение исходного существительного «жидкость» в нем сохраняется, но окончание должно быть «ый». «Жидкость» – «жидкостный». И еще один сложный пример, вернее, он уже простой, но обо всем по порядку. И сначала слушаем высказывание гостя программы «Ассамблея автомобилистов».
6: И там по-другому работают сами зубчатые зацепления, там другие условия триба узла, потому что там очень маленькая скорость скольжения по эвольвентин, зубчатые зацепления перекатываются.
1: Мы услышали прилагательное «зубчатый» с ударением на первом слоге. И это правильный вариант. Но правильным он стал совсем недавно. Раньше нужно было ударять второй слог «зубчатый». Однако в новый словарь, рекомендованный Министерством просвещения, внесены уже два варианта – «зубчатый» и «зубчатый». На этом выпуск завершаю. И я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Манга – уникальное явление японской культуры. Это форма визуального искусства и способа передачи сюжета. Своими корнями манга уходит глубоко в прошлое средневековой Японии. Одним из первых прототипов современного комикса можно считать буддийский свиток 13 века, который демонстрирует последовательность изображений животных, напоминающих современные кадры мультфильмов. Термин «манга», примерно переводящийся как «забавные рисунки», вошел в обиход благодаря художнику Кацусике Хокусаю, который создал серию рисунков в начале 19 века. Эти произведения, несмотря на отсутствие нарратива, положили начало развитию визуального стиля и утвердили понятие манга. Формирование современной манги началось после окончания Второй мировой войны под влиянием американской карикатурной культуры и диснеевского мультипликационного кино. Однако подлинный прорыв произошел благодаря творчеству художника Осаму Тэдзуки, которого называют богом манги. В 1947 году он выпустил первую работу «Новый остров сокровищ», а затем и всемирно известный сериал «Астробой», введя кинематографические техники, крупный план, монтажные переходы и драматизм сюжетных линий. Таким образом, манга перестала восприниматься как детская забава и стала серьезным художественным жанром, доступным широкому кругу аудитории всех возрастных групп.
0: Audio Stories.

земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла.

0: Audio Stories.
1: Постоянный просмотр сериалов долгое время считался прокрастинацией и пустой тратой времени. Но современные исследования показывают, что он может улучшить настроение и снижать стресс. После просмотра эпизода зрители часто мысленно возвращаются к сюжету, проигрывая сцены и ставя себя на место персонажей. И этот процесс называется ретроспективным образным вовлечением. Он помогает уменьшить тревогу и справиться с эмоциональным напряжением. Психологи опросили 540 студентов и выяснили, что многие регулярно возвращаются к воспоминаниям о героях и ключевых сюжетах, что позволяет временно уйти от реальности и погрузиться в фантазию. Это особенно важно в периоды эмоционального дискомфорта или социальной изоляции, при условии, что сериал эмоционально заинтересует зрителя. Ученые также отметили разницу между сериалами и книгами. Сериалы дают четкие визуальные образы. Книги требуют активного воображения и развивают критическое мышление. Оба формата полезны. Сериалы способствуют эмпатии, книги – аналитическим навыкам.
0: Audio Stories.
2: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы

белого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня.

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

Вновь мы с ним пройдем детство, юность, вокзалы, причалы. Будут вновь, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Море разгладилось. Полный штиль. В душе моей нарастает восторг. Это как симфоническая музыка, что начинается очень тихо, а потом все крепнет и крепнет, пока не захватывает каждого слушателя целиком, заставляя его сердце биться в унисон со всеми. Я поднимаюсь, чтобы обозреть горизонт. За кормой на глазах вырастают могучие кряжи кучево дождевых облаков. С их темных плоских подошв срывается дождь, а белоснежные пышные вершины высоко вздымаются вверх, рассыпаясь там на мириады легчайших водяных кристаллов. Перед стеной облаков и серой сеткой дождя движется голубая полоска неба. Внезапно под кистью невидимого живописца от края до края горизонта перекинулась разноцветная радуга. Вершина гигантской дуги, скрытая клубящимися облаками, стоит в самом зените, в десятки тысяч футов над моей головой. От второго мазка незримой кисти под первой радугой загорается вторая. Меж двух разноцветных арок натянут серый шатер облаков. Позади них простирается ослепительно яркая синева. Я проплываю, словно под сводами небесной аркады, сияющей невиданными красками и поражающей нечеловеческим величием. Вокруг высоко взлетают над водой дорады, точно стараясь допрыгнуть до самых облаков, и заходящее солнце сверкает на их блестящих спинах. Я удобно стою на своем плоту, спиной к солнцу, и на лицо мне падают первые прохладные струи дождя. Дождь наполняет мою чашу и омывает мое тело. Далеко на юге и на севере концы радуг тонут в море. Я увидел концы двух радуг, и хотя нет под ними золотого клада, знаю, что обрел сокровище, пусть и не того чекана, о котором когда-то мечтал.
0: Стивен Каллахан. В дрейфе.

0: Audio Stories.
1: Зеаксантин – это натуральное соединение, которое содержится в кукурузе, моркови, перце, манго и шпинате. Недавние исследования ученых из Чикагского университета показали, что этот пигмент может оказывать положительное влияние на активность защитных клеток организма, потенциально помогая бороться с раковыми образованиями. Группа исследователей провела эксперименты, направленные на изучение влияния пищевых соединений на функционирование иммунной системы. Среди множества веществ особое внимание привлек зеаксантин, ранее известный только своей способностью улучшать зрение. Оказалось, что это соединение усиливает активность клеток, которые играют ключевую роль в защите организма от онкологических заболеваний. Эти клетки умеют обнаруживать и уничтожать злокачественные клетки опухоли. Проведенные опыты на грызунах продемонстрировали, что введение зеаксантина заметно увеличивает эффективность иммунотерапии рака. Аналогичный эффект наблюдался и при исследовании воздействия пигмента на человеческие лимфоциты, способные атаковать различные типы опухолей, включая меланому, миелому и глиобластому. Еще одним преимуществом зеаксантина является тот факт, что он содержится в обычной пище, продается в форме биологически активных добавок и уже давно изучен с точки зрения безопасности. Все это облегчает возможную интеграцию вещества в терапевтические схемы будущих исследований. Тем не менее, на сегодняшний день исследования ограничены рамками экспериментов в лаборатории и опытов на животных моделях.
0: Audio Stories.

не шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди разлука дольше,

видно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода, кругом вода, вода, вода, шумит вода, уходят башни.

0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Вся Россия подставила плечо новым регионам. Их жизнь должна получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что в новых регионах сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше.
1: Важно, что в эту большую работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами воссоединенных районов. Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии. Объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни.
0: Владимир Путин отметил, что развивать эти субъекты приходится в сложных условиях беспилотной опасности. Украина переходит к террористическим методам. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, жителям новых регионов выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Из них использовано почти 50%.
2: Наши исторические регионы полноценно включены в реализацию ключевых стратегических и приоритетных мероприятий. Также национальные проекты «Семья», «Продолжительная активная жизнь», «Кадры», наши государственные программы. Сегодня полностью создана сеть государственных учреждений. Это органы Роструда, Бюро медико-социальной экспертизы, Центры занятости, соцзащиты, отделение социального фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Росздравнадзора. То есть от этапа адаптации мы перешли к этапу устойчивого функционирования и развития.
0: Как сказал президент, российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне спецоперации. Противник не может сдержать натиск российских сил. Движение нашей армии идет по всем направлениям. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение 4 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеева-Дружковка, Стародубовка и Пескуновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 100 боевиков, танк, 3 бронемашины, 13 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили более 300 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой воздушно-десантной бригад. Бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад Национальной гвардии. В районах Новоалександровки, Доброполя, Новогришина, Новопавловки, Красноярского и Белецкого. Потери украинских вооруженных формирований составили более 315 военнослужащих. 4 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
0: Наши военные выдавливают украинских боевиков из Константиновки. Серию точных ударов по объектам ВСУ в этом районе нанесла артиллерия южной группировки. Уничтожен пункт управления дронами и укрепление боевиков в жилой застройке. Подробности сообщил командир взвода с позывным «Донбасс».
4: Наша батарея сейчас работает на Константиновском направлении. В основном это поддержка штурмовых подразделений. Так сказать, прокладываем им путь. Ну, также и уничтожаем различные склады, пункты управления, в том числе и БПЛА. Те цели, которые нам находят, те и уничтожаем.
0: Армия России за сутки поразила склады беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Российские зенитчики сбили 15 управляемых авиабомб и 540 БПЛА. Боевики ВСУ нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. Повреждены 3 автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха. 2 автомобиля полностью уничтожены огнем, сообщили в руководстве атомной станции. В популярных красках для волос «Лореаль», «Ревлон» и других брендов обнаружен токсичный дихлорметан, который считается канцерогеном для человека. Независимая организация по защите прав потребителей протестировала более 20 образцов и обнаружила в каждом из них потенциально опасные химические соединения. Одной из самых распространенных жалоб после окрашивания волос остается раздражение кожи, однако ученых беспокоит последствия длительного воздействия подобных веществ в красках для волос на организм. Рекордное количество осадков, по данным метеостанции Москвы, выпало на востоке города, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Обновился суточный рекорд по количеству осадков, установленный в 2020 году. За несколько часов выпало 50% месячной нормы. Из-за сильного ливня в некоторых районах Москвы и области затопило улицы, подземные парковки и магазины. В столице организовано круглосуточное дежурство коммунальщиков. Работают 300 бригад и 290 единиц спецтехники МОСВодостока. Все новости на сайте Вести.

0: Аудиосторис.
1: Шампанским традиционно называется вино, изготовленное исключительно в одном регионе Франции – Шампань. Тем не менее, похожее игристое вино производится и в других областях страны. Такая продукция получила наименование «креман». Оно отражает как технологию изготовления, так и территориальную специфику происхождения напитка. Название «креман» произошло от французского слова «крем» – сливки, поскольку изначально такие вина характеризовались особой шелковистой структурой, отличной от интенсивного и энергичного характера классического шампанского. Сегодня этот термин юридически защищен и свидетельствует о соблюдении высокого стандарта качества и особых требований к производству. Основное различие между шампанскими и креманами винами заключается в географической привязанности производителя и используемом сырье. Для производства настоящего шампанского допускаются только сорта винограда, которые растут непосредственно в пределах региона Шампань, среди которых наиболее известны Шардоне, Пино Нуар и Пино Минье. Напротив, креманы создаются в других регионах Франции, таких как Эльзас, Бургундия, Бордо, долина Луары, с использованием местных виноградных сортов, вроде Рислинга, Пино Блана, Каберне Фран, Шираз и Громансен. Кроме различия в сортовом составе, есть разница и в технологиях производства. Минимальная длительность выдержки шампанских вин на осадке составляет минимум 15 месяцев, тогда как для креманов установлен порог в 9 месяцев. Благодаря особенностям прохладного климата регионов производителей, креманы обладают более выраженными ароматическими характеристиками свежих фруктов и меньшей насыщенностью традиционными нотами автолиза, присущими шампанским винам.
0: Аудио сторис.

Знаю тебе вот что, есть в Москве на Арбате, дом запомни быстрее. Злая девушка Катя, злая девушка Катя. Сделай Катю добрей. Слушай песенку почта, я спою тебе вот что. Побывай на Арбате у заветных дверей. И скажи моей Кате, и скажи моей Кате, пусть ответит скорей. Слушай песенку почта, я спою тебе вот что. Пусть твои почтальоны шефство взяли.

0: дадут ей одной. Слушай песенку, почта, я спою тебе вот что. Всюду, где бы ни шла ты, будь веселой всегда. И пускай адресаты, и пускай адресаты не грустят никогда.
1: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем, но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон-собака-радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: Мнемотехника – это совокупность методов и техник, которые позволяют эффективно запоминать различную информацию. Эти методы основываются на научных исследованиях памяти и психологии восприятия, обеспечивая долгосрочное хранение и воспроизведение сведений. Всего существует 4 метода. Метод первый. Ассоциативное мышление играет ключевую роль в механизме памяти. Человек легче запоминает новую информацию, связывая ее с уже известными понятиями или образами. Эта техника основана на способности мозга создавать связи между различными областями памяти, облегчая доступ к новым знаниям. Второй метод – визуализация. Создание ярких образов значительно улучшает память. Чем необычнее и эмоциональнее образ, тем проще он закрепляется в сознании. Использование воображаемых картинок позволяет легко запоминать даже сложную абстрактную информацию. Исследования показывают, что зрительная память сильнее вербальной. Именно поэтому многие техники, мнемотехники, основаны на создании ментальных изображений. Третий метод – регулярное повторение – способствует переносу информации из кратковременной памяти в долговременную. Эффективной является стратегия интервального повторения. Согласно этому методу, новые знания лучше всего повторять сначала часто, а затем увеличивать промежутки между повторениями. Такой подход предотвращает забывание и обеспечивает длительное сохранение материала в памяти. И четвертый метод – структурирование. Для лучшего усвоения больших объемов информации важно структурировать материал, выделяя ключевые моменты и выстраивая иерархию понятий. Психологи отмечают, что четкая структура облегчает работу памяти, снижая когнитивную нагрузку и повышая эффективность запоминания.
0: Audio Stories.
2: В будни и в день выходной, как не смешно, но мне

плечам не берет. Выбежать из дому хочется, будто такси меня ждет.

Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни сам.

сядет на ладонь самолет, сядет на ладонь самолет далекий.

ладонь самолет, сядет на ладонь самолет далек.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные иностранного происхождения. Иногда трудность возникает при ударении заимствований из-за произношения в других языках. А порой происхождение слова может, наоборот, дать нам подсказку. И у нас будут и те, и другие примеры. Начнем с тех. Вместе с гостем программы «Хорошо темперированный эфир».
2: Потому что раньше писалось все в аналоге. И этот аналог, несмотря на свои какие-то сложности и лимиты, давал возможность добиваться очень теплого, очень насыщенного звука.
1: Лимиты – это неверно. Правильный вариант – лимиты, несмотря на то, что в английском это слово звучит иначе. А подвох в том, что слово это латинское, а пришло в русский язык оно из французского и сохранило ударение французское на последнем слоге – лимит. Далее у нас на очереди еще одно французское слово. Разберем его вместе с гостем программы «Место действия». Россия.
3: А после, через некоторое время, через несколько тысяч лет, океан отступил, и осталось, получается, такое песчаная плата, которая была спрессована.
1: Не плата, а плато. Слово это тоже французское и тоже сохраняет ударение на последнем слоге. Причем плато – существительное неизменяемое и всегда во всех формах звучит одинаково – плато. А далее у нас на очереди непростой пример, сразу от двух ведущих маяка.
4: Да, Володя, в чем феномен того, что этот фильм люди смотрят?
5: Алхимия как феномен или феномен культуры, я вечно путаю. Феномен мне подсказывает. Но я всегда стараюсь поставить два ударения сразу, чтобы никто не прикопался.
1: Я все-таки немного прикопаюсь. Ведь надо же расставить все точки над словом «феномен». Дело в том, что в эталонном словаре, рекомендованном Министерством просвещения, написано, что у нашего слова два значения. И от значения зависит ударение. Феномен – это научный термин. А слово «феномен» имеет уже более широкое значение. Его употребляют, когда речь идет о чем-то уникальном, в том числе и о человеке. В наших примерах речь шла не о науке, значит, феномен. Хотя раньше в словарях давали другую информацию, и даже была допустима двойная норма. Сейчас мы имеем научный феномен и культурный феномен. И у нас на очереди еще одно слово, которое тоже в разное время словари рекомендовали ударять по-разному. Слушаем высказывание с этим существительным.
6: Ну а когда христианство пришло, естественно, что христианство накладывало уже свои догматы на языческие.
7: Ну, можешь про это поговорить, прокомментировать, как это сочетается, например, с догматами церкви?
1: Догмат. И это верно. Сейчас уже верно. Хотя раньше следовало говорить догмат. Но филологи пересмотрели ударение в этом слове и приняли двойную норму. Поэтому ошибиться в этом слове невозможно. И догмат, и догмат находятся в пределах литературной нормы. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудиосторис.
1: Хоторнский эффект описывает феномен увеличения продуктивности работников вследствие повышенного внимания и интереса со стороны руководства или экспериментаторов. Это явление впервые было выявлено в ходе исследований, проведенных на фабрике «Хоторнский завод» западной электрической компании в Иллинойсе с 1924 по 1932 годы. Исследования начались с изучения воздействия изменений условий труда, включая освещение, температуру и продолжительность перерывов на эффективность рабочего процесса. Сначала предполагалось, что оптимизация физических условий повысит производительность труда. Экспериментаторы варьировали уровни освещения и фиксировали изменения в эффективности работы. К удивлению ученых, повышение уровня света привело к росту производительности, однако снижение уровня также приводило к аналогичному положительному эффекту. Когда условия вернулись к исходным значениям, производительность продолжала оставаться высокой. Эти наблюдения привели исследователей к выводу, что улучшение показателей вызвано не изменением самих условий труда, а вниманием, уделенным рабочим в процессе эксперимента. Работники ощущали себя важными участниками исследования, понимали, что руководство заинтересовано в их благополучии и комфорте, что способствовало повышению мотивации и ответственности. Таким образом, ключевым фактором стало само участие в исследовании, чувство значимости и признание вклада каждого сотрудника, а не объективные физические факторы рабочей среды.
0: Аудио сторис.
2: Не секрет, что...

0: общий секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
1: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают.

0: аудиосторис.
1: Два физика, Джим Сапли и Джордж Матсас, выдвинули теорию относительно субмарины, которая гласит, что независимо от ее плотности и плотности окружающей ее воды, подводная лодка стремится ко дну. Но всем нам известно, что вода плотнее подводной лодки, поэтому она всплывает. Тогда же в чем соль этого парадокса? Парадокс субмарины в теории относительности. Именно эта теория позволяет нам взглянуть на морское дно искривленным кверху. А если все вверх тормашками, то и подлодка тоже. Что означает, субмарина не тонет, а двигается по прямой, утыкаясь в представленное нами дно, которое оказывается поверхностью воды.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. В следующем часе нас ожидает викторина с подвохом. Занимательный русский язык. В 11 утра поговорим о том, как выглядят народные игры и забавы. Горелки, лапта, жмурки и чиж. И в полдень в цикле «Человеческий гид» поговорим о том, как устроен глаз человека. Похож на живой фотоаппарат. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Воспитательный знак.
3: Я убежден, что ребенок улавливает довольно рано эту взаимосвязь между бытием и небытием. Иной раз вы можете застать его за таким занятием. Он то зажмурит глаза, предметы исчезают, то откроет, предметы возникают вновь. И так терпеливо много раз подряд. Философ, задающийся вопросом о том, что такое бытие и ничто, в сущности лишь возобновляет только на более высоком уровне ту самую детскую игру.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари.
2: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: До 17 века в русской кулинарии не существовало понятия «жарить». Первоначально на Руси пекли и пряжили. Прижение – это что-то вроде облегченной версии жарки во фритюре. В этом случае масло доходит только до середины продукта. Именно поэтому колобок в сказке был пряженцем. Он сам об этом говорит. В сметане мешон, в масле прижен. Слово «жарить» появилось только в 17 веке. Готовить пищу на небольшом количестве масла оказалось выгоднее, чем пряжить. Поэтому в 20 веке слова с корнем «пряж» стали забываться, а глагол «жарить» укрепился в языке.
0: Аудиосторис.

0: час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России, заявил Владимир Путин. Президент отметил, что наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям.
2: Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. Врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств. Специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи.
0: Владимир Путин заявил, что все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс для развития. Это общероссийская задача. Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании заверил президента, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты.
3: Нами утверждены детальные планы развития дорожной сети до 2030 года. Каждый объект, включая каждую улицу в населенном пункте, прописаны. Мы с каждым главой, с Росавтодором подписали эти протоколы. Мы их сделали публичными. И могу сказать, что на сегодняшний день федеральные дороги у нас уже в нормативе. Межмуниципальные дороги уже в нормативе. Сейчас задача нам нужно довести дороги в населенных пунктах. И здесь мы сейчас увеличим дополнительные объемы финансирования, именно чтобы в населенных пунктах дорожная сеть была увеличена.
0: Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, жителям новых регионов выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Из них использовано почти 50%. Минобороны России показало кадры уничтожения подразделений ВСУ в Константиновке в ДНР. Ведомство также сообщило, что штурмовые группы российской армии продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки освобождено 172 здания, уничтожено до 40 боевиков. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих противника, 18 автомобилей и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» ликвидировали за сутки более 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригад теробороны в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированию механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Ивановка и Варваровка в Харьковской области. Противник потерял более 235 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: Армия России за сутки поразила склады беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Российские зенитчики сбили 15 управляемых авиабомб и 540 БПЛА. За минувший день уничтожено свыше 100 украинских беспилотников над 13 регионами и акваторией Черного моря. США и Иран в воскресенье по видеосвязи подпишут меморандум о взаимопонимании. А сразу после этого будет полностью открыт Ормузский пролив, утверждает Трамп. Председатель иранского МИДа Багаи заявил, что подписание документа в воскресенье не будет. Это произойдет в другой день. Ранее американские СМИ писали, что меморандум может быть подписан в Женеве 14 июня, в день 80-летия американского президента. Мосводосток ликвидирует последствия ливня в столице. Большая часть воды отводится в централизованную систему водоотведения на улицах Одесская, Александры Монаховой, Байкальская, Чусовская, Рябиновая, Живописная, Щукинская, Севастопольский проезд, Варшавская и Волоколамское шоссе, Добрынинский тоннель и других. При необходимости применяется мощная откачивающая техника. Восточные районы Москвы приняли на себя основной удар сильного ливня с грозой. В столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности, но в воскресенье в Москве станет прохладней. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе похолодание в столичном регионе усилится.
1: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежее до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче. Ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится. Температура воздуха по ночам понизится до плюс 7, плюс 12, а после полудня плюс 17, плюс 22 градуса.
0: Погода. В Санкт-Петербурге в воскресенье без осадков, плюс 22, в Москве дождь, 18 тепла, сейчас в столице плюс 17, давление 742 миллиметра. Все новости на сайте вести.ру.

С вами Василий Стрельников. И мы с вами встречаемся каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь – это просто череда прощаний. Тихих, незаметных, но важных. Если вы хотите что-то сказать, наш email – sonsobakaradiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Существуют акулы, у которых наблюдаются серьезные нарушения зрения из-за паразита, а не генетических особенностей. Это паразитирующий веслоногий рачок от Татакоэта элонгата, который держится изо всех сил за роговицу гренландской и тихоокеанской полярной акулы. Именно этот розоватый рачок вызывает проблемы со зрением, и никакие очки не помогут акуле разглядеть добычу в деталях. Однако считается, что острое зрение этому виду акул и не нужно. Они давно приспособились выживать в своей естественной среде обитания.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Человеку в очках виднее. И это не шутки. Ведь наблюдение психологов показало, что IQ человека в очках преувеличивают на 15 пунктов. Этому есть научное подтверждение. Исследования, проведенные специалистами немецкого университета Майнца, показали необычную закономерность. У людей, которые носят очки, уровень интеллекта выше. Психологический эффект тоже присутствует. Например, люди, надевая очки, могут ощущать себя более уверенно и умно, что отражается на их поведении и общении.
0: Аудио сторис.

Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

0: Audio Stories.
1: Этот автомобиль плачет или злится? А вот со скрывающимися фарами это понять не так-то легко. Конечно, в наше время их установка запрещена во имя безопасности, но с 60-х по 90-е годы они были популярным атрибутом любого крутого автомобиля. Главная особенность таких фар в том, что при выключенном освещении они убираются внутрь кузова или за выдвижной механизм, а при необходимости автоматически выдвигаются наружу. Такая конструкция принималась за инженерное мастерство и эксклюзивность автомобиля. На сегодняшний день скрывающиеся фары можно встретить на ретро-автомобилях и в некоторых дизайнерских концептах. А связано это с тем, что современные технологии позволяют создавать тонкие фары с хорошими аэродинамическими характеристиками без необходимости скрываться.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: На Солнце регулярно случаются мощные вспышки, которые вызваны изменениями в структуре областей с сильным магнитным полем. Такие изменения приводят к выбросам энергии и потоков заряженных частиц, которые распространяются в космос и иногда достигают Земли. Когда потоки солнечной плазмы приближаются к Земле, они нарушают структуру магнитного поля. Так появляются геомагнитные возмущения или магнитные бури. Они оказывают некоторое воздействие на технику и здоровье людей, но их влияние зачастую переоценивается. Очень сильные магнитные колебания могут стать причиной неполадок электроники. У метеочувствительных лиц и людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями возможны обострения симптомов. Некоторые части организма человека имеют собственное магнитное поле, и изменение его нормального функционирования может вызывать дискомфорт. Однако большинство случаев ухудшения самочувствия во время магнитных бурь объясняется скорее самовнушением.
0: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
2: Верность традиции.
3: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
4: Если встали мы за правду,
2: яркость талантов.
4: И своих не предаем.
2: Международный фестиваль народной песни «Добровидение». Сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
0: Собеседование «Как экзамен». Кто и как решает? Какие кадры будут решать все? В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Из дневника.
5: 25 февраля 1926 года. Правило сильного человека – никогда в своем несчастье не обвиняй других, потому что при углубленном размышлении на почве несчастья эта зависимость от другого приведет тебя к зависимости от судьбы, рока, к фатализму вообще в лучшем случае и к ворчанию и брюзжанию в худшем.
0: Михаил Пришвин.

0: Аудиосторис.
1: Чтобы увидеть реальную кривизну Земли, нужно подняться на высоту, близкую к ее радиусу, около 6370 километров. Однако сферичность Земли можно доказать и с поверхности. Например, освещенность в одно и то же время суток различается в разных местах. В одном светло, в другом ночь, что невозможно на плоской поверхности. Еще один доказательный метод – наблюдение земной тени на Луне во время лунных затмений. Тень имеет всегда четко круглый контур, который остается неизменным, независимо от положения Луны. Только сфера создает круглую тень со всех направлений.
0: Аудио сторис.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс для развития. Это общероссийская задача, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии. Президент подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности.
2: Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Работы впереди очень много. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии рассчитана на период до 2030 года, как вы хорошо знаете. Значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
0: Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, отметил глава государства. Как сообщила на совещании вице-премьер Татьяна Голикова, жителям новых регионов России выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Из них использовано почти 50%.
3: Гражданам на сегодняшний день предоставляются все социальные, трудовые, пенсионные гарантии. Федеральными мерами поддержки на сегодняшний день охвачено 2,4 миллиона жителей исторических регионов. Идет поэтапный переход на федеральные пенсии. Выдано почти 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. 50% практически использовано. Предпочтительной формой использования материнского капитала являются ежемесячные выплаты детям до 3 лет.
0: Как сказал президент, российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне спецоперации. Противник не может сдерживать натиск российских сил. Движение нашей армии идет по всем направлениям. Минобороны России показала кадры уничтожения подразделений ВСУ в Константиновке в ДНР. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, штурмовые группы российской армии продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и зачищают Первомайский район.
4: В населенном пункте Константиновка штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
0: Армия, российские военные участники спецоперации, которые в День России встретились в Кремле с верховным главнокомандующим, отправились на экскурсию в Музей Победы на Поклонной горе. Там они поделились своими впечатлениями от встречи с президентом и посещением музея.
5: Для нас, как для штурмовиков, это очень важно, что наш верховный главнокомандующий помнит о нас, знает, и это было очень приятно на самом деле. Побеседовали, выразили все наши проблемные вопросы.
6: Здесь я первый раз, для меня это очень сильно, очень сердечно, душевно, прям приятно, что есть такая светлая память, то, что мы ее несут, и она остается и никогда никуда не денется, и наши все дети, и следующее поколение будет знать об этом, всегда будет знать, как оно должно быть, как оно было, и как это все доставалось, как это все отстаивали.
0: Российские военнослужащие за сутки поразили склады беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Российские зенитчики сбили 15 управляемых авиабомб и 540 БПЛА. Тактическое ядерное оружие России в Белоруссии надежно прикрывает западные рубежи союзного государства и ОДКБ, создает противовес неонацистской Украине и группировкам НАТО. Об этом заявили в нашем МИДе в преддверии визита в Белоруссию министра иностранных дел Сергея Лаврова. Как отмечается, Москва и Минск в последние годы приняли серьезные меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности союзного государства. Израильские чиновники на фоне готовящегося соглашения между Ираном и США заявили, что Трамп их подставил. Возможная сделка наносит ущерб интересам Израиля, не устраняет ключевые угрозы стране и будет считаться провалом, пишет Ynet. Один из израильских источников заявил изданию, что соглашение может быть результатом давления на Вашингтон со стороны Тегерана. США и Иран в воскресенье подпишут меморандум о взаимопонимании, утверждает Трамп. Между тем, в Иране эту информацию не подтвердили. Мосводосток ликвидирует последствия ливня в столице. Большая часть воды отводится в централизованную систему водоотведения на улицах Одесская, Александра Монаховой, Байкальская, Чусовская, Рябиновая, Живописная, Щукинская, Севастопольский проезд, Варшавская и Волоколамское шоссе, Добрынинский тоннель и других. При необходимости применяется мощная откачивающая техника. Восточные районы Москвы приняли на себя основной удар сильного ливня с грозой. Все новости на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня без осадков, +22, в Москве дождь и 18 градусов тепла.

0: Audio Stories.
1: Ученые впервые подтвердили наличие лавовых трубок на Венере, крупных подземных тоннелей, которые были образованы потоками раскаленной лавы. Лавовые трубы встречаются на Земле, Луне и на Марсе. На планетах с меньшей гравитацией они сохраняют большие размеры, потому что слабая сила тяжести препятствует разрушению стенок. Некоторые лунные тоннели настолько велики, что их рассматривают как возможные убежища от космической радиации. Итальянские ученые из университета Падуи показали, что размеры лавовых каналов Венеры сопоставимы с лунными, несмотря на близкую к земной массу планеты. Анализ данных миссий выявил 4 ямы у вулканов Венеры. Однако они не связаны с тектоническими явлениями, хоть и соответствуют лавовым структурам. Возможно, большие размеры трубок связаны с высоким давлением и температурой на Венере.
0: Audio Stories.
2: Далек тот день,

0: Audio Stories.
1: В Японии начались уникальные клинические испытания препарата, который способствует росту зубов. Исследование проводится впервые в мире и стартовало в 2024 году. Участниками первой фазы испытаний стали 30 мужчин возрастом от 30 до 64 лет. Препарат разработан на основе исследований антитела USAC-1, которые препятствуют развитию зубов у ряда млекопитающих. Специалисты Киотского университета выяснили механизм блокировки взаимодействия этого белка, что позволило запустить процессы восстановления зубных тканей. Технология базируется на методе, который широко применяется в лечении онкологических заболеваний. Средства вводятся внутривенно. Ранее эффективность и безопасность препарата проверялись на лабораторных животных. Предполагается, что при успешном завершении клинических тестов к 2026 году начнется применение препарата для лечения детей с врожденной аденти, заболеванием, при котором отсутствуют 4 и более зубов. Массово средства планируют выпускать к 2030 году.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Треугольником смерти называют участок лица, который ограничен верхней губой, носом и пространством между бровями. В этой части вены связаны с мозгом через кавернозные синусы. При травме или инфекции бактерии могут быстро попасть в мозг. Чаще всего инфекцию вызывают стрептококки и стафилококки. Они проникают через повреждение кожи, например, при неправильных проколах или самостоятельном удалении прыщей. Опасные осложнения включают тромбоз кавернозного синуса, абсцесс мозга и менингит. Хотя такие случаи редки, риск выше у людей с ослабленным иммунитетом при диабете, наркомании, почечной недостаточности, гемодиализе или ВИЧ.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Наш мозг предпочитает быстрые и яркие стимулы, например, забавные ролики или покупки. Но удовольствие от них проходит, и новинки быстро теряют привлекательность. Причина в том, что кратковременный выброс дофамина не обеспечивает долгого счастья. Настоящее благополучие зависит от стабильности, в том числе финансовой. Главные факторы психоэмоционального состояния связаны с финансами. Баланс доходов и расходов, а также умение планировать бюджет и избегать необдуманных трат. Люди, которые контролируют эти аспекты, обладают так называемым финансовым здоровьем. При этом женщины и люди с низким социальным статусом сильнее страдают от финансового стресса, а наибольшее беспокойство вызывают деньги у одиноких и безработных.
0: Audio Stories.

Я диктор Стрельников. Это бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон собака радиомаяк.ру.

вас я узнаю беспокойную юность свою. Старые друзья, вас я узнаю.

0: Audio Stories.
1: Канели – традиционное лакомство из французского города Бордо с хрустящей карамелизированной корочкой и мягкое, пористое внутри. Оно похоже и на кекс, и на пирожное. Обычно имеет цилиндрическую форму с бороздками высотой от 5 до 10 сантиметров. Существуют разные вариации канели – с сладкими и солеными начинками и посыпками. Название часто путают с итальянскими «канноли» – хрустящими трубочками с рикоттой, но эти десерты никак не связаны. Считается, что канели возникла из-за избытка яичных желтков, который образовался при очистке вина белками. Также существует вариант, что десерт был создан монахинями в 18 веке. Часто две версии объединяют. Монахини получили желтки благодаря виноделам и придумали такой десерт.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Останкинский районный суд запретил распространять информацию о продаже жирафа через интернет.
0: Да. Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. В воскресенье в 23:07

0: Аудиосторис.
1: Для приготовления и подачи блюда кокиль используют специальные емкости. Кокильницы. Аналогично применению кокотниц для жульена. Однако, если жульен включает птицу, грибы и сливочный соус, то кокиль – это морская версия горячей закуски. Она состоит из рыбы или морепродуктов, которые подают в блюде в форме раковины гребешка. Французское слово «кокиле» означает именно «раковина». То же самое французское происхождение имеет название макаронных изделий «конкилье», форма которых напоминает маленькие рифленые ракушки. Макароны той же формы, но большего размера, предназначенные для фарширования, называются «конкильоне», а меньшие по размеру – «конкильетте».
0: Аудиосторис.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне спецоперации, заявил Владимир Путин. По словам президента, противник не может сдержать натиск российских сил. Движение нашей армии идет по всем направлениям. На совещании по развитию Донбасса и Новороссии глава государства заявил, что новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов.
2: К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, новых промышленных